0: Интервью с Ренатой Лесник. Автор Салказанова, инженер Жан-Мари Межо. Длина 14.25. Текст ведущего. 23 марта газета «Правда» опубликовала статью под названием «А есть ли другая правда?» Вопросительный знак. В статье идет речь о парижском ежемесячном журнале «Другая правда». Этот журнал дает обзор советской печати во французском переводе и пользуется во Франции большим успехом. Газете «Правда» очень не нравится и успех обзора советской печати, и главный редактор журнала Рената Лесник. Наш парижский корреспондент Фатима Салказанова пригласила Ренату Лесник в студию звукозаписи «Радио Свобода» и попросила ее ответить на несколько вопросов. Включаем Париж. Рената Лесник – молдаванка. Родилась она в деревне Скиняна, недалеко от Кишинева. Ей было 13 лет, когда она поступила в Кишиневе в интернат номер 1, школу с математическим уклоном. Одновременно Рената училась в студии киноактера при «Молдова-фильме», потом училась в Институте искусств, позднее в Московском государственном институте театрального искусства имени Луначарского и на филологическом факультете МГУ. Университет Рената Лесник закончила в 1977 году и в течение последующих 10 лет работала переводчиком. Почти 3 года работала в гостелерадио в отделе вещания на Венгрию. Выехала за границу, выйдя замуж за иностранца. Ренате еще нет 40 лет. Вот краткая биографическая справка о человеке, которому газета «Правда» посвятила 23 марта большую статью. Статью грубую и насквозь лживую, демагогическую. Гласность в нашем представлении – это не только увеличение потока информации. Гласность – это также правдивая информация. О журнале «Другая правда», который издает в Париже молодая журналистка Рената Лесник, и о деятельности Ренаты Лесник, в статье, опубликованной в газете «Правда», нет буквально ни одного правдивого слова. Наша беседа с главным редактором журнала «Другая правда» началась с моего следующего вопроса. Рената, правда пишет, что вы член интернационала сопротивления. Интернационалом сопротивления управляет ЦРУ, но не впрямую, а через Объединенную Церковь МУН. Извините, это действительно вызывает смех. Кто вами управляет, Рената, кто вас финансирует?
1: Вы мне задали несколько вопросов одновременно, Фатима Александровна. Я вам скажу, во-первых, кто меня финансирует. Для первого номера я одолжила 70 тысяч франков в Société Générale, это банк. 25 тысяч мне дали два инженера из фирмы Dassault Informatique. 5 тысяч я одолжила у трех подруг. 12 тысяч было у меня. В принципе, это было более 100 тысяч франков, которые пошли на первый номер, на 50 тысяч тираж экземпляров. И мы смогли вернуть долг после продажи первого номера. И у нас еще остались деньги для того, чтобы продолжить. Публикация журнала официально зарегистрирована во всех французских учреждениях, которые занимаются национальным контролем за деятельностью такого рода издательств. Они регулярно проверяют наши расходы и доходы. С меня достаточно того, что всеми этими сведениями располагают финансовые французские ведомства. И если я перед кем-то и должна отчитываться в этой стороне моей деятельности, то только перед Францией и перед французами. А закон во Франции дает право даже рядовым французам при желании ознакомиться с моей бухгалтерией.
0: Хорошо, Рената, я думаю, что это ответ, в общем, исчерпывающий.
1: Если он не удовлетворяет советских товарищей, они могут всего-навсего обратиться к нашей бухгалтерии в Страсбурге.
0: Ну, я думаю, что действительно вам нечего перед ними отчитываться. Рената, теперь вопрос о том, кто вами управляет. ЦРУ или МУН? Или кто еще? Интернационал сопротивления.
1: Вначале еще говорили КГБ.
0: Да, там еще даже намек какой-то на радио «Свобода».
1: Они перепутали. Вы знаете, «Свобода» по-английски, или как он называется, Liberty. Да. И я, будучи в Женеве, действительно участвовала в какой-то массовой уличной демонстрации. Причем поверх своей дубленки огромной я надела какой-то балдахон, на котором написала по-французски «Libérez ma mère, mon frère». «Освободите маму и брата».
0: Они перепутали слово «освободите» и «свобода», это не важно.
1: Ну, это не страшно. Кто мной управляет? Я не люблю громких слов, но я скажу, что мной управляет любовь к свободе, которую я познала тут, моя нетерпимость к диктатурам и к другим нарушениям прав людей. Мною управляет также мое желание добиться выезда из СССР моей старой больной матери и брата.
0: Рената, между прочим, вы мне показали письмо анонимное, которое вы недавно получили, и в этом письме тоже речь шла о вашей матери и брате.
1: Если я могла бы переводить вам это письмо, то было написано следующее. Если ты перестанешь издавать другую правду, то твою мать и брата перестанут преследовать. И, может быть, даже они получат разрешение эмигрировать. Подчеркнуто, в скобках было написано, это очень серьезное предложение. Оно мне было положено в почтовый ящик где-то с 8 вечера до полуночи.
0: Газету «Правда» очень возмущает то, что вы создали организацию, ставящую перед собой целью добиться приезда к вам вашей матери. Между прочим, в газете еще одна ошибка. Они пишут, что вы создали политическую организацию, в то время как это была общественная организация.
1: Во-первых...
0: Но они путают вообще эти два понятия.
1: Они этого не могут понять, потому что у них все общественное всегда политическое.
0: Да. Но советскую газету почему-то не возмущает, что вашу мать не выпускают к вам, держат ее в заложниках. И газета пишет также, что другая правда начинает свое существование со лжи. Но вот я снова перелистала этот номер, тот номер, о котором идет речь, и не обнаружила в нем никакой лжи. Зато в статье «В правде» очень много лжи, инсинуаций, личных и грязных оскорблений в ваш адрес и так далее. Вы их, конечно, тоже заметили, Рената.
1: Татьяна Александровна, я, например, обратила внимание, что в «Правде», то есть... Всю мою жизнь я ее читала. Правде нет правды. Так же, как и в известиях нет правды, правде нет известий.
0: Это уже из тех общеизвестных истин, которые даже неловко повторять.
1: Вот о чем речь. То есть даже в этой статье они допустили огромную ошибку. Написали, что «l'autre правда» в кавычках. Я не говорю «l'autre правда», «правда» в кавычках. Я говорю «другая правда». Правда не как название газеты, а как понятие. Другая правда, потому что я даю настоящую правду. Я хочу, чтобы французы и все остальные люди мира, потому что я собираюсь издавать этот журнал на английском, немецком, итальянском, испанском и продавать его по всему миру. Я говорю о правде как понятии. Я хочу людям показывать, чем дышат советские люди, чем они живут, чем они питаются, как они ходят, как они разговаривают. Это самое, что ни на есть нормальные, настоящие журналы.
0: Вернемся к той лжи и к тем инсинуациям, которые содержатся в статье в газете «Правда». Например, речь идет в этой статье, я напомню, что мы говорим о номере «Правды» за 23 марта 1987 года. Вот здесь они говорят об участниках вашей редколлегии. И говорят следующее. Ведь помимо Лесник, в состав редколлегии «L'autre правда» входят антисоветчики столь же фанатичные, сколь и платные. Максимов, Плющ, близкий к каузе, то есть к церкви Мун, Глюксман и другие.
1: Кстати, Глюксман собирается подавать на них в суд. Во-первых. Во-вторых, они забыли сказать, что и другие, это означает известный французский драматург Евжен Ионеску, чья пьеса «Стулья» поставлена в Москве, и премьера состоялась 28 февраля.
0: В театре Станиславского.
1: Вот именно. Во-вторых, они забыли сказать, что среди этих и другие Мари Мадлен-Фуркад, герой сопротивления, Оливье Тодд, очень известный журналист во Франции и за рубежом. Оливье Клеман, писатель, гуманнейший писатель, религиозный. И другие, о которых они не хотят сказать, потому что им это не подходит.
0: Ани Крижель, например, профессор Парижского университета, известнейший социолог, и очень известный специалист по истории коммунистического движения. И там же Андрей Глюксман, о котором мы уже упомянули, очень известный философ и публицист. То есть они сократили свой список вашей редколлегии.
1: Там, где их это устраивало.
0: Там, где их это устраивало, чтобы не упомянуть о том, что в составе редколлегии есть известнейший герой французского сопротивления и всемирно известный драматург. Здесь есть еще другие неточности. Потому что, например, здесь они дают цитату из одного из ваших комментариев. И в этой цитате, Рената, стоит многоточие. В середине цитаты.
1: Конечно,
0: у любого читателя возникает тут же мысль, интересно, что скрывается за этим многоточием. Я напомню, цитата следующая. Говоря о французах, которые дают интервью в советской печати, вы пишете, когда вы говорите, давая интервью об этой стране и ее народе, вы поддерживаете этот запятнанный кровью режим. И после кровью стоит многоточие.
1: Я сказала кровью мирных афганцев, а также в прошлом десятков миллионов советских людей. Вот что называется за многоточием.
0: Да, очень важное сокращение.
1: Но она им подходит. Почему я говорю, что я говорю о другой правде? Я говорю о настоящей, а не о той, которая скрывает и лжет.
0: Рената Лесник, мне бы хотелось закончить нашу беседу на комментарии письма, небольшого письма, от преподавателя физкультуры, француженки Моник Петер. Это письмо сопровождает как бы статью в газете «Правда». Это француженка, преподаватель, пишет, что она хотела купить газету «Правда», а нашла грязный листок, выдаваемый за газету «Правда».
1: Извините, я не могу не смеяться, потому что я получила очень много телефонных звонков и писем, в которых люди честно признавали, что они коммунисты. И сказали, мадам, мы очень уважаем ваш журнал, до сих пор мы вас читали с большим удовольствием, но почему вы извратили правду на этот раз? В прошлом году вы сделали настоящую правду, а в этом году вы извратили не только статьи и даже фотографии.
0: Ваша правда, когда вы издали газету «Правда» на французском языке, была абсолютно точная копия советской правды, но только на французском языке. И действительно, на французском языке некоторые тексты звучат, ну, скажем, комично.
1: Вот именно поэтому я называю свою правду другой, настоящей.
0: Большое спасибо, Рената. К сказанному нами я хочу добавить еще несколько слов. Парижский ежемесячный журнал «Другая правда» — это обзор советской печати типа советского журнала «За рубежом». Но между ними есть существенная разница. В журнале «Другая правда» всегда указывается не только название газеты, из которой взята статья, но и число, когда эта статья была опубликована. Редактор не прерывает переведенный текст своими комментариями, как это делает журнал «За рубежом», и читать «Другую правду» гораздо интереснее. Время от времени Рената Лесник издает также на французском языке точную копию того или иного номера газеты «Правда». Делается это без комментариев. Комментарии и выводы делают сами читатели. В попытке дискредитировать главного редактора «Другой правды» советские журналисты прибегают к запрещенным в журналистике приемам, пытаясь внушить, что деньги на свой журнал она получает одновременно от ЦРУ и от секты МУН. Неспроста статьи с подобными инсинуациями никогда не подписывают парижские корреспонденты советских газет. Они-то знают, что французский суд сурово относится к людям, распространяющим клеветнические слухи. Между прочим, удивительно, как нередко на страницах одной и той же советской газеты уживаются честные, правдивые, мужественные статьи и статьи, написанные в духе худших образцов брежневских времен. Но, будучи оптимистами, мы хотим видеть в этом первую ласточку относительного плюрализма. Фатима Салказанова, Радио «Свобода», Париж.
2: Мысль поэта. О, мысль поэта, ты вольна, как песня вольной Гальционы. В тебе самой твои законы, сама собою ты стройна. Кто скажет молнии, браздами не раздирай ночную мглу? Кто скажет горному орлу, ты не ширяй под небесами, на солнце гордо не смотри и не плещи морей водами своими черными крылами при блеске розовой зари?
3: Уважаемые товарищи, дамы и господа, начинаем пресс-конференцию исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Ивановича Янаева. Вместе с ним в президиуме пресс-конференции находится Олег Дмитриевич Бакланов, заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР. Далее Борис Карлович Пуга, министр внутренних дел СССР. Далее Владимир Стародубцев Василий Александрович, председатель Крестьянского союза СССР. И Тизяков Александр Иванович, президент Ассоциации предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. Вступительное слово имеет Геннадий Иванович Янаев.
4: Дамы и господа, друзья, товарищи, как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Я сегодня обращаюсь к вам, дамы и господа, в ответственный для судеб Советского Союза и международной обстановки во всем мире момент. Вступив на путь глубоких реформ и пройдя в этом направлении значительный отрезок, Советский Союз сейчас оказался перед глубоким кризисом, дальнейшее развитие которого может поставить под вопрос как сам курс реформ, так и привести к серьезным катаклизмам в международной жизни. Для вас, разумеется, не является секретом, что резкое падение производства в стране, невосполняемое пока деятельностью альтернативных промышленных и сельскохозяйственных структур, создает реальную угрозу дальнейшему существованию и развитию народов Советского Союза. В стране возникла обстановка неуправляемости и многовластия. Все это не может не вызывать широкого недовольства населения. Возникла также реальная угроза дезинтеграции страны, развала единого экономического пространства, единого пространства гражданских прав, единой обороны и единой внешней политики. Нормальная жизнь в этих условиях невозможна. Во многих районах СССР в результате многонациональных, межнациональных столкновений льется кровь. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. Как вам известно, для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения принято решение образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР в следующем составе. Товарищ Бакланов, первый заместитель председателя Совета обороны СССР, товарищ Крючков, председатель Комитета государственной безопасности СССР, товарищ Павлов, премьер-министр СССР, товарищ Пуга, министр внутренних дел СССР, товарищ Стародубцев, председатель Крестьянского союза СССР, товарищ Тизяков, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. Товарищ Язов, министр обороны СССР, и Янаев, исполняющий обязанности президента СССР. Я хотел бы сегодня заявить о том, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса. Он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового союзного договора. Каждый гражданин СССР будет иметь право и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по нему, ибо от того, каким станет союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины. Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра. Мы выступаем за истинные демократические процессы, за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию, которое позволит ей занять достойное место в мировом сообществе наций. Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан. Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на защите интересов самых широких слоев населения, тех, кому более всего угрожает инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность. Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и сферы услуг. Нашей первоочередной задачей станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все имеющие силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа. Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков, судьба Отечества. Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе. Но мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш суверенитет, независимость и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни исходили, будут решительно пресекаться. Наш многонациональный народ веками жил исполненной гордости за свою Родину. Мы не стыдили своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и грядущее поколение граждан нашей великой державы в этом духе. Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжение кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени. Мы призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемирную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению СССР усилиям по выводу страны из кризиса. Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождении Отечества. Благодарю за внимание.

0: Я тебя весь вечер жду.
1: Что тебе надо?
0: Изменился ты, Петр, ох, изменился. Как из армии пришел, глаз не кажешь. Ну, обними меня, ведь я все та же, прежняя твоя Марийка.
1: Прежнего нет и не будет.
0: Скажи, что с тобой? Кто у тебя на сердце? Уж не Нонка ли?
1: Пусти, не держи меня. Прощай.
0: Петя, вернись! Ушел. Ох, беда. Околдовала его Нонка.
2: Нонка? Про Нонку вы у меня спросите. Дед Ламби всех в Добрудже знает, а уж Нонку и подавно. Ведь это она первая пришла ко мне тогда на свиноферму. Ферма-то была название одно. 5 тощих маток да кособокий боров. Но вот, замечаю, все чаще стала появляться Нонка. У забора постоит, на поросяток полюбуется. А в один прекрасный день...
3: Здравствуй, дедушка Ламби. Ну как, слушаются тебя поросята?
2: А чего им не слушаться? Задам им корму, они, можно сказать, нажрутся и рады. Вот, правда, грязи много, но ведь свинья, она без грязи не может.
3: А возьмешь меня в помощницы, дедушка?
2: Ручки перепачкаешь, женихи любить не будут.
3: Я серьезно, дедушка. Больно по душе мне эта работа.
2: Да охота тебе, девка, со свиньями возиться. Это работенка для такого старого пня, как я. Покормить да напоить, только и делов. В самый раз для старика занятие.
3: Нет, дедушка, не прав ты. Знаешь, о чем я мечтаю?
2: Ну?
3: Наш кооператив должен построить такую ферму, какой ни у кого нет.
2: Эта девка еще вилами на воде писана. А свиньям и здесь неплохо.
3: Нет, плохо.
2: Нет, неплохо.
3: Плохо, дедушка. Мне вчера Домян, животновод, книжку дал. Так там написано...
2: А мои книжки, девушка, это руки мои старые. 7-й десяток мне служат. Если б я всю жизнь книжки читал, то в попы пошел бы, а не свинопасы. Ишь ты, какая языкастая выискалась. Еще молоко, понимаешь, на губах не обсохло, а туда же критиковать.
3: Дедушка.
2: Духу твоего, чтобы здесь не было, слышишь, а не то.
3: Ну, хочешь не хочешь, дедушка Ламби, правление меня сюда назначило. С завтрашнего дня приступаю.
2: Да?
3: Не веришь, спроси у председателя.
2: На мое место, значит.
3: Да почему на твое? Тебе в помощницы. В направлении дедушка решила вырастить в будущем году 12 свиноматок. Одному тебе не справиться. Будем работать.

0: ребенок остался, мальчик. Ну, что будешь делать? Да. Ну, как ферму построили, Нонка первым делом вымыла все помещение. А Домян побелил стены и перегородки. А когда все было закончено, собрался на село.
1: Уходишь, Домян?
2: Пора за другие дела приниматься.
1: Большое тебе спасибо, Домян. Ты нам очень помог.
0: Ну, а мне что выполнять прикажешь?
1: Отдыхай, дедушка. Я всегда бывал удивился, как это ты один управляешься.
0: Да, это, конечно, нелегкое дело свинофермой заведовать. Ну, как говорится, лиха беда начала.
1: Дедушка Ламби.
0: Эй.
1: Примерь-ка вот это.
0: А чё это? Что это за штука?
1: Халат.
0: Мне халат? Да ты спятила, девка. Да меня ж люди засмеют.
1: А ты не обращай внимания. Я себе сшила.
0: Вот ты и носи.
2: Хороший животновод всегда должен быть в белом чистом халате.
0: Да?
2: Да, так полагается.
0: Разве?
2: Ферма-то ведь у нас образцовая.
0: Не то сказать. В белом халате, конечно, это покрасивее будет. Давай его сюда. Давай. Мы ведь тут дело делаем, а не баклуши бьем. Вот оно как.
2: Вот теперь ты, дедушка, вроде профессора. В халате-то.
0: Нет, ты лучше на Нонку погляди. Ох, хороша она в белом-то, а?
2: Ничего.
0: Ничего, ничего. Эх, скинуть бы мне годочков 40. И вправду хороша наша Нонка. Да чего ж хороша? Глаза черные, лицо смуглое, ресницы длинные, длинные, фигура стройная, ну прямо королевна. И гляжу я частенько на нее, такую красивую, да работящую, умную, да заботливую, и гадаю, кто из деревенских парней ей по сердцу?

0: А мы уж думали, забыла ты нас со своей фермой.
1: Конечно, забыла.
2: Да у нее там дедушка Ламби.
0: Да чего ты хороша сегодня.
3: Еще чего выдумала?
4: Пошли танцевать, девушки! Приглашаем! Приглашаем!

0: А тебе привет.
1: От кого это?
0: От Петра Пентезова. Заглядывается он на тебя.
1: Вот еще. Очень мне нужно.
0: Встретил меня вчера на улице. И так и сяк, мялся, заикался, под конец все-таки выложил. Передай, говорит, привет Ноне, что это ее так редко видно. Дела у нее, говорю. А что, спрашивает, на вечеринку она придет? Может, и придет, отвечает. Ты чего, Нонка? Не нравится он тебе, что ли?
2: Да ведь лучше его во всем селе парня нет. Статный, красивый, работает хорошо. Про его бригаду даже в газетах статья была, читала?
1: Ничего я не читала.
0: Ну, правда, гордый уж больно. Самолюбивый, горячий. Чуть что не по нем. А щетится ведь, желваки под кожей перекатываются, как глянет из-под бровей. Мамочки мои! Так и сверлит глазами, так и сверлит. Ой, а брови-то соколиные. А глаза-то как уголь черный.
2: Вот он
0: пришел. Сюда идет к тебе. Гляди-ка, как парней расталкивает. И костюм.

0: Здравствуй, Нона.
1: Здравствуй.
0: Ты чего не показываешься? Отбилась от всех? А ну, подвинься. Чего руки такие холодные?
1: Не знаю.
0: А ты разве не танцуешь?
1: Танцую, но...
0: Ну, тогда пойдем.
1: Какая я жалкая. Отчего я трепещу, словно лист перед этим парнем? Ведь я даже не знаю, какой он. Что он за человек? Как он спокоен, будто уже 100 раз говорил со мной. Будто я уже в его руках. Это он ради меня пришел сюда.
0: О чем ты думаешь, Нона?
1: Так, ни о чем. Мне домой пора.
0: Домой? Ну что ж, идем, провожу.
1: Вот и дом наш.
0: Когда мы теперь увидимся?
1: Не знаю. При случае. Спокойной ночи.
0: Погоди, Нонка.
1: Спасибо, что проводил.
2: Стал я примечать, крутится Петр возле нашей фермы. Ходит вокруг да около, а виду не подает. Самолюбивый парень, гордый. Но все-таки не вытерпел, наконец.
3: День добрый, дедушка Ламби.
4: Здравствуй, здравствуй.
3: Вот зашел спросить.
4: Странные вы люди, ей-бог. Никак не научитесь ходить на свиноферму. Ну, не видишь разве, что снаружи корыца стоит с этой самой... как ее, с дезинфекцией. Не ворон поить мы его поставили. Окуните сапоги в дезинфекцию, постучите в дверь и подождите, пока вам откроют. А вы, знай, прете на пролом.
3: Ну, полно, полно, будет кричать-то. Ничего страшного не случилось.
4: Да как же не кричать-то, милый человек? Добро бы ты один был такой.
3: А, черт.
4: Куда ты? Стой, парень, эй!
3: Нонка!
1: Здравствуй!
3: Что ж ты? Откуда идешь?
1: На селе была. Агроном по телефону звонила.
3: Ну, ладно, иди.
0: Погоди, погоди минутку.
1: Что тебе?
0: Пойди. Ко мне.
1: Петя. Нет. Пусти. Пусти.
0: Нонка.
4: Лезет в дверь окаянный парень. Знаем мы вас, разбойников.
1: Дедушка.
4: Ты что, Нона?
1: Так просто, дедушка.
4: Как это так просто? Ты погляди на себя.
2: Выпей маленько водицы, чтобы сердце отошло. Нонка, слышь?
1: Слышь, дедушка.
2: Смотрю я, с некоторого времени ты, можно сказать... С Петром-то Пентезовым вроде любовь у вас. Знаю я ее, треклятую, любовь-то? Скольким девкам на своем веку дед Ламби голову морочил? Чего ты смеешься? Я тебе, Нонна, вот что скажу. Не по душе мне Петр. Так-то он видный, красивый, хаять нечего. Первый парень, вроде как, на селе. Ты уж больно дерзкий.
1: Да не дерзкий он, дедушка, а настойчивый, непреклонный. А работает как? Да про его бригаду даже в газете писали.
2: Так ведь с человеком жить, а не с бригадиром.
1: Ой, не знаю я, дедушка.

Да разве уснешь, когда знаешь, он ждет тебя, тоскует по тебе. Тебе одной отдал сердце. Зачем же я его мучу? Зачем мучаю себя? Зачем бегу от своего счастья?

0: Ничего на свете не остается в тайне. Не остались в тайне и встречи Нонки с Петром. От соседей разве скроешься? Пошли по деревне толки да пересуды. Старая Пентезиха только губы поджимала да прислушивалась.
1: Где был так поздно, сынок?
2: На собрании.
1: Какое собрание по ночам?
2: Обыкновенное. Ты чё вздыхаешь, мать? Не захворала ли?
1: Хоть бы и умерла, никто обо мне не заплачет. Никому я теперь не нужна.
2: О, что ты говоришь, мать? Как это ты никому не нужна?
1: А вот так. Выходила, вырастила. Теперь я тебе только помеха. Женишься завтра, так о матери и не подумаешь. Все о жене. Мать нужна до поры, до времени.
2: Ну, я тогда вовсе не женюсь. Никогда не женюсь.
1: Ты уж женился. Хорошую жену выбрал. Что и говорить.
2: То есть, как это женился?
1: Ты где сегодня был? А вчера? Думаешь, не знаю? У этой свинарки?
2: Ну и что с того?
1: Больше ты к ней ходить не будешь.
2: Не твое это дело. Ты что ли мне жену станешь выбирать?
1: Зачем? Зачем я буду тебе жену выбирать, сынок? Я никогда в твои дела не вмешивалась. И теперь не собираюсь. Будь моя воля, я бы Марийку взяла. Домовница. Всегда чистенькая, нарядная, как картинка. Сама себя обшивает. Все девушки у нее фасоны перенимают. Ну, там как хочешь. Мне всех больнее будет. Если ты ошибешься, ведь я тебе мать. А Нонка эта из другого теста она слеплена, вот что. Да разве будет она о доме думать, о семье? Ей только бы на собрании пошуметь, по чужим делам похлопотать.
2: Не хочу я этого слышать! Не хочу!
0: Уж не скажу точно, по какой причине, но только прошла неделя, вторая, месяц, за ним другой, а о свадьбе ни слуху, ни духу. Петру что? Добился своего парень? А вот чтоб в чужое сердце поглубже заглянуть, на это его не хватает. И не сказать, чтобы из подлости, нет. Просто так привык рассуждать. Я доволен, значит, все довольны. А Нонка, вижу, нелегко девке, побледнела. Глаза еще больше стали, а молчит. Гордая. Дядя Колю, отец Нонки, как стало ему известно, что дочка с Петром тайком встречается, с горя рванул на себе ворот рубахи, заплакал старый. Думал дядя Колю и решил потолковать с отцом Петра. Уж не знаю, что между ними было сказано, но только вернулся в тот день старый Пинтес домой туча-тучей.
3: Пора женить сына. Ты там позаботься. Приготовь все, что нужно. В будущее воскресенье свадьбу справим.
4: Когда ты успел сноху выбрать?
3: А не я выбирал. Это сын выбрал.
4: Кого? Интересно б знать.
3: Нонку.
4: Нашел себе сноху и радуешься.
3: Так а что ж мне не радоваться? Сын-то у меня один.
5: Эй, Петр, поди сюда. Звали?
3: Ты что ж девушку позоришь? Она тебе сердце отдала, а ты ее мучишь? Я этого в моем доме не потерплю.
5: Да, мы-то с Нонкой поладили, отец. Матери она не понравилась.
3: Так а ты свое сердце слушай. Что сердце подскажет, то и делай. А на мать не обижайся. Она мать боится, как бы ты не ошибся. Новый костюм у тебя есть для свадьбы?
5: Есть.
3: Надень, я посмотрю.
5: Чего мне наряжаться-то?
3: Оденься, раз отец велит.
1: Совсем рехнулся, старый черт.
3: Человек один раз в жизни женится, сынок. И одежда у него должна быть красива, и душа чиста.

Кто не любит свадьбы? У нас в селе стоит людям заслышать про свадьбу, летят, как мухи на мед. Работать работают до седьмого пота, а веселятся пыль столбом, дым коромыслом.

0: устроил Пинтес, а?
1: Лет 10 не видали такой свадьбы.
2: А вот это настоящая болгарская свадьба.
3: Ах, ну и хороша же новая.
1: Да. Опять-то зарядка.
4: Дай бог тебе здоровья, сношенька, чтоб ты как роза цвела в моем доме.
5: Спасибо, отец, спасибо.
4: Прими от меня теленочка в подарок. На счастье!
6: Руку, целую руку у свекры.

0: здоров'я, молодий!
1: Вийди
2: зі мною, сват!
3: Товарищи! Одним словом, значит, правление кооператива поручило мне преподнести молодоженам вот этот чайный сервиз.

0: чего только один? Нос повесил. Эх, чудак.
1: На душе темно, дедушка Ламби.
0: Женовску. Да брось, парень, гляди, все село у Петра на свадьбе гуляет. Пойдем-ка туда. Нунка обрадуется.
1: Нет, дедушка.
0: Пойдем!
1: Не пойду я.
0: Ну, вольному воля. Эх, хорошо венцо в наших краях. Мертвого на ноги поставить.

0: Как солнце ранним утром озаряет поля нашей Добруджи, так Нонка осветила старый дом Пинтезовых. Все-то у нее ладилось, все спорилось. Даже сама Пинтезиха не могла ни к чему придраться. А уж она, будьте покойны, глаз со снохи не спускала, как печь растопит, как тесто замесит, как на стол соберет.
1: Я и без тебя дойду. Господи, да чего же я счастлива. Все так славно здесь. И комната, и дорожка на полу, и окно. И это потому, что он живет в этой комнате, ступает по этой дорожке, глядит в это окно. Люблю его, люблю. И родители его тоже любят. Она правда какая-то хмурая, словно на что-то обижена. Неприветливая, подозрительная, а зато аккуратная, опрятная, строгая. Да свекровь должна быть строгой. Да раз я ее люблю, она меня тоже полюбит. Поскучила и помощь одна, и сказала девушка чудак. Я хотела, милый мой, проверить лишь, правда ли...
2: Правда ли ты смел, как говорит?
1: Петя пришел.
2: Со всех ног домой бежала. Ведь каждый час, каждую минуту только о тебе и думай.
1: Хорошо я комнату убрала. Красиво.
2: Красиво. Вот здесь у окна мы колыбельку поставим.
1: Петя, я хочу дочку.
2: А я сына.
1: Нет, девочка лучше.
2: Ну, тогда пусть будут двое, и мальчик, и девочка.
1: Хорошо. Мальчик будет похож на меня, а девочка на тебя.
2: Лучше уж пусть оба на меня будут похожи.
1: Это почему же?
2: А потому что если они в тебя пойдут, оба, пожалуй, выйдут свиноводами.
1: Ты смеяться надо мной? Вот тебе вот.
2: А тебе вот. Вот.
0: Нонка, Нонка. О ферме небось и думать забыла. Милуется целые дни со своим красавчиком, а дед Ламби тут с ног сбился. Спасибо Дамяну. Приходит, помогает, а то прямо хоть караул кричи. Хи-хи-хи-хи-хи-хи.
2: Ты когда домой вернешься?
1: Часам к семи, а может, чуточку опоздаю.
2: Мало тебе дня, ты уже и вечером.
1: Да ничего не поделаешь, Петя. Я за отпуск дела запустила, дед Ламби там один.
2: Подумаешь, велика важность.
1: Не говори так, прошу тебя. Ты всегда о моей работе говоришь с насмешкой.
2: Ну, ладно, иди, а то он опоздаешь. Поросят, небось, уже плачут.
0: Так оно и пошло. Нонка с утра пораньше вскочит, по дому кое-что поделает и на ферму. А ферма, чтоб вы знали, находится теперь в самом красивом уголке земель нашего кооператива, в Брестоке. От села до нее километра два. Дорогу вам пересечет речушка-безымянка. Не бог весть, какая речка, а для нас благодать. Летом идешь, трава по пояс. На полянке два вяза стоят, будто сторожат что-то. На них аисты каждый год гнездятся. А речушка журчит себе, старается. Ах, хороши места здесь. Век гляди, не наглядишься. Там, где речка пошире, перекинут деревянный мосток. Подпорок у него, что ножик у сороконожки. Но особенно на них не надейтесь, можно и в воду полететь. Если с вами ничего такого не случится, считайте, что вы в Брестоке. Сюда-то и бегала Нонка каждый день, и с каждым днем все темней, да хуже становилось у них дома.
3: Ты бы сходил на ферму, сынок, привел жену домой. Боится, верно, сама в такую темень идти?
4: Никуда я не пойду. Пускай там ночует. Кто ее просил торчать допоздна?
3: Видно, не судьба мне помощницу в доме иметь. Сноха у нас работящая, ничего не скажешь. Да жаль, на чужих работает.
4: Да ну почему на чужих? Наша ферма кооперативная.
3: Это верно. Но разве нельзя в другом месте те же трудодни выработать? Хоть бы в твоей бригаде. Плохо ли? Вместе работали, вместе домой возвращались. А сейчас что? Ты здесь, она там.
4: Прекращу я это. Хватит с меня.
3: Такую жену на глазах надо держать. Она как спелое яблочко. Кто не пройдет, всю округу протянет.
4: Пришла.
3: Явилась. Ее и собака-то за свою не признает. Брешет. Пойти отворить.
1: Заждался, Петечка.
4: Не могла позднее прийти. Ночь на дворе.
1: Петечка, не сердись. У нас радость. Фиалка принесла 12 поросят.
4: А ну-ка, иди в комнаты.
1: Ты знаешь, как игрушечные.
4: С завтрашнего дня ты на ферме работать не будешь. Хватит.
1: Петя, давай поговорим серьезно. Подумай хорошенько.
4: Думал уже.
1: Да пойми, Петр, мне хорошо на ферме. Очень хорошо. Почему я к ней привязана, не расскажешь? Для других эта ферма, может, ничего и не значит, а для меня значит очень много. Когда я туда пришла, это был грязный сарай, а теперь там чисто, светло, красиво. Люди в белых халатах работают. Да приведи меня туда с завязанными глазами, и я найду, где что лежит. Потому что сама своими руками расставила все по местам, во все вложила кусочек сердца. Да как же я могу там не работать? А потом, Петя, так до сих пор еще никто не говорил со мной.
4: А я говорю, потому что ты мне жена. Раз ты моя жена, значит, должна быть со мной вместе и дома, и в поле.
1: Разве я не с тобой, Петя?
4: Я заставлю тебя бросить ферму.
1: Заставишь? Насильно?
4: Нет, зачем насильно? Ты сама заявишь о своем желании уйти.
1: А если в правлении спросят, почему?
4: Скажешь, хочу после замужества быть в семье. Пойдешь и скажешь.
1: Никогда! Никогда этого не будет!
4: Смотри, Нонка, это добром не кончится.
1: Не брошу я работы по твоей прихоти. И деда Ламби одного не оставлю.
4: Ну, там кроме деда и помоложе найдутся.
1: Да как ты можешь так говорить? Как ты можешь?
0: Что, проголодались? А, проголодались. О, пропадете вы без деда Ламби.
1: Доброе утро, дедушка. Все в порядке?
0: Так точно. Поросята выспались без происшествий и ждут завтрака. Ну, ты там, ух ты, маленькая ты. Погоди, что это? Что это с тобой? Глаза будто заплаканные.
1: Да что ты взял, Вера?
0: Может, с мужем поругалась?
1: Мы с ним никогда не ругаемся.
0: молчу, молчу. Я ведь с детства молчаливый. Все соседские ребятишки давно лопочут, а я молчу. 2 года стукнуло, не гугу. Еще 2 года прошло, я ни словечко. Дыл да и вырос, а все молчу. Но вот взял меня как-то отец на ярмарку. Там увидел я пряники расписные, повернулся к отцу, рот открыл. Папаня, купи мне пряник. Так у него, веришь, от радости даже шапка с головы свалилась. Потом уж мать спрашивает, а сама слезами заливается. Что ты, дитятка, столько лет молчал, ведь мы и сохли с горя. А я отвечаю, неохота было разговаривать.
5: Кто тут за веселье?
6: Здравствуй, Домян.
5: А я соломы свежей принес для новорожденных. Поздравляю, Нона.
6: Спасибо. Видишь, все до одного живы-здоровы.
0: Не толкайтесь вы, не толкайтесь. Всем достанется. Лишь будто звери лютые. Попадись им на куски, разорвут.
5: Смотри, смотри, какой забияка.
0: А это смотри, маленький.
6: Здравствуй, Петя.
4: Здравствуй, Марийка.
7: Как поживаешь?
8: Давно я тебя не видела.
6: Измучилась я, Петя, любимый ты мой. Не сердись на меня, не гони. Только посмотрю на тебя и уйду.
4: Не надо этого, Марийка.
6: Что ж ты молчишь, не спросишь, как я живу? Каменный ты. Нет больше веселой твоей Марийки. Высохло мое сердце, как скошенная трава. Ох, куда ты идешь?
4: Это так, пройтись вздумал.
6: Не лги. Знаю, куда идешь. На ферму, к жене. Часа не можешь без нее прожить. А ей ферма дороже мужа.
5: Ты смотри, какой забияка.
0: А это посмотри.
6: Он их маленький, маленький.
4: Где Нонка?
0: А, посмотрите, кто к нам пожаловал. Наконец-то, милости просим. Какой ветер тебя занес?
4: У меня все-таки жена здесь. А, Домян?
9: Здравствуй, Петр.
0: Нонка, дочка, гляди, кто пришел. Ты что так побледнела? Что с тобой?
4: Нонка, забирай вещи и пойдем.
0: Так вот зачем ты явился? С фермы ее забирать? Иди-ка отсюда. Ишь, какой хозяин выискался. Сию же минуту уходи, не расстраивай ты ее понапрасну. Мне Нонка вроде родной стала. Я волосу с ее головы упасть не дам.
4: Ну, не суйся, дед, не в свое дело.
0: Ты на меня не рычи! Вот пойду, пожалуюсь, в правление. В партию, пожалуюсь. Будешь знать.
4: Иди, куда хочешь, и будет брехать.
9: Не дело ты задумал, Петр.
4: Это моя забота.
9: Не только твоя.
4: Я сюда за женой пришел, а не за твоими советами.
9: Сейчас Нонка здесь особенно нужна. Мы не можем освободить ее от работы. А там посмотрим.
4: Ты своей женой можешь командовать. А моей я сам распоряжусь. Понятно?
9: Слушай, парень.
6: Петя, Домян, да что вы в самом деле? Будет вам?
4: Собрала вещи?
6: Собрала.
4: Пойдем. Больше ты сюда не вернешься.

0: Маменька уже дома. Много сегодня пришлось поработать с Ношенька.
1: Вид-то у тебя усталый.
2: Да ты что это? А? Никак плачешь. Что с ней, старуха?
3: Почем я знаю?
2: А ты, Петр, чего молчишь? Что с нею? Говори!
4: Вот возьму кочергу! Отвечай, когда отец спрашивает!
5: Ну, чё ты разошелся? У нас с ней свои дела.
4: Какие такие дела? До слез женщину доводит!
5: А вот такие. Я велел ей уйти с фермы. Она вон нюни распустила.
2: Как это уйти? Она же работает.
3: Работать везде можно.
2: А ты помалкивай, тебя не спрашивают. Оторвать человека от любимого дела, что сердце у него вырвать. Да Нонка зачахнет без фермы, как цветок без воды.
3: Подумаешь, большое дело, ферма.
2: Она из ничего какую красоту сделала, а ты ее с утра до вечера поедом ешь.
3: Уж и словечко не скажи. Да ты разве не видишь? Чужая она, как белая ворона в нашей семье.
4: Молчать! Сама ты ворона!
3: Бей, бей, старый черт, чтобы тебя руки отсохли.
6: Отец!
2: Ну, прости меня, доченька. Сам знаю, что нехорошо на старости лет на человека руку поднимать. Ну, ладно, доченька, не плачь. Не плачь, доченька. Сегодня вечерок отдохни, а завтра пойдешь на ферму.
5: Никуда она не пойдет.
4: Это ты с отцом так разговаривать? Я сказал, что с завтрашнего дня...
5: Да мало ли, что ты сказал. А я говорю, дома будет сидеть. Вот и весь разговор.
2: Вон куда зашло дело.
7: Добился-таки Петр своего.
8: Теперь они с Нонкой работали в одной бригаде.
7: Петр упивался красотой жены, ни на шаг не отходил от Нонки. Не пускал одну даже на собрание, не позволял на улице задерживаться. А работать он стал еще злее, еще напористей. Правду сказать, он и всегда был горячим в деле. А теперь стал еще беспокойнее и придирчивее. Чуть свет уж идет от дома к дому, созывая свою бригаду. Горела в сердце у парня любовь к земле. А тут как раз пахота подошла.

Однажды утром Петр вышел пораньше и залюбовался восходом. С каждым мгновением горизонт все более светлел. Кусты, деревья, пашни, подернутые прозрачной фиолетовой дымкой, постепенно обретали свои подлинные краски. Солнце подымалось все выше, разбрасывая по земле золотые стрелы лучей. Могучая стихия дня начинала свою работу. Оставляя за собой синеватое облачко дыма, быстро бегал по полю трактор. Петр шел большими шагами, оглядывая поля, и ему казалось, что земля раскрывает свои объятия не солнцу, а ему, Петру, хозяину этих просторов. Он ощущал в душе какое-то странное опьянение. Эх, земля, земля!

0: Постой!
1: Чего тебе? Некогда!
2: А ну вылезай! Ну вылезай, говорю!
1: Ну, что еще?
0: Ты как пашешь? Велено на 24 сантиметра, а ты...
1: Чего?
0: Тут 18 и то нет. Либо перепахивай все заново, либо убирайся ко всем чертям. Разве это пахота?
1: Да что же это по-твоему-то?
0: Ничего. Поскреб землю точно кошка лапой.
1: А, я, друг, не с тобой договор заключал, а с кооперативом, понятно? У меня есть план, и обязан я его выполнять, ясно?
0: А земля? О земле ты думаешь?
1: А ну, это уж мое дело.
0: Ах ты, подлец!
1: Ты чего дерешься? Ты чего дерешься? Я на тебя в суд подам!
0: Посмотрим. Посмотрим, кто на кого подаст. Негодяй, землю нашу поганишь. А ну, марш к машине! Марш! Чтобы все сначала...

0: Ну вот, ударил его. Не могу без палки. И что за люди? Да, работаем вместе, а согласия нет.
1: Как можно ударить человека? Но ошибся он, проверит. Виноват, накажут. А ты будто жандарм.
0: Ну, хватит. Не учи меня. Можно подумать, что ты у нас без изъяна.
1: Знаю, о чем говоришь. Только разве я виноват?
0: Ну, знаешь, так и молчи. Вон, собирай на стол. Я пойду умоюсь.
2: Пришел, Петя?
1: Пришел. Моется.
2: А я с утра делом занимаюсь. Вы, молодые, не догадаетесь приготовить, что нужно. Вот, детские чулочки связала.
3: Чего краснеешь?
2: 2 года как поженились. Пора и о детях подумать. Так у людей делается. Ты уж скажи Петру.
1: Зачем вы это говорите? И Петр тоже укоряет с изъяном ты. Зачем?
2: Молчу, молчу. Не хочешь, не рожай. Хоть век в девках сиди.
1: Да я о ребеночке. Больше вашего мечтаю. По ночам он мне снится. Ну, чем я виновата, что детей у нас нет?
2: Вот тена. А кто же виноват? А? Уж не Петр ли? У людей-то снохи по 2 ребят народили, а тебе бы только о чужих, о свиньях думать. Тьфу! Видеть тебя не могу.
4: Ты что? Да что случилось-то? Ну, говори.
1: Твоя мать обидела меня.
4: Чем?
1: Петя, позволь мне вернуться на ферму. Не отнимай у меня радость последнюю. Свекровь ненавидит меня. Не могу я так жить, не могу!
4: А ты поменьше обращай внимания.
1: Да как же тут не обратишь? Сегодня детские чулочки связала. До каких пор, говорит, будешь в девках ходить, рожать пора? Я сама из-за этого мучаюсь. Я вижу. Вижу, и ты страдаешь, что детей у нас нет. Да что я могу поделать?
5: Эх, доля бабья, да чего ж тяжко, холодно стало Нонке в доме, куда она принесла столько светлых девичьих надежд. Будто черная тень пролегла между нею и Петром. Что тут делать? Наш партийный секретарь, он мужик толковый, ничего не скажешь, позвал к себе Петра.
6: Объясни толком, Петр, что у вас за нелады в семье?
4: Кто тебе сказал?
6: Это не важно.
4: Нет, ты ответь.
6: Ну, кто сказал, тот и сказал. На хвост соли ему не насыпешь. Да я и сам вижу. Нонка здорово переменилась. На собрание ее не увидишь. Записали в кружок, не ходит. Почему?
4: По дому занята. Никто не имеет права вмешиваться в семейные дела.
6: А ты не кричи. Ишь, горячий какой. То ему взбредет в голову жену с фермы сорвать, то тракторист изобьет. Ты спокойней. Никто в твои семейные дела пока не вмешивается.
4: Пока?
6: Да, именно пока. Я просто по-товарищески хочу потолковать с тобой. Понять хочу. Ведь ты и в армии исправно служил, и работаешь хорошо, за дело болеешь. Откуда же в твоем сердце эта гниль, эта зараза, вот даже слова не подберу. Как это можно, чтобы муж и свекровь заедали женщину за то, что она еще не родила ребенка? Как можно оторвать ее от любимого дела и запереть дома? Откуда у тебя такое отношение к женщине? Тебе бы по-старому челму на голове носить.
3: А тебе и челму надеть не на что.
2: Ну, успокойся, вот наешь. На, вот. Ишь ты, какая злая. Ну вот, умница. Ну вот, хорошо. Вот. На, ешь. Злюка.
4: Нонка, ступай в дом.
1: Ты что, Петя?
4: Надумала на мужа, на свекровь жаловаться? Погоди у меня.
1: Никому я не жаловалась.
4: Значит, плохо тебе со мной? Тяжко в нашем доме?
1: Что тут говорить, Петя? Мало ли об этом говорено.
4: Все у нас есть. Живем, слава Богу. Чем ты недовольна?
1: Чем? Да в этом доме я как рабыня. Руки у меня словно связаны. Душа скована. Твоя мать смотрит на меня из-под лобья. За каждым шагом моим следит, ненавидит меня. И в твоем сердце нет уже для меня места. Ты меня от фермы оторвал. А теперь...
4: Так. А когда я тебя попрекал, что у нас детей нет?
1: Ты не попрекал, но ты молчишь. Ведь знаешь, что мне тяжелее твоего. А ни словом не утешишь, как чужой.
4: Что еще?
1: А чего же еще? Только от свекры слышу ласковое слово. А вы с матерью враги мне.
4: Так, ты думала, как мы поженимся, все пойдет по-твоему. Как скажешь, так и будет. Не на таких напала. Пришла в наш дом, изволь жить по-нашему. Не велел ходить на ферму, надулась, обиделась. Руки ей, видите ли, связали, душу сковали. Мать-старуха спросила, когда ты ей внука родишь, так ты ее возненавидела и пошла плакаться по селу, словно у тебя мужа нет.
1: Никому я не плакалась.
4: Будто. А к Ивану Гатьеву кто ходил жаловаться?
1: Я не ходила. А если он и узнал, так секретарь партии для меня не чужой.
4: Теперь по всему селу начнут болтать, что Пинтезовы сноху замучили. Я тебя научу, как мужа перед людьми позорить. Вот тебе!

0: доченька моя, что с тобой?
1: Ушла я от них, мама. Не могу я больше.
0: Ну, успокойся, успокойся, кровинка моя. Ну, тише, тише. Ну, не плачь, не плачь, не горюй. Ну, идем, идем, доченька моя.
2: Ладно, вернется, никуда не денется. Хороша жена, вот как она меня любит. Чуть повздорили и помчалась к своим, чтоб все видели, все знали, что она от мужа сбежала.
1: Где Нонка?
2: Сбежала.
3: Как сбежала? Куда?
2: К родителям. Куда же еще?
1: Ах ты, Господи, срам-то какой!
3: Натворил дел. Как теперь будешь людям в глаза-то смотреть? Ждешь, чтоб тебе за руку жену привели? Не дождешься?
2: Я не украл и не убил. Я могу ссориться с женой, разойтись с ней. Это мое дело.
1: Осрамила. Осрамила нас. Опозорила.
3: Чтоб вас черти побрали. Ну чего стоишь, как истукан? Беги скорей. Верни ее.
2: Не пойду я.
3: Ты слышал, что я сказал?
2: Сама вернется. Фу.
3: Убирайся с глаз долой, пока я тебе башку не проломил. Выжили. Выжили из дому милую сношеньку.
4: А весна снова пришла на землю. Как бы ни страдали, ни мучились люди, а весна все-таки пришла. Давно уж зазеленели деревья, подул с юга теплый ветер, небо прояснилось, открылись дали. Их у нас в Добруджи глазом не окинешь.
5: Нонка вышла за околицу. На нее повеяло теплым весенним ветерком, и радостно, и горько стало на сердце. Все вокруг навевало сладкие и мучительные воспоминания о первой поре их любви. Вот тут, в рощице, они встретились и в первый раз поцеловались. Здесь по-настоящему и началась их любовь.

0: Нанка? Это ты, Марийка? Хочу сказать тебе кое-что. Не думай обо мне дурно. Не от хорошей жизни я заговорила с тобой. Я полюбила его еще до того, как вы узнали друг друга. Ведь мы были близки. Прости, тяжело мне говорить это, но что делать? Если ты любишь его, вернись к нему. А если не любишь, отдай его мне, не губи мою жизнь.
1: Я больше не люблю его. Слышишь, не люблю. Так и скажи ему.

0: Вернешься ты к Пинтезовым, разве лучше будет? Ну, виданное ли дело молодой женщине да при живом муже одной век вековать? Ну, вернись, а там что Бог даст? Ударит тебя муж, стерпи, обидит свекровь, смолчи. Такова нонка женская доля.
1: Дай подумать, мама.
0: Да что тут думать? Иди, иди, пока люди судачить не начали. Коли страшно, я с тобой пойду.
1: Нет, я сама. Только идти. Как меня встретят? Опять Петр волком глянет, а свекровь губы подожмет. Замело мне туда дорогу. Навсегда замело.
0: Иди же, детка.
1: Нет, не пойду.
0: В уме ли ты?

Я сама построю свое счастье. На ферму пойду. К любимой работе вернусь.

0: Все здесь так мило и дорого моему сердцу. Вот старые вязы и гнездо аистов. Речушка. Здравствуй, милая. Ты все журчишь. Как давно я здесь не была. Кто это там идет? Неужели Петр? Дамян! Это ты! Здравствуй, Дамян!
1: Здравствуй, Нона! Здравствуй! Как твои дела? В семье.
0: Все думаю, Дамян, милый. Все думаю.
1: Может, у вас и наладится.
0: Не знаю. Сердцем мы давно врозь. Знаешь, Дамян, мне часто кажется, выросла между мной и Петром какая-то невидимая преграда. И не сломать ее.
1: Характер у него трудный. Он вот и знать ничего не хочет, кроме своей персоны. Только о себе и думает. А в тебе человека не видит. Нельзя так.
0: Хороший ты человек, Дамян. Знаю, в трудную минуту ты да дедушка Ламби всегда мне поможете.
1: Знаешь, Нона, я ведь теперь фермой занялся, бросил свое бригадирство. Не могу всюду поспевать. Да и за Маринча сынишкой присмотр нужен. Беру мальчонку с собой, все-таки целый день на глазах. О, вот мы и пришли.
0: Дедушка! Дедушка Ламби!
2: А я, можно сказать, дивлюсь, что за красавица идет с Дамяном. Потом смотрю, да ведь это наша Нонка. Это разрази меня громом, если не она.
0: Вот пришла повидаться с тобой, дедушка. По старой памяти.
2: Добро пожаловать, Нона.
0: Ой, как ты похудел, дедушка. И халат грязный, не то что раньше.
2: А, с бобыля какой спрос. Присмотреть за мной некому.
0: Ну, а как дела на ферме?
2: Идут дела. Идут, не жалуемся. Надо бы, Нона, чтобы ты осенью к нам пришла, подсобила.
0: А я уже тут, дедушка, пришла.
2: Да ну, а ты меня часом не обманываешь?

0: Не обманываю, дедушка. Насовсем пришла.
1: С тех пор, как Нонка вернулась к нам на ферму, будто сама жизнь возвратилась туда. Поля вокруг буйно зазеленели, вязы до самого неба протянули раскидистые свои ветви, речушка разлилась и бежала бурная и беспокойная. Молодые саженцы во дворе принялись и зацвели. Да и я, старый гриб, тоже словно помолодел. А однажды на ферму пришел сам Пинтес, не узнать старика. Да чего ж сгорбился, осунулся.
2: Здорово, Ламби.
3: Доброго здоровья, дружище. Ты к нам?
2: Да, к вам, к вам, к вам. Хочу сноху повидать. Здесь она?
3: А где же ей еще быть? Нона, Нона, иди сюда.
4: Здравствуй, отец.
2: Вот, пришел проведать. Значит, дай, думаю, чей мальчуган-то такой?
4: Дамян. Иди, Маринчу, иди поиграй.
5: Тетя Нона, а я с тобой хочу играть.
2: Славный паренек. На-ка, вот, возьми. На, возьми.
4: Вот видишь, какой красивый ножичек тебе дедушка дарит. Иди, иди, играй.
5: Я стрелу себе вырежу для лука.
2: Пришел, дочка, поговорить с тобой. Пришел просить тебя, Нона, чтобы ты вернулась. Так дальше нельзя. Ну, не жизнь это. Ну, не плачь, дочка. Не плачь, детка. Слезами горю не поможешь. Ах, если бы за этим дело стало, я бы больше всех плакал. Так дальше нельзя. Ну, ты вернешься, все уладится.
4: Не могу я. Не могу вернуться, отец.
2: Ах, горе, горе.
4: Да ты думаешь, мне легко? Сколько ночей я не спала. Сколько слез выплакала. Ведь я любила Петра. Очень любила.
2: Ну, вернись, дочка, вернись, милая, вернись.
4: Да что это за жизнь будет, если я вернусь? Измучилась я, отец.
2: Молод еще Петр. Ну, где ему знать, что после грозы снова солнышко выглянет? Тоскует он по тебе. Сам не свой ходит.
5: Тетя Нона, смотри, какая стрела получилась.
4: Хорошая.
5: Тетя Нона, можно я с тобой сегодня ночевать останусь?
4: Можно, Маринч. Можно. Со мной останешься.
6: Охота тебе, Нона, такую обузу брать. Здравствуйте, дядя Пинтес.
2: Здорово, Дамян.
6: Ведь Маринч тебе всю ночь спать не даст.
4: Ничего, ничего. Сегодня я тебе его не отдам.
6: Ну, воля твоя.
2: Ну, я пошел. Прощайте, люди добрые.
6: До свидания, дядя Пинтес.
3: До свидания, дружище.
4: Прощай, отец.
3: Тяжело старику.

побывали бы вы у нас в Добрудже в пору жатвы. Встали бы рано поутру и вышли в поле. Налитые колосья выпрямляются, призывая людей к мирному благодатному труду. Нонка вышла в поле еще досвету. Шла молча. Следы ее отпечатывались на мягком бархате дороги.

0: Скоро на полях закипела работа. Секретарь партии быстро связал первый сноп и поднял его высоко над головой.
1: Поздравляю вас с первым снопом, товарищи!

0: заработали же люди.
1: Тяжелые, будто золотые снопы, летали в воздухе, как пушинки.

0: наконец, прохладная летняя ночь приняла в свои объятия широкое поле, истомленное трудом и зноем дня. Оно уснуло, убаюканное мерным стрекотанием сверчков. Крупные звезды спустились ниже. Эх вы, ночи! Темные ночи добродши!
1: И каждую ночь Петру виделась во сне Нонка, то близкая, родная, то чужая и далекая. Горе иссушило его сердце. Все больше тосковал он по Нонке. Переломилась гордость Петра. Перегорел огонь его ревности. Со странным спокойствием, которое наступает только после опустошительной бури, он заглянул в свою душу и увидел, что там осталась одна только любовь, пусть опаленная горькими сомнениями и мукой, но неувидаемая и сильная. Снова стал он бродить вокруг фермы, останавливался поодаль где-нибудь в поле, либо под старыми вязами, и подстерегал Нонку. Нона, я пришел за тобой, Нонна.
2: Нет.
1: Идем домой.
2: Не могу я вернуться. Не могу.

Эх, Петр, Петр, жизнь еще многому тебя научит. Поймешь ты, парень, в чем ошибся, найдешь свое место и долю. А ты, Нонка, не смею даже пожелать тебе счастья. Думается мне, ты его выстрадала. В добрый час, дочка моя названная, в добрый час, Нонка.

0: Вариант второй. Инсценировка по одноименному рассказу Даниила Гранина.
1: Попрошу внимания. Потише, пожалуйста. Продолжайте, товарищ Савицкий.
2: У нас в институте некоторые любят говорить, что, мол, научная работа – это творчество, требующее вдохновенных порывов. А тех, кто скрупулезно изучает факты, влезает в черновую работу, пренебрежительно называют старателями. Дескать, трудолюбие – удел бесталанных.
3: Вы скажите лучше, на что у нас время тратилось.
2: Скажу, скажу, обязательно скажу. Я вот подсчитал, примерно 2/3 рабочего времени аспиранты расходуют впустую.
3: Вот это верно.
2: На поиски приборов, проталкивание заказов в мастерской, на бесконечные совещания при кафедрах. Мы работаем, как паровые машины времен Ползунова. Коэффициент полезного действия 0,2. Николай Островский считал, что человек должен жить так, чтобы ему не было стыдно за свою жизнь. По-моему, сегодня этого мало. Надо жить так, чтобы не было стыдно ни за один бесполезно растраченный или загубленный день.
4: Нельзя же быть педантом, сухарем.
5: И потом человек ведь не машина.
3: Прав, Савицкий.
4: Конечно, прав.
3: Прав. Научной добросовестности нам действительно не хватает.
1: Внимание, внимание, товарищи. Товарищи, тихо, потише. Слово профессору Сазонову. Прошу вас, Дмитрий Сергеевич.
6: Спасибо. Вот тут говорилось о порывах творческого вдохновения, из которых, по мнению иных, состоит деятельность ученого. Да, наука знает немало вдохновенных, я бы сказал, звездных часов. Известны часы откровения, породившие таблицу Менделеева, догадку Пастера, открытие Фарадея. История науки полна прекрасных легенд, начиная от Архимеда, от его победного крика «Эврика», с которым он мчался по улицам Сиракуз. Порой приукрашенные легенды эти венчают долгие скрытые усилия, невидимую никому цепь разочарований, неудач и тысячи отвергнутых вариантов. Кропотливый каждодневный труд предшествует открытию истины, добываемой по крупицам. Думаю, что правильно здесь выступал аспирант Савицкий, призывая своих коллег эффективно использовать время. Правда, мне приходилось сталкиваться с людьми, которые тоже спешили. В погоне за учеными степенями стряпали свои диссертации наспех. Да-да, с помощью ножниц и клея спешили остепениться, возвестись в степень, достичь степеней или как там еще.
3: Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан.
6: Вот именно это я и хотел сказать. Савицкого же я знаю как весьма добросовестного аспиранта, у которого быстрота сочетается с максимальной научной щепетильностью. Те вот, кто работает с ним в лаборатории, просто удивляются тщательности его экспериментов. Он берет на учет все мелочи, старается исключить возможность малейшей ошибки. Иначе и не должно быть, если ты приходишь в науку не гастролером, а серьезным исследователем.
7: Да, слово у Александра не расходилось с делом. После 4 лет, проведенных на войне, время приобрело для него высшую ценность. Он дал себе обещание наверстать эти годы. Он занимался в трамвае, по дороге в институт, за обедом, даже на совещаниях украдкой. Экономя время, Александр отказывал себе во многом, но себе, а не работе. Кандидатские экзамены он сдал на 4 месяца раньше срока. И вот закончил диссертацию, на полгода обогнав товарищей.
2: Алло.
8: Это квартира Савицкого?
2: Да, это я, Савицкий.
8: Здравствуйте, Александр Ильич.
2: Добрый день.
8: С вами говорит профессор Сазонов.
2: Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
8: Я прочел вашу диссертацию и готов дать на нее отзыв. Приезжайте ко мне прямо сейчас. Знаете, где я живу?
2: Да, знаю.
8: Ну, большой одинокий дом на краю институтского парка.
2: Дмитрий Сергеевич, спасибо, но...
8: Что, что?
2: Ну, вы же больны, Дмитрий Сергеевич,
8: ничего,
2: я знаю, что вам...
8: Ничего, ничего, я вам говорю, приезжайте, жду.
2: Хорошо. Хорошо, я еду.
7: Александр застал профессора в кабинете. Последний раз они виделись зимой, и он испугался перемены, которая произошла с Дмитрием Сергеевичем. Перед ним в глубоком кресле сидел высохший старик, обложенный подушками.
6: А, Александр Ильич!
9: Я, Дмитрий.
6: Прошу вас. Извините, голубчик, что не могу встать, как видите, сплоховал. Ну-ну, не смущайтесь. Однако не будем терять времени. Для меня оно теперь весьма подорожало. Что у вас сделано?
2: Значит так, ну, схема выпрямителя, в общем, готова.
6: Так.
2: Еще раз проверил все расчеты.
6: Ну?
2: Остается ждать защиты.
6: Ну, продолжайте, продолжайте. Не смотрите на меня так жалостливо.
7: Александр упрекал себя за то, что обременил больного своими заботами и соображал, как бы замять разговор, уйти. Но Дмитрий Сергеевич расспрашивал и расспрашивал, и Александр незаметно разговорился. Он откровенно высказал профессору неудовлетворенность своей работой.
2: Понимаете, Дмитрий Сергеевич, вот теперь, когда работа закончена, я вдруг вижу все недостатки созданного прибора.
6: Угу.
2: Выпрямитель получился маломощный. Маломощный. И кривая выпрямленного тока имеет частые пики.
6: Дайте-ка сюда диссертацию.
2: Сейчас. Прошу вас.
6: Так. Так. Так. Так. Слушайте. Сомнения ваши, скажу вам. Сущий вздор.
2: Дмитрий Сергеевич.
6: Прибор не лишен оригинальности. И достигнутые результаты уже имеют некоторую практическую ценность.
2: Некоторую?
6: Да, да. А вы не находите, что мы с вами поменялись ролями? Мне, как будущему оппоненту, приходится защищать работу перед автором. Слушайте, Александр Ильич.
2: Да?
6: Мне помнится... Перед войной один аспирант работал над схожей темой. Мне говорил это... Ага, не как покойный Борис Алексеевич. Он был у него руководителем.
2: Так.
6: Судьбы этой работы не знаю. Наверное, неудача. Иначе бы мы с вами что-нибудь знали об этом.
2: Не
6: как знаю. Же его фамилия? Подождите-ка. Вроде Николаев.
2: Николаев?
6: Да. Вам эта фамилия ничего не говорит?
2: Нет. Ничего не говорит. Нет, нет, нет, первый раз слышу. А где он работал?
6: В научно-исследовательском институте на Петроградской. Вы бы заглянули туда, поинтересовались.
2: Дмитрий Сергеевич, я думаю, что мне теперь это ни к чему.
6: Ну, как же.
2: Ну, ну, чего копаться в забытых набросках, бумагах.
6: А вы все же разузнаете, чем черт не шутит. Еще найдете что-нибудь полезное. Напрасно вы так. Время у вас есть. Пока оппоненты читают вам что? Ждать да мучиться?
2: Да, да, ждать да мучиться.

0: Николаев. Ну что ж, если этот Николаев работал над той же темой, что и я, можно будет сказать при защите, что вот, мол, еще такой-то пытался. Чем больше предшественников, тем лучше. Николаев.
1: Однако он под всякими предлогами откладывал поиски. В то утро, неожиданно для себя, Савицкий, отправляясь на кафедру, вдруг поехал в НИИ, на Петроградскую.
2: Николаев, говорите?
0: Николаев.
2: Да, здесь, в этой лаборатории, он когда-то работал. Осенью 41-го ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб где-то под Синявиным.
0: Скажите, вы ничего не слышали о его исследованиях?
3: Вы знаете, он, кажется, занимался разработкой нового типа выпрямителя.
0: Именно выпрямителя?
3: Да, добился каких-то результатов.
2: Да, но война прервала его работу.
0: Понятно. А вы не знаете, документация хоть какая-нибудь сохранилась?
2: Ну, вряд ли. С началом войны институт перешел на новую тематику, и никаких бумаг и отчетов по прежним программам не стали держать.
0: Ясно. Ну, извините. До свидания.
3: Товарищ, да? Товарищ, постойте минуточку. Вам бы поговорить с Галиной Сергеевной. Она, пожалуй, единственная, кто может что-нибудь знать. Ну, то есть, ну, конечно, знает. В общем, обратитесь к ней.
0: А где мне ее искать?
3: А вот выйдите по коридору направо, дверь с табличкой. Посторонним вход воспрещен.
0: Ясно. Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Галина Сергеевна, молодая женщина с гладко зачесанными черными волосами, выглянула из дверей, строго посмотрела на Александра, попросила подождать. Галина Сергеевна вышла, на ходу опуская засученные рукава белого халатика. Александр рассказал, что его привело к ней. При имени Николаева лицо ее вспыхнуло и тотчас потухло.
4: К сожалению, я плохо разбиралась в теме Анатолия. Я по специальности химик. Все его записки находятся у него дома, у матери.
0: Вы уверены, что материалы сохранились?
4: Уверена. А что, ваша диссертация закончена?
0: Да, закончена. Закончена и сдана. Вы знаете, работа Николаева представляет для меня, пожалуй, исторический интерес. Но если я найду в ней что-нибудь существенное, я не воспользуюсь без ссылки на имя автора. Угу. Ну, понимаете, мне, собственно, это уже, ну, вроде ни к чему. Мой оппонент просил меня.
4: Ну, хорошо. Я могу дать вам адрес его матери. Вот, пожалуйста.
0: Благодарю вас.
1: Раздосадованный этим разговором, Александр хотел было покончить на этом, но привычка доводить до конца начатое дело взяла верх. Он ехал по адресу, который дала ему эта неприветливая, неделикатная особа, и сам себе доказывал, что вся эта затея ни к чему. До тех пор, пока Александр не увидел Марию Тимофеевну Николаеву, он ни разу не подумал об Анатолии Николаеве как о человеке, который когда-то жил здесь, в этом доме. Еще минуту назад, уже находясь в этой тесно заставленной мебелью комнате, он не представлял, что Николаев, может, спал на этой потертой плюшевой кушетке. Николаев для него был мертв с самого начала. Ему не приходило в голову, что для Марии Тимофеевны ее сын еще продолжал жить в неубывающем материнском горе. Густой, накопленный годами осадок этого горя лежал в ее полинялых глазах, в мелкой рябе морщин, в навсегда усталых движениях.
0: Я по поводу разработок диссертации вашего сына.
4: Как?
0: Вашего сына, он когда-то занимался, исследовал...
4: Да.
0: Ну, словом, у нас с ним родственная тема, понимаете?
5: А, вы знали Толю? Пожалуйста, проходите, проходите, садитесь.
0: Спасибо, спасибо. Я не был знаком с ним.
5: А.
0: Вы знаете, я хотел бы посмотреть материал его диссертации. Мне сказали, что они у вас сохранились.
5: Да. Да, сохранились. Целый чемодан бумаг. Батюшки, наконец-то про него вспомнили. Я ж сейчас достану. Угу. Они у меня тут, под кроватью, в чемодане. Знаете, когда меня эвакуировали, я возила их с собой всю войну. Вот, я сейчас оботру пыль.
1: Александр осмотрелся. Над столом висела фотография. Узкое, слегка угрюмое мальчишеское лицо, очень похожее на лицо Марии Тимофеевны, с откинутыми на бок светлыми волосами, смотрело на него. На столе подле чернильного прибора с давно высохшими чернилами стоял портрет Галины Сергеевны. Александр сразу узнал ее, хотя тут она выглядела совсем молоденькой девушкой, и все было другое. Прическа, даже черты лица мягче, нежнее. Она так приветливо улыбалась Александру, что от его свежей обиды не осталось и следа.
0: Ага, книги. Почти те же, что и у меня в шкафу. Так, курс электромашин, ионные выпрямители, техника высоких напряжений, все правильно. Не хватает только нескольких новых послевоенных изданий.
5: Это его, Толины книги.
0: Угу.
5: Некоторые я раздала товарищам, а эти оставила. Здесь много пометок его. А вот, вот вам и бумаги. Берите.
1: Со странным и все растущим тревожным и грустным любопытством прочитал Александр вводную часть. Отчеты первых лабораторных опытов он просмотрел без особого интереса. Подготовка аппаратуры, накопление исходных данных. Потом началось главное – поиски. Нащупывание новой схемы выпрямителя. Все шло так же. Кончилась протаренная дорожка существующих приборов. Рубеж. Предел. Уже нечего дальше менять, дополнять. Дальше начинается свое.
0: Так, все это нам знакомо. Через это мы прошли. Ага. Здесь по-другому двигался. Но тут снова наши дороги сошлись. Странно, как будто я свои мысли читаю, только искаженные чужим почерком и чужим слогом. Скажи, пожалуйста, у него сразу, без лишних звеньев, найдено то, над чем я столько ломал голову, а? Так, стоп. Что это? Здесь развилка. Есть вариант А и вариант Б. Пойду по наиболее очевидной дороге варианта А. Мне кажется, тут получатся худшие результаты. Но я хочу полной ясности. Интересно, интересно. В свое время я избрал этот путь без колебаний, как единственно правильный. А он?
5: Вам смешно?
0: Интересно.
5: Почему смешно?
0: Вы о чем?
5: Ну да, вам смешно, как это он, мол, таких простых вещей не знал. Но ведь прошло 7 лет. Если б Толя был жив, он добился бы своего. Ему профессор говорил, что он уже тогда больших успехов достиг. У Толи столько радостей было в этой работе.
0: Марья Тимофеевна, что вы, я не о том, поймите, не о том совсем.
5: Вот вам смешно, молодой человек, а я все думаю о том, как тяжело ему было умирать. Ни трудов своих не закончил, ни войны не закончил, хоть бы про победу знать. А вот теперь... И работа его смешной стала.
0: Да.
5: Лучше не читайте, молодой человек. Конечно, вы меня простите.
0: Марья Тимофеевна, вы простите меня ради бога, но вы не так меня поняли. Вы понимаете, для меня тут, ну, у нас с ним...
1: Не слушая его, она вышла из комнаты, давая ему понять, что просит его уйти.
0: О, черт. Вот дурак. Дурак. Посмотреть хотя бы конечный результат. Так, вот она, основная характеристика выпрямителя. Что такое? Почти правильный четырехугольник. То, что на всех моих кривых остается нерешенным и обозначается пунктиром недостигнутого идеала, здесь прочерчено жирной, почти прямой линией. Нет. Не может быть. Ну-ка проверим масштаб. Так, а ну-ка просчитаем таблицу, по которой он строил кривую. Невероятно. Все правильно. Вот она, осциллограмма выпрямленного тока. Это же невероятно. Марья Тимофеевна! Марья Тимофеевна! Марья Тимофеевна, а вы знаете, что вот это такое? Это же идеальное выпрямление. Ну вот взгляните сюда. Вот взгляните.
5: Ну
0: разве эта линия вам кажется кривой?
5: Нет.
0: Марья Тимофеевна, делайте со мной что хотите. Я не уйду.
5: Ой, вот Толя тоже прибежал домой с этой карточкой. Стал рассказывать. Поднял на руки, закружил, а потом...
0: Понятно. Понятно, Мария Тимофеевна. Понятно, так? Так, а ну-ка. Теперь проследим все по порядку. Круг сужается. Вот. Вот, подошел к моей схеме. Предел того, что можно достичь этим методом. Так, а здесь что? Ого, не отработав схемы, даже не осуществив ее, он отказался от нее. И вот пишет, не годится, необходимо вернуться к варианту Б. Да. А может оставить это все, а? Потом вернуться сюда после защиты. Через месяц, через два. Чем позже, тем лучше. Ну, что вы смотрите на меня со своих фотографий? Смотрят. Что в самом деле, думаете, испугался, да? Ладно, пусть будет вариант Б. Посмотрим.
1: Придирчиво читал Александр, до хруста ломая под столом пальцы. Все ждал, все надеялся вот-вот найти ошибку. Робкая лабораторная схема варианта Б день ото дня становилась яснее, обрастала. С ней происходило то же, что происходит с каждым новым прибором. Сначала она усложнялась, приобретала множество вспомогательных узлов. Надежность и простота появились позже. Так бывает с выстроенным зданием. Освобождаясь от громоздкой неразберихи лесов, оно постепенно обнаруживается в стройном замысле архитектора.
0: Вот она запись. Вариант Б сравнялся по мощности с вариантом А, но это только этап. Так, теперь пошло по нарастающей, как на гонках. Разница 0,2, 0,3. Ага, здесь он заменил конденсатор, выиграно еще 0,1. Так, а вот и окончательный результат варианта Б. Ого. В 2 раза. В 2 раза превзошел вариант А. И как экономно и красиво схема по сравнению с моей.
1: Неслышно входила в комнату Мария Тимофеевна. Он не оборачивался на ее шаги. Она зажгла лампу на столе, а он и не заметил, что уже ночь и светит лампа. Со стены смотрело уже знакомое ему до последней черточки мальчишеское лицо. Смотрело настороженно, выжидающе. Странно, что, думая о Николаеве, Александр не испытывал больше ни ревности, ни горечи. Он только понимал, что произошло непоправимое. Наверное, не нужно было заниматься этими поисками до защиты. Но теперь жалеть об этом бессмысленно. С упорством отчаяния он стал ходить к Марии Тимофеевне. Заставил себя перечитать наново все расчетные таблицы варианта Б. Проверил все коэффициенты. С полдня уезжал в лабораторию и испытывал некоторые узлы схемы Николаева. Так прошла неделя. Он осунулся, избегал встреч, расспросов, на работе, дома, и даже с Наташей не разговаривал. Настал день, когда он захлопнул последнюю папку. Рукопись Николаева обрывалась на полуслове, но, по сути дела, работа была закончено. Оставалось только сделать выводы и литературно обработать.
0: Мария Тимофеевна. А? Мария Тимофеевна, разрешите, я возьму с собой вот эту папку. Последнюю. Я верну ее вам через неделю.
5: Да бери, пожалуйста, Саша, бери все, что тебе надо.
0: Я беру ее для того, чтобы подготовить Толину работу к печати.
5: Саш, ну а как же твоя диссертация?
0: Моя диссертация. И мне теперь защищать вариант А. Впрочем, уже получены отзывы. Достоин присвоения ученой степени.
1: С сумятицей в душе пришел Александр к своему руководителю, профессору Мажанову.
6: А, Александр Ильич, здравствуйте.
0: Добрый день, Николай
6: Александрович. Здравствуйте, голубчик Александр Ильич. Здравствуйте. Что такое? Что с вами? Что с вами, батенька? А, ну, понимаю. Проклятое ожидание. Я вам скажу по правде, я тоже когда-то очень волновался перед своей защитой. Но вы что-то уж чересчур. Ну, садитесь, дорогой.
0: Спасибо.
6: Прошу.
0: Спасибо.
6: Да, я знаю. Тут во всем виноват наш брат ученый. Ну, представляете, принесут что-нибудь на отзыв. И спрашивают, срок. Срок? 2-3 недели. Ну, а зачем? Да нет, серьезно, зачем, спрашивается, 2-3 недели? Один вечер больше и не потратишь. Но надо же показать, что ты человек занятой, и так далее. И, кстати сказать, я тоже это очень люблю.
0: Николай Степанович.
6: Уверяю вас.
0: Николай Степанович.
6: Да?
0: Николай Степанович.
6: Ну-ка.
0: Посмотрите вот эту схему.
6: Что-нибудь новое?
0: Да, новое. Ее разработал аспирант Николаев, погибший на фронте. Смотрите, вот здесь...
6: Так.
0: Здесь кончается мой вариант А.
6: Да, понимаю, ну.
0: И дальше вариант Б.
6: Кстати, ну-ка, а вот... Ух ты, да. Скажи, пожалуйста. А вот это, ведь в сущности, еще одно преимущество, правда?
0: Взгляните здесь.
6: А здесь снова выигрыш. Так. В общем, великолепно. Вот это фокус, а? Дорогой мой, а какой черт вас дернул перед самой защитой заниматься вот этими вот раскопками?
0: Я не знаю.
6: Что не знаю? Послушайте, идите сюда. Ни вы, ни я до конца в этом еще не разобрались. Верно?
0: Верно.
6: Значит, все остается по-прежнему. Защищайте нормально и нечего упоминать. А потом, мы обработаем рукопись этого, как вы назвали?
0: Николаев.
6: Николаева.
0: Николаев.
6: И напечатаем, разумеется, за его подписью в трудах института. Ну что, прекрасно. Кстати сказать, при наших издательских темпах как раз пройдет полгодика.
0: Николай Степанович, признаться, я думал об этом.
6: Ну?
0: Думал.
6: Ну?
0: Мне охота защищать то, что уже не является оригиналом.
6: Вот это чепуха. Вот это уж чепуха. Диссертация вовсе не обязана быть каким-то откровением.
0: То есть?
6: Она должна показать способности аспиранта к самостоятельной научной работе.
0: Николай Степанович.
6: И все, дорогой мой.
0: Николай Степанович, поставьте себя на мое место. Ведь это же уловка какая-то. Сделка с совестью. Причем сделка просто прикрывающая желание заработать степень.
6: Да. Да, вот где-нибудь на Западе вот такой Савицкий не упустил бы счастливый случай. Воспользовался бы трудами вот этого Николаева. Как же, находка, повезло. А у нас он мучается. Мучается проблема, катастроф.
0: Дело не
6: правильно?
0: В этом.
6: Все правильно, дорогой мой, да? Но с другой стороны, вы же не присваиваете себе чужого. Вы защищаете свое, добытое трудом, выстраданное, верно? Так вот, бросьте все ваши сомнения.
1: Однако разговор с профессором ясности не внес. Занятый глухой своей тоской, он зашел в лабораторию.
7: О, наконец-то!
8: Здравствуйте!
9: Что это ты, а? Вы посмотрите на Савицкого. На нем лица нет.
10: Ну, известно, человек волнуется, защитная лихорадка.
11: Брагин, перестань, тебе бы все насмешки.
10: Да нет, я не смеюсь и не осуждаю вовсе Наташенька. Но просто мне любопытно на примере Александра разобрать природу мужества.
12: Давай.
10: Ну, как, товарищи, согласовать? Фронтовик, прошедший войну в танке.
9: Ну, при чем тут фронтовик?
10: Привычный к смертям, к опасностям. И вдруг волнуется и трусит какой-то защиты. Ну, часовой процедуры, где не стреляют, не бомбят, где вполне интеллигентно подходишь.
0: Слушай, Брагин, по-моему, это глупо сравнивать.
13: Ну да, успокойся, Александр.
0: Ничего. Ничего со мной, ничего. Да я...
13: Да ну...
0: Ну что, уставились-то? Идите вы все, знаете куда?
10: Александр!
13: Ну что смеяться?
9: Саша, ну как тебе не стыдно? Ну, Саша, ну что за истерика? Давай вот сядем вот на эту скамейку.
0: Давай сядем вот на эту скамейку.
9: Ну, а теперь говори, что случилось?
1: Наташа по-хозяйски разглядывала его. От нее всегда исходило успокаивающее чувство уверенности. Мучая себя подробностями, он рассказал ей все.
0: Вот так. Теперь ты понимаешь, Наташ, возможны два решения. Первое, то, которое предложил Мажанов. Защищать мою диссертацию, а потом напечатать работу Николаева. Второе, отказаться от защиты и напечатать Николаева.
9: А с какой стати отказаться? Ты-то чем виноват?
0: Ничем. Ничем абсолютно. Но от этого не легче. Все равно, в любом случае, я должен выбирать вариант А, либо вариант Б.
9: Ну, а почему же так уж железно? Представь себя на месте Николаева.
8: Тебе было бы приятно знать, что твоя работа даром не пропадает. Кто-то использует ее.
0: То есть как использует?
8: Да нет, не в смысле присвоить. Но и жертвы ни к чему. Ты представь.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Представлять нечего, ты просто не понимаешь. Ну, другой счет тут. Солдатский. Фронтовой. Он погиб. У него больше прав, ты понимаешь?
8: Да мне это все равно. Лишь бы ты потом не грыз себя.
0: Так, значит, не защищать.
8: Саша, ты хочешь, чтобы я согласилась. Но ты можешь объяснить, кому нужно, чтобы ты не защищал? Но кому ты сделаешь добро этим? Я боюсь, что никому. Даже матери Николаева это будет неприятно.
0: Мне уже 29 лет. Вот теперь оказалось, что ничего не сделано. Все на смарку. Ну, допустим, возьму я другую тему. Так это же еще год. Два. Экономил каждую минуту. Нет, это невозможно.
8: Саша, перестань. А знание же, а опыт у тебя накопился. Ну, что ты себя топчешь? Ну, да как тебе не стыдно? Послушаешь тебя, и выходит, что человек начинается с кандидата. Ну, чего ты такое значение придаешь защите?
0: Да, придаю. Придаю, ты понимаешь, стыдно. Хуже того, я ужасно хочу стать кандидатом, получить самостоятельную работу. Да-да, только вот об этом и мечтаю, о самостоятельной работе.
8: Нет ничего плохого.
0: Нет ничего плохого. И какой я не ученый. И не место мне в науке.
8: Ну вот.
0: Ты понимаешь, что я не сумел сделать того, к чему Николаев пришел 6 лет назад? А сейчас оправдываю себя, изворачиваю, что-то придумываю. Вот Можанов меня подкрепил, пожалуйста. Теперь Сазонов оценил. Они же не работу, не выпрямитель оценили. Они меня оценили.
8: Что же им со стороны виднее? Ты же не сомневаешься в их честности?
0: Подожди, Наташа. Ты понимаешь, я же не для них защищаю. Перед всеми я могу быть прав, да. Да, могу быть прав. А перед собой? Ну, перед своей совестью. Вот если по совести, казалось бы, чего проще? Откажись. А я не могу. Ну, не могу. Потому что потом какой-нибудь фертик начнет посмеиваться. Да у него, наверное, ничего не вышло. Нашел повод, выискал Николаева, чтобы увильнуть. И пойдет. Мелко, конечно. Мелко. А стоит подумать про такое. И все мое мужество в трубу.
8: Ой, как все неудачно сложилось. Неудачно, говорю, все сложилось.
0: Да. Неудачно. Знаешь, ты права. Именно неудачно. Точно. Точно-то, я неудачник. И зря ты вообще связалась.
8: Что?
0: Я говорю, несостоявшийся кандидат. Я понимаю твое самолюбие и все прочее.
8: А, это ты верно. Такой чудесный повод отделаться от тебя. Но с другой стороны, ведь скажут, ага, она бросила его из-за того, что он провалился. Оставила в несчастье. Кандидат ей нужен, а не человек. Так что, видишь, я тоже в безвыходном положении.
0: Давай, болтай. Извини, мне неохота говорить. Ты прости, я хочу побыть один.

0: Да.
1: Наташа?
0: Да.
1: Наташа, это я.
0: Я плохо слышу. Кто?
1: Это я, Наташа.
0: А, Саша?
1: Да, да.
0: Ты откуда? Что случилось?
1: Наташа, я буду.
0: Что?
1: Защищать буду, понимаешь? Только по-другому.
0: Саша.
1: Ты ни о чем не спрашивай. Все, что я наговорил тебе, ты не обращай внимания. Я буду защищать, ты понимаешь? Буду защищать!
2: Товарищи, здесь должен был выступить еще один официальный оппонент, профессор Сазонов. Но, как вы знаете, Дмитрий Сергеевич болен. У него сейчас крайне тяжелое, можно сказать, безнадежное состояние. Однако свой отзыв он написал, и я позволю себе его зачитать. Схема выпрямителя, разработанная диссертантом Савицким, привлекает оригинальностью замысла. Осциллограмма выпрямленного тока позволяет...
3: В конце Дмитрий Сергеевич распекал Александра за недостатки схемы, придирался к отдельным формулам, но даже сквозь упреки просвечивало довольство учителя, уверенного в способностях ученика.
2: Товарищи, сейчас я зачитаю заключительные строки отзыва. Есть старомодное... метафорическое выражение «возложить на алтарь науки». Это очень хорошо, пишет Сазонов, но и ответственно, когда молодой ученый кладет свой первый труд на рабочий стол науки. Вот так. А теперь... слово главному конструктору.
4: Товарищи, диссертация Савицкого представляется нам нужной и полезной для заводской практики. Очень похвально, что молодежь берется за такие актуальные темы. Но вы поймите нас, заказчики наши... форменные обжоры. Им подавай мощность, надежность, экономичность. Нам нужен большой комплекс исследований. Трудно назвать более животрепещущую, актуальную проблему, чем разработка выпрямителя тока. Если все кафедры и лаборатории вашего института займутся всерьез такими исследованиями, то, я уверен, успех будет обеспечен. И я призываю всех студентов, да-да, студентов, ну и, разумеется, аспирантов, включиться в решение этой неотложной задачи.
2: Иными словами, все на выпрямителе.
5: Когда же это кончится? Скорее бы заключительное слово. Народу собралось много. Он в первом ряду мажор.

0: стихи.
1: Итак, заключительное слово предоставляется соискателю.
2: Товарищи, наилучшим ответом на вопросы оппонентов будут вот эти схемы. Эти схемы были разработаны покойным аспирантом Анатолием Николаевым к 1941 году. В своей диссертации Николаеву удалось добиться лучших результатов и полностью избежать многих недостатков, которые справедливо были отмечены в моей работе. Обратите внимание на принцип действия его выпрямителя.
3: Время было ограничено. В считанные минуты, которыми располагал Александр, нужно было охарактеризовать надежность, качество прибора, его мощность и простоту изготовления. Ему не хватало дыхания. Он глотал концы фраз, но теперь-то он говорил своим настоящим голосом. Только один раз он взглянул в зал, и словно при вспышке магния отпечатались подпрыгивающие очки на потном носу Мажанова, гримаса и растерянность друзей-сокурсников, любопытство студентов, пылающее лицо Наташи, испуг матери, смущение Галины. Мария Тимофеевна сидела, закрыв лицо руками, плечи ее вздрагивали. Главный конструктор лег грудью на парту, приставив ладонь к уху. Вот у кого радость в глазах.
2: О работе Николаева мне стало известно уже после того, как я представил к защите свою диссертацию. Рукопись хранилась у его матери, Марии Тимофеевны, в фанерном сундучке под кроватью. Что же касается моей диссертации, то она таким образом не имеет никакой ценности, и, стало быть, я не могу претендовать на звание кандидата технических наук. Произошла нелепая случайность, в которой никого нельзя винить, но, может быть, благодаря этому мы получили возможность обнаружить действительно ценную работу. Большое и нужное стране открытие.
1: Разрешите узнать, почему же вы, молодой человек, не сообщили об этом в ученый совет до вашей защиты?
4: Позвольте мне.
1: Пожалуйста, товарищ Мажанов.
4: Савицкий тут ни при чем. Он рассказал мне все как научному руководителю, и я уговорил его защищать, поскольку я считаю,
2: простите,
4: что его
2: Николай
4: работа...
2: Степанович, Николай имеет... Степанович, простите, я хотел защищать. Я должен был защищать. Я должен был доказать, что я честно работал в течение 3 лет аспирантуры.
1: Понятно. Я попрошу членов совета пройти в соседнюю комнату.
5: Вот это да. Так, так фокус. Ну, кто бы мог подумать, товарищ? Просто я поражен.
6: Вы представляете, Савицкий-то такой, а?
5: Да, Савицкий меня поразил.
2: Тише. Идут члены ученого совета.
7: Тише, товарищ, тише.

Ученый совет постановил, поскольку диссертация аспиранта Савицкого, выдвинутая к защите, не является оригинальной, воздержаться от присвоения ему ученой степени кандидата технических наук. В то же время, отмечая несомненные способности Савицкого к самостоятельной научной работе, а главное, что представленная им диссертация заслужила бы присвоение степени кандидата технических наук, если бы не обнаруженная тем же Савицким работа Николаева, просить министерство о продлении срока аспирантуры на год. Одновременно ученый совет рекомендует работу Николаева для немедленного опубликования. Александр Ильич, вы совершили благородный поступок. И мне кажется, что он лучше всякой защиты доказывает, что вы будете настоящим ученым. Браво.

0: В вестибюле Александра окружила толпа друзей, знакомых, однокурсников. Все стояли несколько смущенные, не зная, как вести себя, что сказать. Все только смотрели и улыбались. Вдруг толпа раздалась, освобождая проход. Галина под руку с Марией Тимофеевной подошла к Александру.
1: Поздравляем. Поздравляем вас, Александр Ильич. И примите от нас этот букет.
2: С чем вы меня поздравляете? С чем?
1: Вы защитили мою веру в человека. Спасибо вам.
3: Саша! Саша! Я так и знала, ты такой молодец.
2: Ой, Наташка, только тебе сейчас я могу все это сказать.
4: Александр Ильич, минуточку.
2: Ну, в чем дело, товарищ минуточку. Главный конструктор.
4: Александр Ильич, дорогой, машина ждет. Едемте на завод. Я хочу, чтобы мы с вами поподробнее рассмотрели проект.
2: Какая машина, какой завод, какой проект, послушайте.
4: Все понятно, извините. Чего? Убирайтесь к черту, как говорится, да? Ну что ж, хорошо, я ухожу. Но имейте в виду, завтра с утра я заеду за вами.
3: Ты что? Ой.
4: Нет, извините меня, я не могу. Извините, как хотите, дорогой, не могу. Ну, дайте-ка хоть еще разок посмотреть мне на чертежи.
2: Послушайте, вы можете хотя бы сегодня оставить меня в покое.
4: Я прошу вас дать мне чертежи, в конце концов, и все. Давайте. Вот так вот. Подержите, пожалуйста, вот так вот. Очень хорошо. Сейчас, я одну минуту. Сейчас, вот тут вот одно место. Вот здесь. Ага, ясно. Пойдет вполне. Вполне, как раз. Только вот так ли это, да?
2: Да.
4: Это мало. Мало.
2: Что мало?
4: Мощностей! Мощностей мало! Завтрашних мощностей ваша штука уже не обеспечит. Ну что вы так уставились на меня? Поехали в КБ. Я вам покажу, что от вас требует. Взгляните своими глазами. Посмотрите, какие проекты приходится обеспечивать. Разве это мощность? Это мало. А, Б, это все хорошо, превосходно. Но нам же придется искать вариант В. Вариант Г, черт возьми. Или это предел?
2: Мало? Мало мощности. Мощности, ну да. Это же вариант В. Точно. Вариант В.
5: Вот такое письмо из города Гдово, Псковской области, пишет Жанна Ивановна Мушта. Каждую передачу жду как первого свидания, и расстроенная села писать. Зло берет. Но надо же, какому-то мальчику понравилась мелодия из «Шербурских зонтиков», и вы исполнили. А я, прожив почти 50 лет, пережив тяготы послевоенного босоногого детства, не заслужила услышать песню, которая бередит душу. Очередность у вас огромная. Не найти прошенных мелодий? Можно узнать ответы на эти вопросы. А наши мелодии – это песня «За два сольди, за два гроша», «Домино», «Очи черные», «Пчелка», «Арабское танго» и еще много других. Так как, дождемся мы исполнения хоть единственной мелодии из записанных, как тот счастливый мальчик, имеющий в своем распоряжении и магнитофон, и телевизор? Ну, напрасно обижаетесь, Жанна Ивановна. Все перечисленные вами песни звучали во встрече и не раз, просто вы не слышали. Или вам необходимо, чтобы в связи с ними именно ваше письмо было прочитано? Но ведь в вашем письме ничего о том, чем вам дороги эти мелодии, нет. К сожалению, таких писем еще немало в почте встречи. Хочу напомнить о том, что встреча с песней – это передача, где речь идет о роли песни в жизни человека, где люди рассказывают о том, как и почему им запомнилась песня. Из того, что вы перечислили, Жанна Ивановна, мы послушаем два сольди. В исполнении Шульженко эта песня уже звучала у нас, А вот пластинка, где ее поет Гуальтьеро Мезиано.
6: Signori, vi prego, ascoltatemi, anche se la mia è una povera canzone.

0: Итальянскую песню «Два сольди» исполнял Гуальтьеро Мизиано. Пластинка 50-х годов. Вилен Евгеньевич Крот из Хабаровска. Дорогая встреча, я геолог. Не скажу, что постоянно вас слушаю, но люблю постоянно. Я уже писал вам в 74-м году, просил найти нравившуюся мне в детстве песню «Ежик» про партизан. И вот лето 75-го года, день моего рождения. Работа не очень уладилась, сижу один в палатке, настроение немного грустное. Случайно включаю приемник, вдруг слышу моего ежика в исполнении Георгия Абрамова, передает встреча с песней. Воистину, порой от жизни получать радости скупые телеграммы. А в этом письме воспоминания о юности. Мы в студенческие годы, в начале 50-х, любили Александра Вертинского. Наши ребята очень неплохо пели его песни. В 54-м, кажется, довелось мне побывать на концерте этого благородного, гордого, глубоко русского артиста. Прошу передать его песню «Желтый ангел». Пусть песня Александра Вертинского будет приветом от меня выпускникам нашего дружного курса геологического факультета Харьковского университета 55-го года, а также Владимиру Николаевичу Боргоякову, интересному душевному человеку, с которым мы вместе прошли не одну сотню километров и изучали не одну россыпь в Западном Приохотье.
1: В вечерних ресторанах, по низких балаганах, в дешевом эпиктическом раю, всю ночь ломая

мне скалят искалеченные рты. А я кривой пьяный зову их в океаны и сыплю им шампанское цветы.

я кривой пьяный, за спинку фортепиано под этот дикий вой торжество. На

кулаки, сушат дети, давно замолкли реки, я уж не могу поднять лица.

0: Запит в нашем добром снеге были все любимые.
1: Звучал голос Александра Николаевича Вертинского. Его песня «Желтый ангел». Валентина Васильевна Лапина, заместитель директора по науке Государственного исторического заповедника Горки Ленинский. Я училась в замечательной школе, 585-й школе Москвы. Наши наставники, люди широко образованные, кристально честные и преданные своему делу, дали своим ученикам прекрасное образование. Нас воспитывали, и не было мелочей в этом воспитании. Когда я вижу портрет Ермоловой, Серова, всегда вспоминаю нашего директора школы Охотину, ее спокойную походку, гордую осанку, прекрасное до глубины души потрясающее чтение произведений классиков на уроках. У нас было правилом отрывки, красоту и суть произведений учить наизусть. Нет, это не была зубрежка, это было вдохновение, даримое нам автором. Это мы хотя и не сразу, но поняли. Когда же кто-либо из нас пытался излагать авторов своим, тогда еще беспомощным языком, отстаивая право мыслить, нам говорили: помните, чтобы мыслить, надо много знать, многому научиться. Надо помнить, как мыслили и излагали свои мысли великие. Для нас обязательными были лекции в Третьяковской галерее, кстати, нашего шефа, так как школа стояла рядом у Полянского рынка. Лекции давались параллельно тому периоду, который изучался по литературе. Нас знакомили с памятниками истории Москвы и Подмосковья, водили в походы, учили видеть прекрасное вокруг нас. С учителями своими вижусь не так часто, как они того заслужили. Очень прошу вас передать «Белые акации, гроздья душистые» — романс, который исполнялся на нашем последнем вечере в школе.

русский романс «Белые акации, гроздья душистые» звучал в исполнении Аллы Николаевны Баяновой. Елена Фатеева, Москва. Пишу о том, о чем прочитала в газете «Московские новости». Написал эти заметки близкий друг Андрея Миронова, Григорий Горин. С ночи москвичи выстраивались в траурную очередь на Садовом кольце. Так уже было несколько лет назад перед театром на Таганке, теперь на площади Маяковского. Тысячи людей. Я видел, какие такты благородства открывались в человеческих душах. Видел отчаянную решимость нейрохирурга профессора Канделя, боровшегося за жизнь Андрея, когда по всем законам науки никакого шанса уже не было. Видел, как нейрохирург профессор Маневич по первому звонку рванулся в ночь из Москвы в Ригу, хотя, наверное, понимал, что его прилет уже ничего не изменит. Московский театр «Сатиры», потеряв в течение 9 дней двух своих ведущих актеров, продолжал гастроли в Риге. Не буду здесь оспаривать это решение. Наверное, оно было продиктовано заботой о зрителе. Но каково было этому зрителю? Какое противоестественное мужество должен был он проявлять, чтобы в такой обстановке присутствовать на комедийных спектаклях? В городе Шауляй решили иначе. На 16 и 17 августа там были назначены творческие вечера Андрея Миронова в зале на 1000 мест. В связи с трагическим событием концерты ничем не заменили. Просто попросили зрителей вернуть билеты в кассу. Ни один билет не был сдан. Андрей был вправе гордиться своим зрителем. На Ваганьковском кладбище огромное скопление людей. Андрея проносили мимо них. К его ногам летел водопад цветов. Люди плакали, как плачут по самому близкому человеку. Артист, Божьей милостью, родился на сцене, умер на сцене. Роль доиграл до конца, только на поклоны уже не вышел. На мою долю выпала участь сопровождать его в последней поездке по стране. На всей 1000-километровой трассе от Риги до Москвы работники ГАИ выходили, чтобы отдать ему честь. На всем пути незнакомые люди молча склоняли перед ним головы. Люди, которых он так любил.

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

прозвучал голос Андрея Александровича Миронова. Песня «Друзьям» Андрея Павловича Петрова на стихотворение Петра Андреевича Вяземского.

0: Кто же он? Ваша версия?
1: Кто же он? Ваша версия?
2: Кто же он? Ваша версия?
3: Кто же он? Ваша версия?
4: Кто же он? Ваша версия?
5: Ваша версия? Кто он? Как всегда, имени мы не называем. Только годы рождения и смерти. 1810-1849. Жизнь его приоткроется нам в коротких эпизодах, в разрозненных страницах и в музыкальных фрагментах. Именно музыка расскажет нам о нем больше, чем любые слова. Попробуем же не просто слушать музыку, но войти вслед за ней в мир, где жил, страдал, любил и творил этот человек. Попытаемся услышать в музыке отзвуки его прекрасной, недолгой жизни и ответить на вопрос: кто он? Ваша версия?

0: Прекрасно, мой мальчик, прекрасно! Ты создал вдохновенную музыку и вдохновенно исполнил ее. А тебе только 19 лет.
1: Спасибо, профессор. Спасибо вам.
0: Ну что ж, теперь ты можешь ехать в Европу, Италию, Париж, Вена.
1: Но мне бы не хотелось уезжать из Варшавы, профессор.
0: Если я, профессор Эльснер, говорю, что ты должен ехать, значит, ты должен. Талант твой необычен. Сейчас в Варшаве ты знаменит. Играешь в аристократических салонах князей Чарторийских, Радзивиллов, Сапегов. Играл даже у русского наместника князя Константина. Но тебе нужна мировая сцена. 2-3 года за границей, и ты прославишь Польшу. Вернешься на родину, станешь ее гордостью и славой. Нет, ты должен ехать.
1: Я не хочу. Я не могу уехать. Не могу.
2: Вы уезжаете, да?
1: Нет, еще ничего не решено. Я не решил.
2: Все говорят, что вы едете за славой.
1: Констанция, мне не нужна слава. Я люблю вас.
2: Мы еще слишком молоды.
1: Я буду ждать. Я буду ждать, сколько скажете, сколько понадобится.
2: Вы же музыкант. Вы музыкант, но и у меня есть цель. Я тоже хочу стать хорошей певицей, хорошей оперной певицей.
1: Констанции, мы будем вместе служить искусству, вместе увидим Париж, Италию. Мы вместе...
2: Перед вами блистательный путь, а я еще должна бороться за свое место в жизни.
1: Я помогу вам. Я буду рядом с вами.
2: Нет, что вы. Мы скоро расстанемся.
1: Одно ваше слово... Я никуда не поеду.
2: Вы что же, пожертвуете для меня славой?
1: Если надо будет, и жизнью.
2: Нет, я не приму такой жертвы.
1: Вы не любите меня. Не любите.
2: Уже поздно, я должна идти. Прощайте.
1: Констанция! Констанция, постойте. Не уходите. Взгляните, какая ночь. Какая волшебная ночь.
2: Прощальная ночь.
1: Наша ночь. Я никуда не поеду.
2: Нет. Вы поедете.
3: Почему ты не хочешь ехать? Что за ослиное упрямство?
4: 2 лучших верных единственных друга. Ян Матушинский и Тит Войцеховский. И оба не хотят меня понять.
3: Страшно трудно понять. Констанция, конечно.
4: Я нашел свой идеал, Тит.
3: Дурак ты, братец. Идеал. Просто к 19 годам в тебе созрела потребность любить. Вот ты создал культ. Констанция Гладковская думает только о своей карьере. Она тебе даже повода не подавала.
4: Мне не нужен повод. Я служу ей.
3: Всякое терпение с тобой лопнет. Служу. И этому обманчивому чувству приносишь ты в жертву свой талант. Свое будущее. Больше того, честь Родины. Послушай, друг. Всего сказать тебе не могу. Просто не имею права. Ты поверь мне. Польше сейчас нужны патриоты. Не только патриоты-революционеры, нет. Патриоты во всем, в науках, талантах, искусстве. Польша скоро воспрянет.
4: Слишком долго живет она в подчинении чужой воле, чужими мыслями. И, может быть, искусство, музыка, как ничто другое, поможет Польше вернуть свое прежнее величие. Довольно уж нам быть эхом-чужеземцем, довольно вытаптывать цветы на родной земле только потому, что на ней так легко разрастаются чужие.
1: Тит, мне обидно, что ты не говоришь мне всего. Я ведь понимаю, что-то происходит. Ты состоишь в каком-то обществе. Вы что-то готовите. Но ведь недаром ты просишь меня иногда передать какие-то таинственные странные записки друзьям-студентам.
4: Не пытайся проникнуть в наши дела. Ты создан для иного. Ты талант, наша гордость, надежда.
5: Оставь в покое мой талант, оставь в покое. Талант, талант.
1: А я еще человек, кстати, и поляк.
4: Не сердись.
1: Ответь мне, Тит, что-то должно случиться, так? Ну что? Ну? Вы готовите восстание? Ты гонишь меня, чтобы я...
4: Я сказал все, что мог. Уезжай.

0: Ты занимаешься?
1: Да нет, так. Входи, Ян. Я рад тебе.
0: Знаешь, в Варшаву приехал Паганини.
2: Дает концерт.
1: И что же?
2: Ну, о нем много говорят. Слухи, легенды.
1: Чем больше легенд об артисте, тем хуже для артиста.
2: Да, продал душу дьяволу, волшебная скрипка, которую благословил сам сатана. Сатанинский договор, написанный кровью, коварно зарезал соперник. Ну, все такое прочее. Я взял билеты.
1: Артист, который не желает прекратить о себе такие слухи, не может быть хорошим артистом. Мне не хочется слушать его. Я не верю в него.
2: А ты не пойдешь?
1: Да нет, почему же? Из любопытства...

0: Что это было? Матерь Божия, что это было? Где я? Что со мной? Ночь? Улица? Почему? Ах, да. Я убежал после концерта. Я убежал от всех один. Наверное, я уже давно брожу по ночным улицам. Я был готов ко всему, только не к тому, что услышал. Нет, после Паганини нужно умереть, тогда это честно. Да, я понял, за искусство надо платить своим сердцем, болью, страстью, всей жизнью. Я не могу идти домой. Я слеп, оглох. Чувства и мысли мои взорваны. Я хожу в ночи по темным улицам. Я пытаюсь понять. Он стоял на эстраде. Мертвенно-бледное, невероятно худое, страдальческое лицо. Странное, горько насмешливая улыбка, одержимый, способный выразить боль целого мира, его иронию, гнев, его красоту и уродство. Я хожу и хожу всю ночь по улицам, пытаюсь проникнуть в его тайну. За мной идет его музыка, не стихая, не умолкая, и мне начинает казаться, что он тут, рядом, что я слышу
1: пришел его голос меня, продавшегося сатане.
0: Я ослеп, я оглох. Во мне все взорвано.
1: Да, ты хотел разгадать тайну Паганини. Эх ты, жалкий музыкантишка. Ты думал перехитрить меня, постичь мою тайну.
0: Постой, я путаюсь. Это говоришь ты или это мои мысли? Я путаюсь. Я хожу всю ночь, я не помню, где я.
1: Да, ты, я. Какая разница? И тобой, и мной владеет музыка. Музыка – это всегда настоящее и даже немного будущее. Но не нужно оглядываться. Не надо, когда идешь за ней.
0: Постой. Нужно платить за нее всем сердцем.
1: Иногда и жизнью.
0: А, вот почему ты здесь, со мной в эту ночь. Да. Музыка. Не оглядываясь, не сомневаясь, надо идти за ней. Вот истина. Истина. Паганини – знак для меня –

0: Твой прощальный концерт. 11 октября 1830 года. Ты так играл. И твоя музыка. Этой музыке суждена вечная жизнь, друг мой.
1: Как знать, Тит. Я так благодарен тебе, что ты поехал со мной. Настоящий друг. Одному мне было бы невыносимо.
0: Я знал. А думал, недельки две побуду с тобой.
1: Тит, а как же твои дела, те тайные? Или что, все кончено? Поэтому ты смог уехать?
0: Все еще только начинается. Две недели ничего не решают. Друзья дадут мне знать, если... Там остался и Ян Матушинский.
1: Осень, серое небо. Позади нас опустили шлагбаум.

0: пропустили за моей прежней жизнью, за моей юностью.
1: Перестань ныть. Мы едем в Вену.
0: Да. Город Бетховена, Моцарта, Шуберта.
1: Да-да, только сейчас в Вене царит Штраус и его вальсы. Вена танцует, Вена поет вальсы Штрауса, Вена веселится. Ну, давай же и мы с тобой веселиться, друг, черт побери! В конце концов, неизвестно, что нас ожидает впереди, какие испытания. Но пока не настали трудные годы и дни, будем радоваться жизни. Ведь нам с тобой всего по 20 лет.

0: вот и мои милые поляки.
1: Графиня.
0: Что? Графиня? И вам не совестно, Тит?
2: Но ведь вы и в самом деле графиня Потоцкая.
0: Для всех, да. Но для вас я по-прежнему Дельфинка, дочь помещика Комара, которая когда-то маленькой девочкой пела в варшавских салонах и разделяла славу вот этого красивого, гордого юноши, теперь знаменитого музыканта, покорившего Вену.
2: Ой, я боюсь, вы заблуждаетесь, Дельфина. Вот уже 2 недели, как я в Вене, но только и делаю, что танцую, делаю визиты и пью кофе. В Вене, кроме вас, меня, увы, никто не знает.
0: А вот сейчас вы убедитесь в обратном. Господин Мальфатти!
1: Графиня!
0: Вы просили познакомить вас с моими друзьями. Прошу, Тит Войцеховский.
1: Очень приятно.
0: А это...
3: Не трудитесь называть имя этого молодого человека, графиня. Мне было бы грешно не знать его.
0: Друзья мои, это мой большой друг, господин Мальфатти, придворный врач и врач композитора Бетховена.
2: Вы? Вы врач Бетховена? Вы лечили его?
3: Многие годы. Я был с ним до конца.
2: Господин Мальфатти, вы расскажете мне о нем?
3: О, я был бы счастлив встретиться с вами сюда.
0: Господа, господа, в маскараде здесь танцует. Мой милый музыкант, жду приглашения.
2: Окажите мне эту честь, Дельфина.

0: Графиня?
1: Графиня? Прошу прощения, графиня. Извините, бога ради.
2: А в чем дело, Мальфатти? Не мешайте нам танцевать.
1: Господин Войцеховский просил передать записку.
2: Записку? Мне? Что за шутки?
1: Нет, не вам, графиня. Вашему кавалеру. И боюсь, это не шутка.
0: Записка? От Тита? А где он сам?
1: За ним прислали. Он должен был срочно уехать.
3: Получено известие, графиня. У вас на родине, в Польше, беспорядки. Польша восстала, в Варшаве войска.
1: Извините, Дельфина. Извините, доктор. Я должен идти. Бежать, извините.
3: Подождите.
1: Значит, Тит уже уехал.
3: Куда? Ну зачем?
1: Тит уехал без меня. Как же он мог?
3: Он просил меня удержать вас. Он так и знал, что вы захотите последовать за ним. Он написал.
1: Да, да, он написал. Вот, всякие глупости. Не смей возвращаться в Варшаву. Это было бы дезертирством. Голос художника. Это колокол, который не может умолкнуть. Чушь! Прощайте.
2: Боже мой, сумасшедший. Он пошел на смерть.

0: Скорее, скорее. Догнать Тита. Может быть, успею на границе?
1: Эй, возница! Гони, гони лошадей, гони!
2: Эй, поберегись!
3: Стой!
0: Что такое? Что случилось? Почему остановка?
3: Ваши документы, господин.
0: А. Вот. Вот мои бумаги. Я поляк. Я хочу уехать. Я должен вернуться в Варшаву. Прошу вас, господин офицер. Я прошу вас.
3: Конвойный, отведешь задержанного в караульню. Пусть переночует. Утром доставишь его в Вену.
0: Позвольте, как же так? Господин офицер?
3: В вашем паспорте нет отметки, господин. Я не могу пропустить вас через границу.
4: Боже мой, графиня, вы! Что случилось?
5: Мальфати, я за вами! Он при смерти!
4: Что?
5: В бреду он назвал мое имя. Хозяйка квартиры, где он остановился, сообщила мне.
4: Успокойтесь.
5: Бога ради, поезжайте к нему.

0: Колокол, колокол, как глупо, как глупо. Почему колокол? Я? Колокол? А, ты просто валяешь дурака. Тит, ты всегда любил валять дурака. Постой, постой, не уезжай. Не уезжай, мы вместе приехали. Я быстро соберусь. Нет. Все не то. Все не то, о чем я. Ах да, Варшава. Восстание. Почему восстание? Почему? Голова. Болит голова, жарко. Мне надо встать.
1: Сейчас будет прохладнее.
0: Мне вечером концерт.
1: Лежите.
0: Я должен лежите брать спокойно. Свой прощальный концерт.
1: Сейчас вам станет лучше. Все будет хорошо.
0: Кто это? Кто со мной говорит? А, доктор Мальфатти. Вы. Почему? А где я? Что? Что? Почему вы?
1: Ну вот и слава богу, приходите в себя. 3 дня и 3 ночи. Ну, мой дорогой, и заставили вы нас поволноваться. Честно говоря, я боялся горячки.
0: Подождите, кого у вас? Кого? Ну, почему вы здесь у меня?
1: Графиня Потоцкая узнала о вашей болезни, и вот...
0: Значит, я заболел. Когда? Ах, да. Да-да. В ту ночь.
1: Лежите. Лежите спокойно. Опасность миновала. Нужно только полное спокойствие и отдых. Я вечером зайду.

0: Спокойствие и отдых. Спокойствие и отдых. Когда я знаю, что там, в Варшаве, родные отец, мать, Тит и Ян. Спокойствие. Боже мой, почему я здесь? Ну почему я так бессилен? Почему я не могу вскочить, полететь туда, где сейчас льется кровь, где друзья мои отдают жизнь за свободу моей родины, за мою свободу, за мое счастье? Варшава. Моя Варшава. Я ничего не могу дать тебе. Ничего, кроме своего сердца, кроме самого себя, кроме звуков, которые рвутся из глубины моего существа для тебя, во имя тебя, рвутся, рвутся, рвутся.
1: Да-да, войдите. А, доктор.
2: Ох, да вы совсем молодцом, мой юный друг. Только что-то слишком блестят глаза. Вы твердо решили ехать?
1: Да, доктор. Я страшно благодарен вам. Но мне пора ехать дальше.
2: В Париж?
1: Сначала попробую еще раз получить разрешение вернуться в Варшаву.
2: Ах. Вот как.
1: Беда в том, что из-за болезни я просрочил польский паспорт. Я остановлюсь в Штутгарте. Буду хлопотать.
2: Дорогой мой, не хотелось бы вас огорчать, но сейчас в Варшаве там введены правительственные войска.
1: Да, тем более.

0: для правительства на перевороте.
1: Правительственные войска взяли Варшаву. Революция подавлена.
2: Подавлено восстание. Войска в Варшаве. Нет. Нет, я не верю. Варшава будет свободна. Будет.

0: Кажется, вы подружились с Листом, дорогой мой.
1: Вы же знаете, дельфины, наши судьбы схожи. Он, как и я, лишен своей родины.
0: Его оба нашли здесь, в Париже, вторую родину.
1: Мы нашли здесь пристанище. Если бы я мог вернуться в Варшаву. Но судьба решила иначе, и отец, и мать пишут: не возвращайся, друзья тоже. Сейчас в Варшаве не до музыки. Кроме того, мне не продлевают паспорт. Довольно об этом, дельфина, довольно. Будем слушать Листа.

0: Да-да, войдите. А, Ференс, входи, входи, входи.
1: Боже, что у тебя за вид, мой милый? Зеленая физиономия, круги под глазами. Ты болен?
0: Устал. Да черт, устал. Эти уроки, они меня доконают, Лист. Вот сейчас пытался что-то сочинить. Я не могу. Не могу. Ты извини. Извини, я прилягу, у меня нет сил.
1: Ты у издателя был? Отнес этюды?
0: А как же? Взял все 12, не глядя. А заплатил? На месяц жизни не хватит. И ты подумай, ведь он покупает их навсегда. Может, переиздать сколько угодно, а я не буду получать ни гроша. Это черт знает, что такое.
1: Милый мой, вся беда в том, что ты без него не обойдешься. А он уже давно и без тебя составил себе состояние всякими польками, вальсами.
0: Я хочу сочинять музыку, Ференс. И я не могу сочинять. Нет сил. Я прихожу пустой и старый. Старый.
1: Тебе нужно отвлечься. Слушай, завтра у меня соберутся друзья. Гейне, Россини, Берлиоз, Дюма, Гюго, певица Малибран, художник Делекруа, кстати, твой поклонник. Да, о поклонниках. Придет еще одна знаменитость, которая жаждет познакомиться с тобой. Писательница Жорж Санд. Ее настоящее имя Аврора Дюдеван.
0: А, они говорят что-то такое несимпатичное. Мне все равно. Я приду, чтобы побыть с интересными людьми. Да, а у меня радость. Приезжает мой лучший друг Ян Матушинский. Врач, работал в Варшаве. Но почему-то уезжает оттуда. Знал бы ты, как я рад его приезду.

0: Ясь, мой дорогой Ясь, я не верю, что ты здесь у меня.
1: У тебя, я смотрю, 3 комнаты. Мы могли бы жить вместе.
2: Неужели ты думал, что я отпущу тебя куда-нибудь? Ну, рассказывай.
1: Ну, что рассказывать, что, если коротко, изменила шляхта, пошла на сговор с царем,

0: патриоты еще некоторое время храбро сражались, но я, как полковой врач, был занят дни и ночи. Кстати, Тит был ранен в руку, тоже лежал у меня. Ну, словом, из больницы меня уволили, несмотря на то, что я отдавал ей все силы, здоровье. Нашлись негодяи. Распространялись слухи, будто польские врачи заведомо плохо лечат русских. Я не мог больше оставаться в Варшаве. Мой профессор дал мне рекомендацию в парижскую медицинскую школу. Помог достать паспорт. И вот я здесь. И с ужасом смотрю на тебя, моего самого дорогого друга. Что с тобой сделали эти годы? Ну, нет, мой дорогой, теперь я возьмусь за тебя всерьез. Тебя нужно лечить.
1: С завтрашнего дня. Хорошо? А сегодня вечером мы с тобой пойдем к Листу. У него соберутся интересные люди.
0: Пойдешь один. Это для меня потеря времени. Мне нужно учиться, работать. Я хочу стать настоящим врачом. Ну, а ты, конечно, будешь там играть.
1: Вероятно, придется. Слушай, Ясь, я хотел спросить.
0: Констанция вышла замуж за богатого негоцианта. Не надо. Не надо так, милый. Ты поверь мне, ведь ты любил не ее, ты любил свою грезу, мечту. У тебя еще будет счастье.

0: Фернс, это небожитель. На Земле нет таких людей. Фернс, умоляю вас, познакомьте нас сейчас же.
1: Не понимаю, зачем я вам понадобился, Аврора? Вы сами знакомитесь с кем хотите и когда хотите.
0: Правда, что у него был роман с Потоцкой?
1: Если был, то несерьезный. Потоцкая уехала.
0: А серьезное было?
1: Да. Была юношеская любовь в Варшаве. Была еще одна любовь, совсем недавно. Дочь крупного польского магната, вельможи. Дело шло к свадьбе. Но девушка оказалась расчетливой. Стать женой гения, которому зачастую нечего есть, ей показалось невыгодно. Она отказала.
0: Он очень тяжело перенес эти утраты.
1: Аврора, я не встречал человека более скрытного, чем он. Он раскрывается до конца только в музыке.
0: Я знаю, я старше его, я грубее его, опытнее. Но любовь не знает возраста. А я полюбила Фернса.
2: Эта женщина все-таки добилась своего, да?
3: Я люблю ее.
2: Сомневаюсь, слишком уж вы разные.
3: Ну, как ты можешь судить? Ты же совсем не знаешь.
2: И слава богу, я у нее не бываю, она у меня тем более. И зачем ей бывать у врача? На свете нет мустанга здоровее ее. Тащит тебя на Балиарские острова, на Майорку. Зачем? Майорка — скверное место для людей со слабой грудью. Говорю тебе, как врач. Ты недавно перенес тяжелый приступ болезни. Какого черта несет ее на Майорку?
3: Ее сын Морис болен ревматизмом.
2: Ну еще лучше с ревматизмом на Майорку зимой. В период дождей. Да она просто ненормальная, твоя гениальная писательница.
3: Ты не прав, Ян. Ты не понимаешь ее. Она смелая, свободная женщина.
2: Да, да.
3: Она борется за свободу женщин. За равенство.
2: А ну на здоровье. Ты-то тут при чем?
4: Я боюсь губительной власти этой женщины, друг мой. Она же погубит тебя. Она заставила тебя забыть все, заслонила от тебя даже родину. Польшу.
3: Ты так не думаешь, Ян. Польшу я никогда не забуду. Все эти годы не было дня, чтобы я не стремился обратно на родину. 10 лет. Так уж случилось, это судьба. Но никто и ничто не заставит меня забыть ее, изменить ей. Все мое сердце там. Я вернусь, Ян, вернусь на родину. И никакая сила не удержит меня, Ян.

0: Нет, это невозможно. Нет, нет, я не могу.
1: Помешало?
0: Нет, ничего.
1: Как успехи? Много сделал?
0: Да нет, не получается. Все, все не то. Все.
1: Чепуха. Ты всегда так мучаешься, переделываешь, а потом возвращаешься к тому, с чего начал. Посмотри на меня, сажусь и пишу. Весь план созревает у меня в голове. Сегодня ночью я написала целую главу нового романа.
0: Ну, у каждого свое, Аврора.
1: Нужно приучить себя к дисциплине. Ты, мой любимый, извини меня, немножко анархист. Понимаю, музыкант, композитор. Но нужна дисциплина. Сегодня прекрасный день, а ты сидишь с закрытыми окнами, с твоим-то кашлем. Ну, ну взгляни, что за чудо это Майорка. Какая романтика, какие краски.
0: Небо, как бирюза, море, как лазурь, горы, как изумруд, воздух, как небо. Пальмы, кедры, кактусы, маслины, померанцы, лимоны, алоэ, фиги, гранаты. Не остров, оранжерея ботанического сада.
1: Ты Париж. Раздражен. Как всегда, когда у тебя не получается сочинение. Кстати, что ты сочиняешь? Опять прелюдию?
0: Закрой, пожалуйста, окно, Аврора.
1: Ну, тебе нужен воздух.
0: Меня лихорадит. Закрой, пожалуйста, окно.
1: Ты не заболел? О, боже, да ты весь горишь. Немедленно ложись. Сейчас я позову врача.
0: Я прошу, закрой окно, этот непрерывный шум. Этот непрерывный шум.
1: Монастырь стоит на берегу моря, ты сам восхищался. Древние стены, узкие кельи, стрельчатые окна.
0: Я прошу тебя, пожалуйста, закрой окно.
1: Я бегу за врачом. Не смей вставать.

Старый монастырь. Старый монастырь. Стены, промерзшие от сырости. Крошечные кельи. Темно, холод до костей. И это море. Волна бьется глухо, как усталое сердце.

0: Ничего не могу. Ничего не написал. Зачем я поехал с ней сюда? Зачем? Какое-то страшное безволье. Надо было послушать Яна. Глупо, глупо, глупо. Все глупо. Глупо.
1: Доктор, сюда. Мой любимый, пришел доктор.
0: Да, но я не просил.
1: Ты болен. Доктор, прошу вас.
2: Нотис, разрешите, сударь. Так, повернитесь, дышите. Сколько вам лет, молодой человек?
0: 28.
2: Организм ослабленный, к тому же сильный жар. У вас опасная лихорадка, сударь. Я должен пустить вам кровь.
1: Пустить кровь? Я не позволю. Нет.
2: Простите, мадам.
1: Он слишком слаб. Он не вынесет.
2: Больной родственник, мадам.
1: Это близкий мне человек, сударь. Кровь пускать я ему не позволю. Найдите другое средство.
2: Но другого средства нет, мадам.
1: Значит, я найду другого доктора.
2: Вы берете на себя страшную ответственность.
1: Я к этому привыкла. Прощайте, сударь. Я не дам погубить тебя, мой любимый. Я буду лечить тебя сама. В старых монастырях есть монахи. Они понимают в медицине больше ученых врачей. Жди меня. Я скоро вернусь.

монастырь. Зачем? Почему? В холодной темной келье пианино. У меня жар. Я болен. В голове какая-то странная пустота. Она говорила, это так романтично. Мы будем жить в старом картезианском монастыре. К нам придет вдохновение. Я напишу новый роман. Ты сочинишь гениальную музыку. Пришло не вдохновение, а отвратительная простуда. Шумит море. Шумит. Шумит. Шумит. И болит голова. Самое страшное. Мы будем жить тут еще 2 месяца.

0: Что такое, святой отец? Мы должны уехать?
1: Дочь моя, народ, жители острова, мои прихожане встревожены. Ваш спутник, этот юноша-поляк, он чем-то болен. Может быть, заразным?
0: Какая чепуха? У него обычная простуда.
1: Ах, у него плохой кашель, дочь моя. Я не могу разрешить вам жить в монастыре. Как настоятель, я призван беречь покой и мир моих прихожан, добрых католиков.
0: Это ханжество, это дикарство, святой отец.
1: Прошу вас завтра же покинуть монастырь, сударыня. Советую вам покинуть и остров. Заранее предупреждаю, никто из жителей не сдаст вам комнаты.
0: Я могу заплатить, у меня есть деньги.
1: Сударыня, добрые католики чтут нравственные законы, а вы и ваш спутник, вы не состоите в законном браке.
0: Ах, но это никого не касается, святой отец. Это наше дело.
1: Я сказал все. Да благословит вас Бог.
0: Черт бы вас побрал. Уехать. Уехать!

0: паруса! Вязали фокнакитовы! Шевелитесь, дьяволы!
1: Сударыня, вы ко мне? Чем могу служить?
2: Господин капитан, вы поместили моего спутника в холодный, темный, сырой трюм. Это возмутительно. Он болен.
1: Именно потому я и поместил его туда. По требованию пассажиров и команды. Мы не знаем, чем он болен, сударыня. А мне на моем судне не нужна зараза. Прошу простить.
0: Эй, там! Команда! Почему не убираете паруса? Черти собачьи!
2: Тебе очень худо, мой любимый. Ты дрожишь.
3: Скорее бы. Земля. Земля.
2: Потерпи, дорогой. Потерпи. Мы вернемся в Париж. Оттуда я увезу тебя в свое поместье. В Нуан. Там прекрасно. Там ты отдохнешь. Поправишься. Там ты напишешь много талантливой музыки. У нас с тобой впереди еще вся жизнь.
4: Ференц, он умирает? Ференц.
5: Я не был в Париже давно, Дельфина. Но то, что я слышал, я решил, вы должны знать.
4: Я не видела его 10 лет. 10 лет. Как он жил? Что с ним было? Жорж Санд, она и сейчас?
5: О, нет, нет. Они были вместе 8 лет. Это были тяжелые годы для него. Почти каждое лето он жил у нее в Нуане. Но ее сын Морис ненавидел его. Устраивал матери страшные сцены. Требовал, чтобы она прогнала его. И в результате...
4: Она предала его. Да. Так должно было случиться.
5: Она говорит другое. Она разлюбила.
4: Ференц, вам я могу сказать... Это был единственный человек, которого я любила по-настоящему. Ференц, я еду в Париж. Молю Бога только об одном. Застать его в живых.

0: Ты приехала, Дельфина. Я благодарю тебя. Ты приехала проститься.
1: Я приехала вылечить тебя.
0: В такие минуты не надо неправды, Дельфина. Я прощаюсь с жизнью. Слышишь?
1: Нет. Я не слышу. Что я должна слышать?
0: Да. Ты не слышишь, конечно. Это мой прощальный концерт. Я играл его на родине, прощаясь с ней. Теперь я прощаюсь с тобой, с жизнью, с музыкой. Я не боюсь, Дельфина. Я очень устал. Мне хочется одного – покоя и тишины.
1: Родной мой, я любила тебя, люблю тебя.
0: Дельфина, я знаю, у нас была короткая, чудесная любовь. Спасибо тебе за нее. Ты всегда напоминала мне родину. Ты знаешь, когда-то Паганини сказал мне, музыка всегда настоящая и даже немного будущее. Ты не оглядываешься, ты идешь за ней и уходишь. Сейчас не слышишь музыку, Дельфина. Прислушайся. Прислушайся.
2: Так кто же он? Ваша версия?
3: Вы слушали очередной выпуск передачи «Ваша версия». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Людмила Бабкина, ассистент режиссера Ольга Михеева, звукорежиссер Альфия Кутуева, музыкальный редактор Ольга Троцевская. Звукооператоры: Галина Воронова, Галина Зуткина, Ирина Ключанская, Наталья Сазонова. В спектакле заняты артисты: Василий Бочкарев, Любовь Стриженова, Ольга Сирина, Геннадий Бортников, Анатолий Грачев, Вячеслав Дугин, Владимир Вихров, Аркадий Песелев, Виктор Зазулин, Олег Вавилов, Валерий Нинашев, Лев Любецкий, Степан Бубнов. Редактор передачи Маргарита Шабурова.
4: Арина? Арина? Что если он...
5: Государь, тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь.
4: Зачем? Зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Я никому не верю. Никому не верю.
6: Царь, батюшка, пошли меня, холопа твоего. Я, батюшка, хоть прост, а что увижу, то и скажу.
5: Розыск учинить об этом деле мог бы князь Василий Иванович Шуйский. Пусть поедут оба и разберут, чьей в Угличе виной беда случилась.
4: Вправду? Вправду? Ты хочешь послать в Углич Шуйского Василия? Послать племянника того, кого ты...
5: Великий царь.
4: Кого... Они сегодня ночью. Шурин, прости меня. Я грешен пред тобой. Мои смешались мысли, я путаюсь, я правду от неправды не отличу. Аринушка моя, поди ко мне. Петрович, поезжай со князь Василием. Князь Василий, что бишь я тебе хотел сказать? А, позабыл. Да, да, вот что. На той неделе я послал игрушек Мите. Я хотел бы знать, успел ли он?
1: Все кончено. Жених застрелен мой, удавлен дядя.
7: Дитятка, тебя к себе возьму я. Будешь ты отныне мне вместо дочери.
1: Царица, я постричься бы хотела.
4: Да, княжна, да, постригись. Уйди от мира. В нем правды нет. Я от него и сам бы хотел уйти. Мне страшно в нем. Арина! Арина, спаси меня!
7: Свет мой, Федор, в молитве мы у Бога утешения должны просить.
4: В молитве, да. Я в монастырь пойду, молиться буду, посхимлюсь там.
7: Нельзя тебе, свет Федор, венец наследный некому тебе твой передать.
4: Да, я последний вроде. Последний я. Что делать мне, Арина?
7: Свет, государь, нет выбора тебе. Один Борис лишь царством править может. Лишь он один. Оставь на нем одном правление всю тягость. И ответ.
4: Так, так, Арина. Не вмешаюсь более я ни во что.
5: Пути сошлись наши.
7: О, если бы им сойтись не довелось.
8: Государь, похад идет. Все по местам. Полки тебя, боярин, в поле ждут. Ты сам ли встретить хана нас поведешь?
9: Боярин князь Мстиславский, я муж совета, ты же муж войны. Отныне будь верховным воеводой. За честь Руси, как вождь, веди нас в бой. Я ж следую, как ратник за тобой.

0: Бездетны мы с тобой, Арина, стали. Моей виной лишились брата мы. Князей варяжских царствующие ветви, последний я потомок. Род мой вместе со мной умрет. Моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, за что поставил ты меня царем? За что?
1: Вечер. Слабый свет луны освещает затихший поселок. На опустевшей площадке появляются Иван Яковлевич, Теймур и Гетманов.
2: Я вас предупредил. Докладывать ваш проект майору через мою голову я запрещаю.
3: Но позволь.
2: Ясно? Продолжайте работать.
3: Позволь, как?
2: Я знаю, что ты хочешь сказать. Возможно, что я сам доложу ваш проект майору. Майор мой товарищ. И, пожалуйста, не мешайте мне с ним разговаривать так, как я нахожу это нужно.
4: Но Саша нам тоже не чужой.
2: Саша. Вы все думаете, что майоров это Саша?
3: А разве нет?
2: Нет.
3: Как?
2: Майоров это Трест. А Тресту до смерти надоело с нами возиться. Тем более, что стоит вопрос об увеличении проектной глубины.
3: Так ведь мы...
2: Ну, если это непонятно, я не знаю, чем вам помочь.
1: Гетманов уходит в дом.
3: Слышал?
4: Пропади все пропадом.
3: Маэстро, Иван Яковлевич, зачем ты себя расстраиваешь? Али придет, посидим и все спокойно обсудим.
4: Ну, придет, милости прошу. О деле говорить не буду и тебе не советую. Видно, спелись. Как Андрей Михайлович сказал, так и делать будем. Он голова, мы руки, зарок себя положил. Не соваться.
3: Вот так разведчик говорить не может.
4: Извините, что не так сказал. Куда нам? Это вы. Вы все наперед, преотлично видите.
3: Давай будем уважать друг друга.
4: Тимка, не зли меня.
3: Ну.
1: К дому подъехал автомобиль. Из него вышли майоров, Мехти и Морис.
5: Да-да. Приходите ко мне. Час, в два, в три. Когда хотите. Вы должны видеть мою коллекцию.
1: Хорошо.
5: 2000 проб, это ж красноречиво. Ну. Я не хочу вас уговаривать. Вы разведчик, и вы поймете.
4: Елутапе – это сокровище.
1: Сокровище.
5: Это жемчужина. Это феномен. Я молчу. Вы увидите. Нефть здесь, вот у нас, под ногами. Нужно только ее уметь взять, понимаете?
6: Вот это самое главное.
7: Тима, идите поживите. Ищи простынуть, ну что за беда?
5: О, ты здесь, Теймур.
3: Здесь?
5: Ну, идем. Я голоден. Я способен сожрать целого Джайрана.
3: О, Джайрана будет кушать сегодня кто-то другой. Жирная пища и нечистая совесть – источник дурных сновидений, говорит народная мудрость. Спокойной ночи, Михтяга.
8: Ух, свинья. Александр Гаврилович, одну минуту.
9: Будет справедливо, если вы посетите и меня, а мы бы с вами в тесной компании посидели, побеседовали. Для меня ваше мнение будет исключительно ценно, Александр Гаврилович.
8: А я у вас уже был.
9: Простите, не понимаю.
8: Ну как же? 6 часов я провел у вас на Буровой. А сейчас я иду к геологу смотреть пробы. Я не делаю частых визитов.
9: Нет, Александр Григорьевич, у меня будет наш общий друг. Трудная разведка, тяжелые условия. Вы должны помочь им, Александр Григорьевич.
8: Вот за этим-то я и приехал.
9: По-настоящему, по-дружески.
8: Знаете что, уважаемый товарищ Рустамбейли, давайте-ка упрощать наши отношения. Мы же с вами друг другу не нравимся. Зачем же нам дружить? Давайте говорить прямо. Вам не интересно знать мое мнение о разведке. А вы спросите.
9: Я считал для себя несколько неудобно.
8: Напрасно. Могу ответить. Нужно ли продолжать бурение? Не знаю. Хочу разобраться. Я думаю, на проектной глубине вы нефти не обнаружите. А как вы полагаете?
9: Мне трудно судить, вот Александр Гаврилович.
2: Поэтому я не тороплюсь решать. Но ваш геолог требует продолжать бурение. Но вам же мало моего благословения. Вам нужны трубы, нужны материалы. Вот поэтому я не спешу. Вот что, мне завтра придется уехать. Но ничего, времени у нас еще достаточно. Сделайте милость, дайте-ка вашу докладную записку сегодня же.
9: Я в восторге от нашей беседы, Александр Ильич. Да? Признаю, я был глубоко неправ в нашем печальном столкновении из-за этих несчастных труб. Клянусь, я могу оценить данный вами урок. Несмотря на его, признаться, довольно резкую форму.
8: Ну, о форме даже сожалею. Да не в трубах дело, дорогой мой. Если нужны трубы, дадим трубы, ну, дадим материал.
9: Конечно,
8: да, попросту говоря, я не люблю арабство. Извините, пока не закрылась контора, мне нужно захватить мой чемодан.
9: Страшный человек.
1: На веранде показался Гетманов.
10: Хочешь есть, Смехти? Отличный джерим. Жирный, как семга.
9: Сердечно благодарен. Не люблю сухомятку. Да брось ты эту дрянь. У меня сегодня будут шашлыки. Да, звал твоего друга. Не удостоил.
10: Ты говорил с ним?
9: Он большой дипломат. Не могу понять его линии.
10: Ну, раньше он мне казался туповатым, но парень он неплохой.
9: Ну, хорошего я пока мало вижу. Что он не глуп, могу тебя в том уверить. Слушай, ты подписал докладную?
10: Я хотел с тобой посоветоваться.
9: Да?
10: Морис хочет бурить еще 200 метров.
9: Что? Клянусь честью, у меня все-таки неплохая голова. Я был прав, как пророк Магомед.
10: Не понимаю.
9: А здесь нечего понимать. Элутопа нефти нет.
10: Что?
9: Нобель тут разведывал еще в 12-м году и только время потерял. Морис. Этот психопат вообразил здесь черт знает что. А теперь боится сознаться, что это блеф. Сегодня он требует бурить 200 метров. Завтра потребует 500.
10: Подожди, подожди, подожди. Но раньше ты этого не говорил.
9: Раньше не говорил, пока имел хоть наволос надежду. Клянусь, ты меня удивляешь, Андрюша. Неужели не ясно, что такое Морис? Человек до 17-го года работал где-то в Мексике.
10: Ну ладно, оба вы хороши. В Мексику он попал не от хорошей жизни и вернулся сразу после октября.
9: Однако ты сам говорил другое.
10: Совершенно верно. Иногда полезно человеку наступить на любимый мозоль. Но во всяком случае, Морис честный человек.
9: Ладно, хорошо, не хочу спорить.
11: А зачем он вопит, что он еще в прошлом году дал бы нефть,
9: если бы я ему не загубил скважину? Ты не думал? Он хочет заставить нас с тобой отвечать за свои ошибки. Ведь он готов взвалить всю вину на нас за то, что разведка не дает нефти.
10: Это другое дело. По-человечески я его даже понимаю. В таких делах все люди дрянь. Но не в этом дело. Что ты предлагаешь?
9: Отсюда надо уходить.
10: Как?
9: Как уходить немедленно? Мы дошли до проектной глубины. Нефти нет, и нечего валять дурака. Надо срочно переделать докладную, дать ее майорову, он поддержит. Потому что идти против всех и вешать себе камень на шею, ему так же нужно, как мне, например, жениться на Марго.
10: Подожди, подожди, Мехти. Послушай, ты действительно убежден, что нефти нет? У тебя нет других соображений?
12: Я поражаюсь тому, как ты угадываешь мои мысли. Конечно, я только человек. Как знать? Думаешь так, потому что так думаешь, или потому что хочется так думать?
10: Не напускай туману, Мехти, я этого не люблю. Говори прямо, да или нет.
12: А разве я не сказал да?
5: Почему ты не хочешь бурить дальше?
10: Страшно.
9: Я прошу тебя прекратить.
10: Мне вовремя стал обижаться.
5: Ты что, воображаешь, что я слеп и глух? Я не вижу, что кривизна втрое больше, чем ты ее показываешь, и каждый день, каждый метр приближает аварию. Ах, видел бы ты сегодня свое лицо, когда случилась эта дурацкая паника.
11: А зачем? Я видел твое.
5: Значит, я прав?
9: Абсолютно.
5: Так что ж ты молчал?
9: Из-за тебя, тебе лучше было не знать.
5: А, служебный такт.
9: Нет, дружба. Меня рекорды не интересуют. Для твоего успеха я готов пройти еще 50 метров. Но ведь это же предел.
10: Дорогой Мехтиага, я тебе советую не забывать, что ты имеешь дело не с проходимцем, а с коммунистом. Ни на какие твои темные махинации я не пойду.
12: Ну, знаешь, я редко прощаю такие слова. Объясняю их твоим исключительно нервным состоянием.
9: Где ты видишь махинации? Элутопа нефти нет. Я повторяю это еще раз. Бурить дальше бессмысленно.
10: Ты действительно считаешь, что нефть...
9: Это мое глубокое убеждение. А раз так, абсолютно безразлично, есть ли на Сара кривизна? И что было бы, если бы? Область бы никого не интересует. И лучше, если об этом никто не будет знать.
10: Для кого лучше?
9: Для тебя.
12: Конечно... Ты волен поступать, как хочешь. Можешь принести меня в жертву и броситься в объятия Таймуру с его проектом. А ты уверен, что может исправить кривизну? О, я не умею. Сломаешь себе шею, я уже не в силах буду тебе помочь. Ты умный человек, но ты не знаешь Востока. У нас есть на Востоке такое слово «менелюм». Это непереводимо. Если друг сказал другу «менелюм», ему не смеют отказать. С этим словом можно сделать многое. Мне некому сказать это слово. Я растерял все свои связи. Кругом новые люди. Один ты пропадешь, у тебя выговор. Ну, конечно, ну поставь ты рекорд на Сара, дай завтра первую тонну нефти. Тебя ждет слава и отпущение грехов. Но ведь судьба против нас. Если нельзя уйти со славой, надо уйти с честью.
10: Невелика честь.
13: Андрей Михайлович, квартира для товарища Майорова готова.
10: Да, где?
13: Во втором бараке. Там в угловой холостые мужчины живут, так? Ну, так я их попросил оттуда. Было заругались, но да ничего. Я их в раз урегулировал, и пусть это больше вас не беспокоит.
10: Да что за хамство? Кто вам позволил так распоряжаться?
13: А я полагал, так будет удобнее. Ха, ну да ведь это как хотите, для нас не составляет. Сейчас покидаем все обратно.
10: Да нет, нет, нет, теперь уже не стоит.
9: Что, Марго дома?
13: Марго дома. Скучай.
9: Очень хорошо. Пришли ее ко мне.
13: Сейчас, сейчас пришлю.
10: Что ты хочешь делать?
12: Ничего особенного. Хочу продиктовать несколько страничек. Наши выводы.
10: Какие выводы?
12: Ты посмотришь. Если согласишься, подпишешь. Да, впрочем, даже лучше, если подпишет Гулам.
10: Гулам-то подпишет, но Морис...
12: Подпишет. Беру на себя. В его шатком положении лучше уйти с миром. Он пошумит, но в драку не полезет.
10: Ну, хорошо. На, возьми докладную.
12: Благодарю тебя.
10: И прошу тебя, будь с Морисом, возможно, корректнее.
14: Я приду к нему с оливковой веткой в руках.
1: Мехти ушел. Гетманов в раздумье усаживается на крыльцо. Из дому вышла Марина.
15: Кто приходил сюда, Андрюша? Ты что молчишь? Расстроен чем-нибудь?
16: Нет, устал.
15: Можно тебя пожалеть. Дурень. Замучился, задергался. Как ты меня напугал сегодня.
16: Пожалуйста, не жалей меня, терпеть этого не могу.
15: Андрюшка, мне обидно. Почему, когда тебе плохо, ты от меня прячешься? Я не знаю, словно ты боишься показать себя слабым. Разве это стыдно, когда жалеют?
16: Пустяки, пустяки, Марина, выдумываешь.
15: Да нет, не выдумываю. Ты никогда мне не говоришь ничего такого.
16: Что значит такого?
15: Ну, такого, где ты слаб, не уверен, не прав. Ну, я не умею выразить. Но почему ты скрыл от меня, за что тебе дали выговор?
16: Пожалуйста, не говори вздора.
17: Чего ты от меня хочешь? Достаточно того, что я с утра до ночи должен драться, лавировать, нападать, защищаться, видеть подозрительные взгляды людей, готовых в любую минуту поставить мне ногу, стоит только мне покачнуться. Неужели я не могу требовать, чтобы, когда я приползаю в свою конуру, мне не учиняли домашнего следствия? Чтобы я был прав, не давая никому отчета.
15: Как ты странно говоришь, никому. Как будто меня не существует.
17: Вот именно ты существуешь. Очень правильное слово. Ничего не делаешь. Проводишь время с этой дурой Марго.
15: Ну, знаешь, не тебе об этом говорить.
17: Ах, вот как? Ну что? Что? Что? Да, что?
15: Потому что ты в этом виноват. Ах, нет, нет, нет, что я виноват? Ты прав. Ты всегда во всем прав. У тебя передовые взгляды. Наши отношения основаны на равенстве, на доверии. Вот я прожила с тобой 5 лет и чувствую себя ограбленной. Ни профессии, ни друзей, ни ребенка.
17: Марина, ну...
15: Молчи, молчи, молчи, молчи. А то сейчас начнешь говорить, и я опять буду не права. Но я чувствую это хищничество. Вот что, Андрей, так нельзя. Ох, я теперь многое понимаю. Разве я всегда была такая? Когда Саша меня увидал сегодня, я сгорела со стыда.
10: Ну, судя по вашей встрече, этого не было видно. По-моему, ты висела у него на шее.
15: Ну, как тебе не стыдно, а? Ты ругаешь Марго, а сам дружишь с ее мужем, которого она выше 1000 раз. Ты выслушиваешь донесения о поведении твоей жены. Позор!
10: Я дружу? Я выслушиваю?
15: Ну, знаешь, да, ты... да, да, да, да. Ты сам себя сейчас выдал. Сколько раз я говорила, что комендант хам, непроходимый дурак. Ты смеешься над ним, но он тебе нужен. Он избавляет тебя от труда быть грубым. Это черная работа, а ты любишь быть чистым. Да разве тебе нужны люди? Ты никого не любишь, кроме самого себя.
10: Ну вот. Женщина может наговорить черт знает что, но стоит ей заплакать, ее же нужно утешать. Марина.
15: Отстань,
10: ну, Марина,
15: пожалуйста.
10: Ну, подожди, подожди, послушай.
14: Ну, мои дорогие.
10: Не помешал?
12: Да нет.
10: Куда ты, Маринка?
12: Да нет, нет, нет. Она что-то скисла. Плохо переносит жару. Ой.
10: Обедал?
18: Да, спасибо.
10: Как?
18: Я сейчас должен направиться к Ольге Петровне.
10: Как?
18: Что там же меня и спать уложат.
10: Нет, зачем? Тебе же приготовили комнату.
18: Да я знаю, я не люблю никого стеснять.
10: Нет, пойдем.
18: Я уже сказала этому твоему долдону. Ну? Ты что читаешь?
16: Да ничего. Какой черт. Тут одичаешь. Когда приходится управлять людьми, не до билетристики.
18: Ты знаешь, мне вообще показалось, что ты...
16: Что?
18: Ну, как бы тебе сказать?
16: Ну что, ты, да ты не тяни. Отстал, что ли? Ну, конечно. Не хочется об этом говорить.
18: Ну, как знаешь.
16: Саша, дай руку. Ты знаешь, я мало верю в дружбу, благодарность и прочее, но... Но мне приятно.
18: Здрасте.
16: А ты веришь?
18: А я верю. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, то
16: когда-нибудь... Саша, мне очень нужно с тобой поговорить.
18: О чем?
16: Видишь ли, у меня... Нет, ну, в другой раз как-нибудь.
17: Вот опять свет погас. Вот чертов долдон! Ну, вкачу ему завтра выговор.
18: Ну, как знаешь... Кто это поет?
16: Где? А, это Газанфар, он всегда там.
18: Ого! А ты знаешь, о чем он поет?
16: Всегда одно и то же.
18: О, не думаю. Он поет о Саре, он поет о мертвой долине, которая расцветет и будет прекраснее всех долин юга. Ты можешь гордиться, Андрей, у тебя в Елу-Тапе есть уже свой Ашук.
16: Да? Не знал.
18: Ну, я пошел.
16: До свидания.
18: Сейчас пойду перепугаю стариков.
16: Иди.
17: Взяв чемодан, Майоров осторожно открывает дверь и, крадучись, входит в дом Иван Яковлевича. Секунду помедлив, Гетманов идет к себе.
19: А что вы сидите здесь в подъемках, а? Мы пойдем лучше на воздух, там у нас.
20: Ну вот, видишь, а? Можешь себе представить, как вечер завсегда нам комендант тьму египетскую устраивает. Я уж тем доволен. Слава тебе, Господи, хоть... Луна-то от него не зависит. Садись, Сашенька.
21: Покажись, покажись.
22: А вам, товарищ начальник.
20: Саша. Ай, ты милая. Ольга Петровна, ну, ты собери, что-нибудь у нас там найдется.
17: Погоди, погоди. Ты лучше расскажи, о чем ты давеча со мной говорить хотел. А ну-ка, садись, потолкуем здесь.
20: Хватит. Стар я воевать, так что объявляю, нынче о делах я не разговорчик. Прошу себя заметить.
23: Маэстро.
20: Тим, маэстро, молчать.
23: Я тебя прошу.
20: Молчать, кому говорю. И вообще хватит. Вот уеду я на родину.
21: Ой, да что ты, Иван, захворал, что ли?
24: Это потрясающе. Какую тебе еще родину нужно? А здесь ты что, не на родине?
20: Уеду я от вас, уеду. 36 лет в разведке. Детей раскидал Антон Балахна, Яков на Эмбе, Варвара с мужем в разведке. С меня получено сполна. Уеду я в свой Ярослав.
24: Ярославль, Ярославль. Ярославль, нефти нет, скучно, да?
25: Скучно, мастер.
20: А может, найдут. А? Она теперь всюду. Я гулам немного хочу. Мне, чтобы хибарка была и огород. Огурцы буду сажать.
24: Огурцы.
20: Цветочков под окнами насажу, которые там... Буду ходить я.
18: Вот чудак. А здесь раз нельзя.
20: Пробовал. Вот такая земля. Без воды, брат, ничего не растет. И лопух не растет.
18: Так вода вздор, воду достать можно.
20: Легко сказать, иди.
18: Ну, отсюда до речки, далеко ли?
21: 40.
20: 40.
18: Точно, точно. По спидометру смотрел, даже прикинул так на глазок. Сколько чего потребуется. А что, можно поднять.
20: Позволь, Саша, ты что же это, милок, задание имеешь?
18: Нет, так просто.
20: То есть, как это так?
18: Ну, вот просто. Так, гимнастика для души. Люблю помечтать с карандашиком в руке.
20: Ха, мечтатели.
18: Точно, точно.
20: Значит, воображаешь.
18: Точно, точно. А в нашем деле человек без воображения будет только зря штаны протирать. А мы разведчики. Мы можем мечтать по-хозяйски.

0: Что, Марго, Марго?
1: Вы что-то хотели сказать, товарищ Марго?
2: Нет, нет. Нет. Говорите, пожалуйста.
1: Тимур, Маргоша. Тимур, ты читал Саади?
3: Саади?
1: Утренний ветер и земля шира за огонь. Кого он охватит, тот уж не знает покоя. А ты знаешь, где шира, старик?
3: Нет.
1: А? Это здесь, в наших широтах. Я тебе покажу на карте. Так вот, сотни лет тому назад здесь в феврале цвели розы и гиацинты. Да, а славу шарадских плодов поэты разнесли по всему миру. А ты тоскуешь по лопуху, эх ты. За водой дело стало. Так неужели мы тебе не дадим воду?
3: Позволь, что же ты так рассуждаешь? Ты кто ж такой будешь? Депутат?
1: Нет, обыкновенный разведчик.
3: Ну вот когда будешь депутатом, тогда и рассуждай. А так, брат, дразнить не след.
1: Да надо, надо, надо, вы тут засохнете. Я тебе, старик, не то скажу. Здесь надо построить город, утопающий в зелени, окруженный цветущими виноградниками. Это будет город разведчиков. Так вот, от этого города я желал бы быть депутатом.
3: Шут тебе, дери совсем. Как все это прелестно объясняешь? Уж и город построил, и реку отвел. А ты подумал, подумал, что для этого надо?
1: Что для этого надо?
3: Да.
1: Нефть.
4: Ой, до нефти 200 метров. Я залью вас нефтью. Вы построите тут тысячи вышек. Крекинзавод. Елутапе, это же сокровище. Ну, я молчу, я дал слово, я не буду. Это жемчужина.
5: Нефть есть, и взять надо.
1: Да где же она? Ну, можно взять?
5: Конечно, конечно, можно.
4: Эх, отец, отец, поверь.
3: Тимка, молчать.
4: Прямо зло берет смотреть. Это каменное надо сердце.
3: Ну, молчать, кому говорю.
4: Ну, хорошо, хотел поговорить, после скажу.
1: Ну, короче, как взять нефть? Говори, какой там у тебя проект.
3: Ах, хитер ты, ах, хитер, эва куда и подвел. О, фонарь зажегся. Комендант знамени подает. Ну, Саша, пойдем в комнаты. Есть разговор.
5: Разговор.
6: Все уходят в дом. На веранде показались Мехти и Гетманов. Мехти останавливает Гулама.
7: Гулам! А? Гулам, Гулам, одну минуту! Андрюша,
8: да?
7: Андрюша, он здесь.
8: А, Гулам, я тебя не сдержу. Тут нужно кое-что подписать.
5: Что это, Андрюша?
8: Это счета Мехти привез.
5: А, пожалуйста.
8: Ну, я просматривал.
5: Пожалуйста.
8: А это докладная о состоянии разведки.
5: Ну, пожалуйста.
8: Стоп. Да ты хоть посмотри, что подписываешь,
5: а
8: чудак.
5: Что это? Что? Нет.
8: Что?
5: Извини меня, Андрюша, не могу, даю честное слово.
7: Ты что, обалдел?
8: Подожди, подожди, Мехти. Послушай, Гулам. Ты, конечно, можешь не подписывать, это твое право. Но тогда уж действуй на свой страх и риск, не рассчитывая на мою помощь и поддержку.
5: Эй, Андрюша, зачем говоришь страх? Мне даже повторить страшно, что я тебе сказал. Разве ты когда-нибудь от меня слышал? Нет. Только это я не могу подписать. И даже не проси.
8: Объясни, почему.
5: Почему? У меня дочка Сара есть, знаешь, да? Это тоже Сара. Для меня одинаково. И могу я подписать, чтоб их совсем уничтожить, а?
7: Клянусь честью, он идиот. Ты понимаешь, что за чепуху ты говоришь?
5: Подожди, ты не ругайся, Мехти. Может быть, я неправильно выражаюсь. Мне только решиться было страшно. Теперь я никого не боюсь. Андрюша? Зачем ты меня снял с буровой?
9: Я думал, учить будешь.

0: А ты из меня игрушку сделал, да? Кабинет имею, бумагу подписываю. Что подписываю, зачем подписываю, я не понимаю ничего. Раньше я ходил гордый. Люди говорили, о, гулам идет, орден имеет, он хороший мастер. А теперь я кто? Орден не смею надеть. Люди стесняются, даю честное слово. Вот смотри, все здесь. Орден, книжка, партийный билет. Пойду в центральный комитет, положу все на стол и скажу, я виноват. Но сам не знаю, сколько виноват и в чем виноват. Надо, возьмите орден, отнимите партийный билет, мало судите меня, дайте лопату, буду земли копать. Я не чужой, я азербайджанский рабочий. Может быть, когда-нибудь вы захотите мне вернуть и билет, и орден.
1: Солдатская память. Удалось запомнить нам путь в разрывах, номер части, медсестер по именам и по званиям начальства. Сохранилось с давних пор до четвертого колена лейтенант, сержант, майор и Маруся, Клава, Лена.
2: Вера Николаевна швырнула платье, которое укладывала в чемодан, и села на кровать. «Нет! Нет, и еще тысячу раз нет!» — из какой-то мелодрамы произнесла Нина Леопольдовна. «Кукольный дом должен быть низвергнут!» Грязная, подлая история. Розовея от гнева, не в силах более сдерживаться, крикнула Люба. «Неужели ты не можешь хоть дождаться его, чтобы поговорить, сказать по-человечески?» «У меня сердце разорвется», — сказал Вера Николаевна. «Как ты не понимаешь?» Я не выдержу и останусь из жалости к нему, к его неумению жить, к его неприкаянности. И опять буду только нянькой, только домохозяйкой, без кругозора, без интересов. Курица, а не человек. «Кому же ты едешь?» – устало спросила Люба. «Почему это непременно к кому-то?» «Потому что ты не способна ехать просто так. Ты можешь непосредственно от Владимира Афанасьевича к Ивану Ивановичу, и чтобы там все было готово. Вера Николаевна даже вроде обиделась. «Ну ведь ты знаешь, что мне самой ничего не нужно». «Ой ли, тебе-то как раз и нужно, и много нужно, если ты не находишься в состоянии зимней спячки. Очень много нужно, Верунчик. Именно потому ты и решила бросить Устименку Сунчанском. Салончик будет, да, Веруш? Артисты, поэты, писатели, и среди них такая хирургесса. Отчерк в журнале. Он будет жить, сказала Вера Николаевна, размываясь после операции. Но кто же создаст тебе салончик, сестричка? На это деньги нужны, ты говоришь пошлости, вновь занявшись укладкой, сказала Вера Николаевна равнодушно. Просто стыдно тебя слушать. А все-таки, и какая официальная версия? Негодяй Устименко отравил тебе жизнь, лишил тебя любимого дела, превратил в домохозяйку. Ты истрадалась, погрязла по его вине в мелочах. Как выражается наша мамочка, кукольный дом должен быть низвергнут. Вера Николаевна аккуратно сложила две юбки и стала складывать халат. Лицо ее, в общем, стало спокойно. Она даже улыбалась иронически. «Дрянь», — сказала ей Люба негромко. «Господи, какая ты дрянь! Красивая, ленивая, глупая, хитрая, расчетливая дрянь! Ненавижу!» «А Устименку любишь?» «Люблю», — ответила младшая сестра. «И не понимаю, как можно его предать, по-воровски, низко, грязно устраивать за его спиной дела, лгать ему и всегда притворяться. Я не понимаю, не могу понять». «Тебя никто и не просит понимать». Вера Николаевна вынула из шкафа стопку своего розового белья и уложила в чемодан. Было видно, думает она только о том, что делает сейчас, а больше ни о чем. Она укладывалась и думала о том, как и что уложить. А Любу слушала, как слушают невыключенную тарелку радиотрансляций. «Верка, одумайся!» – попросила Люба. «Оставила бы ты меня в покое!» равнодушным голосом ответила Вера Николаевна. Сосредоточиться невозможно. Она посмотрела на Любу, та плакала. Плакала долго и даже громко всхлипывала. Плакала по-деревенски, с подвываниями, и не вытирала слез. «Ладно», — сказала Люба, подымаясь. «Нет у меня больше сестры. Нету и никогда не будет. А Наташку мы у тебя высудим. Не жить мне на этом свете. И кроме того, я Володю женю. Женю на этой адмиральской дочке. И пусть он будет счастлив. Он, а не ты, потому что он несчастлив, а достоин счастья. Так же достоин, как ты, всего самого дурного». Слезы мгновенно пересохли на ее глазах. Она подошла к Вере близко и сказала с такой силой, что та даже чуть-чуть побледнела. «Уезжай. Правильно. Освободи его жизнь. Пусть и он вздохнет. Пусть и ему солнышко засветит. Пусть! И попомни, умная дура, попомни, ведь ты думаешь про себя, что ты умная. Попомни, Верунчик, большая дорога суждена Володе. Большая. Потому что он весь для людей. И люди отдадут. Ты не можешь понять своими жалкими извилинами, что это значит, когда человек полностью служит людям, совсем себя отдает, без расчетов, без подходцев, без высоких слов о человечестве. Для него в каждом человеке человечество, и в человечестве все люди. Ты ничего не знаешь, как он работает, и как он своей грудью защищает всех, кто дело делает, и как отношения портит, и как ничего, никого не боится. Уезжай, миленькая, уезжай, сестричка. Я понимаю, без тебя в Москве никак медицине не управиться. Ну, а мы управимся, перемучаемся, перебьемся. От этого монолога Люба даже задохнулась, налила себе в щербатую чашку из кувшина воды, выпила, утерла рукой губы, крепко по бабье затянула платок и, не попрощавшись и не оглянувшись, ушла. Вечернюю оттепель прихватил ночной морозец, и, как всегда, по-скользкому у Устименки было нелегко с его искалеченной ногой. Упираясь палкой, помахивая чемоданчиком, он торопился домой увидеть Наташку. В кухне сбросил шинель и вошел в комнату. Шкаф был настежь раскрыт. Клеенка съехала в сторону со стола. На полу у печки лежала нелюбимая Натальей первая ее кукла с оторванной ногой. Швырнув палку, Устименко подошел к столу, понимая, что листы бумаги, прикрытые блюдцем, имеют отношение к нему. И точно. Это было письмо Веры. Длинное, все объясняющее и в то же время темное, как темной была для него ее душа. Первое слово, о котором он споткнулся, было неконтактный. Оказалось, что вся беда их брака заключалась в том, что супруг, то есть Володя, был неконтактным. Впрочем, ее объяснения мало интересовали Устименку. Он, пробегая строчки, все искал имя дочери. И только в самом конце длиннейшего послания обнаружил, что Наташу Вера Николаевна увезла с собой, так как ребенок ни в коей мере не интересовал отца и лишь стеснял его двойную личную жизнь, проходившую отдельно от семьи. Прочитав начерно, Владимир Афанасьевич сел и перечитал письмо набело со всеми его несусветными пошлостями и подлостями. Понял в нем ненаписанные, но подразумевающиеся намеки на Варвару. Прочитал уже не намеки, слова про то, что он добр к людям за счет благополучия своих близких. Впрочем, были и слова о сохранении товарищеских отношений и о том, чтобы не забывал он свой долг отца. Так просидел он часа два с этим письмом в откинутой руке. Предвидя в разные поры своей жизни именно такой конец их брака, он все-таки никогда не представлял себе, как тяжело, пусто и скверно станет ему без Наташи. Наверное, потому, что не понимал раньше, что именно Наташа была для него всем тем, что другие люди именуют емким понятием «семья». Было уже около 12 часов дня, когда Устименко, хромая, доплелся до больницы. Тетя Поля ужасно как ему обрадовалась. Он чужим голосом велел ей приготовить для него душ. Взглянув изумленно, она ушла. После горячего обильного душа, крепко секущего тела, Устименко приступил к бритью своей старенькой бритвой и, взбивая мыльную пену, увидел в дверном проеме несчастную виноватую Любу. «Иди сюда», — сказал он ей в первый раз на «ты». «Иди, Люба. Я, знаешь ли, сегодня, наконец, понял разные твои загадочные выпады против Веры Николаевны. Закрой дверь, пожалуйста». Люба плакала. Только теперь он заметил ее тихие слезы. «Что касается Наташи, то вы не беспокойтесь», — сказала она. «Я железная баба. Меня нельзя переупрямить. И мы девку вам отсудим. Не сразу, но отсудим». Слезы полились еще чаще. «Перестань реветь», — велел Устименко. «А вам хоть бы что?» — вдруг рассердилась она. «Вы даже довольны. Не могу себе представить, чтобы я ушла от Вагаршака, а он так сидел и брился, как бревно». И она, поняв, что говорить больше про Веру не следует, вышла. Оставшись один, он вдруг почувствовал себя ужасно усталым и попросил у дежурного таблетку кофеина. Потом вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня, даже чаю не пил. И конференция вывалилась из его головы. Конференция, назначенная на сегодня ровно на час дня. Впрочем, он не опоздал. Оставалось еще минут 20, за которые няня, тетя Поля, еще не забывшая, как сухо он с ней поздоровался, напоила его чаем и покормила каким-то гарниром, оставшимся в кухне. В кабинет понемногу подтягивались доктора. Народу набралось так много, что поступило предложение перейти в вестибюль онкологического отделения. Там было и высоко, и широко. Оказывается, больные, желающие присутствовать на загадочной конференции лечащих и лечащихся, уже нанесли туда стульев и табуреток. По пути к онкологии Устименко подумал, что ему надо, наконец, покончить со всякими жалкими размышлениями о несостоявшейся личной жизни и хоть немного сосредоточиться на том докладе, который предстояло в скорости произнести. Уже когда готовился он начать, выжидая лишь конца затянувшегося процесса рассаживания, увидел он Евгения Родионовича, который хлопотал, чтобы сесть поближе к первому секретарю обкома Золотухину. Весь его облик являл почтительно возбужденное и ласково предупредительное состояние. «Можно мне начать?» — угрюмо осведомился Устименко. «Или еще будем пересаживаться с места на место?» Евгений Родионович перестал мельтешить, и только очки его злобно блеснули на Устименко. А тот сходу, словно с середины, стал рассказывать без всякого предисловия и стараясь не сгущать краски про то, как вообще новый больной поступает в вообще больницу. К чему он ведет свой рассказ, было непонятно. Говорил он хоть и угрюмо, но без раздражения, и слушатели постепенно начали слегка посмеиваться. Рассказывал главврач, ничего не преувеличивая, но именно то, что испытал каждый из здесь сидящих, если не в Унчанской больнице, то в другой, но испытал непременно. Внезапно уловив ироническую улыбку профессора Щукина, Устименко обратил свою речь к нему, хоть и не назвал его по имени. И чем больше сопротивлялся его рассказу Федор Федорович, тем сокрушительнее становились его теперь уже злые фразы, которыми он гвоздил, как дубиной, привычно жестокой и бесчеловечно равнодушный режим тех больниц, которым применимо понятие «Конечно, мы не что-нибудь особенное, но ведь и не хуже других». «Такого рода больницы и даже клиники», неожиданно для себя самого с гневом в голосе произнес Устименко, «устраивают только гастролеров-профессоров с их нежеланием вникать ни во что, кроме своей операции или своего диагноза, в то время как больничная повседневность решает порой неизмеримо большее, нежели сравнительно искусная операция». «Ого!» – воскликнул Евгений Родионович. «Вы что, товарищ Степанов, за профессоров обиделись?» Сдвинул темные брови Устименко. «Или слишком высоко не по чину я замахнулся?» Последовали еще реплики, на которые Устименко сообщил, что это где только цветочки, ягодки впереди. И действительно, Ягодки были впереди. Уже почти никто не смеялся. Наоборот, и больные, и медики слушали Владимира Афанасьевича, насупившись. Долго говорил Устименко. И чем дольше длилось его повествование, тем грубее становились слова, тем резче рвал он фразы и тем менее искал подходящие своим коллегам формулировки. Речь его перестала походить на доклад, а сделалась просто изложением ночных мыслей, тех назойливых, мучительных, может быть, порой и не совсем справедливых монологов, которые как бы даже произносят в бесконечные часы бессонниц все люди, наделенные даром совестливой наблюдательности и желающие работать не против совести, а решительно согласуясь с нею даже в самой повседневной и будничной малости. По-разному слушали своего главврача обиженный и уязвленный Воловик и верный делатель-работяга Митяшин, медсестра Женя и не разучившаяся восторгаться Володей, всей душой преданная ему Нора. Но, тем не менее, все слушали, красиво выражаясь, как зачарованные. И никто, даже наибольшие циники, не сомневались в том, что этот железнолобый Устименко добьется своего. Он, несомненно, добьется. Он никогда не отступает, если уж говорит, то обязательно делает. А Устименко уже рассказывал об успехах лечебного сна, об однообразных раздражителях, об усыплении искусственным шумом дождя, об эстетотерапии, лечении красотой. Ему возражали, с ним спорили. Наконец, к концу, когда все изрядно устали, вылез Евгений Степанов. Говорить ему было очень трудно, потому что он все искал значение и мысль на лице первого секретаря Золотухина. А тот, как назло, совсем от бедного Женечки отворотился, и ничего нельзя было понять по его щеке и уху. Поэтому Степанов лишь повертелся вокруг да около и дал понять, что он утрудит свои извилины обдумыванием всего, что в речи Устименко и его коллег можно принять на вооружение, а что и нуждается в коррективах и поправках, ибо скоропалительности в этих вопросах не может быть места. Тут, как бы задумавшийся секретарь обкома, медленно встал и со смешком сознался в том, как одолела его больница во главе с уважаемым, но нестерпимо настырным товарищем Устименкой. «Ей-ей, самому смешно!» Весело оглядывая собравшихся, сказал он. «Ну что такое? Ну для чего я, никакой не медик, сюда нынче притащился?» «Но знаете, не жалею, нисколько не жалею. И вообще...» Смешно возмутился он. «Почему это именно в Унчанске такую власть медики забрали? Жили мы тут под руководством Степанова Евгения Родионовича, тихо, мирно, всем всегда очень довольны были. А тут понаехали такие, понимаете, скандалисты, житья никакого от них не стало. Право слово, хоть плачь!» Смеясь чему-то, он повертел головой и, заразив своей веселой несерьезностью всех, махнул рукой и с радостью в голосе сказал низким, гудящим голосом: «Нравится мне на старости лет, когда люди умеют со взлетом помечтать. Молодцы!» И словно сразу устав, словно сделалось ему вдруг нестерпимо скучно, отыскал глазами Степанова и сказал: «Не моя воля и власть, не моя, а то бы я вас всех отдал под Устименку. Вот за одни, за эти мечтания, за то, что он себе такой коллектив создал. Что ж, будем думать или сразу делать начнем? Как, Владимир Афанасьевич?» «Предлагаю делать». «Бойкой», — неопределенно усмехнулся Золотухин. «Ох, бойкой». На этом конференция закончилась. Евгений Родионович, сидя рядом с шофером, с хлопотливым выражением читал газету. «Я только тебя докину и сразу дальше», — предупредил Евгений, складывая газету. «Уж ты не обижайся, а вечер целиком и полностью проведем вместе». Адмирал хотел был сказать, что никакой вечер вместе ему не требуется, но Варвара погладила его запястье, и он промолчал. Машина повернула, Сноп солнечного света ударил в лицо Варвары, и адмирал грустно удивился. Синяки под глазами, морщинки у круглых, еще недавно совсем молодых глаз. Рот полуоткрыт, словно дышать ей трудно. «Ты чем расстроена?» – осведомился Родион Мефодьевич. «Не спала, что ли?» «Вот-вот, поговори с ней!» – обернулся Женька с переднего сиденья. «Поговори, побеседуй. Черт меня дернул сообщить сестричке, что от нашего дорогого Володечки жена с чадом сбежала. Так вот, изволишь видеть, страдает». Сытые губы Евгения безмятежно улыбались. Глаз за очками, как всегда, не было видно. Он и вправду не понимал, чем огорчена Варвара. И стал расписывать характер Устименки, с которым никто не может ужиться. Помолчал бы. Тихо попросила Варя. Дома к Родиону Мефодьевичу подошла Павла, стрепуха. «Там до вас пионеры пришли», — сказала она. «Просит к ним выйти».
3: «Какие еще такие пионеры?» — удивился Степанов.
2: «Они который раз являются», — объяснила Павла. Адмирал повернулся к Варваре.
3: «Чего им надо?»
2: «Откуда мне знать?» — не глядя на отца, ответила она.
3: «Пусть сюда идут», — велел адмирал. «И почему с черного хода?»
2: «Робеют. Их Евгений Родионович не велели пускать», — со странным выражением приторности и злорадства произнесла Павла. «А они услышали, ребятишки-то, как Евгений Родионович распорядился гнать их в шею.
3: Варвара, приведи их сюда», — уже грубо распорядился Родион Мефодьевич.
2: «Вот, папа,
3: к тебе», — сказала Варвара, пропуская в столовую двух высоких голенастых девочек и широкоплечего, очень, видать, крепкого мальчика в очках, серьезного и напряженного. Степанов поднялся им навстречу.
2: «Товарищ, герой Советского Союза», — сказал мальчик. «Простите нас за такое вторжение, но мы не сами от себя, а по поручению пионерских организаций Приреченского района».
3: «Ну что ж», — ответил адмирал, — «давайте знакомиться. Степанов».
2: «Винокурова, Валя», — сказала черненькая девочка с челкой. «Бойченко Саша», — произнесла другая блондиночка.
3: «Штуб Алик», — сказал мальчик в очках. «А теперь я вас слушаю, ребята», — ласково сказал адмирал.
2: «А вы, товарищ герой Советского Союза, разве вы не в курсе дела?» — спросил Алик. «Этот ваш дом, в котором вы проживаете, у нас отобран. Это был районный дом пионеров и школьников. А нас отсюда выгнали, обещали новый. Никакого нового не дают».
3: «Не понимаю», — жестко сказал адмирал. «Ничего не понимаю. При чем тут пионеры и школьники?»
2: «Так ведь это же наш дом», — сказала Валя и даже каблуком постучала по полу.
3: «Откуда вас выгнали?» — опять не понял адмирал.
2: «Отсюда». Терпеливо и ласково, поглаживая отца по широкому плечу, сказал ему Варя. «Отсюда их папочка выгнали. Дело в том, что Евгений Родионович, незадолго до твоего приезда, узнав о демобилизации, проделал ряд, мягко выражаясь, фокусов. Он обещал пионерам...»
3: «Понятно», — произнес Степанов.
2: «Совершенно понятно». Как только он услышал про Женьку, сразу понял все.
3: «Вот, значит, каким путем», — произнес он, погодя.
2: «Так-так.
3: Ну что ж, понимаю. Все понимаю».
2: Наступила длинная и довольно неловкая пауза. Ребят переглядывались, не зная, что им делать дальше. Алекс снял и протер очки.
3: Адмирал погасил в тарелке свой окурок, сильно примял его пальцем и произнес спокойным и твердым голосом: «Сегодня мы переживаем 18 марта, так?»
2: «Так», — подтвердил Алекс Штуб, — «18-е».
3: «К 25-му вы сюда вернетесь», — вставая, произнес Родион Мефодьевич.
2: И все трое ребят, и Саша, и Валя, и Алик, именно сейчас вдруг увидели в этом старичке не просто отставника-пенсионера, а военного моряка, адмирала. И, конечно, героя Советского Союза.
4: «Так мы пойдем».
3: «Идите», — кивнул Родион Мефодьевич. Варвара пошла провожать ребят, а дед Мефодий осведомился. Куда, Родя, денемся-то, оба старики. И ты, сынок, не гордись, тоже голова белая. Денемся, сказал адмирал. Советская власть двух стариков без крыши не оставит. А хоромы эти нам ни к чему. На кой они нам ляд, батя? Когда Варвара вернулась, Родион Мефодьевич смотрел в окно, и на лице у него было неожиданно проказливое мальчишеское выражение. «Ты что сияешь?» – удивилась Варя. «А мечтаю, как женюрочка отсюда станет когти драть с Ираидочкой. Но пионеры-то каковы, а?» И, пройдясь по комнате, спросил. «Где же мы, однако, дорогая моя дочь, жить станем? Как предполагаешь? Ведь тут оставаться категорически невозможно. Это ты, наверное, понимаешь? Согласна?» Варвара кивнула, думая о чем-то своем. Ей было совершенно все равно, где жить. Сама-то она, в конце концов, здесь только гости. Ей пора в Гриднево возвращаться, к геологам. Ей вообще было все равно. Разве не все равно, где жить, когда неизвестно, зачем жить? Ей стало жутковато от этой горькой мысли. Она взяла у отца папиросу, закурила, пустила дым ноздрями, как на войне. Зевнула и пожаловалась, словно в давние годы, когда жила у Степанова на эсминце. «Скучно мне, пап». «Я знаю», — не сразу ответил он, и посоветовал, хоть нелегко ему было именно это ей советовать, «уезжай». «Куда?»
4: «К черту на кулички!» — крикнул он. «Куда глаза глядят? Только уезжай отсюда, брось эти свои мечтания, брось его, забудь о нем, полюби хорошего человека, очнись! Прочухайся!»
3: «Лучше его нет», — сказал Варвара.
4: «Есть!» — яростно закричал адмирал. «Все лучше его! Так с тобой поступать, так тебя не ценить, так ничего не понимать!»
3: «Все он понимает!» Спокойно и светло, глядя в сердитые глаза отца, перебила Варвара. «Не может не понимать!» «Что мы, право? Ведь это все чепуха. Куда бы я ни уехал, ничего не изменится!» И этот разговор опять ничем не кончился. А вечером Евгению пришлось выслушать спокойный приказ адмирала. Спокойный и угрожающий приказ на тему о том, в какие именно сроки Евгению Родионовичу Степанову надлежит убраться из дома, украденного им у детей. «Понял, негодяй!» – осведомил Степанов-старший. «Ясно», вытянувшись в своей пижаме, слегка даже по-военному ответил Степанов-младший. «25-го я сюда приду», предупредил адмирал. Евгений Родионович вздохнул, а Варвара пронесла в комнату отца порожний чемодан, обтирая по дороге с него пыль своим чистым носовым платком. Даже пыльной тряпкой она гнушалась в этом доме. Домой Устименко плелся долго и ужасно удивился, увидев в своей кухне насупленного Родиона Мефодьевича с таким же мрачным дедом Мефодием. У двери были сложены чемоданы, два получше, один поплоше. Адмирал был в штатском, в кепочке с пуговкой, дед в военно-морском, доброго сукна, адмиральском, правда, без погон и шевронов. «Примешь пожить?» – спросил Родион Мефодьевич сурово. «Мы с батей в гостиницу хотели, а Варвара сюда привезла. Володечка, говорит, допустит под крышу». Устименко молчал, сжав челюсти. Странное и непривычное понятие «судьба» внезапно, словно пулей на вылет, прострелило его. «Я рад», — сказал он просто, как говорил всем и всегда. «Извините, не понял сначала, что к чему. Вам с дедом Мефодием комната, а... я в кухне, сейчас кровати на места водрузим. Погодите, да вы, наверное, поели бы. Что ты в кухне, об этом никакой речи быть не может», — не без суровости но как-то словно бы оттаив, произнес адмирал. Все в комнате расположимся на казарменном положении. Да ну и ненадолго, несколько дней, я надеюсь, утрясется все. Не более как через час все и тут вполне утряслось. Дед Мефодий, будучи человеком запасливым и ни на что хорошее в будущем не имея привычки надеяться, прихватил в суматохе из Женькиного буфета часть горячительных напитков, которые там обнаружил, и к ним закусок, что по силам было уволочь. Кошелка с продовольствием стояла в сенях. К ужину дед почувствовал себя вроде хозяина. «Закалели мы тут на холоду тебя дожидаясь», закусывая облупленным яйцом, объяснял он. «Даже Варвара Родионовна рекомендовали выпить, как взойдем в избу. И она, бедняга, измерзлась, все башмаками топотала. Сыро, студено». «Куда же она подевалась?» Ни на кого не глядя, спокойным голосом спросил Владимир Афанасьевич. «Почему с вами не вошла?» «Вошла и ушла», не торопясь, ответил адмирал. В скорости все улеглись. Устименко настоял на своем, вытянулся в кухне на раскладушке и погасил свет. Стоило ему остаться в темноте, как она заявилась, Варвара. Заявилась всегдашняя спутница его жизни, та, которой он жаловался, когда ему было худо, и которой хвастался, когда было чем, та, которая была его совестью, его несчастьем, лучшей стороной его души и самым близким ему человеком, даже тогда, когда он совсем потерял ее. Заявилась печальненькая, постненькая, такая, какой он желал ее видеть в пору, когда накатывало на него желание учить ее и поднимать до себя, как она любила выражаться, в ту неоцененную, самую счастливую полосу его жизни. «Дурак», — сказал он себе, переворачивая жесткую подушку. «Дурак, идиот, болван». Трабаганья болезнь предстала перед ним. Желтые пески Кхары, черные флаги, рвущиеся на ветру. И он сам, заболевший чумой корью, сам, отторгнувший ее от себя и посмевший осудить. Мучитель-ригорист, кретин, упустивший то, что могло сделать из него человека. Кто он теперь? Что он без нее? «Черт бы все подрал!» — выругался Устименко и опять повернул выключатель. Даже усталость не помогла ему стряхнуть наваждение. И свет не помог. Так при свете он и заснул. Утром, за завтраком, за которым главным человеком стал необыкновенно оживившийся, потому что почувствовал себя необходимым, дед Мефодий, успевший уже пару раз огрызнуться, что где у него не 10 рук, и что где еще бы картошки не пережарить, когда тут не плита, а стромота, Устименко не выдержал, осведомился, где Варвара. «Варвара, Варвара», — сказал дед, — «ты сметаночки положи в картошки. Я уж и в рынок сбегал, пока вы тут дрыхли». «Никому и в глаз не стрельнуло. Лучок-то зеленый, откуда вы?» «Варвара в Гриднево уехала», — не глядя на Устименко, сказал адмирал. «К своим геологам. Работает там». «Как ей живется-то там?» «На работе ценят», — не вдаваясь в подробности, ответил Родион Мефодьевич. «Вообще не жалуется». Как будто об этом спрашивал его Устименко.

В огороде Бузина, в Киеве дядька. Эпопея в таблетке. Часть первая. Депрессия. В одно совершенно замечательное зелено-голубое утро, когда капельки росы на травяных стеблях уже начали испаряться, а капельки пота на носах двух совершенно замечательных людей появились, когда одна рука устала насаживать червячков на крючок, а другая утомилась тасовать карточную колоду, когда с одной ноги уже был снят взапревший носок, а другая уже перестала гладить бархатистые ягодицы случайной знакомой, когда верхнее давление уже упало до 120, а нижнее еще не поднялось до 80, когда в одном желудке уже приступил к перевариванию свежекопченый угорь, а в другом еще не закончился процесс наслаждения соком папайи, когда мгновение уже почти остановилось, потому что стало почти прекрасным, если верить Гёте, один из упомянутых совершенно замечательных людей, мечтательно глядя в заокеанскую даль, в сторону Зюидвеста, и, почесывая промежность с юга на север, произнес: «А у меня Бузина в огороде». Второй не менее замечательный человек, используя свое право на абсолютное равенство, смахнул рукавом патриотические слезы и, проглотив ностальгический ком, тоже произнес: «А у меня дядька в Киеве». Принять бы первому эту информацию к сведению и утешиться философской истиной каждому свое, которую говаривали спустя тысячи лет нацисты и которая была бы не столь ужасной, если бы не висела на воротах концлагерей. И, возможно, сморил бы его сладкий сон, увидел бы он во сне и огород свой, и милую сердцу Бузину, и по размягшим счастливой улыбке губам ползала бы безобидная муха, которая в те времена еще не была переносчиком заразы. И вполне возможно, что второй, повздыхав, тоже бы затих в умилении, предвкушая скорую встречу с дорогим дядькой на родной Киевщине. Но ничего этого, увы, не произошло, и первый, корнями своими сросшийся с корнями Бузины, преисполненный гордости, сказал вдохновенно: «Но вы даже не представляете, какая у меня в огороде Бузина». А второй, по-прежнему считая себя не ниже первого, а своего дядьку не хуже Бузины, тоже сказал, и тоже не менее вдохновенно: «А вы даже и вообразить себе не можете, какой у меня в Киеве дядька». На горизонте появились облачка, подул ветерок, и первый заметил с некоторой ухмылкой: «Ха, если бы видели мою Бузину в огороде, вы бы забыли про своего дядьку в Киеве». Второй в ответ тоже заметил, и не без самодовольства: «Да если бы вы хоть издали взглянули на моего дядьку в Киеве, вы бы перестали поливать свою Бузину в огороде за ненадобностью». Первый свернул цигарку, нервно зачиркал спичками, закурил с третьего раза, затянулся и выдохнул: «Бузина наша, между прочим, поглощает углекислый газ, а выделяет кислород. Под сенью ее, между прочим, могут отдыхать в жаркий день трудящиеся. Плодами ее, между прочим, если выплевывать через трубочку, можно сбивать птиц и летательные аппараты. Табачок, между прочим, тоже бузинный». Второй поморщился, отгоняя табачный дым, и ответил: «А наш дядька поглощает кислород, а выделяет углекислый газ. Так что ваша Бузина питается тем, что выделяет наш дядька. Поэтому наш дядька первее. И его трудящимся отдыхать вообще не нужно, потому что работа у нас лучший отдых, и не курит наш дядька совсем». Солнце заволокло тучами, и два совершенно замечательных человека незаметно перешли на «ты». «А мы из коры нашей Бузины горшочки делаем, а твой дядька, между прочим, их за валюту покупает. А мой дядька, чтоб ты знал, и все наши трудящиеся в эти горшочки ходят. А вы это покупаете и удобряете свою Бузину. Поэтому и табак твой пахнет тем, чем наш народ ходит. А потому что твой дядька и все ваши трудящиеся засранцы. А вы на Бузине негров вешаете. А я тебе за такие слова глаз на задницу натяну, а я из твоего носа хобот сделаю». Но в это время хлынул такой свирепый ливень, что два совершенно замечательных человека побежали в разные стороны. Вечером этого же дня, упаковав чемоданы, они покинули Международный дом отдыха «Дружба». Одного Боинг 747 глубокой ночью приземлил в огороде,
другой на каравелле произвел мягкую посадку в Киеве. Часть вторая. Конфронтация и холодная война. Сообщение в газете «Огородное пугало». Вчера регент-министр Огородной Федерации господин Турнепс вручил послу Дядьковского Объединенного Королевства ноту протеста. В ноте, в частности, говорится: «Определенные круги Дядьковского Объединенного Королевства в последнее время раздувают разнузданную антиогородную кампанию, направленную на дестабилизацию в сопредельном регионе. Особому смакованию подлежит пресловутая фекальная проблема. Правительство Огородной Федерации считает, что использование так называемых фекалий в народном хозяйстве является сугубо внутренним делом народа Огородной Федерации, и развернувшаяся истерия в данном вопросе есть не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Грязная шумиха, поднятая в Дядьковском Объединенном Королевстве, может привести к непредсказуемым последствиям, ответственность за которых целиком ляжет на правительство Дядьковского Объединенного Королевства». От Комитета Королевской Безопасности Дядьковского Объединенного Королевства. В течение последнего времени на территории Дядьковского Объединенного Королевства действовала шпионская группа, засланная из Огородной Федерации. Засланцы методом подкупа и шантажа пытались пронюхать секреты производства естественных отправлений нашего народа. Благодаря четким действиям сотрудникам ККБ Дядьковского Объединенного Королевства подлые диверсанты были арестованы, а затем и пойманы с поличными. Ведется следствие, в ходе которого все преступники сознаются. Указ Федерального Огородного Совета. За выдающиеся заслуги в деле выращивания великой бузины, за героизм и массовое самопожертвование наградить огородный народ орденом Бузины и впредь именовать его Великий Орден Бузины Огородный Народ. Орден вытатуировывается у каждого жителя Федерации ниже пупка, что дает право на внеочередное обслуживание всех видов по предъявлению. Вердикт Дядьковского Объединенного Королевства о присвоении его высочеству дядьки звания любимого. За всемерную заботу о благе народа, за блестящие достижения в борьбе за мир и усиление военной мощи Объединенного Королевства присвоить его высочеству дядьки звание любимого и установить в Киеве на родине героя бронзовый бюст его супруги. Фрагмент речи главного писателя Огородной Федерации на 181-м съезде огородных писателей. До сих пор наши огородные писатели в неоплатном долгу перед матушкой Бузиной, а ведь мы все, по сути дела, ее благородные плоды. Что греха таить, есть среди нас горе-поэты и горе-прозаики, которые уповают на иностранные растения и культуры. Бесполые стихи о розах, сентиментальные сюсюканье об акациях, интеллигентские брюзжания об опавших кленах, наконец, сексуально-порнографическая поэзия о случайной связи между дубом и рябиной. Гнать, гнать и гнать из наших рядов всяких патиссонов и пастернаков. Пора, наконец, понять, что только корни и соки бузины – животворные источники нашего творчества. Отрывок из кантаты о любимом дядьке. Музыка лауреата Дядьковской премии Трехнутовой, слова Одноглазого. Вдохновенно, не спеша. Мой дядька самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он тетке свой пример поставил и лучше выдумать не мог. Бывает, немощь нас тревожит, и врач не в силах нам помочь. Зовите дядьку, он поможет зимой и летом, днем и ночь. Кукушка скачет по болоту, остался сирота-птенец, а это дядькина работа, его любимый он отец. Котенок молоко лакает, не зная горя и забот, а дядька кошечку ласкает, ведь дядька наш великий кот. Козленок в чистом поле блеет, он мирный признак наших сел, а дядька козочку жалеет, ведь если надо, он козел. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Наш дядька счастья не ищет, он просто в лодке с теткой спит. Из учебника грамматики для четвертых классов Огородной Федерации. Выдающаяся работа выдающегося огородного лингвиста регента-министра Турнепса является выдающимся достижением мировой лингвистики. Выдающееся исследование маточного свойства слова «бузина» –
оказала выдающееся воздействие на дальнейшее развитие всех языков мира. Немного существует на Земле слов, от которых произошли все другие слова. Выдающийся лингвист 19 лет изучал словари мировых языков и пришел к выдающемуся открытию. Бузина происходит от слова «буза», что означает «шум, гам, революция». Таким образом, революционный смысл бузины находит свое лингвистическое подтверждение. В дальнейшем, по мере развития цивилизации, бузина своей корневой основой «буз» породила многие слова, которые мы сегодня пишем и произносим, не задумываясь над их происхождением. Возьмем лишь некоторые. Буз-атер, арки-буза, арбуз, базар, раньше говорили бузар, троллей-буз, автобуз, глобуз, бузгальтер и так далее. Венцом выдающегося открытия является доказательство фантастического синонимизма. Слово «бузина» и слово «царица» – синонимы. Сегодня это лингвистическая теорема, не уступающая по сложности теореме Ферма в математике, выглядит просто, но все человеческое просто. А сколько за этим бессонных дней, ночей и лет? Гениальный регент-лингвист неопровержимо доказал, как постепенно заменяя в слове «бузина» одну букву, можно в 7 этапов получить царицу. Бузина. Заменяем букву «б». Кузина. Жена кузена. Казина. Славянская женская фамилия. Калина. Ягода. Малина. Тоже ягода. Марина. Имя полячки Мнишек. Марица. Оперета. Царица. Поистине бузина царица. Это вам не какой-нибудь доморощенный дядька, которого неизвестно от чего пошел и от которого ничего нового не образуешь. Интермедия и политико-сатирические частушки из программы торжественного концерта, посвященного 70-летию любимого дядьки. Первый. Что у тебя в руках, Фима? Второй. Репа. Первый. Репа? Где ты достал репу, Фима? Это же дефицит. Второй. Я ее не достал. Я украл ее у одного честного огородника. Первый. Фима, что я слышу? Ты украл репу у честного огородника, как последний вор? Второй. Как сказал наш любимый дядька, самый последний дядьковский вор честнее самого честного огородника. Ха-ха-ха. Первый. Молодец, Фима. Тогда давай споем. Оба поют. На огород их глядя, сказал любимый дядя, на ихний огород мы наплюем. На ихнем огороде мы даже не присядем и даже, извините, не польем. Наши кактусы, наши фикусы, бузи накося, бузи выкуси. Выступление рабочего 8-го проникового хозяйства на митинге под кроной бузины 16-го числа. Мы, простые труженики 8-го проникового хозяйства, с гневом и возмущением узнали весть о пиратском захвате мирной овощной баржи в нейтральных водах. Вооруженные до зубов дядьковские варвары вчера вечером захватили нашу баржу с мирными помидорами и зверски надругались над ними. Озверевшие тираны топтали их ногами, а наиболее зрелые были обесчищены. От имени всех тружеников 8-го проникового хозяйства мы требуем палачей к ответу и заявляем им свое решительное «нет». Глубоко поддерживаем и одобряем предпринятые нашим родным правительством ответные меры. Все как один защитим нашу великую матушку Бузину до последней ветки. Сообщение дядьковского радио. Сегодня на рассвете огородные троглодиты совершили неслыханное злодеяние. Фальсифицируя факты вокруг так называемого помидорного инцидента, мотивируя якобы ответными мерами, огородные изуверы схватили ни в чем не повинного племянника любимого дядьки, бывшего культурным атташе в Огородной Федерации, и, попирая все нормы международного права, закормили его до смерти помидорами. В этот тревожный час мы все как один должны еще теснее сплотиться вокруг любимого дядьки, вокруг его ума, чести и совести. Презрение и смерть огородным вандалам. Под знаменем любимого дядьки, по советам матери-тетки, сделаем из каждого огородника огородное чучело. Часть третья. Вооруженный конфликт. Из центральных газет одного нейтрального государства. Киев. По сведениям Комитета обороны Дядьковского Объединенного Королевства, сегодня после завтрака войска Объединенного Королевства перешли границу Огородной Федерации на всем протяжении и вторглись на глубину от 2 до 500 километров. Затоптано свыше 8 тысяч гектаров пашни,
Захвачено 450 овощей и бронетранспортеров. Огород Сити. По сведениям Верховного командования Огородной Федерации, сегодня утром федеративная армия натощак пересекла границы Дядьковского королевства по всему фронту и находится в двух трамвайных остановках от резиденции любимого дядьки на Подоле. Захвачено в воздухе 400 боевых самолетов. Войска Огородной Федерации потерь не имеют. Нью-Йорк. Как стало известно, сегодня в 14 часов пополудни состоялось экстренное заседание Совета Безопасности по обсуждению встречных жалоб двух воюющих стран, обвиняющих друг друга в неспровоцированной агрессии. Выступивший на заседании представитель СССР потребовал немедленного взаимного прекращения огня с последующим решением конфликта за столом переговоров. В случае отказа советский делегат пригрозил полным прекращением поставок оружия обеим воюющим сторонам. Большинством голосов Совет Безопасности принял советскую резолюцию. Делегат Эфиопии наложил полное вето. Белград. По неподтвержденным данным, вчера авиация Огородников нанесла превентивный атомный удар по столице Дядьковского Объединенного Королевства. По сообщениям Огородного агентства, дядька и тетка погибли, столица стерта с лица земли. По сообщениям Дядьковского радио, жертв и разрушений нет. Пхеньян. Корреспондент Дядьковского радио в Корее подтвердил, что по территории Огородной Федерации нанесен мощный ядерный удар с помощью ракет типа «Земля-Земля», после чего такие понятия, как «Огород-Сити» и «Матушка Бузина» остались в истории как воспоминания. По данным Огородного агентства, жертв и разрушений нет. Лондон. Сегодня в полдень в лондонском аэропорту Хитроу приземлился воздушный шар, в корзине которого находятся любимый дядька, тетка, а также другие члены семьи и правительства Дядьковского Объединенного Королевства. Как уже сообщалось ранее, дядька накануне в спешном порядке покинул столицу своего государства. Спустя час в Лондон прибыл бежавший из Огород-Сити регент Огородной Федерации господин Турнепс. Оба правителя заявили по прибытии о своем решении переселиться в Лондон, чтобы отсюда руководить действиями своих войск. Правительство Великобритании решило предоставить политическое убежище главам воюющих стран. Нью-Йорк. Здесь вновь в экстренном порядке собрался Совет Безопасности с тем, чтобы обсудить положение в воюющем регионе. В результате была принята резолюция советского делегата, в которой в частности говорится. Первое. В связи с тем, что войска Дядьковского Объединенного Королевства полностью оккупировали территорию Огородной Федерации, а войска Огородной Федерации полностью оккупировали территорию Дядьковского Объединенного Королевства, считать дальнейшие военные действия бессмысленными и прекратить огонь после ужина. Второе. В целях последующего мирного развития двух стран переселить оставшееся население Дядьковского Объединенного Королевства на земли Огородной Федерации, а оставшееся население Огородной Федерации переселить на земли Дядьковского Объединенного Королевства. Третье. Провозгласить столицей Дядьковского Объединенного Королевства город Огород-Сити. Четвертое. Провозгласить столицей Огородной Федерации город Киевтаун с перенесением на подол матушки Бузины. Пятое. Провести в обоих государствах свободные выборы. Шестое. Для поддержания порядка дислоцировать в приграничных районах ограниченный контингент войск Казахской Республики. Резолюция была принята большинством голосов. Делегат Эфиопии сначала воздержался, но потом наложил полное вето. Речь регента господина Турнепса, произнесенная им на обеде в честь главы Дядьковского Объединенного Королевства по случаю 60-й годовщины со дня заключения мирного договора между двумя странами. Дорогой любимый дядька, дорогая тетка, товарищи, 60 лет минуло с того дня, как между нашими народами началась вечная нерушимая дружба. Постепенно уменьшаются подозрительность и взаимоненависть, увеличиваются смешанные браки, возрастает торговый оборот на паритетной основе. На каждые 5 ваших помидоров приходится 5 наших народных удобрений. Отменены таможенные тарифы на переход через границу крупного рогатого скота. В будущем году будет полностью разрешен проплыв всех видов красной рыбы для нереста. Завершается процесс передачи лагерей военнопленных в ведение профсоюзных здравниц. Желаю вам, дорогой любимый дядька, кавказского долголетия в труде и сибирского здоровья в личной жизни. Речь господина Турнепса была выслушана и неоднократно прерывалась. Часть 4.
идиллия. Международный дом отдыха на знаменитых болгарских золотых песках начинал свою обычную вечернюю жизнь. Полтора часа назад на летней эстраде закончился концерт популярного советского певца и депутата съезда. Головные боли постепенно стихали, успокаивалась изжога, и вспоминать как-то не хотелось. На двух смежных балконах 14-го этажа главного корпуса стояли держать за перила двое отдыхающих и плевали вниз на меткость специально высаженные для этой цели гладиолусы. Спать не хотелось, а не спать было скучно. Поцикивали цикады, покусывали комары,

0: второй сказал: «А у меня дядька в огороде». Как хорошо, когда мы во что-то верим. А все-таки хорошо, старина, что мы в форме, прекрасно себя чувствуем, полны желаний, в силах и при памяти. И это несмотря на то, что нам уже по 78, сказал Иван Николаевич, обращаясь к тому, кого он назвал стариной. «Да, Петя, — сказал старина, — это чудесно, хотя нам уже по 87, а не по 78. «Что? — спросил Иван Николаевич. — Ты что-то сказал?» «Я? — изумился старина. — Нет, Миша, ты меня знаешь, я всегда молчу». Иван Николаевич встал, вернее, он так решил, будто он встал, возмущенный наглостью. «Нет, ты, старина, сказал, что я вешу 87 килограммов. Вы меня не так поняли, Василий Алексеевич. Это во мне 187 сантиметров. И потом я не люблю, когда при мне матерятся». «Извините», — смутился Иван Николаевич, «мне показалось, что вы меня подозреваете». И он сел, вернее, решил, что сел, удовлетворенный. «То, что ты, Костя, продолжаешь заниматься гантелями, еще не дает тебе права обвинять меня в дезинформации», — сказал старина и нервно закурил чайную ложку. «О, гири, моя слабость!» – засмеялся Иван Николаевич и вытер слезы. Он взял со стола спичечную коробку и начал ее отжимать. «Смотри, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2. «Гири-то пустая», – поддел старина.
1: «Во-первых, это не гиря, а коробка. Во-вторых, встать смирно!» – закричал Иван Николаевич. «Я интеллигентный человек и не потерплю никакого капитулянства. При чем здесь коробка? Ну что, стыдно? То-то. Ладно, я пошутил. Лучше скажи, почему ты до сих пор куришь?» «Привычка», – смутился старина и покраснел. «Одни расходы». Он затянулся ложкой. «Дорого. 6 штук, 2,40 и без фильтра. Так-то, Витюша». «Не смеши меня, старина», — сказал Иван Николаевич и заплакал. «Скорее всего, это грустно», — произнес старина и расхохотался. «А в общем, я рад тебя видеть». «А я рад тебя слышать», — успокоился Иван Николаевич. «У тебя, Коля, всегда было хорошее зрение», — сказал старина. «А у тебя слух». «Вы что-то сказали?» «Я?» — опять изумился старина. «Я молчу уже второй час. Если вы хотите меня унизить, товарищ капитан, извольте. У меня тоже есть свои козыри».
0: «Пики?» – встрепенулся Иван Николаевич.
1: «Никак нет, сударь», – оскорбился старина. «Сабли! И не забывайте, что вы у меня в гостях».
0: «Это ты у меня в гостях, старина», – грустно сказал Иван Николаевич.
1: «А это уж чересчур!» – гаркнул старина и попытался подняться с кресла, но так и остался сидеть на диване. «Чересчур или не чересчур, я должен идти спать», – сказал Иван Николаевич. «Меня ждет супруга. Хорошо, что у нас еще есть желание». На этот раз он по-настоящему встал и скрылся в шкафу. Когда из кухни вышла Дарья Федоровна, супруга Ивана Николаевича, старина сказал: «Ваш муж Степан, в общем, держитесь, Марфа Яковлевна». «Неужели он все-таки отравился грибами?» — улыбнулась Дарья Федоровна и поправила прическу. «Не уверен, поэтому и не обгоняю», — пробурчал старина. «Что ж, пойду приму меры», — сказала Дарья Федоровна. Она вошла в туалет, спустила воду и закричала: «Алло, скорая?» «Это я, да, именно так». Утром в квартиру пришли два газовщика. Обнаружив Дарью Федоровну в туалете, Ивана Николаевича в шкафу и какого-то совсем старого дядьку, сидящего на диване с ложкой во рту, они успокоились. «Значит, все в порядке. Главное, чтобы не было утечки газа».
0: 27-й исторический сон Василия Степановича. Василию Степановичу прошлой ночью приснился совсем странный сон, будто после смерти Ленина власть захватил не Сталин, а Троцкий, пламенный трибун революции, любимец партии, ближайший соратник Горного Орла. Ну и Сталину вроде бы ничего не оставалось, как сколотить оппозицию и пытаться доказать, что линия Троцкого на приоритет тяжелой индустрии с одновременной коллективизацией

безошибочно. И за это будто бы Троцкий Лев Давыдович страшно Иосифа Виссарионовича возненавидел и в конце концов выслал трибуны революции из страны, а имя его было вскоре проклято. А Троцкий начал вовсю власть узурпировать и с противниками расправляться. Окружил себя послушным аппаратом, создал атмосферу страха и подозрительности и начал расправляться со всеми политическими противниками. Короче говоря, извратил марксизм-ленинизм, подмял под себя всех честных и принципиальных членов партии, которые все понимали, но говорить вслух боялись, и стал культивировать свою личность. А потом начались процессы и массовые репрессии. Молотова, Кагановича и Калинина Троцкий объявил врагами народа и расстрелял. Потом жертвой политических интриг стал верный ленинец Берия. И вскоре миллионы невинных оказались в троцкистских лагерях. А незадолго до войны по приказу Троцкого была уничтожена вся верхушка талантливых военачальников. Погибли такие выдающиеся полководцы, как Ворошилов, Будённый, Тимошенко, что потом сказалось в первые дни войны. Но больше всего великий вождь всех народов, учителей и физкультурников ненавидел по-прежнему Сталина. В конце концов, незадолго до войны Сталин был убит в Мексике агентом ЧК. В политбюро вокруг Троцкого сгруппировались Каменев, Зиновьев, Бухарин и Микоян. В искусстве и литературе имя Троцкого начали возводить до небес. Известна, например, знаменитая картина, на которой изображен Троцкий с мамлакат на Ханговой на руках. Горького Троцкий не любил, хотя однажды сказал про его сказку «Девушка и смерть», что эта штука посильнее Фауста Гёте. Потом Троцкий организовал убийство Кирова, репрессировал почти весь 17-й съезд, стал курить трубку и говорить с грузинским акцентом. Дошло до того, что даже в государственном гимне появились такие строчки: «Нас вырастил Троцкий на верность народу, на труд и на подвиги, нас вдохновил». На улицах и в парках люди распевали: «Когда нас бой пошлет товарищ Троцкий, и первый маршал в бой нас поведет». Умер Троцкий 5 марта 1953 года у себя на даче. Похороны его вылились в массовую скорбь и истерию, о чем впоследствии расскажет Евгений Евтушенко в художественном фильме «Похороны Троцкого». Затем Василию Степановичу приснилось, что культ личности Троцкого попытался низвергнуть Хрущев. Но до конца у него ничего не вышло, так как в сохранении всей системы были заинтересованы такие верные троцкисты, как Суслов, Брежнев и Зиновьев, который, кстати, до сих пор жив и подвергается постоянным нападкам общества «Память». Продолжая видеть свой странный сон, Василий Степанович с сожалением отметил, что перестройка до сих пор продвигается медленно еще и потому, что троцкизм в сознании людей пустил глубокие корни. За возврат к троцкистской системе выступает Нина Андреева. В грузинском городе Гори до сих пор стоит большой памятник Троцкому и открыт музей его имени. Соратники Сталина – Молотов, Каганович и Калинин – сейчас политически реабилитированы. Сам же Иосиф Сталин по-прежнему считается врагом Ленина и оппортунистом, хотя имя его все чаще появляется в печати и средствах массовой информации. Конечно, во сне Василий Степанович понимал, что не все еще ощущают зловещую роль Троцкого в истории партии и государства. Вот даже супруга его Катерина говорит, что при Троцком и дисциплина была, и продукты были, и цены снижались, а главное, люди верили в светлое будущее, не то что сейчас, когда и в прошлом-то никакой уверенности нет. Но во сне Василий Степанович понимает, что эта точка зрения вредная, и что если бы Троцкий не довел страну до такого состояния, то, может быть, и не надо было бы сегодня ничего перестраивать. И вот будто бы в том же сне Василию Степановичу приходит в голову странная мысль. А что было бы, если после смерти Ильича к власти пришел бы не Троцкий, а Сталин? От этой мысли Василий Степанович проснулся, взглянул в окно и подумал: какая иногда чертовщина во сне не пригрезится.

0: Месяца три назад, как-то вечером, когда все кругом располагало к откровенности, Лионель Уоллес рассказал мне про дверь в стене. Эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности, и мне приходило в голову, что, развертывая передо мной эти образы, он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить, я не нахожу нужного слова, те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Слушая рассказ Уоллеса, я чувствовал, что он всеми силами старается приоткрыть мне некую тайну. Да, теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека. Случайное ли мое замечание, или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он не проявил должной инициативы и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.
1: У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться, я был не на высоте. Дело в том, тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения. Но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мне жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.
0: Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, грустном или прекрасном. Теперь мне даже кажется, что все можно было прочесть на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой заметно это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, которая горячо его любила. «Внезапно, — заметила она, — он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Он вас не замечает, хотя вы рядом с ним». Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему. И когда он на чем-нибудь сосредотачивал свое внимание, он добивался незаурядных успехов. И в самом деле его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, поднялся гораздо выше и играл в обществе такую роль, какая была мне совершенно недоступна. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Аталстенском колледже в Вест-Кенсингтоне. Он поступил в колледж, подготовленный не лучше моего, а окончил его, значительно меня опередив, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, делал недурные успехи. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью. В реальной стене и вела к бессмертной действительности –

Это вошло в мою жизнь очень рано, когда мне было каких-нибудь 5-6 лет. Я был не по годам развитым ребенком, поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получают в возрасте 7-8 лет. Мать моя умерла, когда мне было всего 2 года, и я оказался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял мне мало внимания, но возлагал на меня большие надежды. Жизнь казалась мне серой и скучной. И вот однажды я отправился бродить. Не помню, как ускользнул из дома и по каким улицам Вест-Кенсингтона проходил. Все это безнадежно стерлось из моей памяти. Но белая стена и зеленая дверь встают передо мной совершенно отчетливо. Я увидел перед собой листья дикого винограда, ярко освещенные полуденным солнцем, темно-красные на фоне этой белой стены. Я внезапно их заметил, хотя не помню, в какой момент это случилось. На чистом тротуаре перед зеленой дверью лежали листья дикого каштана. Они были желтые, с зелеными прожилками. Ну, понимаешь, не коричневые и не грязные. Очевидно, они только что упали с дерева. Должно быть, это был октябрь. При первом же взгляде на эту дверь я испытал странное волнение, меня потянуло к ней, захотелось открыть и войти. Вместе с тем я чувствовал, что это будет неразумно, а может быть даже плохо, если я поддамся этому влечению. Как ни странно, я знал с самого начала, что дверь не заперта, и я могу, если захочу, в нее войти. Каким-то совершенно непостижимым образом мне было известно и то, что отец крепко рассердится, если я войду в эту дверь. Я прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там я увидел несколько скверных грязных ловчонок, и особенно запомнились мне мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листья свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Я стоял, делая вид, что рассматриваю эти предметы, на самом же деле страстно стремился к зеленой двери. Внезапно меня охватило бурное волнение. Боясь, как бы на меня снова не напали колебания, я побежал назад, протянул руку, отворил зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за мной. Таким образом, в один миг я очутился в саду, и видение этого сада преследует меня всю жизнь. В самом воздухе было что-то бодрящее, что давало ощущение легкости, довольства и благополучия. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками –

очутившись в этом саду, испытываешь острую радость, какая овладевает человеком только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно.

Видишь ли, Редмонд, там были две большие пантеры. Да, пятнистые пантеры. И я, представь себе, их не испугался. Была там длинная широкая дорожка, окаймленная с двух сторон мрамором и обсаженная цветами. И эти два бархатистых зверя, которые играли мечом. То был зачарованный сад. А его размеры... О, он далеко простирался во все стороны, и, казалось, ему не было конца. Бог знает, куда исчез Вест-Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в этот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, испещренную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой. Забыл обо всех своих колебаниях и страхах. Забыл всякую осторожность. Забыл о повседневной действительности. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом. Тихая, ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и заманивала все дальше. А со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно положил свои маленькие руки на их пушистые спины. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. И когда на дорожке появилась красивая девушка в зеленом, с улыбкой пошла ко мне навстречу, сказала: «Вот и ты!» Подняла, расцеловала, опустила на землю и повела за руку. Это не вызывало во мне ни малейшего удивления, но лишь радостное сознание, что так все и должно быть, и воспоминание о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти.

0: Поглядывая сверху вниз, моя подруга вела меня по аллее. Я вспоминаю милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Своим тихим нежным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень-очень приятное. Мы миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов, прекрасных вещей, все, о чем только можно мечтать. Было там и много людей. Одних я могу ясно припомнить, а вот других смутно. Но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу узнал, что я им дорог, и они рады меня видеть. Их движения, прикосновение рук, приветливый, сияющий любовью взгляд, все наполняло мое сердце неизъяснимым восторгом. И я встретил там товарищей игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травкой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы полюбили друг друга. Но как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Все, что я мог припомнить, это ощущение счастья и два дорогих товарища, которые все время играли со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами. Строгая женщина с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшим мягкими складками. Она поманила меня к себе и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня. Они прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам!» – кричали они. «Возвращайся скорей!» Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на них ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Она подвела меня к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я с изумлением смотрел. На оживших страницах этой книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне. Там было показано все, что случилось со мной со дня моего рождения. Это было поразительно, потому что страницы книги были не картинками, а действительностью. Это была самая настоящая действительность. Да-да, это было так. Люди двигались, события развертывались. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною. Вот и отец, как всегда, прямой и суровый. Вот наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали экипажи. Я смотрел и изумлялся. И снова с недоумением заглядывал в лицо женщине и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и все не мог насмотреться. Наконец я увидел самого себя в тот момент, когда я топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. «А дальше?» — воскликнул я и хотел перевернуть страницу. Но строгая женщина удержала меня за руку своей прохладной рукой. «А дальше?» — дальше, — настаивал я, пытаясь осторожно отодвинуть ее руку. Изо всех своих детских сил я отталкивал ее пальцы. И когда она уступила, и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Вест-Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был, маленькая, жалкая фигурка. Я громко плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая женщина, у колен которой я стоял, внезапно исчезли. Но куда? О, как мучительно было это возвращение! Я был маленьким, жалким созданием. Снова вернулся я в этот унылый мир. Когда я до конца осознал, что со мною произошло, мною овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда плакал на глазах у всех. Помню и позорное возвращение домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого полупрозрачного, словно бы нереального мира, такого не похожего на привычную повседневность. Но это так все и было. Разумеется, за этим последовал суровый допрос. Мне пришлось отвечать тетушке, отцу, гувернантке. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили говорить об этом. Даже мои книги сказок на время отняли у меня, потому что у меня было слишком развито воображение. Да-да, они это сделали. И все пережитое вновь всплыло в моем сознании. Я шептал об этом ночью подушке и ощущал у себя на губах вкус своих детских слез. К своим обычным прохладным молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад. О, верни меня, Боже, в мой сад. Верни меня в сад». Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.
1: А ты когда-нибудь пытался найти этот сад?
0: Нет-нет, не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне это кажется странным. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже. Но был и такой период, хоть это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный пароход?
1: Нет.
0: Да, в то время мы с тобой не дружили. Это была такая игра, понимаешь, в которую каждый ребенок, обладающий живым воображением, готов играть целые дни напролет. Надо было отыскать северо-западный проход в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дома на 10 минут раньше, пойти куда-нибудь в противоположную сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по ту сторону Кэмптон-Хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то улочке, казавшейся мне тупиком, и внезапно нашел проход. Я миновал ряд странно знакомых грязных ловчонок, и вдруг передо мной встала длинная белая стена и зеленая дверь, ведущая в зачарованный сад. Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между занятой жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз мне и в голову не пришло сразу туда войти. Я был поглощен одной мыслью – поспеть вовремя в школу, ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь, иначе и не могло быть. Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Я пробежал мимо стены и, спустившись по холму, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но вовремя. Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всякий раз можно найти. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то совсем недалеко, и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержно влекущая меня. В тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я остался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени на окольный путь. Право же, не знаю. Знаю только, что в то время чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя. Я поведал о ней мальчугану. Как же его фамилия? Но он был похож на хорька. Мы еще его звали. А, Пьянчушка.
1: Гопкинс.
0: Да-да, Гопкинс. Я рассказал ему эту историю не слишком охотно. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки рассказал. Возвращаясь из школы, часть дороги мы шли с ним вместе. Он был страшный болтун. И если бы мы не говорили о чудесном саде, то говорили бы о чем-нибудь постороннем, а я не мог думать ни о чем другом. Вот я и выболтал ему. Ну, а он взял да и выдал мою тайну. На следующий день во время перемены меня обступили человек 6 мальчишек постарше меня. Они подразнивали меня И в то же время им было любопытно еще что-нибудь услыхать о заколдованном саде. Удивительное создание, ребенок. Я чувствовал, что я поступаю нехорошо. Я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Один из них обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда, каких-нибудь 10 минут ходу. Я вел себя как дурачок, и под конец, вместо того, чтобы уйти одному на поиски своего чудесного сада, я повел за собой всю компанию. Я шел впереди с горящими ушами, с воспаленными глазами, с тяжелым сердцем, шел, сгорая от стыда, а за мной шагали 6 насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников. Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери.
1: Ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что мне не удалось ее найти. Я так хотел ее разыскать, но не мог. И впоследствии, когда я ходил один, мне также не удалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я искал эту зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, ни единого разу.
1: Ну, а как обошлись с тобой после этого, товарищи?
0: Зверски. Они учинили надо мной лютую расправу за явную ложь. Я прокрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, а о потерянном саде, где я мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежной, ласковой женщине и ожидавших меня товарищах, об этой чудесной, забытой игре. Трудное время наступило для меня. Бывало, по ночам я плакал, а днем витал в облаках.
1: Я помню, что 2 добрых семестра ты небрежно относился к своим обязанностям и получал плохие отметки. Я опередил тебя по математике.
0: Да-да. Это и заставило меня снова взяться за зубрежку. Я снова увидел зеленую дверь, когда мне было уже 17 лет. Она внезапно появилась передо мной в 3-й раз, когда я ехал в Паддингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступать в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Сидя в кэбе, я курил папиросу и без сомнения считал себя светским джентльменом. И вдруг появилась стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом проехали мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно-таки далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стену кэба и опустил руку в карман, вынимая часы. «Да, сэр», — сказал любезно кучер. «Послушайте», — воскликнул я. «Да нет, нет, ничего, я ошибся. Я тороплюсь, поезжайте». И мы покатили дальше. Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина, у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, драгоценная похвала, и разумные советы его еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, которая должна была придавать мне солидность, и думал о зеленой двери и длинной белой стене. Если бы я остановил извозчика, размышлял я, то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру. Я стал лучше разбираться в жизни. Я не сомневался, что ожидавшая меня блестящая карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья, и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной раскрылась другая дверь, дверь моей карьеры. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно созерцал зачарованный сад. С тех пор мне пришлось 4 раза мельком увидеть дверь этого сада. Да-да, 4 раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным. Столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло в моей душе. Он отодвинулся куда-то далеко, потерял надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. 2 раза я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я случайно сократил дорогу, пошел по глухому переулку и вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. «Как странно», — сказал я себе. «А ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-Хилле». И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не привлекла меня в тот день. А потом последовали годы упорного труда, и тогда мне было не до двери. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело странное чувство. Казалось, весь мир заволокла какая-то пелена. Я думал о том, что больше никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Право не знаю, что со мной, но с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события, и надо энергично действовать. Странно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают на мою долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да, и я видел его еще 3 раза.
1: Как? Ты снова видел этот сад?
0: Нет, дверь. И не вошел. 3 раза мне представилась такая возможность. Целых 3 раза я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь снова предстанет передо мной, я войду в нее, уйду от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной сутолоки, уйду и больше не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошло резкое разделение голосов при обсуждении закона о выкупе арендных земель, и правительство удержалось у власти большинством всего 3 голосов. В тот вечер мы с Хоткинсом обедали у его двоюродного брата в Брентфорде. Нас вызвали по телефону, и мы тотчас же помчались в машине его брата и едва успели поспеть к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене. Она оказалась совсем бесцветной в лунном сиянии. Фары нашей машины отбросили на нее яркие желтые блики. Несомненно, это была она. «Боже мой!» – воскликнул я. «Что такое?» – спросил Хоткинс. «Ничего», – ответил я. Момент был упущен. Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент опять-таки был крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Это случилось всего неделю назад. Я испытываю жгучее угрызение совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Мы возвращались с официального обеда, когда в поле моего зрения вновь появилась и белая стена, и зеленая дверь. Разговаривая, мы миновали ее. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера. Низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне. Вслед за его тенью проплыли по стене и наши. Я прошел в каких-то 20 дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» – спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой неразрешенных проблем. «Они подумают, что я сошел с ума», – размышлял я. «Предположим, я сейчас скроюсь. Таинственное исчезновение видного политического деятеля». Это повлияло на мое решение в критический момент. Мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. И вот я сижу здесь. Да, здесь. Я упустил эту возможность. 3 раза. В этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг все это, Редмонд, и оно ушло.
1: Откуда ты это знаешь?
0: Я знаю, знаю. Что мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваясь своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда наступил желанный миг? Да, я добился успеха. Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура. Я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. Последние 2 месяца я почти не работаю. Только через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить. Хотел бы я знать. Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бродит в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад.

Передо мной всплывает побелевшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ярко. Я сижу на диване, вспоминая его слова, интонации его голоса, а вчерашний вечерний выпуск Вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Его тело нашли вчера, рано утром в глубокой яме, близ вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и в нее-то и прошел Уоллес. Я как в тумане теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру. Глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? Быть может, эта роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшийся не на запоре. Но я далеко не убежден, что было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже недалеким, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром. Что им владело? Как бы это сказать? Какое-то безотчетное чувство или побуждение, которое внушило ему иллюзии стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут, но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, доступны лишь немногим подобным ему ясновидцам, людям великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным. Мы видим только ограду и за ней траншею. В свете дневного сознания нам

рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене». Роли исполняли Уоллес, Геннадий Бортников, Редмонд, Олег Вавилов.

0: Предлагаем вашему вниманию литературную передачу из цикла «Поэтический радиотеатр». Сегодня вы услышите запись из фондов радио. Маргарита Алигер, Зоя. В главных ролях заслуженные артисты РСФСР Наталья Аринбасарова и Александр Михайлов. В передачу включены звуковые фрагменты из документальных киносборников 1941 года.
1: Протертые окна бревенчатой дачи раскрыты навстречу московскому маю. Солнце лежит на высоком крылечке, девочка с книгой сидит на пороге.

И словно пронизана песенка эта журчанием речки и смехом Маруси, окрашена небом и солнцем прогрета.

0: отбросила книгу, вокруг поглядела. Над медными соснами солнце в зените откинуло голову, песню допела.
1: Бывают на свете такие мгновения, такое мерцание солнечных пятен, когда до конца исчезают сомнения и кажется, мир абсолютно понятен. И жизнь твоя будет отныне прекрасна, и это навек, и не будет иначе. Все в мире устроено прочно и ясно для счастья, для радости, для удачи.
0: Особенно это бывает в начале дороги, когда тебе лет еще мало, и если и были какие печали, то грозного горя еще не бывало. Все в мире открыто глазам человека. Он гордо стоит у высокого входа, почти середина 20 века. Весна 941 года.

Киевский завод имени Горького вооружает нашу индустрию усовершенствованными станками-автоматами. Второй цех в честь 18-й всесоюзной партийной конференции обязался дать 7 новых 6-шпиндельных станков. Сборкой станков руководят ведущий конструктор-коммунист товарищ Мисешников и мастер товарищ Еременко.

Московские неповторимые весны, лесное дыхание, хвои и влаги, район Тимирязевки, медные сосны, белья на веревках, веселые флаги. Как мудро, что люди не знают заранее того, что стоит неуклонно пред ними. Как звать?

0: Тебя девочка?
1: Зои.
0: А Таня?
1: Да, есть и такое хорошее имя.
0: Ну что же, поскольку в моей это власти тебя отыскать в этой солнечной даче, мне хочется верить, что ждет тебя счастье. И я не желаю, чтобы было иначе. В сияющей рамке зеленого зноя, на цыпочки приподнимаясь немножко, выходит 17-летняя Зоя, московская школьница, длинноножка.
1: И встал перед ней переполненный мир, туманен и солнечен, горек и сладок. Мир светлых садов, коммунальных квартир, насущных забот, постоянных нехваток, различных поступков и разных людей, он встал перед ней и велел ей пробиться сквозь скуку продмаговских очередей, сквозь длинную склоку квартирных традиций. Он встал перед ней, ничего не тая, во всей своей сущности, трезвый и черствый.
0: И тут начинается правда твоя, твое знаменитое единоборство. Правда твоя. Погоди, не спеши. Ты глянула вдаль не по-детски сурово, когда прозвучало в твоей тиши это тяжелое русское слово. Не снисходящее ни до чего, пристрастное и неподкупное право.
1: Звучит это слово, как будто его Ильич произносит чуть-чуть картаво. И столько в нем сухого огня, что мне от него заслониться нечем. Как будто бы это взглянул на меня Дзержинский, накинув шинель на плечи. И этому слову навеки дано быть нашим знаменем и присягой. Издали пахнет для нас оно печатанную краской, газетной бумагой.
0: Так вот ты какой выбираешь путь. А что, если знаешь о нем понаслышке? Он тяжкий, захочется отдохнуть. Но нет и не будет тебе передышки. Есть прямолинейность и прямота. Но это совсем не одно и то же. Подруги боятся тебя чуть-чуть. Им неуютно и трудно с тобою. Подумай, ты вынесешь этот путь. Сумеешь пробиться ценою любою. Но этот настойчивый пристальный свет, глаз поставленных чуточку косо, но ты подымаешься мне в ответ, и стыдно становится мне вопроса. И сделалась правда повадкой твоей, порывом твоим и движением невольным, в беседах со взрослыми, в играх детей, в раздумьях твоих и в кипении школьном. Как облачко в небе, как след от весла, твоя золотистая юность бежала, твоя пионерская правда росла, твоя комсомольская правда мужала. И шла ты походкой, летящей вперед, в тебе приоткрытое ясное завтра, и над тобою, как небосвод, сияла твоя большевистская правда.
2: Комсомолка текстильной фабрики рижской мануфактуры «Хилдемезис» перешла на обслуживание 4 станков. По каждому из них она выполняет норму на 180%. Это подарок передовой ткачихе 18-й всесоюзной партийной конференции. «Хилдемезис» – самая молодая стахановка фабрики. 10 января ей исполнилось 18 лет, а 12 января тысячи избирателей отдали свои голоса «Хилдемезис», избрав ее депутатом Верховного Совета Союза СССР.
0: Так и проходили день за днем. Жизнь была обычной и похожей. Только удивительным огнем проступала кровь под тонкой кожей. Стал решительнее очерк рта, легче и взволнованней походка, и круглее сделалась черта детского прямого подбородка. В школьных коридорах яркий свет, ты пройдешь в широком этом свете, юноша одних с тобой лет удивится, вдруг тебя заметив.
3: Вздрогнет, покраснеет, не поймет, сколько лет сидели в классе рядом, спорили, не ладили, и вот глянула косым коротким взглядом, волосы поправила рукой, озаренная какой-то тайной. Так когда ж ты сделалась такой новой, дорогой, необычайной? Нет, совсем особенной. Не той, что парнишку мучила ночами, не жемчужную киномечтой, не красоткой с жгучими очами. Что ж таится в ней? Не знаю я. Что она красивая? Не знаю. Но какая есть, она моя. Золотая, ясная, сквозная. И увидит он свою судьбу в девичьей летающей походке, в прятке, распушившейся на лбу, в ямочке на круглом подбородке. Как началось оно? Песнею русской. Длинной беседой в полуночный час или таинственной улочкой узкой, никому неведомой, кроме нас.
1: Хочешь, давай посмеемся, поплачем. Хочешь, давай пошумим, помолчим. Мы заговорщики. Сердцем горячим я прикоснулась к тебе в ночи.
0: Вот они дела. А как же ты? Сердце своего не понимая, ты жила. Кругом цвели цветы, наливались нивы силой мая, травы просыпались ото сна, все шумнее делалась погода, и стояла поздняя весна твоего 18-го года. За пронзенной солнцем пеленой та весна дымилась пред тобою, странною, неназванной, иной, тайной и заманчивой судьбою.
1: Что-то будет. Скоро ли? А вдруг? Тополя цветут по Подмосковью, и природа светится вокруг странным светом. Может быть, любовью,

0: Ну вот, такой я вижу Зою. В то воскресенье, в полдни том, когда военною грозою пахнуло в воздухе сухом.
1: И сразу вихрь, толчок, минута, и ничего не пощадив, на полутоне сорван круто с трудом налаженный мотив. Свинцовым зноем полыхнуло, вошло без стука в каждый дом, и наши окна зачеркнуло чумным безжалостным крестом. Крест-накрест синие полоски на небо, солнце и березки на наше прошлое легли, чтоб мы перед собой видали войной зачеркнутые дали, чтоб мы забыться не могли, глаза с просонок открывая, когда хлестнет по окнам свет, мы встрепенемся, вспоминая, что на земле покоя нет. Покоя нет и быть не может. Окно, как раненая грудь, нехитрый путь до ныне прожит. Отныне начат новый путь.
0: Все в мире стало по-другому. Неверен шум, коварно тишь. Ты выйдешь вечером из дому, вокруг пытливо поглядишь. Но даже в этой старой даче, в тревожный погруженный мрак, все изменилось, все иначе, еще никто не знает как.
2: Притоптанным житом, листвою опалой, сожженная солнцем, от пыли седая, советская армия, ты отступала, на ноги истертые, припадая. Искрились волокна сухой паутины, летели на юг неизменные гуси. Ты шла, покидая поля Украины, ты шла, оставляя леса Беларуси. А люди, а дети? Не буду, не буду. Ты помнишь сама каждой жизнью своею, но кровь свою ты оставляла повсюду, наверное, за тем, чтобы вернуться за нею. О, запах шинельного черного пота! О, шарканье ног по кровавому следу!

0: А где-то уже подхихикивал кто-то. Трусливо и жалко пиная победу. Как страшно и горько подумать, что где-то уже суетились, шипя и ругая. О чем ты? Не вздрагивай, девочка. Это не те, за кого ты стоишь, дорогая. Нет, это не те, чьи любимые люди в окопах лежат у переднего края, что Влад громыханию советских орудий и дышат, и верят. Не те, дорогая. Нет, это не те, что в казенном конверте, в бессильных неточных словах извещения услышали тихое сердце бессмертия, увидели дальнее зарево мщения. Нет, это не те, что вставали за Пресню, Владимирским трактом в Сибирь уходили, что плакали, слушая русскую песню, и пушкинский стих, как молитву твердили. Они это не люди, копоть и плесень, мышиные шумы, ухмылки косые. И нет у них родины, нет у них песен, и нет у них Пушкина и России.
1: Но Зоя дрожит и не знает покоя, от гнева бледнее, от силы темнее. Мне хочется что-нибудь сделать такое, чтоб стала победа слышней и виднее. Стояло начало учебного года. Был утренний воздух прохладен и сладок. Кленовая, злая, сухая погода, шуршание листьев и шорох тетрадок. Но в этом учебном году по-другому. Зенитки расставлены в сквериках рыжих. В 9 часу ты выходишь из дома совсем налегке, без тетрадок и книжек. Мне эта дорога твоя незнакома, в другой стороне 201-я школа. Осенней Москвой по путевке райкома идет комсомолка в МК комсомола. Осенней Москвою, октябрьской Москвою.
2: Сидел молодой человек в кабинете. Москвич октября 41-го года. Перед ним проходили повадки и лица. Должно было стать ему сразу понятно, который из них, безусловно, годится, которого надо отправить обратно. Она отвечала сначала стоя, сдвигая брови при каждом ответе. Фамилия?
1: Космодемьянская.
2: Имя?
1: Зоя.
2: Год рождения?
1: 23-й. Потом она села на стул.
2: А дальше следил он, не кроется ли волнение, и нет ли рисовки, и нет ли фальши, и нет ли хоть крошечного сомнения.
1: Она отвечала на той же ноте. Нет, не заблудится. Нет, не боится.
2: И он, наконец, записал в блокноте последнее слово свое. Годится. Заметил ли он на ее лице играющий отблеск далекого света?
0: Ты не ошибся в этом бойце, секретарь Московского комитета.

0: Вьется в тесной печурке огонь. На поленья смола, как слеза.
1: За остановившейся рекою партизаны жили на снегу. Сами, отрешившись от покоя, не давали отдыха врагу.
2: Ко всему привыкнешь понемногу. Жизнь прекрасна, горе не беда. Разрушали, где могли, дорогу, резали связные провода.
0: В полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты.
1: Начались декабрьские метели. Дули беспощадные ветра. Под открытым небом 3 недели, греясь у недолгого костра, спит отряд, и звезды над отрядом.
2: Как бы близко пуля ни была, если даже смерть почти что рядом, люди помнят про свои дела. Думают о том, что завтра будет, что-то собираются решить.
1: Это правильно. На то мы люди. Это нас спасает, может быть.
3: И во мраке полночи вороньей Зоя вспоминает в свой черед. Что там в Тимирязевском районе? Как там мама без меня живет? Хлеб, наверное, ей берет соседка. Как у ней с дровами? Холода. Если дров не хватит, что тогда?
0: Тепло от твоей негасимой любви.
1: А на утро донесла разведка, что в селе Петрищево стоят, отдыхают вражеские части. Срок нам вышел. Можно и назад. Можно задержаться в нашей власти.
2: 3 недели мы на холоду. Отогреться бы маленько надо. Смотрит в землю командир отряда.
3: И сказала Зоя: я пойду. Я еще нисколько не устала. Я еще успею отдохнуть. Как она негаданно настала, жданная минута. Добрый путь. Узкая ладошка холодна от мороза или от тревоги. И уходит девочка одна по своей безжалостной дороге.
4: Вечер освещен сиянием снега. Тропки завалило, занесло. Запахами теплого ночлега густо дышит русское село. Путник, путник, поверни на запах. В сказочном лесу не заблудись. На таинственных еловых лапах лунной бахромою снег повис. Мы тебя как гостя повстречаем. Место гостю красное дадим. Мы тебя согреем крепким чаем, молоком душистым напоим. Посиди под солнышки полузгой, хорошо в избе в вечерний час. Сердцу хорошо от ласки русской. Что же ты сторонишься от нас?
5: Будто все как прежде. Пышет жаром докрасно натопленная печь, но звучит за медным самоваром непевучая чужая речь.
4: Грязью перепачканы овчины. Людям страшно, людям смерть грозит. И тяжелым духом мертвечины от гостей непрошенных разит.
5: Сторонись от их горючей злобы. Обойди нас. Страшен наш ночлег. Хранись в лесах, в полях, в сугробах. Добрый путник, русский человек. Что же ты идешь, сутуля плечи? В сторону сворачивай скорей. Было здесь селенье человечье, а теперь здесь логово зверей. Были мы радушны и богаты, А теперь бедней худой земли.
4: Сумерки фашистские солдаты путника к допросу привели. Как собачий лай, чужая речь. Привели ее в избу большую. Куртку ватной сорвали с плеч. Старенькая бабка топит печь. Пламя вырывается бушуя. Сапоги с трудом стянули с ног. Гимнастерку сняли, свитер сняли. Всю как есть, от головы до ног. Всю обшарили и обыскали. Малые ребята на печи притаились, смотрят и не дышат.
3: Тише, тише, сердце, не стучи. Пусть враги тревоги не услышат. Каменная оторопь не страх. Плечики остры и руки тонки. Ты осталась в стеганых штанах и в домашней старенькой кофтенке. И на ней мелькают там и тут мамины заштопки и заплатки. И родные запахи живут в каждой сборочке и в каждой складке. Все, чем ты дышала и росла, вплоть до этой кофточки измятой, ты с собой вместе принесла. Пусть глядят фашистские солдаты. Постарался поудобнее сесть офицер, бумаги вынимая.
4: Ты стоишь пред ним, какая есть, тоненькая, русская, прямая. Это все не снится, все всерьез. Вот оно надвинулось, родная. Глухо начинается допрос.
6: Отвечай!
3: Я ничего не знаю. Вот и все. Вот это мой конец. Не конец. Еще придется круто. Это все враги, а я боец. Вот и наступила та минута.
6: Отвечай, не то тебе капут.
4: Он подходит к ней развалкой пьяной.
6: Кто ты есть и как тебя зовут? Отвечай.
3: Меня зовут Татьяной.
4: Стала ты под пыткой Татьяной. Онемела, замерла без слез. Босиком в одной рубашке рваной Зою выгоняли на мороз. И своей летающей походкой шла она под окриком врага. Тень ее, очерченная четко, падала на лунные снега. Это было все на самом деле. И она была одна, без нас. Где мы были? В комнате сидели. Как могли дышать мы в этот час? На одной земле, под тем же светом, по другую сторону черты. Что-то есть чудовищное в этом. Зоя, это ты или не ты? Снегом запорошенные прядки, коротко остриженных волос.
3: Это я, не бойтесь, все в порядке. Я молчала, кончился допрос. Только б не упасть ценой любою.
4: Окрик «Рус!» И ты идешь назад. И опять глумится над тобою гитлеровской армией солдат.
5: Хозяйка детей увела в закут. Пахнет капустой. Скребутся мыши.
7: Мама, за что они ее бьют?
5: За правду, доченька. Тише, тише.
7: Мама, глянь-ка в щелочку, глянь. У нее сорочка в крови. Мне страшно, мама, мне больно.
5: Тише, доченька, тише, тише.
7: Мама, зачем она ей кричит? Она, небось, железная? Живая бы, давно закричала.
5: Тише, доченька, тише, тише.
7: Мама, а если ее убьют? Стало быть, правду били тоже.
5: Тише, доченька, тише.
4: Нет. Девочка, слушай меня без дрожи. Слушай, тебе 11 лет. Если ни разу она не заплачет, чтобы не делали изверги с ней, если умрет, но не сдастся, значит, правда ее даже смерти сильней. Лучшими силами в человеке Мне бы хотелось тебе помочь, чтобы запомнила ты навеки эту кровавую страшную ночь, чтобы чудесная Зоина сила, как вдохновение тебя носила, стала бы примесью крови твоей, чтобы, когда ты станешь большою, сердцем горячим, верной душою, ты показала, что помнишь о ней.
7: Неужели на свете бывает вода? Может быть, ты ее не пила никогда? Голубыми, большими, как небо, глотками. Помнишь, как она сладко врывается в рот? Ты толкаешь ее языком и губами, и она тебе в самое сердце течет. Воду пить. Вспомни, как это было. Постой. Можно пить из стакана. И вот он, пустой. Можно черпать ее загорелой рукою. Можно к речке сбежать. Можно к луже припасть и глотать ее, пить ее, пить ее всласть. Это сон, это бред, это счастье такое. Воду пьешь, словно русскую песню поешь. Словно ветер глотаешь над лунной рекою. Как бы славно, прохладно она потекла. Дайте пить.
8: Истомленная девушка просит, но горящую лампочку без стекла к опаленным губам ее изверг подносит.
7: Эти детские губы, сухие огни, почерневшие, стиснутые упрямо, как недавно с усилием лепили они. Очень трудное, самое главное, мама. Пели песенку, чуть шевелились во сне, раскрывались взволнованы страшной сказкой, перепачканы ягодами по весне, выручали подругу удачной подсказкой. Эти детские губы, сухие огни, своевольно очерчены женской силой, не успели к другим прикоснуться они, никому не сказали «люблю» или «милый». Кровяная, запекшаяся печать, как они овладели святою наукой не дрожать, ненавидеть и грозно молчать, и надменней сжиматься под смертной мукой. Эти детские губы, сухие огни, воспаленно тоскующие по влаге, без движения, без шороха шепчут они, как признание слова бойцовской присяги.
4: Залит мир декабрьской лунной ночью, пахнет ветер дымом и огнем, и уже почти что над снегами, легким телом и стремясь вперед, девочка последними шагами босиком в бессмертие идет.
7: Как морозно, как светла дорога, утренняя, как твоя судьба. Поскорей бы. Нет. Еще немного. Нет, еще не скоро. От порога по тропинке до того столба. Надо ведь еще дойти до туда. Этот длинный путь еще прожить. Может ведь еще случится чудо. Где-то я читала. Может быть. Жить, потом не жить. Что это значит? Видеть день, потом не видеть дня,
3: Это как? Зачем старуха плачет? Кто ее обидел? Жаль меня? Почему ей жаль меня? Не будет ни земли, ни боли. Слово «жить» будет свет и снег. И эти люди. Будет все как есть. Не может быть. Если мимо виселицы прямо все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть «Мама!», люди смотрят. Есть еще слова. Граждане, не стойте, не смотрите. Я живая. Голос мой звучит. Убивайте их, травите, жгите. Я умру, но правда победит. Родина!
8: Слова звучат, как будто это вовсе не в последний раз.
3: Всех не перевешать. Много нас. Миллионы нас.
8: Еще минута. И удар наотмашь между глаз.
3: Лучше бы скорей. Пускай уж сразу. Чтобы больше не коснулся враг.
8: И уже без всякого приказа делает она последний шаг. Смело поднимаешься сама ты. Шаг на ящик. К смерти и вперед. Вокруг тебя немецкие солдаты. Русская деревня, твой народ.
3: Вот оно. Морозно, снежно, глисто. Розовые дымы. Блеск дорог. Родина.
8: Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног.

первых числах декабря 1941 года в селе Петрищеве близ города Верии немцы казнили 18-летнюю комсомолку, назвавшую себя Татьяной. Она оказалась московской школьницей Зоей Космодемьянской.

0: 2 июня 1957 года на 86-м километре Минского шоссе у поселка Дорохово установлен памятник Зое Космодемьянской.
1: Мой милый друг, мой сверстник, мой сосед, нам этот день за многое награда. Война окончена, фашизма в мире нет. Во славу павших радоваться надо. Пусть будет солнце, пусть цветет сирень, пусть за полночь затянутся беседы, но вот настанет следующий день, тот первый будний день за праздником победы. Стук молотов, моторов и сердец, и к творчеству вернувшийся художник вздохнет глубоко и возьмет резец. Резец не дрогнет в пальцах осторожных. Он убивал врагов, он был бойцом, держал винтовку сильными руками. Что хочет он сказать своим резцом? Зачем он выбрал самый трудный камень? Он бросил дом, работу и покой. Он бился вместе с тысячами тысяч за тем, чтоб возмужавшую рукой лицо победы из гранита высечь. В какие дали заглядишься ты, еще неведомый, уже великий? Но мы узнаем Зоины черты в откинутом чудесном вечном лике.

0: Вы слушали литературную передачу из цикла «Поэтический радиотеатр» Маргарита Алигер, Зоя. В передаче принимали участие заслуженные артисты РСФСР Наталья Аринбасарова и Александр Михайлов, народный артист СССР Юрий Левитан, артисты Наталья Корчагина, Светлана Орлова, Ирина Лазарева, Олег Чайка, Александр Кутузов, Борис Сморчков и Владимир Михайловский. Запись 1978 года.
1: Цикла «Это божественная Калас». Передача пятая. Смысл ее жизни. Автор и ведущий Муслим Магомаев.

В 1956 году Марии Каллас предстоял дебют в Вене, в легендарном городе, родине величайших музыкантов. Она должна была выступить там в двух спектаклях оперы Доницетти «Лючия де Лемермур». 26 лет тому назад великий Артуро Тосканини привозил сюда этот спектакль с прекраснейшей певицей Тотти Дальмонте. И Вена свято хранила память об этом величайшем событии. Тогда еще совсем молодой Герберт фон Караян прошел пешком много километров, чтобы послушать этот выдающийся спектакль. А теперь он должен был спустя 26 лет сам дирижировать Лючией с Марией Каллас, этим вторым величайшим событием венской оперы. И 12 июня 1956 года Вена вновь познакомилась с недосягаемым образцом оперного искусства.

0: После венских гастролей Мария, немного отдохнув, появилась, наконец, на сцене Метрополитен-опера в своем родном Нью-Йорке. И опять же в норме Беллини. Пресса и реклама дали ей разноречивые характеристики, но Марии к этому было не привыкать. Вначале зрители Метрополитен встретили ее осторожно и довольно прохладно. Мария вследствие сильного волнения вначале пела неровно и неуверенно, но позже взяла себя в руки, и вечер закончился триумфом. Вслед за Нормой она спела «Тоску», затем опять «Лючию». Критика превозносила выдающийся талант Каллас. Что же касается вокала, то здесь мнения разделились. Мария пропела в «Метрополитен» всего два сезона. Потом она разругалась с менеджером и разорвала контракт. Рассказывает Франко Дзефирелли. Мария сделала ситуацию просто невозможной. Она просила, чтобы ей платили хотя бы на 1 цент больше, чем другим певицам. Нильсон, Дебальди, Стелли. Скажем, певицы получали по 3000 за спектакль. Хорошо, сказала Мария. Мне тоже 3000 плюс еще 1 цент. Конечно, менеджер сказал, Мария, ты сошла с ума. Мне этот цент обойдется дороже, чем миллионы. Что будут после этого говорить другие певицы? Я же не смогу никого пригласить. Но она порвала с ним отношения. Что же рассказала в прессе об этой ситуации сама Каллас?
1: Я хочу сказать, наша ссора, или можете назвать как-нибудь по-другому, началась не из-за денег. Ссора была действительно, просто я отказалась от контракта на следующий год, потому что мне предложили старый репертуар, всю ту же норму, все в той же постановке, с теми же декорациями. А еще «Севильский цирюльник», «Травиата», «Лючи», я сказала «нет, извините». Я не могу заниматься одним и тем же, делать одно и то же. Я хочу петь в новых спектаклях, петь в новых постановках. Я не знаю, кто из нас виноват. Лично я считаю, что я тут ни при чем.
0: Продолжает Франко Дзефирелли. Да, конечно, Каллас не хотелось возвращаться в Метрополитен. Ей не хотелось заниматься традиционно. Каждое появление Марии Каллас должно было стать сенсацией. Скажем, 3 спектакля «Тоска», единственный спектакль «Травиата», 2 спектакля «Нормы» в новой постановке и так далее. Она не любила рутину, и она имела право ее не любить. Она ведь была не такая, как остальные. Ей хотелось, чтобы люди стояли в очереди, дрались, плакали, чтобы достать билеты на ее спектакль. Я помню, когда она пела «Тоску» в Нью-Йорке, всего 2 спектакля, очередь простояла 3 дня и 3 ночи. После «Метрополитен» Каллас поет весьма насыщенно. У меня создается впечатление, что она торопилась сделать как можно больше за эти годы, как будто чувствовала, что ее голос недолговечен. Голос постепенно перестал выдерживать такую непостижимую нагрузку. Ведь Каллас пела постоянно на огромном голосовом диапазоне. Она пела «Брунгильду», «Тоску», «Виолетту» и «Розину». Да еще в записях и концертах баловалась, так сказать, меццо-сопрановыми ариями. Это непостижимо, но факт. Она была как бы певицей с 3 голосами. Результат был грандиозен. Но уже в выступлениях Марии Каллас наблюдаются все более частые отмены из-за болезни голосовых связок. К тому же ее часто нервировали различные скандальные статьи в прессе. Искажения фактов, противоречия и так далее. Послушаем отрывок из фильма, где говорится о том, каким образом Мария Каллас получила характеристику капризной звезды.
2: Восхождение к славе привлекло к Марии внимание прессы. Они поняли, что на ней можно сделать немало сенсаций. В 1955 году, сразу после спектакля «Мадам Баттерфляй» в Чикаго, возник скандал. Какой-то человек проник за кулисы, выдав себя за ее агента, затем в газетах появились сногсшибательные заголовки.
0: Вспоминает Джузеппе Ди Стефано.
2: Мы только-только допили спектакль, мы выходили на поклон, и неожиданно какой-то человек подходит с какой-то бумажкой в руке, и он хлопнул Марию по плечу этой бумагой. Я подумал, что это какой-то сумасшедший поклонник. И в тот же момент вспыхнула вспышка фотоаппарата, и бедняжка Баттерфляй, которая только что умерла, потому что не могла жить в бесчестии, превратилась в разъяренную тигрицу Леди Макбет. И эта фотография попала во все газеты. Мария, конечно, подняла скандал, начала орать, и эта знаменитая фотография обошла весь мир. 2 года спустя она снова попала в скандальную историю. На этот раз это было во время Эдинбургского фестиваля. Разногласия возникли из-за числа спектаклей, которые должна была дать. По контракту она должна была спеть 2 раза «Сонамбулу», а Эдинбургский фестиваль объявил, что будет 3 спектакля. Она приехала в Эдинбург, спела 2 спектакля. Ей сказали, мы объявили, что будет 3 спектакля, споете 3. Она сказала, нет, я обещала спеть 2 и спою только 2, а никаких не 3. Да, но вы понимаете, уже афиши висят, билеты проданы. Она сказала, нет. Она, в общем, не пела 3-й спектакль. Вместо нее спела Рената Скотта 3-й спектакль «Сонамбула». А пресса страшно обрадовалась и написали, что Каллас хлопнула дверьми и покинула Эдинбургский фестиваль. Да вы же знаете этих газетчиков. Время разразился скандал. Спектакль, который не состоялся. По вине сопрано Мария Каллас. После первого акта она отказалась спеть. Вот Мария перед спектаклем. Она прекрасно выглядит. Зрители, собравшиеся выслушать ее Норму Беллини, были избранной публикой. Пресса опять исказила факты. Президент Италии, сеньор Джованни Бронки. Но даже присутствие президента не повлияло. Ему пришлось выслушать только 1 акт. Мадам Каллас, очень много говорят о том, что у вас бешеный темперамент. Скажите, это правда? А что вы имеете в виду под темпераментом, мистер Морро? Я не совсем понимаю. Ну, я имею в виду скандалы, бросать кого-то какие-то вещи, закатывать истерики. Нет, я никогда в жизни ни в кого ничем не бросалась. Хотя иногда, знаете, хотелось. Что касается скандала, да нет, это все глупости. У любого человека возникают разные ситуации, неожиданные, и ты реагируешь так, как реагирует нормальный человек. Я считаю просто, что этими ситуациями пользуются нечистоплотные представители прессы. Они из мухи делают слона. Я думаю, что мы все жертвы обстоятельств.
0: Рассказывает лорд Харвуд. Тот факт, что она каждый раз утверждала, что пресса к ней плохо относится, что пресса к ней придирается, само это подсказывает, что, вероятно, слухи были не такие уж безосновательные. В ее характере действительно были черты, которые вызывали некоторые скандалы. Но, тем не менее, пресса действительно зачастую фабриковала новости. Американское турне прошло вполне успешно, и Мария вернулась в Милан, чувствуя себя значительно лучше. Никто и не подозревал тех ударов, что готовили ей следующие недели. Довольно скоро она поняла, что отношения между ней и дирекцией Ла Скала изменились. После того, как репутация Марии так незаслуженно пострадала на Эдинбургском фестивале, дирекция Ла Скала явно чуждалась ее. Тем не менее, Мария открыла сезон 1957-58 года, исполнив партию Амелии в новой постановке оперы Верди «Бал-маскарад».

После короткого отдыха в августе 1957 года Мария снова двинулась в путь, на этот раз домой. 12 лет, наполненных славой и мировым признанием, прошли с тех пор, как она покинула Грецию. Теперь она возвращалась туда, чтобы дать два концерта на Афинском фестивале в театре Ирода Тика, где однажды она с таким успехом выступила в опере Фиделио Бетховена. Мария была рада вновь увидеть Афины и хотела доказать своим соотечественникам, что ее слава подлинная. Но в своем отечестве нет пророков, и вскоре она увидела, что сделать это будет не так-то легко. Большая часть местной прессы была настроена весьма недружелюбно. Через несколько дней, 5 августа, Мария предстала перед весьма неблагожелательной публикой, заполнившей огромный театр. Но все сомнения рассеялись и забылись в тот момент, когда Мария начала петь. Соотечественники признали и оценили искусство певицы. Может ли художник мечтать о большей награде? Обретя славу, Мария привлекла внимание международного высшего общества. В то время ей стала покровительствовать Эльза Максвелл, журналистка, которая вела светскую колонку во многих газетах. Рассказывает Роберт Саттерленд. Каллас завоевала восторг всего мира своим голосом, артистизмом, своим музыкальным дарованием. Но теперь она хотела завоевать слои высшего общества. Вспоминает Джузеппе Ди Стефано. Как-то раз мы в Монте-Карло стояли на причале, и Мария перечислила мне имена владельцев всех роскошных яхт, которые стояли у причала. Я сказал ей, я тогда над ней шутил все время, я сказал: «Мария, как же ты помнишь имена владельцев всех этих яхт и пароходов, а не помнишь слова своей партии в паяцах Лианковала? Как же так? Объясни мне. Ты что, больше обращаешь внимание на всю эту чепуху?» Но она действительно хотела стать царицей высшего света. Она хотела считаться самой красивой женщиной в мире, первой леди, первой красавицей. Такова была ее честолюбивая цель. Как-то Эльза Максвелл устроила небольшую вечеринку. Именно там Мария Каллас впервые познакомилась с Аристотелем Анасисом, греческим миллионером и судовладельцем. Он был женат, а Мария была замужем. Но Анасис неустанно ее преследовал. После спектакля «Медея» в Ковент-Гардене Анасис устроил роскошный прием. Марию привлекло обаяние Анасиса, его комплименты и лесть. Рассказывает аккомпаниатор Каллас Роберт Саттерленд. У них ведь было очень много общего. Они оба были греки, оба родились не в Греции, оба выросли в трудное время. Она пережила войну в Афинах, а он перенес турецкую резню греков в Смирне. Оба они достигли вершины в карьере, и оба только лишь собственными силами. Он был самым знаменитым греком в мире, она была самой знаменитой гречанкой в мире. И, естественно, взаимное притяжение было огромным. Особенно ее тянуло к нему, рассказывает Горлинский. Он был хитрый бизнесмен, пират, пройдоха, который умел делать деньги и готов был использовать кого угодно для собственной карьеры, чтобы только заработать еще больше денег. Однажды Анасис уговорил Марию с мужем поехать вместе с ним в круиз на его яхте «Кристина». Еще одним гостем был на этой яхте Уинстон Черчилль. Во время этого круиза Мария вдруг сообщила своему мужу, что она его бросает и уходит к Анасису. Рассказывает Франко Дзефирелли. Она мне несколько раз говорила: «Боже мой, что же я делаю?

0: Нужно начать жизнь сначала. Нужно перевернуть новую страницу. Я должна жить как женщина. Я должна иметь ребенка. Я должна стать не только певицей, но женщиной. Продолжает Горлинский. Насколько я знаю, у нее никогда не было никаких романов, никаких любовных связей. Она была не из тех дам, которые встречаются с кем угодно, увлекаются артистами, художниками и так далее. И вдруг она встретила Анасиса, который в то время считался самым известным мужчиной на Земле, а у нее до этого, честно говоря, не было вообще никаких мужчин. Она всю жизнь себя отдавала карьере, и поэтому она увлеклась им, когда поняла, что он то, что ей надо. Продолжает воспоминания Франко Дзефирелли.
1: Он был грек, очень мужественный, сексуальный, обаятельный, и он с женщинами вел себя так, как хотел, и, мне кажется, представлял для них самую настоящую опасность.
0: Год спустя Мария Каллас и Батиста Минедини официально разъехались. Но по итальянскому закону он отказался дать ей развод, и официально они продолжали считаться мужем и женой. Но Мария жила с Анасисом на квартире в Париже, рассказывает Роберт Саттерленд. Он использовал ее. Она была, так сказать, еще одним бриллиантом в его короне. Она была его наложницей. Она придавала блеск ему, его окружению. Она была блестящей безделушкой в его деловой жизни. Он никогда не понимал ее как человека. Он не интересовался оперой. Он не понимал творческую натуру Марии. Когда Мария уезжала петь в Ковент-Гарден, где люди там по 5 ночей не спали, стоя в очереди за ее билетами, когда она уезжала с Средиземного моря, чтобы лететь в Лондон, Анасис говорил ей: «Зачем ты летишь? Зачем ты поешь? Ты же можешь не петь. У меня вполне достаточно денег». Таким образом, он совершенно не понимал ее творческие потребности, и он не видел в ней актрису. Оперные спектакли Марии стали все большей редкостью, пока она встречалась с Анасисом. Хотя Мария стала меньше петь целые спектакли, тем не менее, она давала прекрасные концертные программы. В 1962 году она принимала участие в концерте, который состоялся в Ковент-Гардене. Она никогда не довольствовалась традиционной интерпретацией той или иной партии. Она всегда искала новые оттенки, новые характеры. Послушаем, что говорит сама Каллас.
2: Кармен – это сильный образ, сильный характер. В ней больше мужского, чем женского. Наверное, я вас шокирую, но я хочу сказать, она сама решает, кого брать себе в любовники. Она ведет себя так, как обычно ведет себя мужчина по отношению к женщине, а не наоборот. И вы знаете, меня такая трактовка не интересует. Это против моих принципов. Я человек более идеалистичный по натуре. Я более романтичный.

0: рассказывает Роберт Саттерленд.
1: Мария не считала, что жена должна служить мужу и играть вторую роль при нем.
0: А Анасис был настоящий восточный паша, который считал, что женщина – это его собственность. Однажды Мария мне рассказывала, как она ему пожаловалась на то, что он перестал дарить ей цветы. В ответ Анасис сказал: «Зачем же мне дарить тебе цветы? Ты же принадлежишь мне, а значит, я дарю цветы самому себе». Вот такое у него было к ней отношение. Возможно, только искусство помогает Марии преодолевать все жизненные сомнения неурядицы. 21 января 1964 года она поехала в Лондон петь тоску в Ковент-Гардене, где не появлялась с 1959 года, с тех пор, когда подарила лондонцам незабываемую Медею. «Никогда прежде толпы народа не сражались так яростно за билеты, расхватав их в один момент на все шесть представлений. Выступления Каллас в этом театре стали крупнейшим театральным событием. Через несколько дней после окончания спектакля Каллас, Тита Гобби и Ренато Чиони, исполнявшие тоску в Ковент-Гардене, показали по телевидению полностью второй акт оперы. В 1964 году, когда было заснято исполнение тоски с Тита Гобби, отношения Марии с Анасисом были очень напряженные. Она ухватилась за возможность поработать с Франко Дзефирелли, который был режиссером-постановщиком этого спектакля, вспоминает Франко Дзефирелли. Я пообещал Марии, что она вернется в прекрасную атмосферу, будет окружена друзьями, Тита Гобби и другими. Я сказал: тебе будет хорошо, ты будешь среди друзей, уверяю тебя. Такую атмосферу для возвращения в Ковент-Гарден ты нигде не найдешь. Она уже была готова к этому, тем более отношения с Анасисом рушились. Но, к сожалению, ее эмоциональная жизнь повредила ее технике. Петь она стала чуть хуже. Голос у Марии продержался, к сожалению, недолго, потому что она этот голос истощила. Однажды она пела «Норму» в Париже в 1964 году. В середине финальной сцены она не смогла взять верхнее «до». Голос ее надломился, она не растерялась. Мария остановила оркестр и заставила начать сначала. И тогда спела эту ноту прекрасно, рассказывает Франко Дзефирелли. В зале был шквал аплодисментов. Эта норма, которую мы сделали вместе в Париже и должны были привезти позже в Ковент-Гарден, но не привезли, это было вершиной, это было идеалом трактовки образа. Но из-за того, что божественная дива 5 или 6 нот пропустила, вдруг возник скандал. Да простите, наплевать на эти 5 или 6 нот. Я написал во французской прессе: вы должны благодарить Бога, что у вас есть возможность видеть такое чудо. Жизнь певицы коротка, как жизнь балерины или жизнь спортсмена. С возрастом развивается дух, мышление трактовки становится все более глубокой, все более осмысленной, все более умной и интересной. Но, к сожалению, физические данные становятся слабее, продолжает Роберт Саттерленд.
1: Я думаю, что Каллас
0: достигла той критической стадии как раз во время общения с Анасисом. Если бы она не познакомилась с ним, она могла бы снова брать уроки и решить эту проблему вовремя. Но это уже отдельный разговор. То, что случилось у нее с Анасисом, целиком изменило ее жизнь. Послушаем небольшое интервью с Марией Каллас. Ее спросили: что вы сделали со своим гражданством? Каллас ответила, что я отказалась от американского гражданства, а греческое? Греческое я возобновила. Скажите, а какова цель, причина этого? Настоящая причина, я могу сказать, в том, что я теперь свободная женщина, потому что по греческому закону все те, кто не заключил брак в церкви после 46 года, не считаются женатыми или замужними. Поэтому вы меня понимаете. У вас есть намерение выйти замуж за мистера Анасиса? Ну, вы знаете, это большой вопрос.
1: и тут многое нужно решать. В данный момент я просто свободная женщина, и я счастлива, что это так. Вспоминает Роберт Саттерленд. А он на ней не женится. Она все время с замиранием сердца ждала, что он на ней женится. Она мне рассказывала, что бывали времена, когда они приходили к решению, что поженятся. Но в последнюю минуту все это распадалось. Рассказывает подруга Каллос Эдит Гарлинска. Мария обожала детей. Ей очень хотелось их иметь. Она хотела нормальной семейной жизни. И даже несмотря на свою карьеру, она очень хотела иметь детей. Но мистер Анасис не хотел ребенка. Он сказал, что рождение ребенка положит конец их дружбе, и поэтому ей пришлось отказаться от этой мечты. Я думаю, что это ее очень потрясло, ведь она любила Анасиса. Вспоминает Франко Дзефирелли. Да, с Анасисом она теряла все. А Анасис, благодаря ей, приобрел очень много. Его до этого не очень уважали. Знали, что он хитрый делец, но не более того. А благодаря Каллос он вернул себе респектабельность, успех. И когда он выжал из нее все соти, как из апельсина, он отбросил ее в сторону и завел себе новый апельсин. Маленький островок в Эгейском море попал в поле зрения прессы. Первая леди Америки Жаклин Кеннеди стала женой господина Анасиса. Римская католическая церковь не приняла этот брак, поэтому они заключили брак в христианской церкви. После этого сообщения Мария стала жить отшельницей в своей квартире во Франции, в Париже, на авеню Жорж Мандель. Делались попытки вернуть ее к творческой жизни. Ей было предложено записать Травиату, Спаворотти или Доминго, но в последнюю минуту она отказалась. Вспоминает Джузеппе Ди Стефано. Когда я встретился с Марией в Нью-Йорке, она давала уроки, вела класс вокала в школе.
2: Yeah.

Но в то же время она сама занималась почти каждый день с концертмейстером из «Метрополитен». Она хотела вернуться в оперу. Тогда она никому даже не намекала и официально не объявляла, что она ушла из искусства и со сцены. У нее была надежда, что она снова будет петь. И поэтому, когда мы с ней встретились, она сказала: «Слушай, Джузеппе, может, приедешь ко мне и вместе немного попоем?» Я сказал: «Давай». Я приехал к ней и увидел, она плакала и вся тряслась. Поэтому наш дуэт длился всего несколько секунд. Потом я сказал: «Мария, давай наплюем на все это пение и поедем куда-нибудь повеселимся». Каллас не пела профессионально 8 лет, но в 1973 году вместе с Джузеппе Ди Стефано она поехала в турне, которое должно было закончиться в 1974 году. В Японии в ноябре она провела свое последнее публичное выступление –

0: продолжает продюсер фирмы EMI Питер Эндрю. Я считаю, что ни Каллас, ни Стефано не были в форме в этом турне. Я вообще считал, что эта идея с гастролями была не слишком удачна. Но я понимал, что успех обеспечен, потому что очень многие хотели услышать и ее, и его вместе. Они имели массы поклонников, которые следили за их карьерой. Проблемы с голосом у Каллас в то время уже были весьма серьезными. Она говорила о них и сама.
1: Вы знаете, критики могут говорить обо мне самые лестные слова, но я-то сама всегда знаю, когда я пою, что у меня не так. И сейчас я должна была выяснить, почему это происходит. И я выяснила это с помощью моего коллеги Ди Стефана, который также пережил этот кризис. Любой большой артист в течение своей карьеры переживает такой кризис.
0: Вспоминает Джузеппе Ди Стефано. Я видел, как она была счастлива быть снова на сцене. Она, видимо, чувствовала, что это были ее прощальные гастроли. Она прощалась со своими слушателями, которые ее любили, сходили с ума от ее пения. Критики, конечно, высказывали свои возражения по поводу наших выступлений, но плевали мы на критиков, когда народ в восторге. Концерты шли с огромным успехом. Публика была довольна. И Каллас вновь воспряла духом. Она стала опять поднимать вверх палец, всех учить, всех воспитывать. В общем, стала опять прежней Марией Каллас.

0: Продолжает Питер Эндрю, менеджер фирмы EMI, друг Каллас.
1: One would arrive in Paris at this wonderful flat in the...
0: Турне закончилось, и она вновь вернулась в свою квартиру в Париже. Когда вы приходили в эту прекрасную квартиру на авеню Жорж Манде, там были великолепные двери, там был прекрасный лифт, знаете, такой наполовину открытый. Пока он подымался, вы видели улицу. Вас встречал у дверей ее слуга. Он был одет в прекрасный белый смокинг, безукоризненный. Потом вы входили в ее великолепную гостиную, обставленную с огромным вкусом. А потом... как королева появлялась она, всегда очень эффектно, и спрашивала, ну, что новенького. Потом шла милая болтовня, мы с ней говорили о делах, ну и, конечно, мы ставили ее записи. Она очень любила слушать записи своих прежних спектаклей. Мы часто их слушали по многу раз.
2: Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò. Curatevi! Mertate un avvenir migliore.

0: In 1975, Aristotle Onassis died.
1: В 1975 году умер Аристотель Онассис. Шли разговоры, что он и Каллас должны были примириться, несмотря на его женитьбу на Жаклин Кеннеди. Но примирение так и не состоялось.

вспоминает Роберт Саттерленд. После смерти Анасиса она напрочь потеряла интерес к жизни. Для нее все стало безразличным. С ней стало очень трудно разговаривать, потому что она от всего отмахивалась. Если ты хотел поговорить с ней по телефону, нужно было просто перед разговором составить целый список вопросов, которые ты хочешь поднять в разговоре. Потому что она на все отвечала. «Нет, это мне не интересно. Нет, меня это не интересует. Для меня в жизни больше ничего не осталось». Вспоминает госпожа Гарлински, подруга Каллас. Я была в Йоркшире, возвращалась домой на машине. Я по дороге всегда посылала приветственные открытки Марии Каллас и другим друзьям и знакомым. Я остановилась по дороге у почты и послала открытку Марии. Затем села в машину, а через пару минут вдруг по радио прервали передачу и объявили, что Марию нашли в ее квартире мертвой. Вспоминает Роберт Саттерленд. Я вначале был потрясен и удивился, что это произошло так внезапно. А потом, подумав, я решил, что в общем в этом нет ничего внезапного. Я лично считаю, что когда у человека перехватывает сердце, когда у него инфаркт, он сам должен в этот момент решить, будет он бороться за свою жизнь или нет. И, как я понимаю, Мария решила, что она бороться за жизнь свою не будет. Несомненно, Роберт Саттерленд прав. Для Марии Каллас в последние годы жизнь потеряла всякий смысл. Она лишилась возможности творить на сцене. Лишилась того, для чего была рождена, для чего жила и получила титул «Божественная». Отняв у нее возможность петь, судьба отняла у нее и ее первую и последнюю любовь. Таким образом, у нее не осталось ничего. Женщина, бывшая первой примадонной мира, мечтающая стать первой леди, осталась жить только лишь воспоминаниями. А лишь воспоминаниями она жить не могла и не желала. Поэтому прав Роберт Саттерленд, думая, что Каллас не захотела в момент сердечного приступа бороться за свою дальнейшую жизнь. Мария Каллас умерла 16 сентября 1977 года. На похоронах из близких родственников присутствовала только ее сестра Джеки. Смерть Марии Каллас была для всех трагической неожиданностью, поэтому проводы ее были более чем скромными. Тем не менее, у квартиры Марии Каллас собралась огромная толпа народа. Эта печальная сцена запечатлена в кинодокументах. Сейчас я включу ее запись, и мы послушаем, что произошло в эти трагические минуты. Вы услышали аплодисменты и выкрики «Браво, Каллас!». При первом просмотре этих кадров меня покоробило, и я подумал, какое кощунство. Но потом, поразмыслив, я понял, что толпа почитателей отдала последнюю дань восхищения величайшей певицы. Всю жизнь аплодисменты были для нее величайшей наградой за талант, за труд, за самосожжение. И стали для нее, как бы последним прощай, единственным памятником божественной Каллас. Ее кремировали и прах перевезли в Грецию, а затем развеяли над Эгейским морем.

0: На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы слушали цикл передач «Это божественная Калас». Автор и ведущий Муслим Магомаев. В передаче прозвучали фрагменты из опер «Деницетти», «Лючия де ля Мермур», «Кармен Бизе», «Тоска Пуччини», «Бал маскарад» и «Травиата Верди». В передаче принимала участие диктор Центрального телевидения Ангелина Вовк.

0: И вот я у ворот Севастопольской тюрьмы.
1: Мой-то уж шестой месяц сидит здесь, а мой второй год мается. Господи, святители Божии, и за какие грехи такая адская мука? Суд, говорят, скоро. Что еще дадут-то? Неведомо. Боже мой.
2: И этой тюрьмы, бабоньки, окромя каторги, ничего и не ждите. Моему старшому 8 лет дали, а младшенькому все 12 отвалили.
1: А разве твои еще здесь?
2: А вот все хожу, справляюсь, когда погонят в Сибирь.
3: Дедушка!
2: Чего тебе?
3: Дедушка, а как повидать того, кто в тюрьме? Я вот принес кое-что брату.
2: Ты вон к тому окошечку подойди. Там краснорожий усатый, видишь?
3: Ага.
2: Ему фамилию и назови своего-то братишки. Кто его знает? Может, этот ирод и пропустит.
3: Спасибо, дедушка.
0: Я подошел к окошечку. На меня глянули мутные глаза.
4: Ну? Кого тебе?
3: Егорова. Егора Дармидонтовича.
4: Егоров?
3: Да, Егоров.
4: Егоров, Ерёшкин, Ершов, Евстигнеев. Ага, Егоров, 13-я камера. Так, кем приходишься?
3: Брат.
4: Документ?
3: У меня нет документа.
4: Ну, без документа нельзя.
3: У меня еще нет паспорта.
4: А что в руках?
3: Это я купил ему поесть, да, смена белья.
4: Да нет, ну, инструмент-то, говорю, какой?
3: Это моя мандолина.
4: Мандолина? Ну, давай, суй ее в окошко. Сходишь, потом возьмешь для порядка.
3: Только вы, пожалуйста, ее не сломайте.
4: Ну, а ты ступай, пока пускаю. А учение при себе держи.
5: Давай, не теснитесь, как овцы. Проходи по порядку.
2: Ты, сынок, не оглядывайся, скорее иди. Свидание-то коротко.
3: Хорошо, дедушка.
6: Мама! Мама, иди сюда! Сюда, к решетке! Ближе, ближе!
7: Глаша! Я здесь!
8: Батя, не узнаешь? Видать, красивый я стал.
9: Коля! Дружок ты мой! Здорово, Колюшка! Как же ты попал сюда?
3: Я твой брат. Я твой брат, понимаешь? Я Николай Дармидонтович Егоров.
9: Ну, здорово, братишка мой! Как ты попал сюда?
3: Егор, я как письмо получил, так в этот же день и поехал. Вот тебе белье и поесть. Только мало. Деньги-то у меня в дороге вытащи.
9: Вот беда-то еще. Уезжайте, ради бога, домой. Уезжай, милый ты мой, а то пропадешь здесь.
3: Ой, какой ты стал худой. Егор, а что это у тебя на руках? Кандалы? А руки какие?
9: Ладно, братишка, были бы кости, а мясо уж жотко займем, у кого его много. Ты вот что справь мне. Алексея моего дружка помнишь, а? Приходил тогда ко мне.
3: А, помню.
9: Так вот, Колюшка, обязательно найди его у рыбаков на Ланжероне.
3: Так.
9: Как шаланд рыбацкий увидишь, так и ищи его. Алексей, кочегар.
3: Хорошо.
9: Как найдешь, скажи ему, чтобы Федор берегся.
3: Берегся.
9: Его имя, фамилию знают. Он по-настоящему-то тезка тебе.
3: Так.
9: Его, мол, ищут. У меня выпытывали. Понял?
3: Понял.
9: Так, чтоб он квартиру менял.
3: Квартиру менял.
9: Понятно?
3: Понятно. Он тоже кочегар?
9: Кочегар.
3: А с какого он прохода был?
9: С Екатерины. Так смотри, не забудь.
3: Не забуду.
4: Кончай свидание.
3: А суд-то когда, Егор?
9: Да был суд вчерась. Припаяли большой срок. 8 лет. Уезжай ты, ради бога, уезжай. отцу, матери кланяйся. Скоро этапом погонят нас. Виолончель, смотри, береги. Учись, братишка. Прощай, только носа смотри, не вешай. Скоро браток повеселеет. Шторм будет в 12 баллов.
4: О, марш, марш! А ротор нашелся. Ну, давай, давай, давай, давай, давай. Ну, марш, марш свою конуру. Ну, иди, иди, тебе говорят. Ну,
3: до свидания, Егор.
9: Прощай, дружок мой.
2: Ну, повидался?
3: Повидался. Ничего и сказать не успел. Говорит, этапом погонь.
2: А ты не реви, не баба. Дело надо делать. Раз в дальний этап надо большой передачи озаботиться. Можно несколько фунтов сахарку, сальца положить, сухариков, одежу теплую. А к тому же не забудь первое дело махорочки домыться. Реветь сейчас не досуг.
3: Да-да, конечно. А вы не знаете, дедушка, когда их отправлять будут, а?
2: Так собирают этап, мне кум говорил, на 20-е.
3: На 20-е?
2: Да, 10 дней осталось.
3: 10 дней? Что ж делать, что ж делать? Всего 10 дней. Дайте, пожалуйста, мою мандолину.
4: Чего?
3: Я вам дал свою мандолину.
4: А, ну на.
3: Спасибо.
0: Долго я бродил по незнакомым улицам, и никому не было дела до меня. Кругом чужие окна, чужие двери и чужие люди. А мне сверлила мозг одна мысль – как сделать Егору большую передачу? Ведь ему идти через всю Россию, через десятки тюрем, этапных пунктов. Откуда взять деньги? Я мучительно хотел есть. Мое обостренное голодом обоняние привлек запах, несущийся из дверей портового кабака. Я инстинктивно поворачиваю и вхожу в большой зал.
10: Нет, я так просто посмотреть зашел.
11: А это что у тебя за музыка чудная?
10: Это мандолина.
12: О, а ты сыграй на ней что-нибудь, а? Сыграй, сыночек.
11: Можешь петь играть?
12: Могу.
11: Ну, вот и давай. Вот и хорошо.
13: Эй, заткни ты там свою музыку!
11: Закрой, говорим, музыкант пришел.
13: Сыграй, мальчонка!
11: Повесели дух.

Я пел, и в наступившей тишине видел вокруг себя серьезные жадные глаза –

0: Эх, да чего хорошо. За самую печенку забрал.
1: Спасибо, сыночек. Бери, милые, 2 гривенные от всей моей души.
2: А где же твоя шапка? Во что деньги кидать?
3: У меня нет шапки. Украли.
2: Вот те раз. Некуда выходит твое жалование класть. Ну как же это так? Ну, на, паренек, тебе рупь. Купи себе гостинцев и куражку.
3: Спасибо.
2: Чтоб было куда класть жалование. Только чур, спой еще мне песню. Хорошую, вольную.
0: Да, братишка, как хочешь. А спой еще.
4: Спой. Спой.

0: Ой,
1: что, батюшки, никак он сознания лишился.
2: Вот дурни мы. Парень-то ведь голодный.
3: Ну, собрать сейчас же обед сюда. Щей давай горячих, да пожирнее.
1: Ну, чего, голубчик ты мой, пришел в себя? Садись, садись, ешь, миленькой. Вот так, ешь. Как же это ты вот так и ходишь, и поешь, и голодный?
4: Да, у меня украли деньги.
3: Украли?
4: А мне их сейчас очень много надо.
1: Вот антихристы-то и дитё не обойдут.
3: Ай-яй-яй.
1: Ешь, дитятка, ешь, ешь еще, ешь.
3: Ай-яй-яй.
4: Спасибо. Ах, я сыт.
3: Вон, вон, смотри. Половой тебе хорошую хуражку несет. Вот тебе и касса будет.
5: Вот тебе, малец, держи. Матрос тут один оставил. Мне она ни к чему, а тебе пригодится.
4: Спасибо.
3: Ой, маленько великовато. Да зато ото всей души. Ну вот, теперь ты со всей амуницией. Ну, пой, браток, пой.
1: Сыночек, а ты часом не умеешь стёжки-дорожки играть?
4: Умею.
1: О, Господи, так сыграй ты, миленький, Христа ради.

0: Эй, браток! Ну-ка, пойди ко мне.
1: Поешь хорошо.
2: А нет ли чего посвежее?
3: А чего посвежее?
2: А вот, к примеру, скажем, есть такая французская песенка. В Тулоне мы ее слыхали. А уж теперь и многие наши поют. «Марсельеза» и называется. Дай-ка сюда игралку.
4: Так, нет, о, нет, нет. Нет, не, не то.
2: Вот. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог.
4: Нравится?
3: Нравится. Дайте, пожалуйста, мне мандолину.
5: Отречемся от старого мира,

0: Во-во-во-во-во-во, молодец! Вот эта песня! На тебе пятак!
1: За такие песни я денег не беру.
0: Это хорошо, братан, правильно. А ты зачем по кабакам ходишь? Не место тебе тут.
1: А вы ведь тоже тут?
0: Я тут, браток, по делу.
1: И я по делу. Я деньги должен заработать.
0: Давай-ка выйдем отсюда. Ты что же, здешний?
1: Нет, я из Одессы. Приехал к брату.
0: Земляки. А вот что я тебе скажу, коль ты поешь. Вот бы тебе такую еще песню спеть. Слушай. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов.
1: Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов.
0: Верно. Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов.
1: А мотив? Мотив какой?
0: Мотива не знаю. А слова-то какие? Вот какие песни надо петь, братуха. А пятак мой все-таки возьми на счастье. Он особенный, матросской.
2: И вот с утра до поздней ночи ходил я с мандолиной по рынкам, по дворам. Обходил все трактиры, сады и пел. Пел до хрипоты, до тошноты. А в мозгу билась одна мысль. Осталось 5 дней, 4 дня, 3. Успею ли? А по вечерам при свете огарка, как скупой рыцарь, я подсчитывал медики, серебряные монетки, складывал, завязывал. А утром с дедом, который меня приютил в своей халупе, бегал по лавкам. Утром 20-го я передал Егору большую торбу. Там было все, что назвал мне дед. А вечером...
1: Дедушка, дедушка, как же я его увижу-то, а? Все одинаковые.
3: Где ж тут разглядеть? Темнота, факелы-то ничуть не светят, только тень дают. Ох, сынки мои, сынки, не увижу их больше, помру без них. Да ты не суетись, парень, не бегай, под коня попадешь.
1: Егор! Ты здесь? Егор! Дедушка, вон он! Егор! Родной ты мой! Дедушка, я за ним так и пойду. Их прямо на пристань поведут, а?
3: Прямо. Вот ты самому...

0: Я лучше с ним. Прощайте. Спасибо вам, дедушка.
1: Ну, беги, беги, беги.
2: Не оглядывайся, ну! Отходи назад! Назад, говорю!

0: Я пробрался на корму поближе к спуску в трюм. Мне до слез было жалко Егора, и вспоминались его слова. Наверху очень даже хорошо, а внизу, браток, в трюмах, вовсе даже худо.
1: Как бы ему дать знать, что я здесь, рядом с ним? А может, он услышит? Ведь люк-то открыт.

0: что тут распелся? Поди прочь, не полагается.
1: Да не твое собачье дело. Пущай поет. Не арестант, пассажир, деньги платил. Пой, парень, пой.
2: Широко ты,
0: ишь, вас тут набралось слушателей. А ну, подите прочь от селева. Стрелять буду.
3: Брешешь, собака. Не за что стрелять.
4: Смотри-ка, из ливерверта в небо бьет. Ох, мерзавец продажный. Пугает, понимаешь?
3: Удав проклятый. Собака цепная. Мало что закованных людей стережет, так еще на мальчишку кидается.
5: Ну-ка, давайте отсюда. Дурак им людей палить начнет. Зная этих вояк, ничего, скоро их в воду кидать начнут. В Одессе полная забастовка. В Севастополе моряки в казарме бунт подняли. На кораблях тоже не спят. Идем, братан. Там брезент сложен. Устроиться на ночлег. Ничего, ничего, не горюй.
6: Скажите, а вы знаете, куда их везут?
5: Как не знать? На каторгу. Ну, вот тут и устраивайся на брезентах. Прямо диван тахта. А ты меня не узнал? А я вот тебя узнал. Песню мы с тобой пели, помнишь?
6: Ну как же, конечно, помню. Я вас сразу по голосу узнал. А Марсельезу я уже хорошо играю.
5: Пригодится.
6: Только вот слова не все знаю.
5: А слова придет время, узнаешь.
6: Дяденька.
5: Ну?
6: А вы не знаете случайно такого парохода, который называется Екатерина?
5: Знаю. Только это, братец мой, броненосец. А он зачем тебе?
6: А может, вы знаете там Фёдора?
5: Фёдора?
6: Да.
5: Знаю. Дружок мой. А что?
6: Да нет, ничего, просто так. А где он сейчас? Мне надо было повидать его.
5: А зачем он тебе?
6: Мой брат просил ему кланяться.
5: А кто же твой брат?
6: Егоров.
5: Егор? Ой, ты, малец, чего-то путаешь. У Егора брата нет, он как перст один.
6: Был один. А теперь у него я есть. Он мне вот эту мандолину привез и виолончель привез. А это я тогда ему на посылку зарабатывал.
5: Тогда слыхал я про тебя, слыхал.
6: Наверное, от Алексея Рыбака. Он меня видел у Егора. А вы... И есть Фёдор, мне так почему-то кажется.
5: А кажется, перекрестись.

0: Так что же ты Федору хочешь сказать?
1: Я это Федору и скажу.
2: А ты, браток, видать, умеешь тайны хранить.
0: Ну так что же Федору надо сказать?
1: А вы Федор?
0: Ну, предположим. Говори.
1: Федору надо поменять квартиру, вот что.
0: А что так?
1: Там крысы бегают. Страшно.
2: Да как звать-то тебя, чудило?
1: Я ваш тезка.
2: Значит, Федором звать?
1: Нет, Николай.
2: Ох, насмешил.
1: А где же мне теперь Егора искать, а?
0: Нет, это мы давай с тобой так условимся. Думать о нем думай, не забывай. А по тюрьмам ходить не к чему. К тому же еще и неизвестно, куда он попадет. Часть их отправит ночью в тюремный замок за Чумную гору, а часть по железной дороге прямым путем в Сибирь. Эх, Егор, Егор, в такое горячее время. Ой, ну да ладно. Утро вечера мудренее. Спи и ты, спи.

0: Никогда еще я не подходил к своему дому с такой радостью. Видно, надо поскитаться по чужим краям, хлебнуть горя, чтобы по-настоящему понять, что такое свой дом, близкие, семья.
1: Мама!
2: Мама! Мама! Коля! Папа, смотри, кто приехал!
3: Коля!
1: Мам!
3: Боже мой! Наконец-то, Коля!
1: Мам!
3: Колечка, мальчик мой!
1: Мам, я прошу тебя, но только не плачь. Я ничего плохого не сделал. Потом все расскажу.
3: А я уж думала, ты в Америку удрал.
1: Ну что ты, мама, я ж не маленькая. Мне необходимо было уехать. Я же вам написал. Здравствуй, отец.
4: Прохвост, мальчишка. Своевольник. Тайно бежать. Куда? Зачем? Ну, в конце концов, какое тебе дело до Егора?
1: Отец, ты не прав. Если бы твой друг попал в беду, ты поступил бы так же.
4: А нас ты подумал?
1: Я думал о вас все время, отец. И вот поэтому держи пачку папирос тебе, а это, мама, тебе 5 рублей. И вот еще 3 рубля выкупить виолончель.
3: Откуда это?
1: Заработал, мама, честно заработал музыкой.
3: Как же это?
1: Все вам расскажу. Только раньше готовьте обед, а я помоюсь.
4: Вы видали, что делается, а? Хозяин приехал. Ну что же, готовь, мать, обед.
3: Как он вырос. Совсем другой стал мужчина.
4: Да-да, по-моему, даже басом стал говорить.
3: Мальчишка.
4: Хорошие папиросы. А ты куришь?
1: Что ты, папа? Конечно, нет. Анка приходила к нам?
3: Как же, каждый день приходила, вместе с нами переживала.
2: Коля!
3: Да вот она и бежит! Анка! Анка!
2: Коля! Коля, здравствуй!
1: Здравствуй, Анка!
2: Ну, рассказывай же все подробно. Как доехал, где жил? Как Егор, где он? Ну, рассказывай же, мы тут совсем измучились.
1: Подожди, Анка, успеем наговориться. Все расскажу.
2: Ой, ты совсем стал какой-то взрослый.
1: Это хорошо или плохо?
2: Не знаю. Удивительно, как скоро люди растут, как подсолнухи.
3: Дети, закройте окно, шарманка надоела.
2: Сейчас.
1: Постой, Анка, не закрывай. Мама, у тебя нет хотя бы гривенника? Дай, пожалуйста.
3: Возьми вон на столе. Зачем тебе?
1: Я брошу шарманщику. Тоже ведь музыкант. Лови, дед!
4: Видали мецената?
2: А что это значит?
4: Богатый покровитель искусства.
2: Коля, а как же виолончель? Вдруг она пропадет.
1: Что ты, что ты? Сегодня же выкуплю.
4: Вряд ли тебе это удастся.
2: Да, все магазины даже закрыты, не то что ломбард.
1: Да? Пока я бежал из порта домой, я заметил, что город стал какой-то другой, а? А в порту необычайно тихо.
2: Ой, что у нас делается, если бы ты только знал.
1: А что?
4: Порт весь бастует, да и в городе беспорядки. Заводы присоединяются.
3: Не хочет больше народ терпеть. Что теперь будет?
4: Дадут по голове прохвостом.
3: Тише.
4: Посадят в тюрьму всех казнокрадов и изберут народное правительство.
3: Тише, ну что ты говоришь, да еще при детях.
4: Ага, этот ребенок, я думаю, уж кое-что мне объяснить может. А, Николай?
1: Не знаю.
2: А это всюду говорят. На улицах, на рынках, в магазинах. Говорят, хватит терпеть. Говорят, что хозяин не тот, чья фабрика, а тот, кто там работает. А папа сейчас говорил, что восстал военный корабль. 1000 человек и 500 орудий.
1: Вот это здорово. Где же он?
2: Прямо против бульвара стоит. И почему-то с красным флагом.
4: Неужели с красным флагом?
2: Ей-богу, сама видела.
1: Побежи, Манка.
3: Осторожнее, дети, не ходите далеко.
0: Солнце щедро заливало город. Высокое прозрачно-синее небо было чисто и спокойно, как летнее море. А толпы взволнованных людей несли в себе смятение и тревогу. В эти дни невозможно было сидеть дома. Вместе с компанией мальчишек мы старались поспеть всюду, где происходило что-нибудь необычное.
5: Слышишь?
1: Это Марсельеза.
2: Ага.
5: А кто это?
6: Так это вон оттуда, типографщики.
7: А с той стороны гляди, это, видать, чайной фабрики.
1: Марсельеза!
8: Причем?

0: пропіще хто. Товариші, нам присоединяється армії флот. Немало в історії события. Восстание воєнного корабля. З нами потемки.
1: Товариші, товариші! От Преображенской сюда идут солдаты!
2: Анка, беги домой!
3: Я с тобой!
2: Сейчас же беги домой, ну, слышишь?
4: Ой. Товарищи, стройте баррикады!
5: Не поддавайтесь панике, не теряйте время!
1: Их мало, нас много! Хватит нас стращать!
6: Эй, вали конку!
7: Заходи отсюда! Заходи отсюда!
8: Еще раз!
2: Айда, ребята, поможем взрослым!
3: Мальчишки, тащите сюда доски и камни!
2: Неси сюда ларек, клади спеньку!
0: Товарищи, которые с оружием сюда, а без оружия запасайтесь булыжниками! Отбиваться будем до последнего!
6: С пушкинской казаки! Слезай отсюда, парень, не принорожен!
9: Подноси! Подноси камни!
5: Эх, Господи, помоги! Эх, хорош! Первый весь угодил в точку!
10: Давай, братцы, не тушуйся!
1: Эй, шибче! А ну, подавай, парень, камень, да потяжелее! Эх, в самый раз! Так, ага! Десантка от нашего булыжника! Покатились царские прихлебалы! А ну-ка еще! Точку!
0: Товарищи! Преображенской войска! Расходиться в обе стороны по Ишевневской! Собраться на базарной!
11: События стремительно развивались. Город жил необычайной лихорадочной жизнью. Эта новая жизнь целиком захватила и меня. Даже музыка, моя любимая музыка, казалось, отошла на второй план. Я работал в эти дни в газетном киоске. И как бы, наверное, удивился мой хозяин, если бы узнал, что, выполняя его поручение, этот скромный, тихий паренек одновременно тайно получает для рабочих кружков запрещенную литературу. В этом мне помогал Петруша-кладовщик. Но в одно утро его почему-то не оказалось у багажного окошечка.
2: А ну-ка, Петруша, где ты там? Вчера тут пакет прибыл для меня.
12: Ой, а где же Петр? Где кладовщик?
13: Я кладовщик.
12: Чего?
13: Давай квитанцию. Газеты? Журналы?
12: Да, кажется.
13: А Петруш твой велел тебе кланяться. Ха. Смотри, как бы тебе туда же не попасть. Ну на, получай.
12: Спасибо.
2: Извозчик!
14: Пожалуйста.
2: Вот так. Поехали.
14: Куда прикажете?
2: Поезжай прямо.
14: Ну, милая.
12: А почему эти двое едут за мной? Ай, что-то неладно. И почему Петруши нет? Неужели он арестован? Ну, конечно. Что же делать?
2: Езжай по Малый Арнаутск на Преображенскую.
12: И они сворачивают за мной. Теперь ясно. Выслеживают.
2: Извозчик, гони!
14: Ну!
12: Они по пятам. Что делать? В условленное место ехать нельзя. Бросить пакет на произвол судьбы. Остановлюсь у пассажа, насквозь пробегу.
2: Остановись, извозчик. Сейчас пришлю курьера за пакетом. Получай деньги.
15: Стой!
12: Городовой. Попался. Как глупо попался.
15: Садись, красавец. Езжай в бульварный.
14: Но...
11: Меня привезли в участок. Я понимал, что это может кончиться плохо. Но решил, я буду тверд, и что бы ни случилось, никого не выдам.
15: Вот, ваше благородие, при обыске оружия никакого не обнаружено. А пакет с литературой, вот он.
16: Фамилия?
2: Орлов.
16: Орлов. Имя?
2: Николай.
16: Отчество?
2: Иваныч.
16: Возраст?
2: 16.
16: 16. Православный?
2: Русский.
16: Так. Ну, чей тюк?
2: Не знаю.
16: Кому возил?
2: Не знаю.
16: По какому адресу?
2: В Пассаж.
16: Кому именно?
2: Не знаю.
16: Ну, как его фамилия?
2: Не знаю.
16: Как он выглядит?
2: Ну, блондин такой, маленький, толстый.
16: Врёшь.
2: Ей-бог.
16: Ты дураком не прикидывайся. По глазам вижу тебя, лисица в капкане. Кто послал? Ну, скажешь, пойдешь домой, понял? Да говори, негодяй, иначе шкуру спущу, тогда заорёшь.
2: Не заору. Я ничего не знаю.
16: Ну, щенок, пеняй на себя. В камеру.
15: Слушаю вас, благородие.

0: Меня втолкнули в темное холодное помещение. Я ничего не видел, но чувствовал, что в камере есть люди. Вскоре, немного привыкнув к темноте, я различил лежащие на полу фигуры и в то же время на кого-то наступил.
1: Ой, простите, здесь так темно.
2: А ты, милый человек, поаккуратней. Тут еще пока живые люди.
0: От этого голоса у меня замерло сердце. Я опустился на колени, человек сел.
2: Это кто же тут бродит? О, да это мальчишка. За что же тебе? Кажется, в этой конуре держат только политических.
3: Да, это верно.
4: Здесь только политические.
1: А я политический.
2: А ну-ка, ну-ка, еще раз скажи.
1: Я политический.
2: Знакомый голос. Где у меня тут спички были? Тезка!
1: Тише. Я теперь опасный для вас.
2: Не бойся. Здесь студенты все наши. Что с тобой случилось?
1: Попался. Вез с вокзала пакет, а там была запрещенная литература. А вы-то почему здесь?
2: Бывает, тезка, бывает. И на старуху бывает проруха. Вот и опытный, а маху дал. Попался, как маленький, в облаву. Ну, да им меня не раскусить. Хорошо, что ты сюда попал, ко мне. Что-нибудь надо придумать. Да, не дело это, не дело. Тебе нельзя здесь оставаться, ни в коем случае.
1: А как же? Я не понимаю.
2: Я объясню. Отсюда тебя переведут в тюрьму.
1: Так?
2: А из тюрьмы тебе уже не вырваться. А припаяют тебя от 4 до 8 лет каторги за литературу. Ведь город-то на военном положении.
1: Что же делать?
2: Надо бежать тебе отсюда, срочно.
1: А вы?
2: Я еще много раз сяду и столько же раз сбегу. Ты вот что скажи. Допрос был?
1: Был.
2: Фамилию сказал?
1: Сказал.
2: Сам сказал?
1: Сам.
2: Ну и балда. Я же говорю, что тебе еще рано по тюрьмам. Кто же чудило так добровольно себя открывает? Эх ты, конспиратор.
5: Среди долины ровные.
2: Ну ладно, не горюй. Все мы такими были. Что-нибудь придумаем.

0: Хорошо. Нет, братец, тебе надо сегодня же на волю. Так вот, слушайте мой план. Вас, студентов, завтра выпустят, так как никаких обвинений против вас нет.
1: Так.
0: А мальчишку надо сегодня же отсюда вытолкнуть, иначе ему крышка.
2: Ох, как же.
0: Сейчас всех выведут дежурку на поверку.
1: Так.
0: Образуется большая толпа.
1: Так.
0: Я встану поближе к двери, ты за мной, они вокруг. Среди нас тебя не будет видно. Ты худенький, в щелку в двери пролезешь и дуй полным ходом по лестнице.
2: Но меня ж там поймают.
0: Да это не тюрьма, а участок. Мне не уйти, а тебя никто и не заметит. Всем задача понятна.
3: Все же ясно. Понятно,
1: конечно. План логичный. Ну, за нами дело не станет.
0: Значит, так держать. Теперь слушай дальше. Придвинься поближе. Поскольку ты открылся, тебе домой не понял?
2: Да.
0: Зайдешь кому-нибудь из товарищей, а потом из города текай ночью же до зари. Добирайся до Керчи, иди в рыбацкий поселок, найди там старика Еремеева. Запомнил?
2: Запомнил.
0: Там увидишь своего друга.
1: Егора.
0: Никогда не называй имен.
2: Он свободен?
0: Ага.
2: А вы-то?
0: Обо мне не беспокойся. В огне не горю, в воде не тону, в тюрьме не сижу. И еще одно. Егора обо мне ни-ни, что меня здесь встретил. Он горяч, может дров наломать. А я буду в порядке.
4: В дежурную!
0: Так смотри, браток, не зевай. А вы все держитесь со мной. Хорошо. С обеих сторон, понятно. Стеной.
1: Хорошо, ребята,
0: только не вздумай домой идти. Мне, все запомнил.
2: Все.
0: Пошли.
5: Все произошло точно, как сказал Федор. Когда в дежурке студенты зашумели, отвлекая внимание околоточного, мне удалось незаметно выскользнуть за двери. И вот я мчусь по грязному заплеванному коридору участка у выхода городовой.
2: Пропал.
5: И тут случилось самое неожиданное. Вместо того, чтобы меня задержать, городовой схватил меня за шиворот, и я, как из катапульты, вылетел на мостовую.
6: Ах ты, сукин ты сын! Говорил, к тебе не ходи, а ты все-таки пробрался? Это что вам, цирк или участок?
2: Что вы, дяденька?
6: Вон отсюда, шантропа голодранная! Вон на улицу! Увижу я тебя еще, уши обдеру!
5: Он принял меня за какого-то другого мальчишку, который из любопытства пытался проникнуть в участок. А ведь это решило мою дальнейшую судьбу. Я был свободен. Рассвет застал меня и Анку уже за городской заставой. От полей легким облаком поднимался туман. Где-то невидимый запел свою песню жаворонок. Кругом не было ни души. Только далеко впереди виднелась одинокая фигура пастуха. Пора было прощаться с Анкой. С родителями мы расстались у шоссе. Трудно вообразить их горе, ведь я обречен на скитание, меня преследуют. Но вместе с тем они были счастливы, что я жив. На плечах у меня тяжелая сумка, в руках мандолина, а на ногах новые грубые ботинки.
7: Тебе надо возвращаться, Анка.
8: Я еще немного провожу тебя.
7: Нет, иди и не грусти. Все будет хорошо. Вот увидишь, я еще буду учиться. Я своего добьюсь.
8: Ты теперь надолго? Пиши.
7: Обязательно буду писать. А ты помоги, пожалуйста, маме отослать мне виолончель, ладно?
8: Ладно. Дай я тебя поцелую.
7: Анка, не забывай меня, Анка. Скоро увидимся. Прощай, Анка. До скорого свидания.
5: Я шел чуть в стороне от дороги вдоль моря. Из-за горизонта медленно поднимался огромный багровый шар. И вдруг все море загорелось ярким заревом. Мне было хорошо. Где я слышал эту мелодию? Она зазвучала во мне ясно и уверенно. Нет, я никогда ее не слышал раньше. Откуда же она взялась? Неужели это моя собственная? Моя собственная!

года. Это была первая песня, рожденная моим сердцем. И вдруг я понял, что впереди их должно быть много, очень много моих песен. Солнце поднимается выше. От берега до самого горизонта протянулась широкая золотая дорожка. И мой путь совсем близко, рядом с ней. Мне было очень хорошо.

Гармонь, гармонь, гуляют песни звонко за каждый покачнувшийся плетень. Гармонь, гармонь, родимая сторонка, поэзия российских деревень.

Поэзия российских деревень. В этих словах сказано, пожалуй, больше, чем во многих научных исследованиях. Такой уж способностью обладает поэзия – вложить в короткую строчку необычайно емкий и волнующий образ. Но главное в этой строчке – любовь русского народа к гармонии. Нет необходимости говорить о популярности этого музыкального инструмента. Она, популярность эта, возникла как-то сразу, быстро, широко. И вот уже почти полтора столетия гармонь, наверное, самый любимый в народе инструмент. И собираются ли летним вечером деревенские парни и девушки на танцы? Играется ли свадьба? Случается ли праздник? Или сходятся на посиделки старики? Едут ли на стройки страны комсомольцы? Провожают ли молодых ребят в армию? Всюду раздаются звонкие переливы гармошки. Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновый меха, выходи встречать, как колется красотка жениха. Васильками сердце светится, горит в нем бирюза. Я играю на тальяночке про синие глаза. То не зори в струях озера свой выткали узор, твой платок шитьем украшенный мелькнул за косогор. Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновый меха, пусть послушает красавица прибаски жениха.

Очень часто в русской поэзии мы встречаем стихи, где говорится о гармошке. И дело здесь, конечно, не только в популярности инструмента. Сам тембр звучания гармонии очень поэтичен, звук широк, в плавном характере звучания много общего с раздольной русской песней. И в то же время гармоники присущи и ирония, и удаль, и бесшабашная веселость. Наверное, эта поэтичность, широта, сила, веселый нрав, столь отвечающие характеру народа, наверное, именно эти черты привлекают нас в поэтическом образе гармонии. Часто, особенно в стихах Есенина, образ гармонии сливается с образом России, с личными переживаниями поэта.

Над окошком месяц, под окошком ветер. Облетевший тополь серебрист и светел. Дальний плач тальянки, голос одинокой, и такой родимый, и такой далекой. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа, липа вековая? Я и сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув тальянку. А теперь я, милой, ничего не значу, под чужую песню и смеюсь, и плачу.

В русском народе уже давно сложилась простая, мудрая, очень острая поэтическая форма. Это частушка. Но стоит только сказать о частушке, как сразу же вспоминаются лихие звуки гармошки, витиеватые переборы. Как возникла традиция пения частушек под гармонь, не знает никто. Но эта традиция до сих пор прочно держится в народе. И никто не знает, то ли мы обязаны такому широкому распространению частушки именно гармонии, то ли гармонь стала такой популярной, что без нее вроде и частушка не частушка. Уж больно игривый, задористый характер частушки схож с ритмичным, звучным, удальским характером гармошки. Как бы то ни было, но до сих пор, когда вечерами в селах и деревнях собираются посиделки, появляется гармонист, и начинаются задорные импровизации. Звучат частушки. Помалёшеньку, Алёшенька, по полику иди, не урони свою тальяночку и сам не упади. У тальянки медны планки, звонки тонкие голоса, чтобы слышала милая через темные леса. Не советую подруженьке тальянщика любить, хоть кака худа погода, нужно слушать выходить. Хорошо косить у речки, покосишь воды попьешь, хорошо любить с гармошкой, с горя песен попоешь. Хорошо тебе береза, у тебя зеленый лист, хорошо тебе подруга, тебя любит гармонист. Гармонист у нас хороший, я его приворожу, я возьму да на гармошку две ромашки положу. В чем же секрет гармошки? Почему этот простой и даже несколько примитивный инструмент пользуется такой популярностью? Как случилось, что гармошка, изобретенная только в 1822 году, поколебала положение балалайки и гитары? Но прежде чем мы ответим на эти вопросы, давайте заглянем в историю. Само название гармоника происходит от греческого слова «армония», то есть созвучие. Так называли инструменты, игра на которых строилась в основном на гармоническом созвучии нескольких голосов. Да-да-да, именно так, мы не оговорились. До той самой гармоники, известной сейчас нам всем, существовал инструмент с таким же названием, но совершенно не похожий на современную гармонию. Представьте себе деревянную палку, на которую, как шашлык, нанизаны фарфоровые чашки, штук 30-40, от самых маленьких и доходящих до размеров крупной тарелки. Это сооружение закреплялось на станке, похожем на станок точильщика ножей. При помощи ножной педали и привода чашки начинали вращаться, и когда к их краям прикасались мокрыми пальцами, фарфор начинал звучать. Маленькие чашечки издавали высокие ноты, большие – низкие. Тембр звука такой стеклянной гармоники был теплый, нежный, сочный. Этот инструмент был очень распространен в XVIII веке. Любил играть на нем известный физик, один из первых президентов Соединенных Штатов Америки Вениамин Франклин. Он даже создал усовершенствованный вариант стеклянной гармоники. А в начале XIX века игрой на ней прославилась некая девица Кирхнер, разъезжавшая по европейским столицам с гастролями. Известно, что Пушкин, слышавший выступление Кирхнер, был в восторге от ее необыкновенного инструмента. Для стеклянной гармоники писали такие композиторы, как Моцарт, Бетховен, Берлиоз, Глинка. Прямым прародителем гармонии была физгармония, маленький орган с фортепианной клавиатурой. И дело здесь не просто в сходстве названий,
а и в самом принципе извлечения звука. Собственно, в самом принципе ничего нового не было. Способ получения звука при помощи колеблющегося язычка известен с древних времен. Еще несколько тысячелетий назад в странах Юго-Восточной Азии были широко распространены инструменты кэн, шэн и другие, где применялся как раз этот принцип. Но в физгармонии, изобретенной венским мастером Антоном Хёккелем в 1818 году, колебание язычка вызывалось не с помощью легких, а с помощью мехов, приводимых в движение ногой. Инструмент этот был всем хорош, и силой звука, и широтой диапазона, но был он очень громоздким и довольно дорогим, поэтому среди народа широко не распространился. А вот от созданной в 1821 году берлинским мастером Бушманом губной гармошки до гармонии настоящей был уже один шаг. И шаг этот сделал тот же Бушман годом позже, когда присоединил к губной гармошке мех. Как мало эта гармонь напоминала современной. Во-первых, на ней было всего лишь 6 клапанов, что давало возможность исполнять только мелодию, без аккомпанемента. А во-вторых, мех в этой гармошке раздвигался только с одной стороны, так что в развернутом состоянии она напоминала раскрытую книгу. И тем не менее, это была уже самая настоящая гармонь. Вот мы рассказываем сейчас об истории развития гармоники. Но есть один из видов гармошки, дошедший с момента изобретения до наших дней почти без изменения. Многие из вас, дорогие друзья, бывая на эстрадных концертах, видели, наверное, в руках куплетистов или конферансье маленькую шестигранную гармошку, весьма несерьезную на вид и чем-то напоминающую детскую игрушку. Это концертино. Концертино было изобретено в 1827 году английским физиком Карлом Витстоном. Свои познания в области акустики Витстон удачно применил в создании концертино, придав инструменту очень приятный тембр звучания, приближающийся к тембру деревянных и смычковых инструментов –

1829 году венский мастер Демиан придал гармонии форму, в основных чертах дошедшую до наших дней. Тогда же появились и клапаны на левой стороне, предназначенные для исполнения аккомпанемента. Итак, гармонь была изобретена. А дальше начинается очень интересная история. История второго рождения этого инструмента. История его необыкновенной популярности в России. Поначалу у себя на родине в Германии гармошки стали широко распространяться среди простонародья, но утонченный вкус западноевропейской публики всячески сопротивлялся этому. Вот свидетельство Фридриха Грасслера, появившееся в те времена в его музыкальном лексиконе. «Гармоника – это ужасное орудие пытки, которым вооружается страдающая недугами переходного возраста молодежь мужского пола, нарушающая по вечерам спокойствие и порядок на улицах». И так уж случилось, что гармонии, хотя и бытовали в Германии и Австрии, хотя их и производили довольно много, все же большую популярность завоевали там губные гармошки. А вот попав в Россию, гармонь сразу же получила самое широкое признание.

Первые русские гармони были однорядными, чаще всего с семью клапанами. Поначалу центром их производства была Тула. К сожалению, недостатком тульской гармони была некоторая несвобода аккомпанемента. В гармошке имелось всего два баса и два аккорда. В 60-х годах прошлого столетия тульская однорядка попала на Волгу. И вот здесь, на Волге, в Саратове, родился очень интересный тип гармоники – саратовская гармонь. У саратовской гармоники яркий, оригинальный, громкий звук. Призвуки настроенных в октаву выше голосов делают ее задорной, веселой, удалой. И, конечно, особый колорит придают саратовской гармошке колокольчики, расположенные рядом с басами и позванивающие в такт басам. И, наверное, неспроста появилась на Волге знаменитая саратовская частушка. Ведь имелся прекрасный инструмент для ее сопровождения. Саратовская гармошка, веселая и ироничная.

Вы уже, наверное, поняли, что в России установилась традиция называть каждый тип гармошки по имени города, где она впервые появилась. Так и гармошка, сделанная в Череповце, называется Череповецкой или Черепашкой.

Черепашки очень малы. Их размеры всего от 7 до 20 сантиметров в высоту. Но это нисколько не умаляет их исполнительских возможностей. Именно на черепашке играл знаменитый гармонист Петр Невский. Вернее, в концертах, которые он начал давать в 70-х годах прошлого века и которые пользовались шумным успехом, Невский использовал несколько черепашек разных размеров. Причем он исполнял на этой на вид несерьезной гармошке не только русский народный репертуар, но и произведения Глинки, Чайковского, Рубинштейна, Винявского, Верди, Вагнера. Многие знают, что первый концерт оркестра русских народных инструментов, созданного Андреевым, состоялся 20 марта 1888 года. Но мало кому известно, что вечер этот закончила маленькая пятиклавишная гармоника-черепашка, на которой Андреев исполнял фрагменты из оперы Глинки «Иван Сусанин». Все виды гармоник, о которых мы вам рассказали, имеют один общий принцип. Они издавали разный звук на сжим и разжатие меха. Конечно, это увеличивало диапазон инструмента. Скажем, имея 6 кнопок, можно было получить 14 звуков. Поначалу это не служило серьезным препятствием, но когда количество клапанов возросло до 30-40, как, например, в балагоевской гармошке, то возникли большие трудности в исполнительстве. И тогда произошло событие в

В ливенской гармошке, которую вы сейчас слышали, впервые, независимо от направления движения меха, при нажатии кнопки получался один тон. Конструкторы гармонии на Западе применили этот принцип гораздо позднее. Очень распространенным видом гармошки была венская двухрядка, а попросту венка, созданная русскими мастерами после их знакомства с венской гармонией. И несмотря на то, что она была значительно усовершенствована, что немецкий строй был изменен на русский, название осталось – венка.

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело, вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела. Не шуми, осина, не пыли дорога, пусть несется песня к милой до порога. Тальянка. Вот гармонь, популярность которой не могла сравниться ни с какой другой. Почему вятская гармошка стала так называться, неизвестно. Но известна причина ее популярности. Секрет в том, что тальянки делались с различными музыкальными строями, в которых отражались особенности музыки разных областей России и разных народов. Были тальянки вятские с русским строем, были тальянки татарские, марийские, кабардинские, чувашские. Именно однотипность инструмента, который только настраивался по-разному, и делала его таким распространенным.

Центром гармошечного производства была Тула, но изготовление инструментов не было сосредоточено на какой-то одной фабрике, а было разбросано по всей губернии. Одна деревня делала только деревянные части корпуса, другая – звучащие планки, третья – меха, четвертая – кнопки и клавиши. В кустарных же мастерских оставалось только собрать инструмент и, естественно, настроить. Это делало производство гармоний достаточно дешевым. Однако каждый из видов гармоний настраивался по-особому. На них нельзя было исполнить любое музыкальное произведение. Например, один строй позволял играть только песни мажорного характера, другой – минорного. Но даже при дешевизне гармоник крестьянин не мог иметь их несколько. Поэтому, естественно, что целью всех усовершенствований было создание универсального инструмента. Но это уже тема нашей следующей передачи, в которой мы расскажем о баяне. И хотя в конце XIX века баян уже был создан, гармонь все же долгое время жила в народе, да и живет до сих пор. Сила и яркость звучания, простота изучения и игре делают ее незаменимой.

По-настоящему огромную народную популярность получила гармонь после Великой Октябрьской социалистической революции. Действительно, в приобщении самых широких масс к музыкальной культуре конкурентов у нее быть не могло. Тогда же, сразу после революции, зародилась традиция знаменитых конкурсов гармонистов-любителей. Конкурсы организовывались в колхозах, в областях, в республиках. Неоднократно проходили они в Ленинграде и в Москве. Попасть на такой конкурс в качестве исполнителя было довольно трудно. Очень велико было количество желающих, да и высок исполнительский уровень. Попасть на такой конкурс в качестве зрителя, слушателя, было почти невозможно. Залы были набиты битком. Я с трудом протискался в этот зал. На прилегающих к Большому театру улицах задерживается даже трамвайное движение. Громадные толпы народа пытаются проникнуть сюда. Тот факт, что этот самый большой в Москве зрительный зал сейчас переполнен до последних пределов, говорит за то, что сегодня у нас действительно какой-то невиданный, массовый, волнующий, подлинно народный праздник, писал первый нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Писал именно о конкурсе гармонистов, который проводился газетой «Комсомольская правда» в 1926 году. Разве могли бы состояться подобные конкурсы-праздники, если бы не было в народе настоящей, подлинной, безграничной любви к простому музыкальному инструменту – гармонии? Интересный эпизод рассказывает в своей книге комиссар Чапаевской дивизии Фурманов. Едва умолкли последние слова последнего оратора, как грянула гармошка. Откуда он, гармонист? Когда взгромоздился на эстраду, никто не заметил. И что ж грянул? Комаринского. Да такого разудалого, что ноги затряслись от плясового зуда. Чапаев выскочил молодчиком на самую середину эстрады и пошел, и пошел. Потом весь день только и разговору было, что про веселый митинг-концерт.

Гармошка в солдатских руках. И в гражданскую, и в Великую Отечественную войну, как ни тяжелы были испытания, выпавшие на долю солдат, а все же в редкие минуты отдыха и затишья на привале звучала гармошка. Как помогали они эти минуты суровой солдатской службе, как согревали воинов родные песни. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь, не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармони, а мороз ни встать, ни сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг: гармонь-то есть. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно б не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Да нельзя так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну, и ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Кто-то медленно по слуху подбирал, как будто лень, на гармонь склонившись ухом, шапку сдвинув на бекрень. Позабытый, деревенский, вдруг завел глаза, закрыв, стороны родной смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндевелых шел народ как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы. Дай-ка ту, которую. И опять долой перчатку, оглянулся молодцом. И как будто ту трехрядку повернул другим концом.

Пошел, пошел работать, наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечерке половицы гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе. Подает за штукой штуку, эх, жаль, что нету стуку, эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каю.

А гармонь зовет куда-то, далеко легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что, ребята, мы этим, с места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь.

деревушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны, по машинам донеслось. И опять увалы с горки, снег да елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

Звучит гармонь. Удивительно обаятельный родной инструмент. И наша сегодняшняя передача – это рассказ не только об ее истории, но и о сегодняшнем дне. Потому что и сегодня, в какой бы уголок нашей страны вы ни попали, вы обязательно услышите гармошку. И, может быть, тогда вам вспомнятся прекрасные слова Александра Жарова, те самые, которыми мы начали нашу передачу.

Гармонь, гармонь, гуляют песни звонко за каждой покачнувшейся плетень. Гармонь, гармонь, родимая сторонка, поэзия российских

И в заключении нашей передачи мы хотим напомнить вам, как звучат разные гармони. Вы запомнили их названия: Саратовская, Черепашка, Ливенка, Венка, Тальянка.

0: Я иду с работы домой. Под ногами похрустывает снег. Иду и думаю: сейчас залезу в теплую ванну, помоюсь, а потом поем и сяду читать детективный роман. После тяжелой работы мне всегда хочется самого обыкновенного. Жена должна быть дома. Она в этот день не работает и не занимается в институте. Поэтому, подойдя к своей квартире, я не вынимаю из кармана ключ от двери, а жму на кнопку звонка. «Открывай, жена, муж пришел». Чтобы не звонить просто так, я всегда вызваниваю какую-нибудь мелодию. «Яблочко» или «Расцветали яблони и груши». Несколько раз я пытался звонить на мотив «Волжских страданий», и сама садик я садил, но получалось очень плохо. По моему звонку жена узнает, что я пришел в хорошем настроении, и встречает меня с улыбкой. «Ну что хулиганишь?» – говорит она. А если случается, возвращаюсь я домой в плохом настроении, то, отзвонив один куплет яблочка, я сразу становлюсь веселее. Я уверен, что мы с женой редко ругаемся именно потому, что я умею играть на дверном звонке. Дзин-дзин. Эх, яблочко, да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду к девочке. Я не успеваю сыграть полностью куплет, как жена открывает дверь.
1: Пришел! Наконец-то! Пока не разделся, вынеси ведро с мусором.
0: Я всегда стараюсь слушаться жену. Вернувшись с помойки с пустым ведром, я скорее раздеваюсь. Сейчас я залезу в ванну, а пока моюсь, жена разогреет поесть.
1: Ты знаешь, я сегодня весь день занималась уборкой и не успела сварить обед. Знаешь, вычистила посуду, вымыла полы, выстирала кое-что из белья. Ты знаешь, у нас в шкафу хранится уйма ненужных вещей. Полный шкаф и половина хлама. Я решила кое-что выбросить. Вон, лежит в углу.
0: В углу? Рядом со шкафом лежит мое старое пальто. Пальто еще хорошее, его еще можно носить, но я его теперь никогда не надеваю. Мне надоело все время помнить, какие именно карманы с дырками, а какие без. А зачинить карманы тоже не некогда, то мне неохота. После того, как я во второй раз потерял ключ от квартиры, я поклялся больше никогда не надевать это пальто. Тут же в груди лежит мой старый свитер, рубашка моей жены и еще много-много чего-то. Правильно, выбрасывай. Зачем все это хранить? Зачем обрастать хламом? Ведь мы не старики. Это только старики обрастают всяким старьем из одежды, мебели, воспоминаний. У старых людей нет настоящего и будущего. У них есть только прошлое. У них уже нет и не будет веселой любви, а есть только воспоминания о ней. Поэтому старики так и цепляются за старые вещи, что эти вещи были свидетелями их любви, счастья и горя. И старикам кажется, что если все это выбросить, то и не останется ничего от их жизни. А нам зачем все беречь? Мы еще всего наживем. И одежды, и мебели, и воспоминаний.
1: Ну вот, опять сидит и рассуждает. Ты чем рассуждать? Лучше посмотрел бы, может, я хочу выбросить что-нибудь нужное.
0: Жена перебирает груду тряпья, а я продолжаю сидеть на стуле и смотрю на жену. Красивая у меня жена.
1: Рубашка, майка, твое пальто. Я решила выкинуть твое пальто.
0: Выкидывай. В кладовке лежит мой старый плащ, его тоже можно выкинуть.
1: Правильно. В кладовке нам нужно разобраться. Там много чего ненужного. Пойдем посмотрим.
0: Хорошая, но я же еще не переоделся и не поел.
1: Ну, давай покончим с уборкой, а потом я поджарю котлеты, и мы поедим. Ну, ладно, так уж и быть. Ну, давай съедим по бутерброду.
0: Ну, давай хоть бутерброды. Пещерный человек не носил трусов, свитеров, плащей, а вместо дохлой колбасы ел жареное мясо. Нам приходится расплачиваться за то, что мы живем в культурном обществе и раз в неделю ходим в кино.
1: Древнейшие люди в зимние месяцы умирали от холода и голода. Я думаю, еще можно выбросить мой старый халат.
0: Выбросим. Мы много чего выбросим. Хорошее. Кладовка рядом с кухней. Это такая маленькая комнатушка на 2 квадратных метра. Часто такие кладовки называют тещиной комнатой. Не потому, что тещи живут в этих комнатушках, а потому, что хотелось бы их туда поселить. Мы входим в кладовку. По одну сторону от входа сделаны полки. И на полках стоят настольная лампа без абажура, чернильный прибор, отлитый из чугуна, коробка с елочными украшениями и еще много всяких вещей, которые нам не нужны, но когда-нибудь могут пригодиться. С другой стороны от входа прибита вешалка. Здесь висят мой старый плащ, комбинезон, старый халат моей жены, старое пальто моей жены. Все старое и прохудившееся. Послушай, ну может я в этом плаще буду ездить в лес за грибами?
1: Выбрасывай! К тому времени, когда ты соберешься за грибами, твой новый плащ уже станет старым.
0: Моя хорошая, ты всегда меня покоряешь тем, что лучше меня знаешь, на что я способен.
1: Ой, мой халат тоже выбросить. А вот пальто я еще, может, когда и надену.
0: Ага, мой плащ ты решилась выбросить, а свое пальто тебе жалко? Выбрасывай! Куда ты такое старье наденешь?
1: Ладно, выбрасывай. И чугунный чернильный прибор тоже надо выбросить. Мне надоело передвигать эту тяжесть каждый раз, как вытираю пыль.
0: А ты так часто вытираешь пыль? Нет, чернильница совсем хорошая. Жалко выбрасывать вещь, которая в отличном состоянии.
1: Но ведь мы всегда пишем авторучками.
0: Нет, нужно ценить хотя бы труд, потраченный на эту вещь. Ну ладно, давай выбросим.
1: Да, и утюг со сломанной ручкой.
0: Хорошая, ты знаешь, почему до 20 века не было ни холодильников, ни стиральных машин, ни электроутюгов? Ученые еще раньше могли все это изобрести, но специально не изобретали. Они знали, что женщины каждый день будут что-нибудь ломать, и мужьям не будет покоя. Еще в прошлом веке мужья никогда не слышали от своих жен: «Дорогой, стиральная машина сломалась. Дорогой, нужен новый электроутюг». Счастливые мужья прошлых столетий один раз в своей жизни покупали чугунный 3-килограммовый литой утюг и потом всю жизнь ходили в глаженных сорочках.
1: Просто тебе жалко денег на новый утюг. Потому ты так длинно и говоришь. Когда я покупаю тебе бутылку коньяку, то ты доволен. А когда я хочу купить новый утюг за 5 рублей, то тебе становится жалко денег.
0: Ладно, ладно, покупай, что ты хочешь. Все на помойку. Нужно окружать себя красивыми вещами. А ты знаешь, я чувствую, что мне стало легче дышать. Будто я всю эту груду таскал на себе и вот только теперь сбросил с плеч. Хорошая, давай еще что-нибудь выбросим.
1: На, вот твои старые ботинки и мои пяльцы.
0: А вот пяльцы для вышивания мне жалко. Глядя на них, я представляю, как ты еще девочкой сидела и вышивала. Все цветочки, цветочки, листики, цветочки. Тебе не жалко пяльцы?
1: Жалко. Жалко. Я вышивала, когда еще училась в школе. Но теперь они не нужны. Выбрасывай.
0: Давай выбросим и эту фарфоровую статуэтку. Ну что это, добрый молодец на скачущем коне, а под мышкой у него жар птица. Тебе ведь он тоже не нравится?
1: Но нам же ее подарили родственники.
0: Да к родственникам что? Они подарили, и все. А мы мучаемся. Выбросить жалко. Денег на нее потрачено уйма, а любоваться на нее тоже не хочется.
1: Выбрасывай.
0: И вот этот кувшин тоже. На боку у него трещина, ручка отбита.
1: Ты что? Ведь этот кувшин мы купили во время нашего свадебного путешествия.
0: Но он же уже битый. Когда-нибудь мы опять поедем в Баку и купим такой же кувшин.
1: Но это будет уже другой кувшин.
0: Это мистика, идеалистика. Зачем тебе кувшин, если я сам здесь?
1: Ну, как хочешь.
0: Смотри, сколько вещей загромождали нашу жизнь.
1: Нашу квартиру.
0: Нет, нет, жизнь. Эти вещи участвовали в твоей и моей жизни. Чтобы человек не был рабом своего прошлого, чтобы он мог иногда остановиться и решить, кто он есть и какое место он занимает в мире, ему нужно сначала сбросить хлам, который он тащит на своей спине. Вещи обязывают. Если человек тащит на себе диван, то ему и хочется все время спать. Не всякий человек решится сбросить с себя груз прошлого и по новой собирать воспоминания и свой характер, и свою любовь, и ненависть. Вот так-то.
1: Где ты научился так много говорить?
0: Ну, хорошая, я сын своего времени, я слушаю радио, читаю газеты.
1: Давай вынесем все это на помойку, и я начну жарить котлеты.
0: Несу на помойку.
2: Слушай, не помещается у меня кувшин и добрый молодец. Ну, я еще схожу.
0: На улице уже темно. Хорошо в темноте выносить на помойку старые вещи. Никто не увидит. Я бросаю узлы возле бачков с мусором и скорее бегу домой. Жена сидит на диване и смотрит на доброго молодца и на кувшин.
1: Это я сама вынесу. Ты пока посиди, отдохни.
0: Жена берет кувшин и статуэтку и уходит. А я сажусь на диван и осматриваю нашу комнату. Да, в комнате стало свободнее. И я сам стал свободнее. Но вот бакинский кувшин можно было бы и оставить. Тогда мы приехали в Баку поездом. В Баку у жены был родной дядя. Сам город оказался очень похожим на крупные города вроде Москвы и Ленинграда. Такие же дома, такие же газетные щиты на стенах домов. Но рядом было зеленое море. Мы с женой целыми днями пропадали на пляже или бродили по Приморскому бульвару. Мы еще только поженились, и впереди у нас была целая жизнь, широкая, просторная, как море. Море было зеленое и теплое. Приятно все это вспомнить, ведь это было наше свадебное путешествие. Вот из этой поездки в Баку мы привезли керамический кувшин с длинным горлышком. Жена вернулась.
1: Ты знаешь, мне жаль выбрасывать кувшин. Пусть стоит на серванте.
0: Какая ты у меня умная и красивая. Хорошая, дай я тебя поцелую.
1: Разбился?
0: Да. Теперь уж точно придется его выбросить. Ну что ж теперь делать? Ведь мы вместе, а кувшин – это только вещь. Главное – это мы сами. А кувшин?
1: Подумаешь, кувшин.
0: Кувшин.

В центре Рима. Иосиф Бродский, 1940-1996. Пьяцца Маттеи. Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафа мне предпочла кормить павлина в имении графа. Граф, в сущности, совсем не мерзок. Он сед и строен. Я был с ним по-российски дерзок, он был расстроен. Но что трагедия, измена для славянина, то ерунда для джентльмена и дворянина. Граф выиграл, да клубнички лаком в игре без правил. Он ставит Микелину раком, как прежде ставил. Я тоже, впрочем, не в накладе. И в Риме тоже теперь есть место крикнуть «бляди», вздохнуть «о боже». Не смешивает пахарь с пашней плодов плачевных. Потери точно скот домашний блюдет кочевник. Чем был бы Рим иначе, гидом, толпой музея, автобусом, отелем, видом, терм, колизея, а так он — место грусти, выи, склоненной в баре, и двери, запертой на Виа дель Фунари. Сидишь, обдумывая строчку и пригорюнясь, глядишь в невидимую точку, почти что юность. Как возвышает это дело, как в миг печали все забываешь, юбку, тело, где как кончали. Пусть ты последняя рванина, пыль под забором, на джентльмена, дворянина кладешь с прибором. Нет, я вам довожу, утрата, завал, непруха, из вас творят аристократа хотя бы духа. Забудем о дешевом графе, заломим брови, поддать мы в миг печали вправе хоть с принцем крови. Зима. Звенит хрусталь фонтана, цвет неба синий, подсчитывает трамонтана иголки пиний, что год от февраля отрезал он дрожью роздал, и кутается в тогу Цезарь, вернее апостол, в морозном воздухе на редкость, в прозрачном око, невольно наводясь на резкость, глядит далеко на север, где в чаду и дыме кует червонцы Европа мрачная. Я в Риме, где светит солнце. Я, пасынок державы дикой с разбитой мордой, другой не менее великой приемыш гордой, я счастлив в этой колыбели муз права Граций, где Наза и Вергилий пели, вещал Гораций. Попробуем же отстраниться, взять век в кавычки, быть может, и в мои страницы, как в их табличке, кириллицу не побрезгов и без ущерба для зрения главный из резвых взглянет Евтерпа. Не в драчке я считаю счастье в чертоге царском, но в том, что, обручив запястье с котлом швейцарским, остаток плоти терракоте подвергнуть, сини, исколотой Буонаротти и Барамини. Спасибо парке, провидение, ты, друг, издатель за перечисленные деньги, сего податель векам грядущим в назидание пьет чековатта конпанна в центре мироздания и циферблата. С холма, где говорил октавой порой иною таз, созерцаю величавый вид передо мною, ни купола, ни черепица со св отцами, то мир, вскормившая волчица, спит вверх сосцами. И в логове ее я дома. Мой рот оскален от радости, ему знакома судьба развалин, огрызок Цезаря, атлета, певца тем паче, есть вариант автопортрета. Скажу иначе. Усталый раб из той породы, что зрим все чаще, под занавес глотнул свободы. Она послаще любви, привязанности, веры, креста, овала, поскольку и до нашей эры существовала. Ей свойственно к тому же упрямство, покуда время не поглупеет, как пространство, что вряд ли. Семя свободы в злом чертополохе в любом пейзаже даст из удушливой эпохи побег. И даже сорвись все звезды с небосвода, исчезни местность, все же не оставлена свобода, чья дочь — словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи перо, черни бумага, лети минута. Февраль 1981. Микела для автора и истории литературы Микелина, с уменьшительным ласкательным суффиксом. Так вот, Микела мне рассказывал в Праге году в 98-м, что граф был таки кем-то вроде принца крови, состоял в родстве с королевскими домами Европы. Их роман шел к концу, хотя еще теплился, когда появился поэт. Однажды оба поклонника столкнулись в доме Микелы на Виа дей Фунари. Она представила графа и поэта друг другу и в ужасе бросилась на второй этаж, тревожно прислушиваясь к тому, что творится внизу.
Внизу было тихо, и когда Микела спустилась, застала мужчин, оживленно и дружелюбно беседующих за бутылкой вина. Оказалось, граф спросил: «Вы с ней уже спали?» «Не ваше гребанное дело, ваше высочество». И это немедленно способствовало сближению. В любовной линии этого стихотворения сведены воедино и перемешаны мотивы и чудного мгновения, и письма Пушкина к Соболевскому о той же А.П. Керн, которую я с помощью Божией на днях... Многоточие. Зазора и зазрения нет. Отсюда ощущение полной свободы, которое в заключительных строфах возносится на иной уровень. «Все описанное здесь — чистая правда, полный акмеизм», — высказался Бродский по поводу Пьяцца Матеи. Этот фонтан — фонтана Деле Тартаруге, фонтан черепах, одно из изящнейших скульптурных сооружений Рима. Четверо бронзовых юношей, стоя на дельфинах, подталкивают черепах в чашу в виде раковины. В конце XVI века фонтан соорудил Модерно, а в середине XVII столетия черепах добавил Бернини. Ощущение грации и радости таково, что понятно, почему Бродский сказал об этом, то, от чего становишься физически счастлив. Знал ли он, я забыл спросить, когда узнал сам, или просто, как положено поэту, угадал, что веселая бронзовая компания — прямое порождение любви. Римский аристократ Маттеи сватался к княжне Санта-Кроче, но отец девушки, зная его как оголтелого игрока, у которого не держатся деньги, отказал. Матея пригласил отца с дочерью к себе на ужин, предоставив им потом покои на ночлег. Когда наступило утро, на площади стоял фонтан, воздвигнутый за ночь. Незыблемое свидетельство финансовой и душевной состоятельности претендента. Самое интересное в этой истории — финал, потому что их два. Потрясенный князь дал согласие, и потрясенный князь все-таки не согласился. Нечто подобное произошло через 4 века. Несмотря на полный акмеизм, вариантов два. По данным Микелы победил поэт, по данным поэта — граф. Правда всегда за поэтом, она убедительнее, потому что красивее. Страдание, даже только стихотворное, благотворнее торжества, как возвышает это дело. Вые, склоненные в баре, благороднее павлиньих вы. Поэт не просто проигрывает графу, что все-таки, кажется, не соответствует действительности и пусть, но проигрывает с наслаждением и ощущением триумфа. Свой выигрыш он осознает безусловно и красноречиво. Это свобода. Потому-то и приносится в жертву мужское самолюбие, что жертва такому божеству необходима. Для Бродского, образцового путешественника, у которого я перед своими поездками по миру часто справлялся и получал дельные рекомендации о музеях и ресторанах, очень важно размещение эмоций. Пьяцца Матеи и ее окрестности – одно из оставшихся в Риме мест, где легко и непринужденно происходит перемещение в прежние эпохи, сохранившийся в веках почти без изменений город. Площадь на краю старого римского гетто, где и теперь попадаются кошерные лавочки и закусочные, неподалеку лучшее в городе заведение римской еврейской кухни «Пиперно» со специально панированной треской и жареными артишоками «Алла Джудия». Вплотную к дому Микелы палаццо Античи Маттеи, великолепный дворец, где когда-то несколько лет прожил Леопарди, где сейчас размещаются институт истории, библиотека и итальянский центр изучения Америки. Туда Бродский заходил по делу. За углом место, где в 78-м нашли тело бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро, похищенного и убитого террористами красных бригад. Там большая многословная мемориальная доска с портретом. Бродский говорил, что следовало бы выбить всего два слова «мементо моро». Была в нем эта несколько плебейская тяга к каламбурам, будто он и так не зарифмовал все вокруг. Любовь, кровь, поэзия, наука, мешанина языков и народов — все на одном пятачке, таков Рим. Но этого мало. На площадь Маттеи выходит улица Сан-Амброджио, великого святого, покровителя Милана, а рядом Виа Паганика, улица язычников. Есть улица Королевны, Виа делла Реджинелла, а есть и Столяров, Виа делла Фалиньями, и Канатчиков, вот эта самая Виа деи Фунари, на которой жила Микела. Сама топография Пьяцца Матея — история Рима, всей Италии. Русский поэт, проживший четверть века в Америке и ставший фактом двух литератур, нагляднее всего любил Италию, написав о ней два десятка стихотворений, два больших, изданных отдельными книгами эссе,
набережная Неисцелимых и дань Марку Аврелию. Каждый год и не по разу Бродский бывал в Италии. Он говорил об этой стране то, откуда все пошло, а об остальном – вариации на итальянскую тему и не всегда удачные. Понятно, здесь мандельштамовская тоска по мировой культуре, но и просто всплеск эмоций, главный из которых – восторг от жизни. Нигде это не проявляется с такой силой, как в итальянских стихах, особенно в «Пьяцца Маттеи», где количество восклицаний и прописных рекордное для Бродского. В Риме он даже позволил себе умилиться по поводу утехи гимназисток, выпив какао со сливками, а не вино или граппу, смотрел Лагуну, который любил, потому что все по-особому в центре мироздания и циферблата. Определяющее слово тут «центр». Италия служила эмоциональным балансом, удерживая в равновесии две бродские судьбы – Россию и Америку, являла собой гармонию климата, музыкой, архитектурой, человеческими лицами, голосами. Как-то в Москве была устроена выставка, призванная обозначить взаимовлияние русского и итальянского искусства. Сама постановка вопроса тупиковая. Чему и когда мы могли научить итальянцев? Правда, и с начала XX века, когда на короткий период русское искусство оказалось в авангарде в прямом и переносном смысле слова. Без Малевича и Кандинского картинка столетия была бы иной. Но в предыдущие века все основы нет, не изобразительного искусства, а самого видения мира заложили итальянцы. Вовсе не только для русских, для всех. Просто в северной холодной стране их достижения выглядели иногда экзотично. Взять хоть эти палладианские дворцы, созданные для средиземноморского солнца, которыми уставлены улицы Питера, которые строили помещики какой-нибудь Вологодской губернии, которые по сей день запечатлелись в советских дворцах культуры хоть бы и Сибири. Не важна практическая нелепость, важно, что воспринималась несравненная итальянская соразмерность, прямое и непосредственное соответствие человека бытию. Вот чему у них учились другие народы. Опять-таки, речь не о ремесле. Слава богу, в российских и иных академиях неплохо учили по слепкам и копиям. Русскому литературу и вовсе чужбина, профессионально ни к чему. Но и Александру Иванову, и Николаю Гоголю нужна была сама Италия, все гармонизирующее собой. Вот почему они просиживали годами в кафе «Греко», на Виа Кондотти и в других местах благословенной страны. Им и многим-многим другим нужно было то искусство повседневности, которым в полной мере обладают только итальянцы. Есть такая болезнь – агедония, неспособность осмысленно и полно получать удовольствие от жизни. Бич, который так и косит современную цивилизацию, хлеще спида. Италия – одно из немногих безотказно действующих против этого средств. Привязанность к Италии уже прививка. Надо было видеть Иосифа в конце сентября 95 года, когда мы с женой гостили у Бродских в Тоскане. Как он выбирал белые грибы и маслины на рынке. Как показывал Лукку и соседние городки. Как заказывал обед. У меня хранится меню ресторана «Бука де Сан-Антонио» с надписью «На память о Великой Лукке», где мы нажрались с Петей в Букке. Как мы сидели во дворе их дома, глядя, как внизу лесник по имени, конечно, Вирджилио, жег листву. Дым уходил к дальним холмам, тем самым, опять-таки, мандельштамовским, всечеловеческим, яснеющим в Тоскане, которые здесь бывают не только зелеными, но и синими, лиловыми, фиолетовыми. Мария взяла дочку посмотреть на костры. Они уже возвращались, поднимаясь по склону. Бродский оторвался от разговора и, охватывая взглядом картину, полувопросительно произнес: «Повезло чуваку». Италия остановилась, да и стала уже для него своей. По обыкновению, как он умел, снижая пафос и расширяя понятия, Бродский сказал мне о «Пьяцца Маттеи». Это стихотворение о том, что у тебя есть воспоминания. Надо знать места, называния и взывания, о Боже, и обзывания, бляди, увековечивает и, более того, обугораживает. Назвать — не только запечатлеть, но и присвоить титул. Поддать с принцем, положить с прибором на джентльмена, рванина дворянина, непроха духа. Отсюда из освоения действительности раскрут эротической зарисовки в манифест. Поэтическая речь, как и всякая речь вообще, обладает своей собственной динамикой, сообщающей душевному движению то ускорение, которое заводит поэта гораздо дальше, чем он предполагал, начиная стихотворение. Это Бродский
у Цветаевой. Ну и о себе, разумеется. Он называл такое центробежная сила стиха, и конкретно о пьяцца Матеи. К концу все больше освобождения. Хочется взять ноты выше, вот и все. Вот и все. «Он был существом, обменявшим корни на крылья», — сказал Степун о Белом. Похоже. Впрочем, у Бродского корни были всегда язык. По подсчетам канадской исследовательницы Татьяны Патеры, его лексикон самый обширный в русской поэзии, около 19 тысяч слов. Так что о корнях нечего беспокоиться, и нет надобности выставлять их на обмен. А вот крылья — позднейшее приобретение, о чем так выразительно выкрикнуто в строфе 16-й. Напрасно только здесь под занавес, на дворе стоял всего только 1981 год. Как бесстрашно Бродский повторяет на разные лады слово «свобода», изжеванное всеми идеологиями. Как очищается оно восторженной искренностью. Как причудлив и в то же время логичен переход от графа с павлинами к тому, дороже и важнее, чего нет на свете. Как радостно присоединяешься к этому чувству. Пьяцца Матеи может быть лучший пример того, что настоящий поэт, о чем бы ни заговаривал, всегда говорит то, что хочет и должен сказать.

пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был! О, как произнесу тон дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще. Но благо в нем обретшу навсегда, скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа. Но к холму

0: бьют страша. Так и мой дух, бегущий и смятенный, вспять обернулся, озирая путь, всех уводящий к смерти предреченной. Когда я телу дал передохнуть, я вверх пошел, и мне была опора в стопе, давившей на земную грудь. И вот внизу крутого косогора проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пятнах пестрого узора. Она, кружа, мне преграждала высь, и я не раз на крутизне опасной возвратным следом помышлял спастись. Был ранний час, и солнце в тверди ясной сопровождали те же звезды вновь, что в первый раз, когда их сон прекрасный божественная двинула любовь. Доверясь часу и поре счастливой, уже не так сжималась в сердце кровь при виде зверя шерстью прихотливой. Но ужасом опять его стесня навстречу вышел лев с подъятой гривой. Он наступал, как будто на меня, от голода рыча, свирепело, и самый воздух страхом цепеня. И с ним волчица, чье худое тело, казалось, все алчбы в себе несет. Немало душ из-за нее скорбело. Меня сковал такой тяжелый гнет перед ее стремящим ужас взглядом, что я утратил чаяние высот. И как скупец, копивший клад закладом, когда приблизится пора утрат, скорбит и плачет по былым отрадам, так был и я смятением объят. За шагом шаг волчицей неуемной, туда теснимой, где лучи молчат. Пока к долине я свергался темной, какой-то муж явился предо мной от долгого безмолвия, словно томный. Его узрев среди пустыни той, «Спаси!» — воззвал я голосом унылым. «Будь призрак ты, будь человек живой!» Он отвечал, «Не человек, я был им. Я от ломбардцев низвожу мой род, и мантуя была их краем милым. Рожден суп Юлио, хоть в поздний год». Я в Риме жил под августовой сенью, когда еще кумира чтил народ. Я был поэт и уверил песнопению, как сын Анхиза отплыл на закат от гордой Трои, преданной сожжению. Но что же к муке ты спешишь назад, что не восходишь к выси озаренной началу и причине всех отрад? Так ты, Вергилий, ты родник бездонный, откуда песни миру потекли, ответил я, склоняя лик смущенный. О, честь и светоч всех певцов земли, уваж любовь и труд неутомимый, что в свиток твой мне вникнуть помогли. Ты мой учитель, мой пример любимый, лишь ты один в наследие мне вручил прекрасный слог, везде превозносимый. Смотри, как этот зверь меня стеснил. О, вещий муж, приди мне на подмогу, я трепещу до сокровенных жил.
1: Ты должен выбрать новую дорогу, он отвечал мне, увидав мой страх, и к дикому не возвращаться логу. Волчица, от которой ты в слезах, всех восходящих гонит, утесняя, и убивает на своих путях. Она такая лютая и злая, что ненасытно будет голодна, вслед за едой еще сильней алкая. Со всяческою тварью случена

она премногих соблазнит, но славный нагрянет пес, и кончится она. Не прах земной и не металл двусплавный, а честь, любовь и мудрость он вкусит меж войлоком и войлоком державный. Италии он будет верный щит, той, для которой умерла Камилла, и Вриал, и Турн, и Нис убит. Свой бег волчица где бы ни стремила, ее нагнав, он заточит в аду, откуда зависть хищницу взманила. И я тебе скажу в свою череду: иди за мной, и в вечные селения из этих мест тебя я приведу, и ты услышишь вопли исступления и древних духов, бедствующих там, о новой смерти тщетные моления. Потом увидишь тех, кто чужд скорбям, среди огня в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам. Но если выше ты захочешь взвиться, тебя душа достойнейшая ждет, с ней ты пойдешь, а мы должны проститься. Царь горних высей, возбраняя вход в свой город мне, врагу его устала, тех не впускает, кто со мной идет. Он всюду царь, но там его держава, там град его и там его престол. Блажен, кому открыта эта слава. О, мой поэт, ему я речь повел, молю творцом, чьей правды ты не ведал, чтоб я от зла и гибели ушел. Яви мне путь, о коем ты поведал. Дай врат Петровых мне увидеть свет и тех, кто душу вечной муке предал. Он двинулся, и я ему вослед. Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой всезнания и первою любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упования. Я, прочитав над входом в вышине такие знаки сумрачного цвета, сказал: «Учитель, смысл их страшен мне». Он прозорливый отвечал на это: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета. Я обещал, что мы придем туда, где ты увидишь, как томятся тени, свет разума утратив навсегда». Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений, и обернув ко мне спокойный лик, он ввел меня в таинственные сени. Там вздохи
Плач и исступленный крик во тьме беззвездной были так велики, что поначалу я в слезах поник. Обрывки всех наречий, ропот дикий, слова, в которых боль и гнев и страх, плесканье рук и жалобы всклики сливались в гул без времени в веках, кружащийся во мгле неозаренной, как бурным вихрем возмущенный прах. И я с главою ужасом стесненный, чей это крик, едва спросить посмел, какой толпы страданием побежденный. И вождь в ответ: то горестный удел тех жалких душ, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. И с ними ангелов дурная стая, что, не восстав, была и неверна Всевышнему, средину соблюдая. Их свергло небо, не терпя пятна, и пропасть ада их не принимает, иначе возгордилась бы вина. И я: учитель, что их так терзает и понуждает к жалобам таким? А он: ответ недолгий подобает, и смертный час для них недостижим, и эта жизнь настолько нестерпима, что все другое было б легче им. Их память на земле невоскресима, от них и суд, и милость отошли, они не стоят слов. Взгляни им мимо. И я, взглянув, увидел стяг вдали, бежавший кругом, словно злая сила гнала его в крутящейся пыли. А вслед за ним столь длинная спешила череда людей, что верил с трудом, уже ли смерть столь многих истребила. Признав иных, я вслед за тем в одном узнал того, кто от великой доли отрекся в малодушии своем. И понял я, что здесь вопят от боли ничтожные, которых не возьмут ни Бог, ни супостаты Божьей воли. Вовек не живший этот жалкий люд бежал нагим, кусаемый слепнями и осами, роившимися тут. Кровь между слез их лиц текла струями, и мерзостные скопища червей ее глотали тут же под ногами. Взглянув подальше, я толпу людей увидел у широкого потока. «Учитель, — я сказал, — тебе ясней, кто эти там, и власть какого рока их словно гонит и теснит к волнам, как может показаться издалека?» И он ответил: «Ты увидишь сам, когда мы шаг приблизим к Ахерону и подойдем к печальным берегам». Смущенный взор склонив к земному лону, боясь докучным быть, я шел вперед, безмолвствуя, к береговому склону. И вот в ладье навстречу нам плывет старик, поросший древней сединою, крича: «О горе вам, проклятый род! Забудьте небо, встретившись со мною, в моей ладье готовьтесь переплыть к извечной тьме и холоду и зною. А ты уйди, тебе нельзя тут быть, живой душе средь мертвых». И добавил, чтобы меня от прочих отстранить: «Ты не туда свои шаги направил. Челнок полегче должен ты найти, чтобы тебя он к пристани доставил». А вождь ему: «Харон, гнев укроти, того хотят там, где исполнить властны то, что хотят, и речи прекрати». Недвижен стал шерстистый лик ужасный у лодочника сумрачной реки, —
но в круг очей змеился пламень красный. Нагие души слабые, легки, вняв приговор, не знающий изъя.

Проклятие, стуча зубами, бледные от тоски, выкрикивали Господу проклятие, хулили род людской и день, и час, и край, и семя своего зачатия. Потом, рыдая, двинулись за раз к реке, чьи волны в муках безутешных увидят все, в ком Божий страх угас. А бес Харон зывает стаю грешных, вращая взор, как уголья в золе, и гонит их, и бьет веслом неспешных. Как листья сыплются в осенней мгле, за строем строй, и ясень оголенный свои одежды видит на земле, так сев Адама на беду рожденный, кидался вниз один, за ним другой, подобно птице в сети приманенной. И вот плывут над темной глубиной, но не успели кончить переправы, как новый сон собрался над рекой. «Мой сын, — сказал учитель величавый, — все те, кто умер, Бога прогневив, спешат сюда, все страны и державы, и минуть реку всякой тороплив, так утесненный правосудием Бога, что самый страх преображен в призыв. Для добрых душ другая есть дорога, и ты поймешь, что разумел Харон, когда с тобою говорил так строго». Чуть он умолк, простор со всех сторон сотрясся так, что в страхе вспоминая, я и поныне потом оршен. Дохнула ветром глубина земная, пустыня скорби вспыхнула кругом, багровым блеском чувства ослепляя. И я упал, как тот, кто схвачен сном.

0: Прозвучал фрагмент из божественной комедии «Данте», читал народный артист России Николай Мартон. Запись из фондов радио.
1: Три почтовых самолета из Патагонии, из Чили и из Асунсьона возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу. Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне. Ривьер, директор всей сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке Буэнос-Айресского аэропорта. Он был молчалив. Ни один из трех самолетов еще не приземлился, и день продолжал таить в себе опасность. По мере поступления телеграмм Ривьер проникался сознанием, что с каждой минутой сокращается область неведомого, и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег. Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму. «Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса». «Хорошо, скоро Ривьер услышит гул мотора, ночь уже отдает ему один самолет, а вскоре ночь вернет ему и два других самолета». Служащие дремали за столами буэнос-айресской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе, он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания. Так немного места занимала его маленькая фигура, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда.

надежды. Но люди ощутили внезапный прилив усердия, зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки. Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм. Ривьер сел и стал читать. Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание ночного полета. Перед Ривьером проходили события удачного дня. Дайте метеосводки. Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Ривьер радовался этому усердию природы. Правда, где-то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу. Ривьер отодвинул тетрадь. «Хорошо», и вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди, ночной страж, бодрствующий над половиной мира. Через некоторое время, войдя обратно в свой кабинет, Ривьер ощутил вдруг ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя. Плохо дело. На секунду прислонился к стене. Какая нелепость! Добрался до кресла. И снова, в который раз, он, старый лев, почувствовал на себе путы, и глубокая печаль охватила его. Столько трудов, чтобы прийти к такому итогу. Мне 50 лет. 50 лет наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий. И вот что занимает меня теперь. Вот что наполняет меня. Вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость! Он отер пот, подождал, пока боль отпустила его, и принялся за работу. Боль в боку затаилась, но не уходила. Она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл и заставляла Ривьера думать о себе самом, думать с чувством горечи. Справедлив я или несправедлив, не знаю. Я бью, и сокращается число аварий. Ривьера вдруг охватила усталость. Большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал, а как хорошо было бы проявить жалость. Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги. Что касается Робле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала. Ривьер вспомнил старину Робле, вспомнил состоявшийся накануне разговор. Урок. Это будет хороший урок для остальных. Но, месье, ведь это случилось один раз. Подумайте только, всего один раз, а я работаю всю свою жизнь. Это послужит уроком. Но, месье, взгляните, месье. Потрепанный бумажник. В нем старый газетный лист. Молодой Робле сфотографирован рядом с самолетом. Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы. Это было в 1910-м, месье. Это я собрал первый в Аргентине самолет. Я в авиации с 1910 года. 20 лет, месье. И как вы только можете говорить? А молодые... Они будут смеяться надо мной в цеху. О, как они будут смеяться! Это не относится к делу. А мои дети, месье, у меня есть дети. Я вам уже сказал, вы получите место подсобного рабочего. Но мое достоинство, месье, мое достоинство... Подумайте, месье, 20 лет в авиации, старый рабочий, и вдруг место подсобного рабочего. Я отказываюсь, месье, отказываюсь. Старческие руки дрожат, а Ривьер старается...

не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки. Место подсобного рабочего. Нет, месье, нет. Я хочу вам сказать, можете идти. Я прогнал с такой жестокостью не его, думает Ривьер. Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал. Ибо обстоятельствами надо управлять, и они повинуются, и ты созидаешь, да, и людей созидаешь, или устраняешь, если они орудие зла. Я хочу вам сказать, что хотел сказать ему этот бедный старик, что у него на старости лет отнимают единственную радость, что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолета, что его жизнь лишается большой поэзии, и потом, что нужно как-то жить. «Я очень устал», — думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал. Я так любил лицо этого старого товарища по работе. И снова увидел его руки. Снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать: «Ну ладно, ладно, оставайтесь». И по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер. И эта радость, о которой сказала бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, эта радость показалась бы Ривьеру самой прекрасной радостью в мире. Разорвать эту бумагу. Позвонил телефон, Ривьер взял трубку. Долгое молчание, потом отголоски, гулкая глубина, которой ветер и простор придают человеческим голосам. Наконец трубка произнесла. Говорит аэродром. Кто у аппарата? Ривьер. Господин директор, 650-му дано отправление. Хорошо. Все в исправности. Но пришлось в последний момент чинить электроосвещение. Оказались поврежденными контакты. Кто монтировал цепь, мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры. Неисправность освещения на борту – это опасная вещь, разумеется. Ривьер думал, если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Видеть орудие зла и не бороться со злом – это преступление. Нет, Робле должен уйти. После краткого раздумья Ривьер позвонил. Передайте пилоту европейского почтового, пусть зайдет ко мне перед вылетом. И подумал, нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не отделаются от страха перед ночью. Пилот почтового европейского в кабинете Ривьера. В последнем рейсе вы выкинули номер, пошли в обход, а метеосводки были прекрасные, вы свободно могли пройти напрямик, испугались. Захваченный врасплох пилот молчит, медленно трет ладони, потом поднимает голову и смотрит Ривьеру прямо в глаза. Да, в глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх. Пилот оправдывается. Я ничего не видел. Показалось, что я на дне огромной ямы и из нее не выбраться. А тут еще мотор стал барахлить. Да как было не испугаться? На меня давили горы. Хотел набрать высоту, попал в завихрение. Вместо того, чтобы подняться, я потерял 100 метров. И стало казаться, что режим мотора падает, что он перегрелся. И все это в темноте. Ну и обрадовался я, когда увидел освещенный город. У вас слишком богатое воображение. Идите. И пилот выходит. Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам. Он думает о пилоте.

0: Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то темное, сопротивляющееся начало, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец ночи, выбирались из него наружу и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот самый человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в ее толщу, не имея при этом даже своей лампочки, которая освещает только руки или крыло, и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь неведомое. И все же даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы. Но Ривьер помнил и о других битвах, которые приходилось ему вести за покорение ночи. В официальных кругах на мрачное владение ночи смотрели с опаской, как на неисследованные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться навстречу бурям, туманам и всем тем препятствиям, что таит в себе ночь, представлялось им рискованной авантюрой. «Ночные полеты – это для нас вопрос жизни и смерти», – отвечал Ривьер. «Каждую ночь мы теряем полученный в течение дня выигрыш во времени, который составляет наше преимущество перед железной дорогой и пароходом». После долгого года борьбы Ривьер добился своего. Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале. Самолеты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже, чем через час после захода солнца. И лишь накопив некоторый опыт, Ривьер решился послать почтовые самолеты в глубины ночи. Почти лишенный последователей, осужденный чуть ли не всеми, в одиночестве вел он теперь свою борьбу. А тем временем патагонской почтовой вплотную подошел к буре. Пилот Фабьен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство. Линия молнии уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. Он решил сделать попытку пройти под грозой, нырнуть под нее, и только если это не удастся, лечь на обратный курс. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную тень. Но сейчас нет даже проблесков, лишь едва заметные изменения плотности в толще мрака. Быть может, его просто обманывает утомленное зрение. Он развертывает записку радиста. «Где мы?» Фабьен дорого дал бы за то, чтобы знать это. Он отвечает: «Не знаю, идем по компасу сквозь грозу». Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени и сколько усилий понадобится ему, чтобы избавиться от этих мрачных уз. Фабьен даже начинает сомневаться, удастся ли ему вообще когда-нибудь от них освободиться. Он поставил свою жизнь на карту, на эту грязную и скомканную бумажку, которую Фабьен разворачивает и читает в тысячный раз, чтобы почерпнуть в ней надежду. Трилью сообщает: «Небо закрыто на 3/4, ветер западный слабый». Если Трилью закрыт на 3/4, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только эта слабая надежда побуждает Фабьена продолжать путь вперед, но сомнения не оставляют его. Он кое-как нацарапывает радисту: «Не знаю, смогу ли пробиться. Узнайте, по-прежнему ли ясно позади нас». Ответ удручающий. Коммодора передает: «Вернуться невозможно. Буря». Фабьен начинает догадываться. Невиданная буря, свирепствующая над андийскими кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон. Ночь не вела ни к порту, все они казались недоступными ни к рассвету. Через 1:40 должен был кончиться бензин. Рано или поздно они, так ничего и не видя, рухнут в эту бездну. Если б только дождаться рассвета, о, если б только можно было, как устремился бы он навстречу дню! Он подумал, кольцо замкнулось. Так или иначе, все должно решиться еще до рассвета в этой плотной массе тьмы. Только так. А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление. Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце. Между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи, из них не выбраться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Приветствуем вас.
1: Нет, коллега, так дело не пойдет.
2: Ну а что же вы предлагаете?
1: Веселую юмористическую разминку. Надеюсь, она поднимет настроение вам. Итак, пожалуйста, все сюда, товарищи, да, поближе, и читаем вслух вот эти вот веселые эти короткие истории из юмористических журналов.
3: Лето. Воздух наполнен ароматом. Цветут цветы, в парке маляр красит лавочки. Проходящий мимо маляра молодой человек недовольно спрашивает его, указывая на свежеокрашенную скамейку.
4: Как вы полагаете, к вечеру краска высохнет?
5: А в чем дело?
4: Видите ли, у меня здесь сегодня вечером назначено первое свидание.
6: Тетушка решила подарить племяннику свой атлас.
7: Вот тебе мой мальчик Атлас, он тебе очень поможет в учебе. Я ведь тоже по нему училась, когда была такая, как ты.
8: А что, тетушка?
6: Удивляется маленький племянник.
8: Разве тогда уже была открыта Америка?
3: Отец говорит сыну, держа в руке его дневник.
9: Какая жалость, что в школьных дневниках не ставят оценки за храбрость. Пожалуй, ты получил бы отлично за то, что отважился показать его мне.
6: Я слышал, что вы никогда ничему не верите, правда?
10: Я верю только тому, что способен понять.
6: А, значит, действительно, правда.
9: Ваш сын мог бы сделать гораздо больше успехи, если бы захотел.
7: Благодарю за информацию, товарищ учитель. Но только вы мне скажите, что надо сделать, чтобы он захотел.
10: Учитель говорит ученику, пусть придет завтра в школу твой дед.
8: Извините, а почему вы вызываете моего деда?
10: Я хочу ему сказать, чтобы он отчитал твоего отца за то, что он наделал массу ошибок в твоих домашних заданиях.
7: Теперь я вижу, все вы взбодрились и повеселели.
6: Да, нам бы теперь какую-нибудь песню послушать. Веселую бы.
7: Веселую? Пожалуйста.
11: Что за речка? Это что же за река?

ни лещей, ни крокодилов, ни плотвы. Я скажу вам, где их можно отыскать. В Красной книге на странице 45. А вы ловите крокодилов, на мотыля, на мотыля.

0: Ça, c'est moi là.
1: Так, так, так, так. Ну вот какая прекрасная у нас студия царит теперь атмосфера. Улыбки, смех. Самое время ударить смехом, как говорится, по грехам.
2: Что ж, и ударим с помощью наших авторов, из-под пера которых выходят сатирические рассказы.
1: Евгений Тарасов, ну что им еще нужно? Монолог директора швейной фабрики.
3: Не понимаю. Не понимаю я этих нареканий в наш адрес. Нет, это точно, заелись. Раньше круглый год в одном единственном ходили и ничего, а теперь им всем что-то особенное подавай. Нет, мы, конечно, стараемся не отставать, идем в ногу. Вот брюки выпустили, демисезонные. Зимой брюки как брюки, а летом постираешь, превращаются в шорты. Разве не практично? Да критикуют, брюзжат. Выпуск трико наладили. Многосемейную модификацию. Вначале младшие дети могут носить, потом по мере растягивания оно к более взрослым переходит, пока не окажется у родителей. Оригинально, удобно, выгодно. И все равно недовольны. Плащи шьем из пыли влагоотталкивающей ткани. Так видите ли, цвет кое-кому не по душе. Цвет как цвет, самый что ни на есть защитный. Хочешь на сырую землю ложись, а хочешь на любую скамейку, хоть на ту, где осторожно окрашено написано. И стирки не требует, потому что ничем не отстирывается. Нет, не берут почему-то, только жалобы строчат. Куртки выпускаем. Такой, кому молнии на них не нравятся, не застегивается, видишь ли, порой. Зачем их застегивать? Ведь так вентиляция лучше. Парниковый эффект так не наступает. Ну а что, рукава там плохо держатся? Так это в свете требований моды. Без рукавки сейчас в самом ходу. Только и куртки почему-то не идут. Ну ничем. Ничем нынешнему потребителю не угодишь. Или вот еще. Рубашки мужские, цветастые, по мини-моде. И тут на клиента не угодишь. В ногах путаются, кричат. Ох и привереды, ох и придиры. Ну ничего, в конце концов мы заставим нашу продукцию уважать и ценить. Вот сейчас собираемся в производство ветровки запустить для районов Крайнего Севера, у которых будут капюшоны с накомарниками от гнуса и жабо с подогревом от морозов. Да их у нас в любом южном городе-курорте с руками оторвут.
1: После исповеди этого директора мне стало вполне понятно стремление одной молодой девушки в поисках модного платья заглянуть в бабушкин сундук.

0: Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно.
1: А вот что вам кажется смешным? Как говорится, скажи мне, над чем ты смеешься, и я скажу, кто ты.
0: А вот попробуйте-ка. Если человек смеется над стилем работы кое-каких руководителей, над бюрократизмом, над желанием решать вопросы с помощью влиятельных знакомых, то кто же этот человек?
1: Попробую отгадать. Этот человек брюнет, высокого роста, носит бороду и усы.
0: Ну вот, а я думал, вы серьезно.
1: А если серьезно, то человек, высмеивающий все указанные недостатки, сатирик. А теперь давайте-ка сюда рассказ, который вы держите в руках. Мы его прочитаем.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Спасибо. Итак, Борис Гуреев, рекомендация.
2: Кабинет погруженного в размышления руководителя. Стол, заваленный бумагами. Открывается дверь, в ней сперва появляется рука с еще одним листком бумаги, и затем сам посетитель. Посетитель.
3: Здравствуйте, можно?
2: Руководитель, все еще погруженный в собственные мысли.
4: Можно. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, моя фамилия Чеченков, я к вам.
4: Понятно, ко мне, понятно.
3: Чеченков, моя фамилия.
4: Чеченков, Чеченков.
3: Я вот принес, вот.
4: Понятно, принесли, понятно.
3: Это то, о чем мы с вами говорили. Рекомендация ваша мне, то есть моя за вашей подписью. Фамилия моя Чеченков. Помните, я вам звонил на днях?
4: На днях.
3: Да, звонил Чеченков. Не помните?
4: Чеченков, не помню.
3: Ну как же, позавчера я еще отрекомендовался от Сергея Павловича.
4: Так, значит, он вас рекомендует?
3: Да, нет, рекомендуете вы, а от него я просто отрекомендовался, чтобы вы меня рекомендовали. Ну, неужели не помните?
4: Нет, знаете, как-то столько дел, голова забита. Сейчас, минуточку, сейчас я включусь. Значит, ко мне позвонили... По поводу
3: рекомендации. Я отрекомендовался от Сергея Павловича и просил вас написать мне рекомендацию. А вы еще сказали, чтобы я ее сам написал. Рекомендацию. Сам на себя. Что я ее напишу, а вы ее подпишете. Ну, понимаете?
4: Понимаю. Вот теперь все понимаю. Так бы сразу и говорили. Значит, куда я вас рекомендую?
3: Ну, вот здесь вот написано.
4: Понятно, так. Понятно. Молодой, пользуется уважением. Понятно. Общественное лицо, рекомендую, число, подпись, Михеев, А.Н. Понятно, Михеев. Так это вам, молодой человек, нужно подняться этажом выше, по коридору направо, потом по лестнице вниз, в другое крыло здания. Там тоже есть комната 212, там как раз Михеев, а я Матвеев, так что извините.
0: Теперь я в затруднительном положении.
1: А что случилось?
0: Ну как что? Ну вот если бы вы были на моем месте, то какую бы песню поставили в передачу после такого рассказа?
1: Да, вопрос в самом деле непрост. А вот давайте-ка включим сейчас в передачу песню по просьбе наших слушателей.
0: Отличная идея.
1: В таком случае пусть прозвучит вот это...

0: сейчас...
1: А в чем дело?
0: Да в том, что сейчас пришло время рассказать одну жуткую детективную историю.
1: О чем?
0: Ну, рассказать о чем значит испортить все удовольствие от ее прочтения. Поэтому ограничимся лишь простым объявлением. Пропажа. Так называется рассказ словацкого писателя Стано Бебека.
2: Детектив Йошко Крамличко в задумчивости склонился над выдвинутым верхним ящиком стола. Все свидетельствовало о том, что его вскрывал кто-то посторонний.
1: Что здесь лежало?
2: Спросил он просто так, для порядка.
3: Здесь лежал журнал успеваемости.
2: Ответила учительница истории полным предложением. Именно так, как она учила отвечать своих учеников уже много лет подряд.
1: Так, журнал успеваемости. Вы хотите сказать, что у вас украли журнал успеваемости?
3: Да, именно так. Именно журнал успеваемости именно украли.
1: Так, так, так. Но кому и зачем нужно красть журнал успеваемости?
3: Зачем? Не знаю. Но вы же сами убедились.
2: Решительным тоном сказала учительница.
3: В истории нашей школы такого еще не было.
2: Детектив Йошко Крамличко недоверчиво покачал головой. Неужели в этой школе ученики были способны на такое? Вряд ли. Да, конечно же, нет. Вон они, голдящими стайками, бегают перед окнами школы, бойкие и беззаботные.
1: Впрочем, скажите откровенно, много ли было в журнале плохих отметок?
3: Я, кажется, начинаю понимать.
2: Учительница гордо вскинула голову.
3: По всем предметам плохие оценки получил за четверть наш записной лодырь Янок Пухар. Какая жалость, что этот журнал пропал. Мы хотели его использовать в педагогических целях, чтобы ученики знали, к чему приводит лень и разгильдяйство. Что же теперь делать? Только вы можете нам помочь.
2: Требовательно сказала она и уставилась на знаменитого детектива своими зелеными глазами.
1: Ну, это не проблема. Я вам скажу, кто утащил журнал.
3: Конечно же, Янок. Я права?
1: Смею вас заверить, вы ошибаетесь. Янок давно уже, судя по всему, со своей судьбой смирился. Боюсь, что об этом уникальном случае прослышал собиратель уникумов и раритетов, коллекционер Франтишек Поп. И сделал все возможное, чтобы этот выразительный документ попал в его коллекцию.
3: На что ему школьный журнал успеваемости? Ведь...
1: Я вижу, вы совсем не знаете Франтишека Попа. Он не остановится ни перед чем, чтобы раздобыть любую вещь, которая является единственной в своем роде. А тем более такой экземпляр, который он может обменять. Даже на...
2: Детектив заволновался и, почувствовав одному ему понятную тревогу, стремительно бросился из комнаты, чтобы немедленно задержать Франтишека Попа, прежде чем тот опозорит на весь белый свет не только Янока Пухара, но и всю его школу. Но, едва выскочив из дверей школы, славный детектив остановился. А почему, собственно говоря, опозорит? Может, наоборот, прославит? Эта парадоксальная, на первый взгляд, мысль сначала позабавила его, но потом заставила серьезно задуматься, а затем и кардинально изменить свое решение. К тому же пошел дождь.

0: Вы слушали передачу «В субботу вечером».
1: Ее вели артисты Светлана Моргунова и Александр Диденко.
0: А подготовили Эмма Смолова, Татьяна Бесфамильная и Анна Козырева.
1: До свидания, друзья.
0: До скорой встречи.

Около 2000 человек неприятеля было убито, и столько же рассыпалось и обратилось в бегство. Свежее, новоприбывшее войско остановилось как бы в недоумении. Запорожцы с своей стороны не решались идти далее. Ввиду самого неприятеля взяли они оставленные пушки, часть обоза с провиантом, и отступили так же страшно, в таком же точно порядке, к обгоревшему монастырю, которого положение чрезвычайно благоприятствовало укрытию. Бульба пировал вместе с запорожцами после такой славной битвы, но когда обсмотрел и перечел ряды свои, их оставалось всего только не больше 1000. Между тем новые войска приходили беспрестанно на помощь, если что спасло его от неприятельского нападения, так это глубокая догадка французского инженера, заставлявшего опасаться скрытого множества запорожцев. Между тем Бульба узнал, что запорожские пленники отправлены с конвоем по Варшавской дороге. В голове его тотчас родилась мысль перехватить их. Объявивший об этом войску, он начал тайно готовиться к отступлению. Целый день казаки мазали дегтем свои телеги, чтобы не скрипели. Большую половину пушек закопали в землю, чтобы они не могли достаться неприятелю, и продолжали беспрестанную перестрелку. Часть запорожцев скинула с себя верхнюю одежду. Из нее поделали чучел и расставили на стенах монастырских везде, где была стража. За монастырем они нашли дорогу, о которой, по всем вероятностям, ничего не знали неприятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленным лесом и пеплом. Пользуясь глубоким мраком ночи, они тронулись, потянулись гужом со всем обозом, продирались около 5 верст и, наконец, пробрались на чистое поле, где совершенно уже не было видно неприятеля. Запорожцы приударили коней и понеслись. Еще 1/2 часа времени они бы верно встретили своих закованных земляков. Они бы имели еще достаточное время броситься на проселочную дорогу, и благодаря быстроте татарских коней, может быть, сеча увидела бы вновь своих славных защитников. Но как нарочно польские войска вздумали сделать нападение на монастырь. Дальновидный инженер искусно зажег лес, к нему примыкавший, уверяя, что все будут иметь славное жаркое из казачьей дичи. Но глубокая тишина изумила их. Изумление еще более увеличилось, когда они увидели вместо замеченных ими издали запорожцев одни чучела. По всем признакам они увидели, что запорожцев было небольшое число. Это увеличило их досаду, и начальствовавший войсками человек запальчивый в ту же минуту отдал приказ устремиться на преследование. Если бы Бульба не выбрался так громоздко, то он мог бы быть до сих пор гораздо далее и тем, может быть, ускользнуть от преследования. Но он пожалел оставить несколько пушек, а через несколько минут увидел подымавшуюся пыль от многочисленного с двух сторон шедшего войска. «Вишь, черт побери! Ляхи пронюхали», — сказал он, выпустив изо рта люльку, которую уже начал было курить с величайшим спокойствием. Видя невозможность дальнейшего отступления от такого множества, он с обыкновенным своим хладнокровием дал повеление сдвинуть обоз в кучу и окружить его несколькими рядами запорожцев. Этот маневр считался совершенством казацкой тактики, возбуждал всегда удивление даже в самых глубоких теоретиках тогдашнего военного искусства. Его цель состояла в том, чтобы скрыть тыл. Тут казаки никогда не были побеждаемы. Окружая обоз непроломной стеною, они со

0: всех сторон были обращены лицом к неприятелю. Пушки доставили им большую выгоду, не допуская их к близкой схватке и не утомляя через это их рядов, тем более что неприятель, желая скорее настигнуть, отправился налегке. Войска польские, всегда отличавшиеся нетерпеливостью, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцев не облегчила их. В это время Остап, выстрелявший на своей стороне все пушечные заряды, увлекаемый пылкостью и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подали от обоза, вступил в мелкую перестрелку, а потом и в рукопашную битву. Его свирепое мужество рассеяло часть рядов неприятельских, но скоро он был схвачен стиснувшим его множеством. И старый Тарас видел собственными глазами, как он поднят несколькими руками, связан толстыми веревками и уведен в толпу. Желание подать помощь и освободить любимого сына заставило его позабыть важность своего поста. Он отделился вместе с большей частью запорожцев от обоза и ударил в середину неприятеля, где полагал находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись в толпе, разделенные толпою. Каждый должен был действовать отдельно, и нужно было видеть, как каждый из них ворочался, как молния на все стороны, действуя и саблей, и ружейным прикладом, и нагайкою, и кием. Каждый видел перед собой смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, как гигант какой-нибудь, отличался в общем хаосе. Свирепо наносил он свои крепкие удары, воспламеняясь более и более отсыпавшихся на него. Он сопровождал все это диким и страшным криком, и голос его, как отдаленное ржание жеребца, переносили звонкие поля. Наконец, сабельные удары посыпались на него кучею. Он грянулся, лишенный чувств. Толпа стиснула и смяла. Кони растоптали его, покрытого прахом. Ни один из запорожцев не остался в живых. Все полегли на месте. И ни один живой трофей не был свидетелем победы, одержанной польскими войсками. «Долго же я спал», — говорил Бульба, осматривая углы избенки, в которой он лежал весь израненный и избитый. «Спал ли я это или наяву видел?» «Да, чуть было ты навеки не заснул», — отвечал сидевший возле него тавкач, лицо которого одну минуту только блеснуло живостью и опять погрузилось в обыкновенное свое хладнокровие. «Добрая была сеча! Как же это я спасся! Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами, и что было далее, я уже ничего не помню. Об этом нечего толковать, как спасся. Хорошо, что спасся». Тавкач был один из тех людей, которые делают дела молча и никогда не говорят о них. На бледном и перевязанном лице Бульбы видно было усилие припомнить обстоятельства. «А что же, сын мой? Что Остап? И он лег также вместе с другими и заслужил честную могилу». Тавкач молчал. «Что ж ты не говоришь? Постой. Помню. Я видел, как скрутили назад ему руки и взяли в плен нечестивые католики. Я не высвободил тебя, сын мой. Остап мой, изменила, наконец, сила». А морщины сжались на лбу его, и раздумье крепко осенило лицо, покрытое рубцами. «Молчи, пан Тарас. Чему быть, тому быть. Молчи да крепись. Еще нам больше 100 верст нужно проехать». «Зачем?» «Затем, что тебя теперь ищет всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут 2000 червонцев?» Но Тарас не слышал речей Тавкача. «Сын мой, «Остап мой, — говорил он, — я не высвободил тебя». И прилив тоски повергнул его в беспамятство. Тавкач оставался целый день в избе, но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса. Увернув его в воловью кожу, уложил в ящик наподобие койки, укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные овраги и непроходимые места видели его, летевшего с тяжелую своею ношею. Тавкач боялся встречи преследований, хотя уже он был на степи, которой хозяевами более других могли считаться запорожцы. Но тогдашние границы были так неопределенны, что каждый мог прогуляться на нехранимой земле, как на своей собственности. Он не хотел вести Тараса в его хутор, почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье, куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, пирушки и новые битвы оживят его скорее и развлекут его. Он действительно не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было 60 лет. Через 2 недели он уже поднялся на ноги, но ничто не могло развлечь его. По-видимому, самые пиршества запорожцев казались ему чем-то едким. С ним неразлучно было то время, которому еще и 2 месяцев не прошло, то время, когда он гулял с своими сыновьями, еще крепкими, свежими, исполненными сил, и на этом дотоле ничем не колеблемом лице прорывалась раздирающая горесть. И он тихо, понурив голову, говорил: «Сын мой, Остап мой». Когда жид Янкель, который в то время очутился в городе Умани и занимался какими-то подрядами и сношениями с тамошними арендаторами, когда жид Янкель молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились в глаза 2000 червонных, которые были обещаны за его голову, но он тут же устыдился своей корысти и силился подавить в себе эту вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида. «Слушай, Янкель, — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели, — я спас твою жизнь. Теперь ты сделай мне услугу». Лицо жида несколько поморщилось. «Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать? Не говори ничего. Вези меня в Варшаву».
1: «В Варшаву? Как в Варшаву?» — сказал Янкель.
0: Брови и плечи его поднялись вверх от изумления. «Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хоть одно слово».
1: «Как можно такое говорить?» — говорил жид, расставив пальцы обеих рук своих. «Разве пан не слышал, что уже знаю?»
0: «Знаю все, за мою голову дают 2000 червонных. Знают же они дурни цену ей. Я тебе 12 дам. Вот тебе 2000 сейчас». При этом Бульба высыпал из кожаного гамана 2000 червонных, а остальные — как ворочусь.
1: Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. «Славная монета», — сказал он, вертя один из них в своих пальцах и пробуя на зубах.
0: «Я бы не просил тебя, я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву, но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не гораст на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе. Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня».
1: «А как же вы думаете мне спрятать пана?» Делай, как хочешь, только вези. И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развивались из-под еломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездщиков. Этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск или ревизовку, то дела это большую частью для своего собственного удовольствия, особливо если на вазу находились заманчивые для глаз предметы, если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возницы, больше ничего. Янкель подпрыгивал на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную, узенькую улицу, носившую название «Грязной». Тарас согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь, но Тарас не спал. Он сидел неподвижно и слегка барабанил пальцем по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля: «Вставай и давай твою графскую одежду». В минуту оделся он, вычернил усы, брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более 35 лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. «Пойдем», — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. «Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как будут мучить Остапа». «Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже. Пойдем», — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним. Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. Ах, какое мучение! Кричали из них многие с истерической лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же простаивали иногда довольное время. Иной рот, разинув и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали пространные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар, панны, держалась за перила. Ясновельможные паны довольно плотные глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручкою своей, пирожные плоды кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, выснувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем. Перегнувши на бок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса. «Ведут! Ведут! Казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел в него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же Боже, чтобы все, какие тут не стоят, еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добре, сынку, добре», — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с него ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и я не стану смущать читателей картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою до такой степени, что сделался глух для человеколюбия. Остап выносил терзание, как исполин, с невообразимую твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои, ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его. Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленную головою и с поднятыми, однако же, глазами одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Наконец сила Остапа, казалось, начала подаваться, когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы. Губы его начали шевелиться. «Батько», — произнес он все еще твердым голосом, показывавшим желание пересилить муки, — «батько, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа, и Янкель побледнел, как смерть, и когда они немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл. След Тарасов отыскался. 30 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не был какой-нибудь отряд, выступавший для добычи или своей отдельной цели. Это было дело общее. Это целая нация, которой терпение уже переполнилось, поднялась мстить за оскорбленные права свои, за униженную религию свою и обычай, за вероломные убийства гетманов своих и полковников. 40 тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седоками и без седоков. 8 полков, из которых половина конных и половина пеших, в суконных, алых, синих и желтых кафтанах, выступали браво и горделиво. 8 опытных полковников правили ими, хладнокровным движением бровей своих ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. Преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете. Но неумолимая и свирепая жестокость его казалась ужасной даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу. Не буду описывать тех битв, где отличились казаки непостепенного хода всей великой кампании. Это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленной своей армией против этой непреодолимой силы, как разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные казацкие полки, и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но казаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, и Потоцкий не красовался бы более на 6-тысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пани и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули казаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетманы-полковники решились отпустить Потоцкого не прежде, как заключивший трактат, обеспечивший бы во всем казаков. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок волос, когда увидел такое, по словам его, бабье малодушие полковников. «Не попущу, полковник, чтобы вы учинили такое дело!» — вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. «Эй, не верьте, паны, ляхам!» — повторил он опять тем же голосом, помахивая нагайкой и хлестнувши ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие подписать гетману, он махнул рукой и сказал: «Оставайтесь же себе, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны, вы вспомните меня». И голос его имел в себе что-то пророческое. «Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Увидите, что не будет сего. Сдерут с твоей головы, гетман, кожу, набьют ее гречаную половою и долго будут видеть ее по ярмаркам. Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова. Пропадете вы в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если не сварят вас живых в котлах, как баранов. А вы, хлопцы, хотите умирать?» — продолжал он, обращаясь к своему полку. — «Умирать так, как умирают честные казаки. А может быть, вы думаете еще пожить, да залечь дома на печь, да и лежать там, пока мест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы? Воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка, и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака, или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки? За тобою, пане полковнику, за тобою все, отвечали передние в полку. Веди, ей-богу, веди! Добре, паны молодцы, сказал Тарас, взявши свою шапку в руки и потом опять надевши ее на голову. Глаза его сверкнули. Вырежем все католичество, чтобы его и духу не было. Пусть пропадут нечестивые. Гайда, хлопцы! Сказавший это, исступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие казаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродетелью, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться. Гетманы-полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их. По крайней мере, они сидели несколько времени молча и не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, голова гетмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками. Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас с своим полком? А Тарас выжег 18 местечек, около 40 костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его. Он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто, похожее на жалость, не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых иные были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей. Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу, и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые казаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя. Он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе». И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец, польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с 5 полками поймать непременно Тараса. Тарас понял опасность и поворотил назад. Проселочными дорогами ночью скакал он с своими казаками во всю мочь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения. Он преследовал его с удивительной неутомимостью и, наконец, настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость. Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такую страшную, почти наклоненную стремниную, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на 20 сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его Потоцкий своими войсками с 3 сторон, обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих, но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а казаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец окончиться медленною смертью. С рекой невозможно было иметь сообщение. Одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшуюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина. Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места, с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже казаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал: «Стой, братцы!» Уронил люльку. А в это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двинул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку для большей безопасности прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселину стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развевал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, и это вместе с выражением сильного бессилия делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественную своей властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы!» — кричал он. «Занимайте, вражьи дети! Говорю вам, скорее горку, что за лесом! Туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он с бешенством и взглянул вниз, где блестел Днестр. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника 3 кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него: «Хлопцы! К берегу! К берегу, под кручью, где крепость, стоят челны, а за вами в 20 шагах спуск к берегу! Да забирайте все челны, чтоб не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но удар обухом по голове за такой совет переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, чтобы он не мог более подавать своих наставлений. Казаки поворотили коней и бросились бежать во всю прыть, но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, если бы дорогу не преграждала пропасть сажени в 4 шириною. Одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах. Из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо, но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Казаки только один миг, пока остановились, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился, но зацепился копытом, и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался своим седоком. Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности, он был брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, без дальнего размышления решился повторить и себе тоже, и, желая подать пример своему отряду, бросился вперед с конем своим. Но острые камни изорвали его, пропавшего среди пропасти, в клочки, и мозг его, смешанный с кровью, обрызгало росшие по неровным стенам провала кусты. Когда Бульба очнулся немного от своего удара и глянул на Днестр, он увидел под ногами своими казаков, садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на казаков, но они не обращали никакого внимания и отчаливали от берегов. «Прощайте, паны-браты, товарищи!» — говорил он им сверху. «Вспоминайте иной час обо мне. Об участи же моей не заботьтесь. Я знаю свою участь. Я знаю, что меня заживо разнимут по кускам и что кусочка моего тела не оставят на земле. Да то уже мое дело. Будьте здоровы, паны-браты, товарищи! Доглядите, прибывайте на следующее лето опять, да погуляйте хорошенько!» Удар обухом по голове пресек его речи. «Черт побери! Да есть ли что на свете, чего бы побоялся казак? Немалая река Днестр, а как погонит ветер с моря, то вал дохлестывает до самого месяца. Казаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно минали зеленые острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана.
2: Нашу программу продолжает передача из цикла «Классика школьникам». Сегодня мы обратимся к творчеству Александра Ивановича Куприна. Приглашаем вас, ребята, послушать рассказы «Аль-Исса» и «Геро, Леандр и пастухи». Читает заслуженный артист России Лев Елисеев.
3: Аль-Исса. За несколько веков до Рождества Христова в самом центре Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ. Имя его изгладилось в истории. Даже священные веды не упоминают о нем ни одной строчкой. Но старые факиры, ревностные хранители преданий, говорят, что родоначальники этого народа, суровые и бесстрашные люди, пришли с далекого запада и в короткое время покорили своей власти весь Индостан. Все раджи и князья Индостана платили им дань, а пленные рабы обрабатывали их землю. Они не знали ни роскоши, ни страха смерти, и это делало их непобедимыми. Этот могущественный народ поклонялся живому существу, женщине, которая называлась богиней смерти. Богиню смерти никто никогда не видал, кроме двух старейших жрецов. Они же и выбирали ее тайно изо всех красивейших девочек, не достигших еще четырехлетнего возраста, воспитывали ее и чудесными, одними ими открытыми способами доводили ее красоту до сверхъестественного совершенства. Когда умирала одна богиня смерти, на место ее двое жрецов возводили тотчас же другую, но об этом знали только они. Народ верил, что богиня бессмертна, и красота ее неувидаема. Раз в 5 лет ночью она выезжала из своего храма на гигантской колеснице, закрытой со всех сторон и запряженной 10 белыми слонами. Ее встречал весь народ с пением священных гимнов, с зажженными факелами в руках. Восторг толпы доходил до бешенства. Рубили головы сотням рабов, многие истязали себя бичами и кривыми кинжалами. В исступлении бросались под колесницу богини, чтобы быть раздавленными слонами и колесами. В одной из таких ночей жрецами и народом избирался для богини смерти муж. Только 12 часов был он ее мужем. Утром его на костре торжественно приносили в жертву, потому что всякий, кто хоть раз увидел лицо богини, по законам подлежал немедленной смерти. И несмотря на это, каждые 5 лет 12 славнейших юношей обрекали себя на служение страшной богине. Их ожидали такие тяжелые испытания, что предание насчитывает только 4 героев, удостоенных величайшей чести — умереть мужем богини смерти. Алиса был сыном знатного раджи. 15 лет он уже превосходил всех молодых людей смелостью, силой и красотой. Самая знатная и гордая красавица Индии сочла бы счастьем назваться его женой, но Алиса посвятил себя богине смерти. Он должен был отказаться от семьи. Прикосновение к женщине считалось для него преступлением. Во всю жизнь он не смел ни улыбнуться, ни запеть песни. Война и атлетические упражнения были его единственными занятиями. И Аль-Исса выдержал тяжелый искус. Слезы матери и сестер не тронули его, когда он уходил из своего роскошного дворца. При встрече с женщинами он опускал глаза и далеко обходил лучших красавиц. Никто никогда не видал его смеющимся или преданным праздному разговору. Зато скоро имя его стало приводить в ужас самых воинственных соседей. Без панциря, в одной легкой белоснежной одежде, он кидался в самую густую толпу неприятелей. Туловище, рассеченное от плеча к бедру, обрубленные головы, руки и ноги указывали его путь. Встреча с ним была неминуемой смертью, и закаленные враги бежали перед ним, как стадо овец, с криками «Алиса! Алиса!». Если не было войны, он проводил время на охоте за дикими кабанами и тиграми. Вода из лесного ручья и кусок хлеба служили ему пищей, седло изголовьем. Наконец, через 3 пятилетия, в один из тех дней, когда выезжала на колеснице богиня смерти, глашатаи объявили народу имя Аль-Исса. Несметная толпа еще с утра стекалась на огороженную стеной площадь перед храмом, где Аль-Исса ожидали последние испытания. Его имя было у всех на устах. Все знали, что сама богиня смерти, невидимая никем, смотрит теперь из тайной амбразуры храма на площадь. Отмерили расстояние в 200 локтей, вбили в землю щит с 5 воткнутыми в него стрелами и дали Аль-Исса громадный лук. И Аль-Исса при громких криках восторга расщепил своими 5 стрелами 5 стрел на щите. Потом вооружили Аль-Исса кривым кинжалом и на площадь выпустили голодного, разъяренного бенгальского тигра. Аль-Исса на глазах всего народа, истерзанный страшными когтями, обливаясь кровью, перерезал горло свирепому хищнику и наступил ногой на его труп. Наконец толпа расступилась, и Аль-Исса подвели злого варварийского жеребца. Дикий, черный, с пламенными ноздрями, он еще никогда не носил на своей спине оскорбительного бремени. 6 конюхов едва удерживали его. Он злобно визжал, водил вокруг огненными глазами и дрожал своей атласной кожей. Аль-Исса спокойно подошел к нему и взялся за холку. Конюхи разбежались. Народ в ужасе и смятении бросился в стороны. В один миг Аль-Исса уже сидел на коне. Сначала гордое животное только трясло злобы и оскорбления. Через минуту кони всадник скрылись из глаз народа. Прошел целый час томительного ожидания, когда, наконец, вдали показался Аль-Исса на взмыле. Варварийский жеребец шатался от усталости, но был послушен Аль-Исса, как ручная овечка. Испытания Аль-Исса кончились. В полночь его, одетого в драгоценные одежды, умощенного аромат ока, отвели в храм и оставили одного. Он слышал на улицах рев народа, все более и более прибывшийся к храму. Эта богиня объезжала город на своей колеснице, запряженной белыми слонами. Потом в храм вошли 2 верховных жреца, столетние старцы с волосами белыми, как снег. Жрецы опустились перед Аль-Иссой, облобызали его ноги и потом, взявши за руки, повелище. Там, среди фантастической восточной роскоши, возвышалось золотое ложе. Курильницы благоухали ароматами Аравии и Персии. Причудливые фонари лили волшебный свет. В золотых клетках качались пестрые священные птицы. Шелковые ткани тяжелыми складками одевали стены. Жрецы безмолвно удалились, закрыв лица руками. Аль-Иса ожидала блаженства и через 12 часов мучительная смерть. Где-то далеко за стеной раздалось нежное и сладостное пение женского хора. Массивные двери слоновой кости распахнулись, и медленно вошла сама богиня смерти в длинных белых одеждах, окутанная покрывалом. Аль-Иса кинулся к ней, дрожащими руками распахнул легкую ткань, закрывавшую лицо, и окаменел от ужаса и изумления. Перед ним стояла дряхлая старуха, сморщенная, беззубая, со слезящимися глазами и потухшим взором.
4: Гера, Леандр и пастух. Я думаю, что всем на свете известно старое трогательное предание о Леандре и Геро. Но далеко не все знают тот вариант, который можно услышать лишь от очень старых анатолийских греков. Леандр жил по одну сторону Геллеспонта в греческом городе Абидосе, Геро по другую, на Малазийском берегу, в городе Сестосе. Леандр был прославленным атлетом, одинаково непобедимым в борьбе, беге, плавании, метании диска и стрельбе из лука. Геро была младшей жрицей в храме Артемиды. Оба они были так прекрасны телом, лицом и душою, как только могут быть прекрасны невинная девушка в 16 лет и пылкий юноша в 19. В один из тех великих дней, когда Абидос устраивал атлетические состязания, Геро и Леандр увиделись на стадионе и с первого взгляда страстно полюбили друг друга. Именно так приходит к людям настоящая любовь. В тот же вечер, покинув роскошное пиршество, они незаметно для любопытных взоров сошлись в цветущей апельсиновой роще, где сказали друг другу сладкие слова любви и обменялись первыми целомудренными ласками. Но нет в мире такой радости, на дне которой не таилась бы капля печали. Во время этого нежного свидания с огорчением узнали молодые любовники о том, как трудно, почти невозможно было им стать мужем и женой. Геро, как жрица, не могла оставить храм ранее достижения 25-летнего возраста, не навлекши на себя бесчестие. А отец Леандра, знатный аристократ и первый богач Абидоса, уже давно и твердо порешил женить своего сына через год на единственной дочери еще более богатого коринфского купца, с которым он вел большие торговые дела. Среди глубоких вздохов, непрерывных поцелуев и соленых слез согласились влюбленные терпеливо ждать той счастливой поры, когда два великие бога, бог любви и бог случая, ниспошлют им радость соединиться навеки, а до этого дня неизменно любить друг друга. «Ну как же мы будем видеться?» — уныло спросил Леандр. «Ведь в обоих городах нас знает каждый человек». «Тогда будем видеться ночью, мой дорогой», — стыдливо предложила Геро. Леандр покачал головой. «Разве тебе не известно, о душа души моей, что по ночам гавани как Абидоса, так и Сестоса заграждают цепями, и ни одна лодка не пропускается в пролив?» «Так что же, быстро возразила Геро. «Разве ты не лучший пловец в Абидосе, а, следовательно, и во всей Греции, и во всем свете?» «Ах и правда!» — вскричал восхищенный атлет. «Это не пришло мне

0: Освещение храма дрожа от любви, от страха и от ночной свежести, пришла к старинной обомшелой башне и стала терпеливо дожидаться. Необычайно долго тянулись минуты и часы. Сердце девушки стучало так громко, что, казалось, его биение было слышно даже в Абидосе. Проходило мимо башни козье стадо. А за ним шел пастух, знакомый всему Сестосу, высокий жилистый старик, похожий на большого похотливого козла или на крепкого лукавого сатира с сединою в вьющихся волосах и в короткой курчавой бороде.
1: «Эй, девчонка!» — сказал он низким голосом. Твой любовник или очень запоздает, или вовсе не придет. А ты, сидя на холодных камнях, заполучишь жесточайшую боль в костях. Возьми-ка мое шерстяное покрывало, да сядь на него и закутайся им.
0: «Уйди, уйди, противный!» — сердито закричала Гера. «Фу! От тебя даже издали пахнет козлом!»
1: «Козлом?» — насмешливо спросил пастух. «А почему ты знаешь, что не богом?» «Да ты, девчонка, не бойся меня. Я ничего не делаю насильно. Я только заманиваю. И притом зелени не терплю. Пускай ею наслаждаются мои козы. Ну вот я и отошел. А чтобы тебе не было так тоскливо дожидаться своего красавчика, я сыграю тебе хорошенькую песенку».
0: Пастух сел на камень и стал играть на свирели одну песню за другой. И каждая песня была милее предыдущей. И так нежны, так сладки, так чисты были звуки легкого инструмента, что, заслушавшись, забыла прекрасная Геро свою тоску. Она даже сказала: «Послушай, старый козел, сыграй эту песенку еще раз». Время же бежало и бежало. Стал светлеть воздух, пастух все играл да играл. Вдруг девушка сказала: «Эй ты, сатир, и правда, дай-ка мне твое покрывало, я вся дрожу». Порозовело море от дальней утренней зари, стали ясно видны ближние, а потом дальние предметы. Опасно было для Геро оставаться дольше вне ограды храма, и она печально пошла домой. К полудню она получила через верного человека восковую дощечку, на которой Леандр писал о том, что одно дело плыть днем, а другое — ночью. Он плыл всю ночь, потеряв направление и место, руководясь только чутьем и своей любовью. А к утру очутился опять у Абидосского берега. Леандр просил Геро, чтобы в последующую ночь она развела бы на вершине башни костер из сухих кустарников и из деревянных обломков, которых много валяется на берегу. Покорная любви и ее волнением, опять пришла прелестная Геро к циклопической башне и опять застала там пастуха. Дул сильный восточный ветер, начиналась буря, белые шипящие валы набегали на берег и, яростно бухая об него, растекались широко по земле. Шел резкий злой дождь.
2: «Пастух, пастух!» — взмолилась беспомощная Гера. «Ты, правда, ужасная уродина, но ведь ты добрый, и, надеюсь, не откажешь помочь мне зажечь костер наверху башни?»
1: «Сигнал для милого. Не так ли?» — смеясь спросил пастух. «Отчего же? Во всех делах любви я везде и всегда самый усердный помощник.

0: Гера невольно удивлялась, с какой быстротой и ловкостью работал старый пастух. За ним не угнались бы четверо молодых. По внутренним каменным ступеням он живо натаскал множество деревянных остатков от судов и лодок. Девушка подавала ему снизу вереск и сучья иссохших прибрежных кустарников. «Не смей щипать меня!» — визжала она порою.
1: «Прости, я нечаянно», — говорил пастух смиренно.
0: Когда же они развели большой и яркий огонь на вершине башни и спустились вниз, то сказал козий начальник:
1: «Вот что, моя девочка, дождь и буря усиливаются с каждой минутой. Сидя здесь, ты так размокнешь, что твой милый найдет вместо тебя мокрую кашу. Пойдем-ка. Я знаю здесь поблизости одну пещеру, сухую и просторную. Там и укроемся до нужного часа. А огонь я буду время от времени поддерживать».
0: «Только ты будешь вести себя смирно, о старый сатир?»
1: «Даю слово».
0: Пещера была в самом деле удобна, велика и чиста. Пол ее был заботливо устлан сухими листьями и вереском. Гера с удовольствием села на громадное покрывало из густой козьей шерсти. Пастух тоже присел на краешек.
1: «Вот теперь, — сказал он, — я буду рассказывать тебе, милая девочка, разные сказки, чтобы нам обоим было не так скучно».
0: Ах, как он рассказывал! Но что уж очень хорошо играл он на свирели, но сказки его были стократно лучше. Говорилось в них о дальних морских путях, в необыкновенно волшебные страны, и о героических приключениях, и о жизни самих богов на Олимпе. И все эти сказки были как бы пронизаны, пропитаны веселой, легкой, проказливой любовью, где на бесцеремонный и страстный натиск игриво отвечала едва замаскированная податливость и откровенная жажда наслаждения. Однажды пастух встал на ноги и выглянул из пещеры.
1: «Костер горит слабо», — сказал он. «Я пойду подкинуть топливо».
0: «Иди», — сказала девушка вяло. «Только поскорее возвращайся, мне страшно одной». Пастух управился с огнем и вернулся назад. «Садись», — приказала Гера. «Да поближе. Издали плохо слышно».
2: «Ну, рассказывай». И опять пастух стал изысканно плести сказку за сказкой. И были некоторые из них таковы, что Гера во тьме краснела не только лицом, но даже грудью, спиною и животом. Однако слушала она с величайшей радостью и часто говорила: «Еще, ну, еще одну». И сама не сознавала того, что ее тоненькие пальчики все время ласково перебирали жесткую курчавую бороду рассказчика.
1: Через некоторое время пастух, остановившись на половине сказки, сказал: «Огонь опять уменьшается. Я пойду подброшу дров».
2: «Не надо!» — капризно воскликнула Гера. «Не надо! Я отсюда вижу, что костер пылает. Иди скорее ко мне досказывать сказку, а чтобы было теплее, ложись со мною рядом». Но в эту минуту послышался слабый дальний призыв: «Геро!» То был голос Леандра.
0: Пастух проводил Геру до того места, куда прибой выбросил юношу, а сам скрылся в темноте.
2: Но перед тем, как исчезнуть во мраке, он шепнул девушке: «Завтра я опять приду, а днем меня можешь найти у ворот Ахилла, в доме, над которым торчит большая козлиная голова». Геру с трудом дотащил Леандра до пещеры. Он смертельно устал и был жестоко разбит волнами о прибрежные камни. Падая на ложе, он успел только прошептать ее имя и растянулся без чувств. Гера посидела около него час, но, убедившись, что его обморок перешел в глубокий здоровый сон, она тихо встала, поцеловала Леандра холодно в лоб и ушла. Утром обитатели храма хватились, где Геру, но ее так нигде и не отыскали. Она исчезла бесследно. Что же касается Леандра, то когда он проснулся и узнал, что заснул во время любовного свидания, лежа на одной постели с возлюбленной, то пришел в жесточайшее отчаяние. Большего позора, чем тот, который пал на него, не существовало в древней Элладе. Поэтому Леандр тоже предпочел уйти навсегда из родных мест. Его тоже как ни искали, нигде не могли найти. Один из жителей Абидоса, пробывший несколько дней в Афинах, рассказывал, что видел в столичном театре знаменитого актера, точь-в-точь похожего на Леандра. Но он был известный лжец, и ему никто не поверил. Народ же сочинил прекрасную легенду.
3: Рассказы Александра Ивановича Куприна «Аль-Исса» и «Геро, Леандр и пастух» читал заслуженный артист России Лев Елисеев.
4: Где ботва стоит густая, спрятан домик, подрастая. Вот идет он налегке, с белой палочкой в руке, с белой палочкой точеной, наконечник золоченый. За колодцем на дорожке задержался подрастай, подарил цветы картошке и сказал ей: подрастай, лубенькие не беспокоят, хорошо ли в корни поят.

0: воскликнул ветер. Пробудись глазами светил, лень широких плеч стряхни, тучи в небе разгони. Он ударил золоченый, белой палочкой точеный. Потянулся ветер, встал, из кустов со свистом вышел, громыхнул железной крышей, тучи в небе растолкал. Снова зяблики запели, медуницы расцвели, и над маком загудели мохноногие шмели. Ветерок ботву колышет, подрастай идет и слышит, как бобы встают на ножки, величаво зелены. Как скрипучие одежки надевают кочаны. Вдруг откуда ни возьмись, стая гусениц явись, стонут листики салата, сельдерей повесил нос, и у тыквы полосатой все мутно оборвалось. Отовсюду.
1: Ай-яй-яй, выручай нас, подрастай!

0: почесали помидоры, а потом горох и лук. Фры сели на заборы, смотрят весело вокруг. Улетела птичья стая в огороде, там и тут. На виду подрастая, дружно овощи растут. А когда, встречая вечер, вспыхнет первый светлячок, надевает он на плечи свой зеленый пиджачок. В небе светится луна, в огороде тишина, все уснуло в огороде, только мокрый от росы подрастай, неслышно ходит, улыбается усы. То в гнезде погладит птицу, то прогонит в норку мышь, то с листка стряхнет землицу и шепнет: прости, малыш, даром времени не теряйте, говорит тихонько он. Подрастайте, подрастайте, слышит помощь сквозь сон. А к утру лишь все уснуло, повалил из тучи снег, дом колодец затянуло, стужа, стужа, мочи нет. Отовсюду...
1: Ай-яй-яй, выручай нас, подрастай!
0: Он ударил, заложил...

огород бегут мальчишки, подрастай, попал в беду. Парники несут из дому, в огороде жгут солому, теплый дым ползет по гладким, посиневшим кабачкам, по седым морковным грядкам, по гороховым стручкам. Отшумела непогода, пар валит от огорода.

0: Федор Абрамов. Куст рукотворный. Читает народный артист СССР Иван Тарханов.
1: Ивану Андреевичу Данилову, народному учителю. От Пеши, где я обосновался тем летом, до Слуды всего 60 километров, да и то рекой, а почтовым трактом или горой, как больше говорят на севере, и того не будет. А у меня такое ощущение было, на другую планету попал. Везде, по всем деревням, а Слуда — это целый куст деревень, гремят топоры, визжат пилы, весело пахнет древесной стружкой. Строительство. Строят скотные дворы, складские помещения, жилые дома. И когда? В какое время? В самый разгар сенокосной страды. В ту пору, когда в деревне испокон веку прекращаются не только всякие работы, а, можно сказать, вымирает сама жизнь. Все, и старый, и мал, выезжают на пожню. Поразил меня и зеленый наряд Слуды. В Пеше в жаркий летний день сгоришь, пока весь от одного конца до другого доберешься. Ни одного кустика. А тут в Слуде тополя над головой. Кипят, шумят на ветру. Не то стая птичьи крыльями бьет, не то море волной играет. Я не сомневался. Виновник всему в Слуде директора совхоза Василий Степанович Латышев. 25 лет назад начал он как председатель самого захудалого в районе колхоза. Вместе с доярками подвешивал на веревках коров-доходяг. А ныне весь район к нему учиться ездит. Какая еще аттестация нужна? И такого же мнения были люди, но только не сам Василий Степанович. Хорошо бы въехать в местные святцы отцом новой Слуды, сказал он с легкой усмешкой. Да нет, не получится. Не от меня пошла жить нынешняя Слуда.
2: От кого? Василий Степанович хитровато прищурил свой серый, немного раскосый глаз и вдруг выпалил. От куста.
1: От куста? Вижу, сказки рассказывает Латышев. А может, и не сказки. В Слуде не приходилось бывать раньше, но твое счастье. Сахара, песчаный остров. Старики свинью своим внукам подложили, построились на песчаном холме, думали, вот мы сколько хорошей земли сэкономим, самого Господа перехитрим. Тот ведь по этому вопросу с самого начала четкое указание дал. Возле воды строится. А тут один песок. Ничего у дома не вырастешь, ни репки, ни ягодки. В солнечный день с потрохами сгоришь. А ежели ветер, опять ад форменный, с закрытыми глазами на ощупь по деревне ходишь. Ну и ясно, пока был у нас прижим, кое-как и Слуда чадила. А потом вожжи маленько поослабили, все как тараканы из холодной избы поползли, кто куда. То в город, то леспромхоз. И до того Слуда обезлюдила, корову подоить некому. А начальство требует. Дай работу в колхозе на полный ход, потому как леспромхоз кормить надо. А леспромхоз — это кубики, валюта. Вот ведь какая тут диалектика природы. Первым делом, конечно, по кадровому вопросу ударили. После войны за 7 лет 11 председателей сменили. Раз даже первого секретаря райкома поставили. Это уж секретарь обкома один хватил. Приехал в Слуду порядки наводить. Сам. А там в Слуде незнамо что. Вот он и психанул. А, говорит, это секретарю райкома, раз толкового председателя подобрать не можешь, сам в сани впрягайся. Ну, результат тот же. Через полгода и секретаря выпрягли, то есть прогнали. А сколько, ты бы знал, всякого добра в эту Слуду свалили. Техника, денежные суды, кому в первую очередь? Слуди. Шефской помощи всякая дармовщина? Слуди. Налоги скостить, недоимки списать, с кого? Со Слуды. Ну, все равно, все никто не хочет жить и работать в Слуде. И вот в это самое время, когда уж, можно сказать, саму деревню решили срывать с лица земли, в Слуде грянула аврора.
2: Василий Степанович откинул со лба черное с густой проседью крыло волос, вяло махнул рукой. Какая там аврора? Сноп хворостин, вот этих вот соженных. Старый учитель выстрелил. Я по первости, когда его увидел, идет, сгибается под этой ношей, даже подумал. Ну, допекло и старика. Решил, видно, перед тем, как концы отдать, порку всем задать. Так сказать, на прощание. Да я в то время, как председатель по слуде в мыле бегаю, бабенку какую-нибудь ищу, чтобы на скотный затолкать, второй день коровы не дойные. А старый учитель, Прокопий Алексеевич Потанин, с этим вот снопом хворостин тоже обход по слуде делает. Кустики топольки возле домов уговаривать выращивать. Я от злости просто света белого не взвидел, просто ногами стоптал. А как? Подо мной земля рушится. У меня коров некому подоить, а тут в каких-то кустиках. Да выйди за деревню. Там этих кустиков, видимо-невидимо, все поля завалило. А Прокопий Алексеевич мне отвечает. А напрасно, напрасно, Василий Степанович, вы против кустиков-то. Я, говорит, зеленых помощников вам хочу дать. И дал. Василий Степанович порылся в письменном ящике, вытащил изрядно потрепанную в клеенчатой обложке тетрадь. Вот тут вся история превращения нашей Сахары в зеленый сад. Смотри, список хозяйств деревни, у кого сколько кустов и когда посажены. А вот по годам да по числам полив. За 15 лет изо дня в день. Ничего, учетик? И так до самой смерти, с ранней весны до поздней осени. Сперва доказал, что на наших песках тополя растут. А потом, самое главное, чтобы возле этих тополей грядки зеленые завелись, да ягоды, да овощи заросли. Всего было у нас и смеха, и горя. Иной бы, да иди ты к Богу в рай своими кустиками, не до кустов мне. А потом, как одумается, кто его просит, и забегал. А как? Как старому учителю отказать, когда он и детей твоих учил, и тебя, и жену? Да Прокопий Алексеевич больно-то не упрашивал. Не хочешь? Лень матушка заела. А ну дай мне старику ведро, сам схожу за водой. Вот так он на старости-то лет своих бывших учеников воспитывал. Василий Степанович потряс тетрадкой и рассмеялся. А я, между прочим, тоже под учетом у Прокопия Алексеевича состоял. Есть в этой тетрадочке и фамилия директора совхоза. Теперь вот, скоро на пенсию выходить. Жена, давай поедем на родину. А я, так, пожалуй, тут в слуде намерен остаться. Выходит, Прокопий Алексеевич и меня посадил на свой зеленый якорь. Мы вышли из конторы уже на закате. В заметно посвежевшем воздухе было тихо, ни единой ветриночки. Но верхушки тополей, облитые розовым светом, волновались. И Василий Степанович, задрав кверху голову, сказал: «Думаешь, это тополя рокочут? Прокопий Алексеевич наказ мне дает. На завтра». Помолчал и уже тихо, на полном серьезе. Вот так каждый вечер всю страду.
0: Вы слушали рассказ Федора Абрамова «Куст рукотворный». Читал народный артист СССР Иван Тарханов.

Осколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было. Достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осажденном острове Эзеле в Балтийском море. Даже не на самом острове, а на небольшом его клочке, на косе Цераль, где советские моряки отбивали непрерывные атаки фашистов. Оборона этого полуострова войдет в историю войны как одна из ее величавых страниц. Он прославлен бесстрашием советских людей. Эти люди дрались до последней пули. Налетали ветры, и неспокойно шумело море. Оно было блестящим и серым, как свежий разрез на свинце. Окончились северные летние ночи, но закаты, как всегда на Эзеле, медленно горели над водой, и сонно шумел сосновый лес, разросшийся на дюнах. Шум сосен не проникал в окопы. Его заглушали взрывы, свист бомб, визг мин и хватающий за сердце рев бомбардировщиков. Война застала на Эзеле нескольких советских актеров, мужчин и женщин. Днем мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали вражеские атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам белье. А ночью, если не было боя, актеры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу. Хорошо, скажете вы, конечно, в темноте можно слушать пение или музыку, если актеры поют в полголоса, а музыканты играют под сурдинку, чтобы звуки не долетали до неприятеля. Но непонятно, как актеры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу, где мрак плотнее, чем в поле или над открытой водой. Что в этом мраке могли увидеть зрители? Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актеры? Они показывали морякам сцены из Шекспира, Чехова и профессора Мамлока Фридриха Вольфа. Война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актеров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти все время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое, в зависимости от того, кто из актеров в это время говорил. Но чаще всего лучи останавливались на лице молоденькой актрисы Елагиной и подолгу замирали на нем, хотя Елагина и молчала. В ее улыбке, в глазах, каждый из моряков находил любимые черты, которые он давно, с первых дней войны, берег в самом надежном уголке сердца. На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, которую он часто видел перед собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк. Ее не могли погасить залпы тяжелых батарей, не мог задушить желтый дым разрывов. Она сверкала, как напоминание о победе, неизменности мира, будущем покое. И, может быть, за это моряки и актеры полюбили эту звезду и прозвали ее подругой. Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил. А Паганини играл на одной струне. Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом? Егоров медленно прижал скрипку к плечу. Большая звезда спокойно горела на краю залива.
Свет ее не мерцал, не переливался, как всегда. Звезда как будто притихла и приготовилась слушать музыканта. Егоров поднял смычок. И неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны. Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие легкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной скрипке. Слеза сползла из-под закрытых век музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского. И от ее томительного напева, казалось, разорвется, не выдержит сердце. Последняя струна действительно не выдержала силы звуков и порвалась. Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго, и свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула. Аплодировать в лесу было нельзя, мог услышать неприятель. Егоров погиб во время ночного боя. Ему не на чем было играть, и он стал обыкновенным бойцом обыкновенной пехотной части. Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали летчику, улетавшему в Ленинград. Летчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. Десятки огней вспыхивали за хвостом самолета. В Ленинграде летчик отнес скрипку главному дирижеру консерватории. Тот взял ее двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся. Это была итальянская скрипка, потерявшая вес от старости и от многолетнего пения. «Я передам ее лучшему скрипачу нашего симфонического оркестра», сказал летчику дирижер консерватории. Летчик, простой белобрысый парень, кивнул головой и улыбнулся. «Где теперь эта скрипка, я не знаю. Говорят, что она в Москве. Но где бы она ни была, она играет прекрасные симфонии, знакомые нам и любимые нами, как старое небо Европы, как слово Пушкина, Шекспира или Гейна. Она играет мелодии Чайковского, Шостаковича, Шапорина. Звуки симфонии так могучи, что рождают ветер. Вы, должно быть, заметили, как он порывами налетает на вас со сцены, шевелит волосы, заставляет сердца слушателей дрожать от гордости за человека.

0: Ну что ж, начинать надо скоро.
1: Да, время. Почти все в сборе. Здравствуйте. Да. Ну, как здоровится?
2: Да ничего, все хорошо.
1: Да, прошу заниматься. Товарищи, скорее занимайте места и начнем. Здесь ли вся редколлегия?
0: Да, товарищ главный редактор.
1: А Ешмаков здесь?
3: Привет.
0: А, привет.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, можем начать. Товарищи, тема сегодняшнего заседания редколлегии – досадная ошибка, допущенная на страницах нашей газеты членом коллегии Борисом Ешмаковым. Сейчас ответственный секретарь, которому была поручена проверка, доложит о результатах своей работы. Прошу.
0: Товарищи, как вы знаете, после опубликования в нашей газете фото Румена Велчева, предложенному для печати Ешмаковым, редакция получила анонимное письмо, в котором...
2: Всякая анонимка – это клевета.
1: Колева, прошу тебя не перебивать. Потом возьмешь слово.
2: Хорошо.
0: Кроме того, получено письмо от бюро комсомола стройки, в котором товарищи высказывают свое возмущение. Молодой землекоп Румен Велчев, цитирую их письмо, действительно регулярно добивается высоких процентов производительности своего труда, но это недостаточно, чтобы его характеризовать как полноценного нового человека, строителя коммунизма. По нашему мнению, он не может служить примером, так как основная его цель – это заработать как можно больше денег. Ради денег он готов оставить коллектив, в кино не ходит. Его интересуют только нормы и проценты. До прихода на стройку Румен Велчев был студентом, но страсть к деньгам вынудила его бросить науку. Вот что пишут товарищи.
2: А что говорит Ешмаков?
1: Помолчи, Колева. Возьмешь слово, тогда и задавай вопросы.
0: Товарищи, после внимательного изучения сигнала мы обратились к нашему окружному корреспонденту, чтобы он на месте проверил этот случай. К сожалению, все оказалось верно. Сомневаться в объективности корреспондента нет оснований.
4: А во мне есть основания?
1: Спокойно, Ешмаков, не горячись.
2: У меня вопрос. Можно спросить?
1: Пожалуйста.
2: Как понимать, все это оказалось верным?
0: Ну, первое, это то, что Румен Велчев был студентом и даже стипендиатом, но бросил учиться и пошел на стройку, где зарабатывают большие деньги. Второе, то, что он интересуется только тем, как обогатиться. Третье, ни разу не посещал ни кино, ни других развлечений, которые организовывались в бюро комсомола.
4: А верно ли, что этот молодой человек вот уже несколько месяцев подряд добивается высоких производственных показателей, и никто не может сравниться с ним в этом отношении?
2: Работящий паренек.
0: Верно и то, что сказал Ешмаков. Действительно, Велчев, из месяца в месяц перевыполняя нормы, заработал половину стоимости автомашины.
4: А что ж плохого в этом? Ты и без высоких процентов заработал не только на машину, но и на виллу.
0: Да,
1: товарищи, прошу отнестись к обсуждению серьезно. И говорите тогда, когда я предоставлю слово. А Ешмаков должен иметь в виду, что он здесь не судья, а обвиняемый.
0: Товарищи, по-моему, все ясно. Опубликование фото в газете, да еще на первой странице, наша большая ошибка. Учтите, что письмо бюро комсомола получили не только мы. Копии этого письма посланы ЦК комсомола еще нескольким инстанциям. Поэтому мы должны реагировать быстро, решительно, если не хотим стать мишенью для обвинений. Абсолютно ясно также и то, что эту досадную ошибку, выражаясь языком юристов, всецело совершил товарищ Борис Ешмаков, который сам сделал снимок, сам придумал подпись под ним, сам предложил для печати, злоупотребив нашим доверием, и в результате подвел редакцию.
4: Да, значит, нарушил доверие и стал преступником.
1: Потерпи, Ешмаков, я предоставлю тебе слово.
0: Ошибка товарища Ешмакова и неудобное положение, в котором очутилась редакция по вине Ешмакова, дают достаточно оснований для его увольнения. Однако, как известно, У нас не принято так поступать. Зачем уничтожать человека? Мы предложим Ешмакову самому подыскать себе подходящую работу. Порекомендуем его, если это надо будет, и расстанемся друзьями. Таково предложение секретариата.
1: Кто хочет высказаться, товарищ?
4: Товарищ, главный редактор здесь заявил, что на этом совещании подсудимым являюсь я. Скажите, зачем же тогда потребовалось мучить товарищей из редколлегии? Позвольте мне избавить их от неприятностей. Возьмите мое заявление. Вот, пожалуйста. Это моя отставка. И прекратите представление.
1: Твой аффект, Ешмаков, мне понятен. И все же я прошу со всей серьезностью отнестись к твоему положению. Если хочешь дать объяснение, бери слово и говори спокойно, разумно. Кто просит слово, товарищ?
2: Я, если можно.
1: Да-да, прошу.
2: Моя 30-летняя журналистская практика дает мне право делить журналистику на две категории. Есть журналистика спокойная, и потому, если не вредная, то никчемная. И есть журналистика неспокойная, которая ищет проблемы, бросается вперед в неизведанное пространство нашего развития и потому носит отпечаток, я бы сказала, благородного риска космонавтики. Такую журналистику, по-моему, и старается осуществлять товарищ Ешмаков. И не без успеха. И вы все оцениваете его работы как высококачественные. Для меня, да и для наших читателей, товарищ Ешмаков один из самых лучших журналистов в нашей редакции. И мы не имеем права с такой легкостью лишать газету его пера.
0: Сказки. Если он самый лучший, почему же его тогда не назначили главным редактором?
1: Прошу не перерекаться. Товарищ Коля, вы кончили?
2: Да.
4: Могу ли я попросить слово?
1: Пожалуйста. Только говорите по существу.
4: Да-да. Товарищ Коля высказал обо мне столько лестных слов, что я покраснел, как девушка перед сватами. Я искренне признателен за защиту, но я не нуждаюсь в ней, так как не чувствую за собой никакой вины.
0: Вот теперь пойдут сказки.
4: Есть люди, которые готовы безоговорочно признать за собой любую вину, так как знают, что таким путем легче всего добиться прощения. Я не могу признать вины, которой не совершал. Как бы дорого мне это ни стоило. Да, я сделал фотоснимок. Затем этот снимок показал одному инженеру. Тот посмотрел, улыбнулся и сказал, это не человек, а экскаватор. Я же сам видел, как он копает. И я не скрою от вас, у меня было такое чувство, что передо мной сказочный богатырь, пробивающий гору во имя чего-то большого. Ну, я сказал о чувстве, а если логично мыслить, то мои симпатии целиком на его стороне. Работает он очень много, да. Что ж он, враг? Да нет, осужден он, что ли? Нет? Ну почему ж тогда надо помещать в газете фото другого, который работает гораздо слабее его, но зато ходит коллективно в кино?
1: Ты прав, согласен. Но почему же тогда протестуют комсомольцы?
4: Ну, это меня тоже волнует их письмо. И потому я прошу редколлегию разрешить мне поехать на несколько дней на строительство, где я сделал снимок. Я поговорю по душам с рабочими, с авторами письма и с Руменом Велчевым, а затем приеду и доложу редакции. Товарищи, я готов нести наказание, но я прежде всего должен знать, за что меня наказывают и в чем, собственно, моя вина. Все, я кончил.
1: Товарищ, вы слышали последнее слово обвиняемого? В его позиции имеются веские доводы, и мы должны взвесить, удовлетворить его просьбу или нет. Кто, чтобы предоставить ему командировку? Прошу поднять руки. Колева, раз, два, три, четыре. Остальные? Нет. Кто против? То есть, кто за предложение секретариата? Голосую. Раз, два, три, четыре.
0: А вы пятый.
1: А ты не спеши. Я за удовлетворение просьбы Ешмакова. Таким образом, 5-4.
0: Так.
1: Ешмаков, сейчас же иди, оформляй командировку и уезжай.
4: Хорошо.
1: Недели тебе хватит, думаю. В следующий понедельник доложишь на заседании редколлегии.
4: Есть.
1: Вот так.

0: ничего.
1: Так. Товарищи,
2: да.
1: Быстрее занимайте места.
2: Да,
1: сейчас начнем заседание. Так, ну что, все собрались?
3: Все, все.
1: Слово имеет обвиняемый. Прошу.
4: Товарищи, вы не удивляйтесь тому, что я скажу. Дело в том, что так называемая ошибка, о которой говорили в прошлый раз на заседании редколлегии, принесла мне большую радость. Я испытал волнение, какого давно не испытывал.
1: Не влюбился ли, а? Тебе давно пора.
4: Да нет. Но зато я встретил положительного героя, какого и в книгах нелегко сыскать. И таким героем оказался молодой человек Румен Велчев. Современный Ромео. Я расскажу вам одну историю, и если вам понравится, обязательно напишу для газеты о нем очерк. Я придумал даже заглавие. Ты еще жив, Ромео?
2: Ну, сейчас, как некоторые режиссеры, будет издеваться над Шекспиром.
4: Ну, так что, товарищи, рассказывать?
3: Ну, конечно.
1: Ну, пожалуйста.
4: Итак, я приехал на стройку. Когда я вышел из автобуса, один из моих спутников спросил меня.
5: И вы на объект?
4: Да, приехал по делам.
5: А я еще одного друга.
4: А вы знаете, где он работает? Тут ведь сплошной бедлам.
5: А мой друг известная личность. Его даже снимали для газеты.
4: Румен Велчев?
5: Да. А вы откуда знаете?
4: Ну как откуда? Вы же сами сказали, что он известная личность. Ведь так?
5: Да-да, верно. Вон он!
4: Где?
5: Вон! Вон! В красных трусиках. Стал черным, как негр. Румен! Румен!
6: Ого! Тренер! Тренер, привет!
5: Привет!
6: Добро пожаловать! Тренер, я здесь как в преисподней. Ни ты не можешь спуститься ко мне, ни я вознестись к тебе. Держи ключ! Ключ держи!
5: Давай!
6: Бросаю! Оп!
5: А зачем он мне?
6: Ступай ко мне на квартиру! Около автобусной остановки. Спроси комнату инженера Дечева.
5: Кого?
6: Дечева. Понял?
5: Понял.
6: Это он приютил меня. Он сам сейчас зайди. Ты иди и отдохни. Я закончу работу и приду. Ну, ступай. Рад видеть тебя!
5: Я тоже!
6: Привет!
5: Привет, Румен!
4: Друг Румена привел меня на квартиру, и мы стали ждать хозяина. Ждали долго, и тут я заметил на столе общую тетрадку. Сознаюсь, стал от нечего делать перелистывать, потом увлекся, и когда было уже поздно, сообразил, что это дневник Румена Велчева. Стыдно признаться, но я не мог устоять и прочел до конца. Вот что рассказал в своем дневнике Румен.

0: 29 октября. Нет. 1 января. Да, сегодня первая годовщина. Я так влюбился, что не могу опомниться. Вчера еще подшучивал над теми, кто ведет дневник. А сегодня сам сел за стол, чтобы открыть свою душу страницам тетради. Ведь об этом не расскажешь даже такому близкому другу, как тренер. Сегодня воскресенье, и мы с тренером, как всегда, отправились на Витушу.
1: Тренер! Тренер, ты смотри, какая толкучка, а?
2: Ничего, ничего, соберемся!
3: Ух, действительно, ужасная толкотня!
1: Да, это, конечно, ужасно, но в этом, по-моему, есть и нечто гуманное, а? Люди сближаются, вы не находите? Ну, поехали! Девочка, девочка, уступи место хотя бы для одной ноги! Оп-ля, вот так, благодарю! Тренер, тренер, не отставай! Давай, давай, ну!
4: Румен, Румен, приеду следующим! Жди его, как питерского!
5: Ну вот, остался человек. Я бы тоже ни за что не забрался в трамвай, если бы не вы. Я вас благодарю. Простите, а как вас зовут? Удивительно любезная девушка. И красивая, красивая, как в итальянском фильме. Вы меня взволновали. Вы разбудили во мне национальную гордость. Я думаю, разве можно сравнить эту родную девушку, например, с Клавдией Кардиналь?
3: Простите, вы становитесь нахальным.
5: Но нахальство и справедливость, это ведь не одно и то же, не правда?
3: Хватит. Вы действительно нахальны.
5: Вы повторяетесь. У вас бедный словарный запас. Вы мало читаете классику. И меня за что-то обидели. Возьмите свои слова обратно, иначе я выпрыгну и до следующей остановки буду бежать.
3: Пожалуйста. Как раз сумеете догнать вашего друга и поехать вместе с ним.
5: Нет, этого не будет. Мое место только на подножке, на которой расположена ваша изящная ножка.
3: Интересно будет посмотреть, как вы спрыгнете, а через одну остановку снова заберетесь в этот же трамвай. Только хвастаете.
5: А если я спрыгну, вы будете радоваться?
3: Да.
5: Да?
3: Да.
5: Ну, какое счастье доставить вам хотя бы 200 граммов радости. Я прыгаю, освободите мне дорогу. Или, по-вашему, Ромео может отравиться из-за какой-то Джульетты, а я не могу пробежать 700-800 метров ради самой красивой и самой любезной девушки в современной Европе? Берегитесь, я прыгаю.
3: Болтун, на словах каждый может прыгнуть.
5: Да? Это слова?
6: А он действительно спрыгнул.
7: Спрыгнул и отстал. Ему нелегко будет бежать рядом с трамваем.
8: А здорово отстал. Едва ли он нас догонит.
6: Если догонит, докажет, что не болтун.
3: Да, снова отстал. Не следовало ему грубить.
7: Заслужил, заслужил, раз не придерживается правил.
3: Каких правил?
7: За трамваем и за женщинами не бегают.
3: Вагон-вожатый так помчался, словно на орбиту вышел.
9: Вы случайно не изучаете физику?
3: Нет.
9: О, значит, высокий культурный уровень.
3: Не собираетесь ли и вы побежать?
9: О, нет.
6: Смотрите, смотрите, догоняет нас. Уже совсем близко.
7: Нажимай, нажимай, коллега!
3: Просто
7: нажимай!
3: Не верится. Для этого нужны нечеловеческие усилия.
6: Смотрите, как он сложен. А ширина плеч, ого-го.
3: Еще обгонит нас.
7: Трава избавляет ход. Вон там остановка.
1: Ну, наконец-то и вы!
3: Ну.
1: Устал вас ждать! Думал, не лопнула ли у вас резина, а?
7: Ладно, ладно, забирайся, забирайся.
1: Спасибо, спасибо. Может быть, кому-нибудь неприятно ехать на одной подножке с болтуном.
6: Хорошо, хорошо, прыгай.
1: А, ну извините. Своим отсутствием я хотел доставить радость другой пассажирке. Я не хотел бы сейчас ее огорчать.
9: Вы общая культура. Ну-ка, пригласите человека забраться в вагон.
1: Нет, нет, нет, я могу и пешком.
3: Если вам нужно особое приглашение, прошу.
1: Да?
3: Вот место для ваших благородных ног.
1: Ну, я тронут.
3: Держитесь вот здесь. Вам удобно?
1: Конечно. Фу. Так.
3: Вам удобно?
1: Ну, как в шезлонге на солнечном берегу. Только меня беспокоит одна мысль.
5: что мое присутствие вам не особенно приятно. Может быть, мне снова спрыгнуть?
3: Только не из трамвая, а из 9-го этажа.
5: Как? Вы живете на 9-м этаже? В этих красивых комплексах?
3: Каких комплексах? Да, я не живу в комплексах.
5: А где же?
3: На Раковска.
5: Ну, на Раковска? Я же с детства мечтал познакомиться с кем-нибудь, кто живет на Раковске. Честное слово. Очень приятно. Меня зовут Румен Велчев.
3: А меня Юлия Дмитриева.
7: Ты не Румен Велчев из эстафеты «Академик»?
5: Да, да, сознаюсь.
7: Не потому-то ты обогнал трамвай.
5: Не потому, чудак. Вопрос в том, кто ехал в этом трамвае. Не так ли, товарищ Дмитрий?
3: Не знаю. В спорте не разбираюсь.
6: Он имел в виду не спорт.
5: Конечно.
3: Вот и Княжева. Как быстро доехали? До свидания, чемпион!
5: До свидания означает до скорой встречи. Я так вас понял.
3: Как хотите.
10: Айда, Юлия!
3: Все хорошо.
5: Юлия!
3: Что? Зачем зовете?
5: На вашей куртке нет одной пуговицы.
3: Да, где-то потеряла.
5: Я ее нашел. Она у меня.
3: Спасибо.
5: А вы не хотите, чтобы я отдал ее вам?
3: Хочу.
5: Тогда потерпите. А когда снова увидимся, получите ее.
3: Хорошо. До свидания.
5: Юлия!
3: Что еще? Ну, говорите!
5: Ничего! До свидания. До свидания. Пустое слово. Наверное, многие люди говорят это слово, а потом больше не встречаются.
11: Чего стоишь, как истукан? Что, тебя помяли тебе, что ли?
5: Да нет, тренер. Ты знаешь, кончилась моя спортивная карьера. Что? Порвал сухожилие.
11: Как? Где?
5: Вот здесь, в сердце. Фу. Слушай, ну, ты видел девушку, что уступил мне место на подножке, а? Ну. Ой, тренер, какую травму я получил.
11: Ну, это, конечно, душевную, а? Ну. А вообще-то ты здоров.
5: Так зачем оно здоровье после того, как я упустил эту девушку?

Когда чем-то занят, время бежит незаметно. Ну что ж, буду считать трамваи. Так, вот один ушел. А вот пришел второй. Третий. Девятый.

37-й. Перекусить, что ли? Проголодался, а еще никто не вернулся с гор. 61-й. Восемьдесят шестой. На остановке все больше и больше людей. Скоро и она появится. Никуда не денется.

0: 94-й. Да. Совсем смеркается. Трамваи стали появляться реже. Странно. Не случилось ли чего? 108-й.
1: Извините, а когда придет последний трамвай?
2: Это предпоследний.
1: А последний когда будет?
2: Минут через 20.
0: Интересно. Да нет, не верится, чтобы она скрылась в толпе. Не мог же я ее проглядеть. А может быть, она вернулась через Баяну? Да. Осталась у меня только ее пуговица. Странные девушки теряют свои пуговицы и не оставляют на них своих адресов. Раковска. Раковска. Одна из самых длинных улиц в Софии. Тяжелый случай.
3: Добрый вечер. Вы ждете трамвая?
1: Нет, парохода.
3: Парохода?
1: Угу.
3: Вот я с ним культурненько так, а он пароход. Ну, кто здесь последний, кто здесь? Я хочу, то есть я не хочу. Я не хочу нарушать очередь.
1: Последняя моя тетя.
3: Тетя?
1: Ага, вон там, вон, в красной шапочке.
3: В красной?
1: Ага.
3: Вот я спрашиваю, я по культурному хочу, а он, значит, дзинь-дзинь-дзинь.
1: Да хватит дзинькать, ты, телефон.
3: Что?
0: Телефон. Ну, конечно, в телефонной книжке я найду ее адрес.
3: Что значит телефон? Да? Ты что, обижаешь, да? Ты меня, ты обижаешь? Если я телефон, то ты телевизор.
1: А ты самый бесстыжий телефон в мире, понимаешь? С розово-белым шнуром, как в цветном фильме. Ну-ка, дай-ка я тебя обниму.
3: Ай, что такое? Пусти, товарищ. Дружинник, да?
1: Я не дружинник, друг, я хочу посадить тебя в трамвай, это ведь последний.
3: Не надо, я ничего не сделал,
1: ты оказал мне большой...

0: услугу своим дзиньканьем, друг.
1: Товарищ дружинник, отпусти меня.
0: Ну-ка, садись.
1: Ой, я турист. Турист. Я приехал от... Я иностранный турист.

0: Куда ведет эта тропинка?
1: Как куда? Вверх? Хочешь, отдохнем немного?
0: Нет, не хочу. А куда ведет и эта тропинка?
1: Ну, я точно не знаю.
0: А если потеряемся?
1: Дай руку, не потеряемся.
0: Ты меня не понял. Не один другого потеряем, а вместе.
1: Слушай, это было бы чудесно.
0: Как Бекки и Том Сойер в пещере, да?
1: Да, я люблю детскую литературу, но ты знаешь, на Витоше нет пещер.
0: Жаль.
1: Ты правда жалеешь?
0: Да.
1: Ну, тогда я ее сделаю.
0: Что?
1: Пещеру, что? Самую большую в мире.
0: Снова начинаешь хвастаться.
1: А ты снова начинаешь обижать меня, да? Я сделаю такую темную пещеру, что ты пожалеешь.
0: Не пожалею.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, хорошо. А ну-ка, держись крепко за мою руку и иди следом за мной. А теперь закрой глаза.
2: Мы обнаружили самую большую и темную пещеру на планете. В результате тысячелетнего труда великий архитектор и художник природа изваял феерические коридоры и залы. Вы видите их? Наклонись, а то ударишься головой об сталактит. В непроглядной тьме вы слышите? Слышите шум водопада. А вот этот шелест — это летучие мыши.
0: Ой-ой-ой-ой!
1: Что случилось? Ты ударился об сталактит? Трогать сталактиты запрещается.
0: Нет, ударилась ногой о камень. Самый обыкновенный витошский булыжник.
1: Да ну?
0: Да.
1: Ты сильно ударился? Прости, тебе больно.
0: Ничего, ничего, пройдет. А все-таки хорошо было в пещере.
1: Правда?
0: Угу.
1: Но ведь ты ушибла ногу. Тебе трудно идти?
0: Попробую.
1: Если трудно, я понесу тебя.
0: Как?
1: Как? Как? Вот так вот.
0: Ой, ой, не надо. Я тяжелая.
1: Ну ладно, тяжелая. Не тяжелее же мешка с цементом, а?
0: Ну ты же не тачка.
1: Почему? Я тачка, но я не скреплю. Хочешь, чтобы я сказал банальные слова?
0: Хочу.
1: Я бы так понес тебя до конца земли. Он кажется мне совсем близким. А если бы ты была в космосе, я и там носил бы тебя без конца.
0: Это не банальные слова. Мне их никто не говорил.
1: У тебя не было своего Тома Сойера?
0: Том Сойер, Бекки, были детьми. Ну, хотя бы по весу. А мы нет. Уверена, что тебе тяжело.
1: Нет.
0: Видишь, как много бабочек? Пусти меня. Я попробую поймать одну.
1: Да мне не тяжело, честное слово. Но наоборот.
0: Какие красивые цветы. Пусти меня. Хочу нарвать. Поставь меня на этот пенек.
1: А цветы рвать запрещается.
0: Противный.
1: Ну хорошо, раз тебе неприятно, что я несу тебя, пожалуйста. Только не прыгай во время движения. В последние 3 месяца жертвами катастрофы стало 37 человек.
0: Ты ведь очень устал, да? Сейчас я дам тебе такое, что сразу восстановит твои силы. Сними сумку и закрой глаза.
1: Пожалуйста.
0: А почему ты нечестно играешь? Закрой глаза крепко. Иначе ничего не получишь.
1: Ну, хорошо.
0: А теперь сделай шаг вперед.
1: Пожалуйста.
0: Теперь сразу вернутся к тебе силы. Можешь открыть глаза.
1: Твой поцелуй калорийнее 10 шницель. Но я ужасно проголодался.
0: Брынза в сумке. Возьми и ешь. Есть и помидоры.
1: Спасибо. Лучше пойдем. Ну, как твоя нога?
0: Все прошло.
1: А у меня не прошло.
0: Что?
1: Голод.
0: Тропинка становится все круче. Действительно, ты не знаешь, куда она ведет?
1: Я уверен, что мы выйдем около турбазы Тинтяла. Другого пути отсюда нет. Я люблю ходить по неизведанным тропам.
0: Хочешь, пересечем этот сосновый бор?
1: Да, конечно, хочу.
0: Что это за птицы?
1: Я думаю, что певчие. Не уничтожайте певчих птиц. Это запрещено.
0: Ой, смотри, какой большой ручей. Как же мы пройдем дальше?
1: Действительно, как же мы пройдем? Как же мы пройдем дальше? Я думаю, что вот так. Опа!
0: А я не могу так прыгать.
1: А ты попробуй. Ты же видел, как я это делал?
0: Ты хочешь, чтобы я шлепнулась в воду?
1: Ширина всего 1 метр, а ты не можешь перешагнуть?
0: Попробуй перешагнуть тесную юбку.
1: Давай я ее надену, и ты увидишь, что это можно.
0: Спасибо за совет. Лучше я подниму повыше. Только ты отвернись в другую сторону.
1: А если я не захочу?
0: Тогда ручей не перейдем.
1: Нет, перейдем.
0: Нет.
1: Нет, да.
0: А я сказала, не перейдем.
1: Пари.
0: Ладно.
1: Протяни руку через ручей.
0: Пожалуйста, на что спорим?
1: На что хочешь?
0: Ничего не хочу, просто так.
1: Почему?
0: Потому что не скажу тебе.
1: Скажешь?
0: Нет, не скажу.
1: А вот скажешь.
0: А вот и нет.
1: Держу пари, что скажешь.
0: Пожалуйста.
1: Протяни руку через ручей.
0: Пожалуйста, на что держим пари?
1: На что хочешь?
0: Ничего не хочу, просто так.
1: Почему?
0: Потому что проиграю пари.
1: Вот это уже серьезный ответ. В награду за это... Я построю для тебя живой мост. Ну-ка, отойди немного назад.
3: Оп, бля. В гимнастике мост – это нечто другое. А это просто опора. Ты можешь совершенно спокойно пройти по мне, как по настоящему мосту. Ну, прошу.
1: Видела? Хотя я где-то читал, что поезд – пушинка по сравнению с тяжестью супруги.
0: Это сказано в переносном смысле. Кроме того, я никогда не стану твоей супругой.
1: Вот за это спасибо.
0: За что?
1: За то, что успокоила меня. Ну, а как ты думаешь, я смогу, если подпрыгну, достать эту ветку?
0: А ты как думаешь, сможешь?
1: Конечно, смогу.
0: И я думаю, что сможешь.
1: Правильно, молодец! Опля!
0: Браво! У тебя что-то выпало из кармашка.
1: А? Наверное, гармошка. Ты не видел, куда она упала, а?
0: Где-то здесь.
1: Где?
0: А ты сыграешь, если я ее найду?
1: Ну, а зачем же я ее взял с собой?
0: Вот, возьми.
1: А.
0: Даже не запачкался.
1: Ну, что сыграть?
0: Что хочешь.
1: Ну, ладно.
4: Пасхальный благовест. Колокол дремавший разбудил поля, улыбнулось солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам. Скрылась за рекою белая луна, звонко побежала резвая волна. Тихая долина отгоняет сон. Где-то за дорогой замирает звон.

полномочиями большими наделенные. Ведь сегодня нам дирекции намечено номера соединять по ходу вечера. Учреждение ВДТ

0: 30 лет спустя...
1: Театральная игра...
2: В двух действиях с одним антрактом...
0: Действующие лица!
3: Актеры БДТ, зрители... Товстоногов.
4: Товстоногов.
1: Товстоногов.
5: Товстоногов.
6: Товстоногов.
7: Товстоногов.
8: Товстоногов.
9: Георгий Александрович.
4: Извините, я очень волнуюсь. На сцене
10: жить-то будем здесь или в Питере?
1: А, натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
10: Ну, в Питере так в Питере. Хорошо бы и здесь. А что, я теперь думаю, городичество к черту.
1: Ну, натурально, что это за городничество?
10: Слушай, Анна Андреевна, а теперь же можно большой чин зашибить. А как? Он же заплати брата со всеми министрами. Он во дворец ездит. Так вот он может такое предложение сделать, что имя... Генералы влезет, да, Надежда? Как ты знаешь, можно влезть генералы?
1: Эй, натурально можно.
10: Как славно быть генералом, а? Повесит кавалерию тебе через плечо. А какую кавалерию лучше? Красную или голубую?
1: Натурально голубую.
10: Чего захотелось? Хорошо и красную.
1: Нет.
10: Ведь вот почему хочется быть генералом?
1: Да.
10: Как случится поехать куда-нибудь, фельдъегеря, адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, и там на станции их никому не дадут. Все дожидается. Все капитаны, титулярные, городничие, а ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь там у губернатора, там столь городничий. Вот что канальство заманчиво.
1: Тебе все такое грубое нравится. Нет, ты должен помнить, что жизнь надо совершенно изменить. Что твои знакомые будут не какой-то для Петра, с которым ездишь зайцев травить, или еще вот этот вот, земляника напротив. Твои знакомые все будут самым тонким обхождением, графы и все светские. А только я боюсь за тебя, ты иногда вымолвишь такое словцо, которое в приличном обществе никогда не услышишь.
10: Ну что, слово ведь оно не вредит.
1: Ну хорошо, когда ты был городничим, а там она жизнь, она совершенно другая.
10: Да, там говорят, есть две рыбицы, Ряпушка и Колюшка. Такие, что только слюнки потекут, как начнешь.
1: Тебе бы только рыбки. Нет, я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы в моей комнате было такое амбре, чтобы невозможно было войти. А нужно вот так вот только зажмурить глаза.
11: Все, я успокоился. Редкая редакция «Ревизора».
10: Что?
12: Редкая редакция «Ревизора», Кирилл.
10: Так подать сюда! Топчинского вот и Марью Антоновну сюда!
13: Машенька! Чрезвычайное происшествие!
14: Неожиданные известия не хватит! Петр по фонтанке!
13: Позвольте, я расскажу!
14: Петр, позвольте, я расскажу!
13: Вы
14: сопьете, не припомните все! Вы сопьете! Я не имею!
13: Господа, я прошу вас, сделайте мне, скажите мне, чтобы он не мешал!
14: Я не мешаю!
10: Да перестаньте, господа, у меня сердце не на месте, господа! Берите студию, Петр Иванович, вот он студия. Ну, говорите же, говорите, в чем дело?
13: Все по порядку. Как только я имел удовольствие выйти от вас, так я сразу же встречал Петра Ивановича на левом берегу фонтана.
14: Направо!
13: Налево!
14: Направо!
13: Не перебивайте отсюда! На мостике! Через фонтанку! Напротив видим здание архитектурное. Вот. Вокруг народ толпится. Значит, думаем, театральное заведение с буфетом. Потому что Петр Иванович
14: сказал своего
13: мы, конечно, туда. А нас не пускают туда. Мы через служебный подъезд. Только мы туда ходим, а навстречу нам идет не молодой человек.
14: Не дурной наружности, а тот
5: партикулярном платье.
13: Ни дурной наружности в партикулярном платье. Хочется к поклонности в глазах рассуждения, физиономия, поступки, нос выдающийся, а на нем очки. А вот здесь много-много всего. Я как будто предчувствовал. И говорю, Петр Иванович, здесь, говорю, что-нибудь неспроста. А Петр Иванович уже мигнули пальцем и позвали Буфетчика Власа. Да, Петр Иванович спросил Власа, кто, говорит, это молодой человек. А Влас отвечает ему на
5: это. Это говорит.
13: Режиссер.
5: Режиссер.
13: А по фамилии, говорит, Георгий.
5: Александрович.
13: Товстоногов.
10: Сам.
5: Товстоногов. Говорит, он щедрый по случаю.
13: Да.
5: А случай таков. 30 лет, как 30. Он в театр вошла. И будто бы по этому случаю вечер.
13: Да
5: еще с показом по телевизору.
1: Боже.
10: Да неужели же сам Товстоногов?
5: Да он, и кому же быть, как к нему, режиссер.
1: О, все это, однако, вздор. Мужчины всегда не то говорят, что нужно. Каков он собой? Блондин, брюнет.
6: А он состоятельный человек, сколько нужно в театр. А он как в разговоре.
5: Говорить сам так.
13: Да, вот.
5: Извольте, говорит, вот эту пьесу я буду ставить.
13: Да.
5: А вот эту, говорит, нет,
13: да,
5: не буду.
13: Да.
5: Я, говорит, и книгу написать могу.
13: Да.
5: И стихи почитать люблю.
13: Да.
5: Я, говорит...
6: А он из семьи, он из хорошей семьи.
1: Ну, он интеллигентный человек.
6: А он по-английски каким-нибудь языками, только по-французски.
5: Ну и по-немецки.
1: Извольте. А каков он с собой? Стар или мог?
5: Ну, если 30 лет театром руководит, конечно, за 30.
13: Конечно.
5: Да. А выглядит. Во! Да. Во! И глаза.
13: Да.
5: Глаза такие быстрые, как зверьки.
13: Как зверьки.
5: Даже в смущение приводят.
1: Боже мой. Да. Боже.
12: Что такое?
7: Особа, о которой вы изволите говорить... Сидит в седьмом ряду и настоятельно требует прекратить обсуждение ее особы.
3: Произнесенные слова поражают всех, как громом. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст.
10: Господи, Господи, помилуй нас,
5: Господи. Помилуй. Господи.
3: Вся группа поменяла положение и уехала за кулисы на кольце.
1: А зритель, наконец, понял, что исполняется 30 лет со дня прихода в БДТ Георгия Александровича Товстоногова.

0: 1956 год. Еще не стояла перед буквами Б, Д и Т солидная буква А.
1: Еще на дальних подходах к театру не вымаливали лишнего билетика.
0: А в театре Ленинского комсомола уже началась паника.
2: Он уходит! Он уходит!
3: Он уходит!
0: И в театре на Фонтанке тоже было неспокойно.
4: Он приходит!
3: Он приходит! Он приходит!
5: И он пришел.
0: Пришел смело и решительно.
6: И действительно сделал театр большим.
7: Очень драматическим.
1: Действительно академическим театром.

0: Те первые дни, когда на сцене народу было больше, чем в зрительном зале, администрация театра пришла в городское транспортное управление и попросила остановку автобуса перенести поближе к театру, поскольку основной из причин отсутствия зрителей в театре считали неудобное транспортное сообщение. На что управляющий ответил:
1: когда в вашем театре играл Монахов, я ходил пешком через весь город. Вот если зритель к вам не пойдет, приходите, поговорим.
0: А через год, уже спрашивали, лишний билетик, автобус по-прежнему останавливается далеко от театра. Но 30 лет назад зритель пошел в театр и по-прежнему идет, идет и идет. Звучит вальс из спектакля «Когда цветет акация». Этому вальсу тоже 30 лет. Незабываемый вальс нашей молодости.

0: Так, Зинаида Шарко и Всеволод Кузнецов уходят со сцены. Написано.
1: А, нет, это у меня.
2: Что у тебя?
1: Да вот, сцена из спектакля «На всякого мудреца» довольно простоты.
2: Дальше.
1: Мамаев, Кузнецкий.
3: Где Мамаев?
2: Где Кузнецкий Мамаев?
4: Пожалуйста, Олег.

0: Да, да. Нас куда-то ведут. Куда-то идем мы. Но не мы не знаем, куда. Не те, кто ведет нас. И чем все это кончится?
1: Легко.
2: Да, да, да.
1: Вот возьму всю мебель и поставлю вверх ногами.
2: Да, да, да, да.
1: Вот тебе и перемена. Но где я вас спрашиваю, вековая мудрость?
2: Да.
1: Вековая опытность? Которая поставила мебель именно на ноги. Вот, стоит стол.
2: Стоит стол.
1: И хорошо стоит.
2: Хорошо стоит.
1: Солидно.
2: Солидно.
1: Крепко.
2: Крепко.
1: Да, и думаю, поставили его вверх ногами. Ну?
2: Ну?
1: Ну и увидят.
0: Увидят ли? Увидят ли?
1: Да что вы мне говорите? Ли? Что вы мне говорите? Странное дело. Они увидят, так укажут.
2: Да, да, да, да.
1: Есть кому?
0: Есть, есть, есть. Я вам так скажу, что очень даже есть. Да не слушают, вот в чем беда. Нас, умных людей, не слушают.
1: Сами виноваты.
2: Да.
1: Не умеем говорить. Не умеем выражать свои мнения. Кто кричит? Кто пишет? Мальчишки, а мы молчим. Мы молчим, да жалуемся, что нас не слушают.

0: Писать надо. Писать. Как можно больше писать.
1: Легко сказать, писать. Для этого нужен навык. Нужна какая-то сноровка.
0: Ака.
1: Вот я. Говорить я хоть до завтра. А примись писать. Бог знает, что получается. Или вот вы. Ну как-то вот, например, вам... Писать.
0: Вы про меня такое не говорите.
1: Да.
0: Я пишу. Я много пишу.
1: Да? Вы пишете? Не знал.
2: Но ведь не от всякого же можно этого требовать.
0: Да, вот, да. Кстати, нет ли у вас на примете знакомого молодого человека, который мог бы свободно свободно свободно
1: изображать.
0: Да, изображать.
1: Да.
0: Да.
1: Изображать.
0: Свободно на бумаге, там прожекты, мысли.
1: Да.
0: И т.д.
1: Да, есть. Да? Именно такой. Да. Да.
0: Он не болтун, не из нынешних зубоскалов.
1: Не. Только прикажите, будет нем, как рыба.
0: Да? Видите?
1: Да.
0: Я написал замечательный прожект. Или записка. Уж это вы как хотите думаете, но ведь вы сами знаете. Я человек старого образования.
1: Крепче было.
0: Не спорю.
1: Было крепче. Крепче было.
0: Ша.
1: Все. Было крепче. Здорово.
0: Да, человек старого образования.
1: Было крепче.
0: Я не спорю. Я не спорю.
1: Да.
0: Пишу я как бы стилем старым. Стилем великим стилем великого Ломоносова. Сумарокова. Озерова. Так вот, может ли он дать моему труду это, как это называется? Может ли он дать моему труду?
1: Может ли он дать?
0: Что? Да. Может ли он дать труду. Моему труду
1: да.
0: это...
1: Может.
0: Как это? Литературную отдел.
1: А, может!
0: Да.
1: Может!
0: Да. Я ему заплачу!
1: Я
0: ему заплачу!
1: Обидите! Защитите! Почти!
0: Зачем это я должен перед ним одолжаться? А он кто?
2: Племянник, такой? Племянник, кто? Племянничек нас.
0: Чей?
2: Кто?
0: Он.
2: Племянник. Мой.
0: А... Ну, да. Скажите ему, чтобы он зашел ко мне как-нибудь
2: хорошо,
0: на досуге.
2: Хорошо, хорошо, хорошо.
0: Да скажите ему, чтобы он... Не-не-не, я не хочу, чтобы прежде времени был разговор. Это ослабляет впечатление.
2: Господи, да понимаю. Да. Скажу, скажу, можете не беспокоиться. Скажу.
0: Ну, прощайте. Прощайте. Прощайте.
1: Я сам с ним завтра заеду к вам.
0: Да, да, да, да. Милости просим,
3: Господин Крутицкий,
0: да.
3: Нам интересно было бы узнать, что вы думаете в связи с сегодняшним вечером.
0: А что сегодня вечером?
3: Сегодня юбилейный вечер, посвященный 30-летию работы в БДТ Георгия Александровича Товстоногова.
0: Да?
3: Да.
0: А где он?
3: В седьмом ряду. На своем обычном месте.

0: Rascado. Rascado. Трактат! Ух ты мой, трактат!
1: Денис Васильевич, очень хотелось бы знать, что думаете вы по поводу нашего театра.
2: Ну, театр — это храм. В нем царит художник. А истинный художник творит. Он не соображает, что он делает. Вот взять, например, то, что вот видели вот мы сегодня. Вам понравилось? Вот и мне тоже. Все это было, вежливо говоря, превосходно. В связи с этим один аспект. Чего зритель ходит в театр? Ставит пьесу, он все ходит. Все ли можно показывать со сцены? Ведь зритель может чего-то не понять или понять не так. Ну вот это вот, понимаете, категорически нельзя.
3: Да, ну а если это талантливо?
2: Талантливо?
3: Да, да.
2: А что такое талант? Замечательно сказал Ибсен. И я с ним абсолютно согласен. Ведь талант можно и загубить. Захвали его. Создай ему тепличные условия. И он сломался до чах. А вот если его из года в год со всех сторон хорошенько, доброжелательно, вот тут уже волей-неволей мужает, крепнет в борьбе. Каковы были творческие условия во все века? Да никаковы. Вот талант и оттачивался. Было бы, как говорится, обо что. Прочитайте «Жизнь замечательных людей». Волосы дыбом, я вам гарантирую. Так что, мы не можем задать условия, чтобы получали замечательные люди? Можем и создаем.
4: Мамаев уходит.
2: Мамаев уходит.
4: Да.
2: А режиссура? Молодому человеку поручить театр? Боже упаси. Мало ли что он там поставит. Вот однажды Товстоногову поручили театр. До сих пор неприятности не оберешься. Кто же его знал, что он будет там горе от ума ставить, отбить 3 мешка сорной пшеницы, понимаете? Чиновники у него в ревизоре боятся чего-то. Чего бояться чиновнику, который у власти? Какой мы пример подаем, понимаете? Ведь, слава богу, учим его. Любо мудро смотреть
4: на Мамаев уходит.

Когда у человека все в жизни складывается хорошо, то про него обычно говорят, удача шла за ним по пятам. Если жизнь не удалась, говорят, неудача шла за ним по пятам. Кирилл Юрьевич, скажите, пожалуйста, не было у вас такого ощущения в театре, будто за вами что-то идет по пятам? Прошу вас.

36 лет тому назад, демобилизовавшись молодым человеком, я приехал в Ленинград, мечтая поступить в театр. Я услышал, что в театре имени Ленинского комсомола работает молодой, интересный режиссер Георгий Товстоногов. Я пошел к нему на прием. Но Георгий Александрович, узнав, вероятно, что его ожидается очередной молодой артист, желающий поступить к нему в театр, сбежал от меня другим ходом. Прошло несколько лет. Я уже поступил в Большой драматический театр, и вскоре главным режиссером приходит сюда Георгий Александрович. Я знал, что он приходит сюда с чрезвычайной миссией, с возможностями трансформации коллектива, увольнения ряда актеров. Я решил не испытывать судьбу и подал заявление об уходе. Пришел Георгий Александрович с этим заявлением, он взял у меня это заявление, прочитал и сказал, что мне предстоит уволить несколько артистов. Своим заявлением вы облегчаете мне задачу на одну единицу. Но давайте повременим и отложим наш разговор на год. Прошло 30 лет. Заявления я больше не подавал. Лучшего театра я не знаю. С лучшим режиссером мне не приходилось работать. За эти 30 лет было много всякого. Было много прекрасного, интересного, хорошего. Были и горькие минуты, не буду скрывать. Были приглашения в другой театр. Но никогда даже в самые горькие минуты к этой мысли я не относился серьезно. Работники телевидения подошли ко мне сегодня и сказали: «Кириллович, не могли бы вы спеть для Товстоногова?» Я говорю, что для Товстоногова я могу сделать все. Я могу пройтись по канату, встать на голову и даже спеть. Семен Ефимович, давайте мы с вами споем сейчас. Споем песню, которая очень давно, много лет назад, звучала в нашем спектакле «Сколько лет, сколько зим». Ну и, конечно, слова будут, естественно, несколько иные. В БДТ Георгий Саныч 30 лет. Театр с ним обрел большой авторитет. И ему я адресую свой куплет. На тебе сошелся клином белый свет. Здесь он выпустил не меньше 100 премьер. Здесь мещане родились и холстомер, и стремится изучить его пример. И актер, и режиссер в СССР. Он с рассвета полон творческих забот. Ждет Мадрид его, и Вена тоже ждет. И Баро ему в Париже первый друг, друг. А на Темзе, Питербрук. Сколько зим, наш милый Гога, сколько лет. Без тебя, поверь нам, счастья в театре нет. Очень точно написал один поэт. На тебе сошелся клином белый свет. Вот и все.

0: Только я глаза закрою, предо мною ты встаешь. Только я глаза открою, над ресницами плывешь. Поезжай-ка, варточалый, посмотри, каков я есть. Как ударим мы в цимбалы, посмотри, каков я есть. Тамада в дыму табачном, посмотри, каков я есть. Молодец в бою кулачном, посмотри, каков я есть. Как посмотришь, так полюбишь, как полюбишь, подойдешь. Только я глаза закрою, предо мною ты встаешь. Только я глаза открою, над ресницами плывешь.
1: Раскройкова!
2: Рада видеть тебя в здравии, а дом наш благополучен.
1: Я тоже рад тебя видеть. Зачем ты пришла? Уже сосватали сону. Смотрины сегодня.
2: Смотрины? Вот я и пришла на смотрины. Хочу на невесту посмотреть. Ну,
1: посмотри.
2: Слушай, Адом Жан, что а такое? Почему, дорогой, ты сам не женишься?
1: А мне свобода дороже.
2: А свобода?
1: Да, женатый мужчина, как птичка в клетке. И потом не родилась еще та женщина, которая Бакопу понравилась. Чтоб не старая была, но и не молодая. Скромная, но не робкая. Стройная, но не тощая. Чтоб табак не нюхала, как ты. И самое главное, чтобы умная была.
2: Ах, умная.
1: Но не умнее меня, конечно.
2: Ну, конечно. Слушай, давай сосватываю тебе такую.
1: Я сам себе невесту нашел. И симпатичная, и тактичная. Всем женщинам 100 очков вперед даст, и всех мужчин вокруг пальца сдвигает.
2: Нет такой женщины во Влабаре.
1: Есть.
2: Кто? Не могу я сейчас замуж выходить. Замуж выходить, с работы уходить. Жена одна профессия, сваха совсем другая.
1: Пускай кого-то сватает, ей клиентов передать.
2: Ай, клиентов передать можно, а вот кому я передам это?
1: Что?
2: Ой, вот это как это люди называют? Ну, призвание, что ли. Знаешь, хорошая сваха, как поэт раз в 100 лет.
1: Ну, ты же сказала сваха и поэт.
2: Ой, не умею красиво говорить, Акон Джан. Но, по-моему, кто в работу всю свою душу вкладывает, тот в своем деле настоящий поэт.
1: Это правильно.
2: Хороший пастух поэт.
1: Это правильно.
2: Хороший кузнец поэт. Хороший сапожник тоже поэт.
1: А плохой?
2: Сапожник, что о нем говорить?
1: Тоже правильно.
2: Ай, дорогой, не надо со мной шутки шутить.
1: Я не шучу, я серьезно. Всю жизнь такую, как ты. А такой мечтал.
2: Ай, нет, дорогой, ты о свободе мечтал. Кто говорил, что женатый мужчина? Все равно, что птичка в клетке.
1: Когда в клетке двое, это уже не клетка. А гнездо! Я жду, когда ты скажешь «да».
2: Торопишься ты слишком, ведь я уже не молода.
1: Я тоже не мальчишка.
2: А я готовлю кое-как, хозяйка я плохая. И нюхать я люблю табак.
1: На это я чихаю. Мы с тобою одиночки, Ханджан.
2: Ханджан,
1: мы должны жениться срочно, Ханджан.
2: Ханджан,
1: не плачь, там страхи не надо. Вай-вай-вай. А что ты свадьбу зря не отклади, вай-вай-вай.
2: Мне меньше лет, чем Гулико, но я постарше Соны, мне до Венеры далеко.
3: От Нерда Аполлона.
2: Но все ж хитрая и умна.
3: Не страшно, что умна ты. Должна иметь моя жена какой-то недостаток.
2: А мы с тобою
3: одиночки, ханжан. А мы должны жениться срочно, ханжан. И денег платить нам с вами не надо. Бай-бай-бай. Так что без свадьбы, не отходи, бай-бай-бай.

0: Да, попасть, конечно, были правы все звезды мировой эстрады.
1: Но если б были к нам они поближе, кто в Барнауле нынче, кто в Париже.
0: Всем хорошо известны их приметы, и мы передаем от них приветы. Робертино Лоретти!

танке шал от ужаса, я молчал. Я такого не видал тысячу лет. Ведь смотрела на меня толпа по-волчьи. Магомаев, дайте лишний билет.

geleefd. Immer nach Anfang, die Messer, aber ja, ja, da war er.

0: Смерть Тарелкина.
1: Смерть Тарелкина!
2: Орите, господин отставной, придержите ваши страсти для дам.
3: Да.
2: Вы чай знаете, золотенький мой,

0: не понял.
1: Объясню вам это просто идеей.
0: Да.
1: Сан-Франциской изучали язык.
0: Фуе!

0: slaughtered. Show me that.
1: Couple up.
0: Ja, a couple off.

이왕 판이지 문제는

0: дети.
1: А вот проверим.
0: Да бог свидетель.
1: Ни в коем мере. Так.
2: А вот и дети.
0: Эти крали полчаса как из тюрьмы.
2: Неужели не узнали?
3: Здравствуй, папа. Вот и мы.

очень влюбчива с детства была. И однажды морозной зимою нас несчастных на свет родила. А мамаша своей

0: дьявол, как похоже.
1: На кого же?
0: На отца.
1: Нет!
2: Так выросли мы на панели, как цветочки на поле пустом. С нашей рюкчей, ребята,

0: Итак?
1: Итак, дорогие друзья, мы продал... Простите, пожалуйста, а что вы там делаете?
2: 246.
0: То есть в каком смысле? Вы что, считаете поголовье зрителей?
2: 32%.
1: Мы не совсем понимаем, что вам нужно.
2: Минуточку. Товарищи, сегодня у нас в зале присутствует 246 мужчин 50-го размера.
0: Ну и что?
2: Это, товарищи, на 2 размера больше, чем 10 лет назад. Что говорит о росте нашего зрителя.
1: Но мы все-таки не очень понимаем, что вы хотите.
2: Товарищи, позвольте мне огласить некоторые данные за последние 30 лет.
3: Ну, оглашайте, товарищи, для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно подлинности этих данных, мы вас всех заранее предупреждаем, что все цифры взяты с потолка БДТ.
2: Да. Товарищи, за 30 лет в труппе числилось в общей сложности 175 человек. Товарищи, это много. Вам, наверное, будет интересно узнать, что если всех актеров поставить одного на другого, то выше нашего театра никого не будет. Впрочем, если нас друг на друга не ставить, то все равно. Выше никого нет. Это по нашим самым скромным подсчетам, от которых, как говорится, мы не умрем. Товарищи, по-прежнему основным зрителем театра является советская женщина. Именно она героически тащит за собой в театр мужчину, приобщая его к искусству, отрывая от телевизора. Вам, наверное, товарищи, будет интересно узнать, что женщины привели в театр знакомых мужчин 55%. Пришли с мужьями 45%, и что интересно, вообще со своими 22%. Товарищи, в результате просмотра спектакля «Энергичные люди» автора Шукшина 546 человек добровольно сдали наворованные и теперь сидят с чистой совестью. Товарищи, это много, товарищи, да. Товарищи, за эти годы постоянные зрители выстояли в очереди за билетами в общей сложности 17 лет. Многие из них перезнакомились, а 6540 пар переженились. И должен сказать, товарищи, что все браки счастливы, поскольку заключались по любви к театру. Товарищи, вам, наверное, будет интересно узнать, что выезжая на постановки спектаклей и с гастролями за границу, Георгий Александрович Товстоногов в сумме провел за рубежом 5 лет. Так что в БДТ, Георгий Александрович, не 30 лет, а 25. Может быть, поэтому он и выглядит значительно моложе своих лет.
4: Особо сидящая в седьмом ряду настоятельно требует прекратить обсуждение ее личности.
2: Да?
4: Да.
2: Тогда последняя цифра.
4: Последняя.
2: Товарищи, недавно труппа нашего театра стала больше на одного человека. Это, товарищи, Алиса Фрейндлих. То есть, в то время как везде идет сокращение штатов, товарищ Товстоногов раздул штаты. Но Алиса Бруновна обязалась в 3 года сыграть то, что другие за 30 лет. Вот уже в спектакле этот пылкий влюбленный, она одна, товарищи, играет сразу же 3 женщин. Товарищи, прекрасный почин, товарищи.

0: Сколько радости вы получаете от жизни, барни? Сколько?
1: Вы опять за свое, Джен?
0: Сколько? Назовите мне цифру, процент.
1: Сколько радости я получаю от жизни в процентах? На этот вопрос я не могу ответить. Это же бессмысленно. Ну, 50, 51, 52 процента. Ну, что-то в этом роде. Учтите, что я цифру взял с потолка.
0: А знаете вы мой процент? Знаете, какой процент счастья назвал мне мой психоаналитик?
1: Низкий, я полагаю, очень низкий.
0: 8,2%.
1: О, примерно так я и предполагал.
0: Мне 39 лет, барни, а жизнью я насладилась на 8,2%.
1: И вы действительно высчитали это на счетной машинке? Неудивительно, что вы так подавлены. Я пришел в уныние от 51%. Могу себе представить, что вы чувствуете при 8,2.
0: Считаете ли вы людей в основном хорошими?
2: Это что, допрос?
0: Как вы считаете, наш мир населен хорошими, добрыми, честными, любящими, порядочными людьми?
2: Ну, всех, конечно, хорошими не назовем.
0: Иными словами, вы все-таки признаете, что среди них есть и хорошие, порядочные.
2: Верно.
0: Добрые, честные.
2: Безусловно.
0: Любящие.
2: Несомненно.
0: Назовите.
2: А, так и знал, что последует именно этот вопрос. Вот пари был готов держать.
0: Назовите мне 10 человек.
2: 10? За этим что-то кроется. И вот еще не знаю, что-то явно кроется.
0: Ну хорошо, назовите 5.
2: Пять
0: человек, которых вы действительно считаете добрыми, честными, любящими и порядочными людьми.
2: Пять.
0: Ну хорошо, назовите 3.
2: 3 человека из всех живущих на земле. Что за нелепость? Да я могу назвать вам 3000. 3 миллиона.
0: Только 3.
2: Живых или мертвых?
0: Мне нужно 3 человека, которых вы действительно считаете добрыми, честными, любящими и порядочными людьми.
2: Думаете, не назову?
0: Думаю.
2: Нельзя так цинично относиться к людям, Джанет. Нельзя так презирать их. Окей, принимаю игру. Хорошо, начали. Список мой возглавит. Первым человеком в моем списке будет. Сейчас вы поразитесь. Готовы?
0: Готовы.
2: Тельма! Моя жена Тельма.
0: Номер 1.
2: Вы согласны с Тельмой? Близкие не исключаете?
0: Тельма Кэшман, безусловно, добрая и любящая женщина.
2: Ага, прекрасно. Вы согласились, благодарю. Теперь мне осталось назвать 2.
0: Пока у вас есть только Тельма.
2: Я ищу неоспоримые кандидатуры. Вторым я бы назвал... Мертвые не исключаются?
0: Среди живых нету?
2: Я не знаю, приемлем ли вас Джон Кеннеди.
0: Если он приемлем для вас.
2: Итак... Тельма, Джон Кеннеди и вот, и кто же еще? Господи. А, именно он, Христос, годится?
0: Трое. Вы выиграли, парни. В нашем мире вы умудрились найти 3 человек, да, которых считаете действительно честными, добрыми, любящими и порядочными. Поздравляю.
2: Нет, не стоит поздравлять, это было не так уж трудно. Я просто выбрал большую тройку. Христос, Кеннеди, Тельма. Сказать по правде, Ценнет, если бы сейчас, в сию минуту, нас кто-нибудь бы подслушал, вы знаете, смеялись бы до утра.
0: Я не справилась, барни. В нашем мире и не нашла таких 3 человек.
2: Что, за 39 лет вы не встретили никого?
0: Нет, никого.
2: Ну хорошо, но ваши 8,2%. В них наверняка вошли 3 человека?
0: Нет.
2: Что так нет? Ни близкого человека, ни подруги, с которой вы ходили в школу.
0: Какой?
2: Ну я не знаю, с кем вы ходили в школу. Ну хорошо, а как насчет Христа или Кеннеди?
0: Назовите мне моих личных знакомых.
2: Хорошо. Ладно. Пусть будет Тельма. Вы согласны с Тельмой?
0: Я уже сказала, что считаю Тельму доброй и любящей женщиной.
2: Стойте. Минуточку. А как насчет порядочной? Второй раз вы пропускаете слово «порядочная». Первый раз я счел это случайность, но сейчас хотел бы выяснить, почему вы не называете ее порядочной?
0: А вы считаете ее порядочной?
2: Тельму? Мою жену? Вы в своем уме. Она самая порядочная женщина на свете. Спросите любого. Тельма сама порядочная. Бог мой. Тельма, Кешман и порядочность синонимы.
0: Замечательно.
2: Может быть, вы что-то знаете?
0: Конечно, нет.
2: Ага. Тогда почему вы не называете ее порядочной?
0: Она в вашем списке. Находится ли она в моем, значения не имеет?
2: И что значит, Джент? Вы высказываете сомнения по поводу порядочности моей жены?
0: Я молчу, парни. Это вы высказываете некоторые сомнения?
2: Сомнения, бог мой. Как можно сомневаться в Тельме?
1: Может быть, вы знаете о Тельме что-то, чего не знаю я? Рано или поздно, я ведь узнаю ну сам, так что лучше скажите мне сейчас.
2: Вы слышите, Джанет, вы обязаны мне сказать все, что знаешь. Я, наконец, требую от вас.
0: Тельма Кэшман, безусловно, самая добрая, честная, любящая и порядочная женщина среди всех, кого я знаю. И чужды злобы и обман. Она сама порядочность. И с вашей стороны непорядочно усомниться в ней. Вы непорядочный человек, парни. И я непорядочный человек, потому что пришла сюда, зная, что такое Тельма Кэшман. И Мел непорядочный, потому что довел меня до этого. Порядочная одна Тельма.
2: Я согласен. Ты...
0: Но она-то считает вас самым порядочным среди нас. А с моей точки зрения, это идиотизм. Вот и выходит, что она идиотка. Наш мир населен либо людьми непорядочными, либо идиотами. Третьи на глаза мне не попадались. Так как же мне не принимать таблетки?
2: Да. Клянусь, такого ужасного настроения у меня еще никогда
0: Знаете,
2: нет.
0: Знаете вы уровень грамотности в Соединенных Штатах Америки?
2: Нет.
0: 82%. А уровень супружеских измен 87%. Вот и выходит, что Америка единственная в мире страна, где развратников больше, чем грамотных.
2: Я никогда не задумывался о себе в этом плане. Я ни о ком не задумывался
0: Когда
2: в этом плане.
0: Среди ночи? Примерно в 2 часа.
2: Ночи.
0: 2 часа ночи меня разбудил мой внутренний голос. А? Похлопал меня по плечу и говорит, а знаешь, не пора ли тебе попроситься в БДТ? Кто его спрашивал?
2: Да, кто?
0: Вы знаете, что такое проснуться среди ночи, лицо не сделано, ресницы не намазаны, и услышать такое, не пора ли тебе попроситься в БДТ?
2: Да.
0: В ответ на это он не услышал ни слова. Я спустилась вниз в кухню, сделала себе хороший сэндвич, желе и взбитые сливки на ореховом бисквите, сняла трубку и позвонила Юрию Александровичу. И что же я услышала в ответ? Пожалуйте, милости просим. Знаете вы, что такое позвонить среди ночи худруку прославленного театра БДТ Юрию Александровичу Товстоногову? Лицо не сделано, ресницы не намазаны.
2: Да,
0: и
2: да.
0: Услышать, пожалуйте, милости просим.
2: Представляю.
0: С тех пор мои 8,2% значительно возросли. Не меньше, чем на 0,2%.
2: Ну, значит, вам нравится... БДТ.
0: Мне нравится БДТ.
2: Нет, когда нравится, то говорят совершенно иначе, чем на похоронах. Я спрашиваю, вам нравится БДТ?
0: Мне нравится БДТ.
2: Нет, позвольте. А как же тогда у вас звучит «не нравится»?
0: Мне не нравится БДТ.
2: Господи, в чем же отличаются эти фразы? Я никак не могу понять.
0: Частичка «не». В первом случае ее не было.
2: Так вы вложите частицу сердца вместо частицы «не», черт возьми! Алиса, вам нравится БДТ, я спрашиваю?
0: Ах, вы мне?
2: Выйдите!
0: Выйдите
2: из этого литургического состояния!
0: Да, мне нравится БДТ!
2: Вот это другое дело.

0: комиссии выступали мы 3 раза.
1: Гремела в зале бурная овация.
2: Поскольку родом наш главреж с Кавказа,
3: к нам прибыла оттуда делегация.
4: Мы славного Тбилиси привезли тебе
5: привет.
4: Ты достиг огромной высы, много у тебя
5: побед.
6: На такой успех не снится, даже бубенчик кобится.
7: Он не смог достать билет.
8: Земляка мы вмиг узнали по таланту и уму. Хорошо, что не назвали, ты поставил ханму.
6: Вновь ее на той неделе в телевизоре смотрели.

0: родной, тебе скажет всяк, возвратись домой, дорогой земляк.
1: Что там?
2: Особо сидящие в седьмом ряду настоятельно требуют хоть немного здоровой критики в адрес театра.
1: Нам критиковать театр, где работаем? Вон, вон сидит Александр Свободин. Все время что-то пишет, пусть он и критикует.
2: Александр Петрович, ну, вам, наверное, еще не приходилось рецензировать спектакль по ходу действия.
3: Видите ли, обычно нас, театральных критиков, ругают за то, что мы вечно опаздываем. И наши рецензии не выходят на следующий день после премьеры. И даже самый беспамятный театрал, который только что закончил школу, и тот обязательно вспомнит какие-то волшебные времена, когда рецензии на премьеры выходили на следующий день. И во всех газетах. И все разные, и рецензенты спорили между собой. И вот сегодня я попытался поднять оперативность критики на неслыханную действительно высоту, и пока шло и идет вот это действие, я все время действительно что-то пишу. Итак, сегодня, но все-таки я что-то написал. Большой драматический театр, на сцене которого шли классические спектакли, без которых немыслима история советского сценического искусства, этот самый театр показывает, по-моему, какой-то антиюбилей с тайным умыслом. И мне кажется, что умысел этот заключается в том, чтобы все-таки увильнуть от ответа на вопрос, как удается театру в течение 30 лет сохранять уровень спектакля, которым аплодируют и в Киеве, и в Москве, и в Южной Америке, и в Северной, и в Европе, и в Японии. И мне кажется, что, тем не менее, хотя они и пытались затемнить этот вопрос даже пением, тем не менее, все-таки они на него отвечают, ибо... Вот мы слышали мелодии из Ханумы, мы услышим зонги Холстомера. Как видите, я пишу еще о том, чего вы не видели в этом, так сказать, виртуозность критики. И мне кажется, что прошедшие перед вами участники и будущие еще своим мастерством так или иначе отвечали на этот вопрос. Потому что за каждой ролью, за каждым спектаклем стоит он. А за ним стоят они. И вот дописав до этого самого места свою рецензию, я как-то вдруг задумался и остановился. Ну, а вот что, если это все там, ну, в моей редакции, не понравилось? И тогда я решил продолжить так. Несмотря на то, что сцена этого театра видела такие классические спектакли, как «Варвары», «Горе от ума», «Три сестры», «Мещане», коллектив решился вместо серьезного юбилея поставить вот это, ну, скажем честно, легкомысленное зрелище. Куда смотрел особо сидящий в седьмом ряду? Но вот написав это, я все-таки подумал, ну, а если... Там и тут это понравилось. И тогда, уже как здоровый критик, я решил закончить так. Несмотря на известное легкомыслие, за которым проглядывает глубокая мысль, театр прекрасно поставил это несерьезное зрелище, подойдя к нему с безответственной по форме, но ответственной по выполнению, высоко антихудожественной, но в то же время исключительно плодотворной эстетической идеей. Ну, а теперь я хочу сказать несколько слов от себя. На режиссера выучиваются, имея к этому способности. Главным режиссером надо родиться. Поэтому обращайтесь к генетикам.
4: сцены из спектакля на всякого мудреца довольно простоты.

0: дело улажено.
1: Я вас не просил об этом.
0: А, нужды нет, я сама догадалась.
1: Благодарю вас.
0: А, куда же вы?
1: Домой. Я слишком счастлив. Я побегу поделиться моей радостью с мамой.
0: А вы счастливы? Я не верю.
2: Я счастлив. Насколько это возможно?
0: А, значит, не совсем. Значит, вы еще не всего достигли.
2: Я достиг всего, на что я только смел надеяться.
0: А, нет, говорите прямо. Всего ли вы достигли?
1: Я получу место. Чего же мне еще?
0: Не верю, я не верю. Вы в таких молодых годах хотите показать себя материалистом. Хотите уверить меня, что думаете только о службе
1: нет,
0: и деньгах.
1: Клеопатра
0: Львовна. Хотите уверить меня, что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, что вы не плачете, что вы не любите никого.
1: Клеопатра Львовна, я не говорю этого.
0: А если любите? Можете ли вы желать, чтобы и вас не любили?
1: Я не говорю.
0: Вы говорили, что всего достигли.
1: Я достиг всего возможного. Всего, на что только я мог позволить себе надеяться.
0: Кто? Кто это жесток?
1: Ну ведь это пытка, Клеопатра Львовна.
0: Говорите, говорите.
1: Нет.
0: Негодно, я знаю. Я вижу по вашим глазам, что вы любите.
1: Нет.
0: Бедный, бедный, бедный, бедный. Вы очень страдаете.
1: Вы не имеете права. Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы знаете, что я ничего не посмею скрыть от вас.
0: Кого вы любите?
1: Боже мой, что вы со мной делаете?
0: Стоит ли она вас? А может ли она оценить вашу страсть? Вашу
1: я не смею.
0: Ой, боже мой, смелее, мой друг, смелее.
3: Кого люблю я?
0: Да.
3: Кого я люблю?
0: Да.
3: Вас.
0: Ой.
3: Я ваш раб. На всю жизнь. Тратьте меня за дерзость. Но я люблю вас. Заставьте меня молчать. Заставьте меня не глядеть на вас. Запретите мне любоваться вами. Еще хуже. Заставьте меня быть почтительным. Но не сердитесь на меня. О! Вы сами виноваты. Если бы вы не были так очаровательны, так снисходительны ко мне, я, может быть, удержал бы мою страсть в пределах приличия, чего бы мне это ни стоило. Но вы, ангел доброты, вы, красавица, из меня, человека благоразумного, сделали бешеного самосброда. Да! Я сумасшедший. Мне показалось, что меня манит блаженство. Я не побоялся кинуться в пропасть, в которой могу погибнуть безвозвратно. Простите меня.

пригласили, вырвали, так сказать, из недр Московского художественного театра, просили, чтобы приехала, сыграла Мамаеву. Приезжаю, что я вижу? По-моему, не очень красиво получается. Не так кажется? Простите меня, конечно. И все-таки я сыграю эту сцену. Из самолюбия. Я сыграю, несмотря на очень сложные творческие условия. Итак, Мамаева, Клеопатра Львовна из Москвы. Мой партнер, господин Курчаев, гусар. Псевдоним Александр Колпаков, театр «Румен». Не надо суетиться, я не к вам, я нашего замечательного юбиляра приехала навестить. Молод, хорош собой, образован, мил. Ах! Замечательный, замечательный. Что вы молчите? Почему так робеете? А? Будьте развязнее, будьте доверчивее, откровеннее со мной. Если не забывайте, что я ваша тетка.

счастливы? А? Вы всего достигли? Нет, вы говорите прямо. Вы всего достигли? Почему пребываете в такой безвестности? В таких молодых годах, в тридцатилетие, вы хотите показать, что вы думаете только о службе, что у вас никогда не бьется сердце, что вы не мечтаете, не плачете, что вы не любите никого. А если вы любите, можете ли вы не мечтать, чтобы вас любили тоже? Я могу внушить подлинному режиссеру подлинную творческую страсть. В последнее время был так чувствителен недостаток в настоящих режиссерах, но это все потому, что окружающие меня люди отжили и износились. Ну вот, наконец-то, мой милый, я буду смотреть за тобой. Как ты не робок, но творческая, подлинная страсть должна прорваться. Это очень интересно наблюдать, когда наперед знаешь, что человек влюблен в театр.

усилия лет. Если мастер с юности в форме, то для мастера возраста нет. Чтоб не случилось, всегда в авангарде вы, ведь несмотря на усилия лет, подлинная, талантливая, истинная гвардия всегда докажет, возраста нет. Чтоб не случилось, всегда в авангарде вы, ведь несмотря на усилия лет, подлинная, талантливая, истинная гвардия всегда докажет,

Я благодарю вас. Я благодарю вас за внимание. И я надеюсь, что в следующий раз меня не поставят в такие сложные условия. Благодарю.

0: В одном из интервью Георгий Александрович вспоминал, что известный ученый Герберт Спенсер в своем сочинении «Воля и характер» определял эти понятия так. «Воля обращена к самому себе, характер к окружающим». «Я выяснил, — сказал Товстоногов, — что с волей у меня плохо, а вот с характером — ничего. Но, как говорится, со стороны виднее, не правда ли, Олег Валерьянович?»
1: Маэстро, не надо. Я, господа, не знаю, как кому, а лично мне с Георгием Александровичем работать чрезвычайно трудно. Дело все в том, что я на репетициях задаю чрезвычайно много вопросов. И Георгий Александрович чрезвычайно скрупулезно отвечает на каждый из них. Я успокаиваюсь. И начинаю задавать ряд чрезвычайно важных новых вопросов. Поэтому безумно сложно все это. Правда, иногда Георгий Александрович ставит такую задачу перед актером, которую не выполнить просто невозможно. Но вот однажды я, вызывает он меня к себе в кабинет и говорит: «Олег, я хочу вам поручить новую роль в новом спектакле. Поэтому вы должны сделать одну вещь. Похудеть наполовину». И все. Ну что же, задача ясная. Стал я ее выполнять, выполнял полгода. И выполнил, похудел. Правда, эту роль в спектакле играл другой артист. Но это уже деталь. Главное — убедить актера. А если серьезно, то мы любим и верим Георгию Александровичу. Мы знаем, что если он говорит: «Вы должны, так надо», это значит, что действительно так надо, и мы должны. Вот сейчас мы должны сыграть отрывок из спектакля «История лошади». Мы идем и играем. Прошу вас.

0: 800 за такого жеребца. Это разве деньги?
1: Ох, не деньги.
0: Это пустяк, а не деньги. Все, живое, очередная дорога. Выносилась на торги. Продавай, куда ему дорога? Лишь коня побереги.
2: Хоть там не тройка тронется,
0: там и святая троица.
3: Гэлля, красавца! Кость тончайшая, как стрела. Я сразу смотрел. А шея?
1: Ох, шея!
3: А круг?
1: Ох, круг!
3: А спина?
1: Ох, спина! Ну, хоть спать ложись!
3: Хоть спать ложись!
4: Ни то, ни другой никого не боялись и никого не любили, кроме себя. И за это их любили все.

0: 12, Феофа. Поторопись, Феофа. На бега опоздай.
1: Была зима. Меня запрягали в санки. Но в какие? Санки были камышовые, плетеные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками. Боже, шелковые!
0: Щелку не забудь ему смочить.
2: Не забуду. Уж будьте покойны. Запряжка по первому сорту сегодня, али по второму?
0: Сегодня по первому. Оттуда на стоженку полетим к мадам Матье.
2: К Матье, я хоть куда? Мне хоть к самому черту, к Богу врагу.

0: выйдет, Феофан, задом шире плеч.
1: Да ну, животина корявая, сейчас живо обрыть надену, свет белый забудешь, черт.
0: Он хлестал меня иногда, но всегда не больно, а только так, для шутки. Я тотчас же понимал эту шутку, прижимал уши и щелкал зубами.
2: Поторопись, Феофан, запрягай скорей.
1: Туша!
0: И играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, открывает глаза.
1: Ну что, Машка, разявила ряжку, а? Ах ты, Машенька моя, синенькая.
0: И мужики, привязшие на двор дрова, таращут глаза.
1: А ты береги!
0: Когда не было этой глупой манеры кричать вперед, как будто бы я не знаю, что ездят не назад, а вперед.
1: Чмокнет Феофан, подъедет, встанет. И выходит неторопливо, небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в этой лошади.
0: Ни в самом Феофане.
1: И...
2: Выйдет князь в кивере, в шинели с бобровым седым воротником, закрывающим молодое, румяное, красивое лицо,
0: которое и закрывать не надо.
1: Ох, не надо.
2: Выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными затками галош, ступая по ковру, как будто торопясь, и не обращая внимания на пестрого, на Феофан, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме него.
1: Чмокни, Феофан.
0: Я влягу в поводья и честно, честно, поначалу только шагом поедем и...
1: Расширим!
0: Содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под грядок саней, я еду.
3: На Кузнецком люду
0: цели!
3: Хошь, проехай мимо! Хошь!

Ну, счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только 2 года.

Гога. Ну, временами он бывает суров и настойчив. Но талант по роду он чувствует сразу. Он ее чует. Вот бездарных, серых, вот в яблоках, он ненавидит. Он, все у него как-то на своем месте. А это искусство, чтобы все было на своем месте. На своем месте. Он хозяин. И хороший хозяин. Подняв гордо голову, ходит эти его ложки, актеры. Я прожил с ним самые трудные годы, самые дорогие для меня годы и самые длинные годы работы в театре. Это с ним. Ну, глядя на него, я думаю, что мы еще потянем.

0: труппе театра приготовиться к финалу.
1: На сцену приглашаются те, кто проработал с Георгием Александровичем в этом театре все 30 лет.
2: Всеволод Кузнецов.

Соколова.

первый раз за 30 лет я не имел никакого отношения к тому, что происходило сегодня на сцене. Поэтому я не устал. Но я должен сказать, что я никогда так прекрасно не уставал, как в этом театре. Спасибо вам всем за это. Бывают товарищи по несчастью, бывают товарищи по счастью. Вот это мои товарищи по счастью, потому что мы все любим свою работу, любим свой театр и театральное искусство как таковое.

30 лет — это очень большой срок, но он пролетел как миг. 30 лет. Если оглянуться назад, как многое уже не сделано. Если посмотреть вперед, как много еще не будет.

0: улыбку.
1: Совсем мальчик.
2: Зардевшись, воскликнула женщина.
1: Я совершенно случайно узнала о свидании и чуть было не опоздала. Аркадий очень способный инженер, но между нами чересчур уж застенчив. А вы кто?
0: Студентка.
2: Наступило молчание.
0: Между прочим, сама шью.
2: Неожиданно для себя хвастливо заявил Юрий Петрович.
0: И вяжу на спицах.
1: А у меня второй разряд по боксу.
2: Отпарировала женщина.
0: И еще прекрасно готовлю.
2: Не уступал Юрий Петрович.
0: Стираю тоже сама, не избалована.
1: А у меня золотые руки. Вся квартира завалена молотками и дрелями. Кстати, а на каком курсе вы учитесь, когда диплом?
0: 2 семестра всего до окончания института. Потом практика.
1: Ну, вот и самое время подумать о друге жизни. Я, кстати, в ее годы уже вышла замуж. Помню, муж предложение делал. Через весь город шагал с вазоном, чудак.
0: Девушки любят, когда с цветами.
1: Девушки любят, когда с предложением. Лучше предложение без цветов, чем цветы без предложения.
0: Меньше всего я думаю сейчас о замужестве.
2: Гордо сказал Юрий Петрович.
0: Поверьте, для меня главное – учеба. Вот на следующее свидание, если разрешите, я принесу зачетную книжку. Вы увидите одни пятерки. А как мы играем на фортепиано.
2: Стало заметно темнеть. Неожиданно подул прохладный ветер. Юрий Петрович снял пиджак. Накинул на плечи женщины.
0: «Как было бы хорошо, —
2: сказал он,
0: — если бы сперва родители знакомились, а потом уже, если все благополучно, дети».
2: Зажгли звезды. Одна из них вдруг соскользнула с небосклона.
1: «О, вы загадали что-нибудь?»
2: — чуть слышно спросила она.
0: «Да»,
2: — ответил он тихо.
1: «А что?»
0: «Очень прохладно сейчас, а Наташа в легком платьишке. Я подумал, как бы не простудилась». «Сбылось!»
2: – воскликнул он.
0: «Смотрите, Аркадий дал ей свой пиджак».
2: Юрий Петрович повернулся к женщине и растроганно сказал.
0: «Спасибо».
2: И без всякой логической связи опять заговорил про зачетную книжку.
0: «Когда мы с вами снова встретимся здесь, обязательно принесу».
1: «Ну зачем же здесь? Можно к нам домой».
2: Под кленом стали обмениваться адресами.
0: «Жить будем у нас»,
2: – заявил Юрий Петрович и, словно боясь, что его могут перебить, торопливо заговорил.
0: «Трехкомнатная квартира в новом районе, 2 балкона, лифт, мусоропровод».
1: «А у нас дача, сосновый лес неподалеку, такой воздух, по утрам можно наблюдать восход солнца». «О, постойте, куда вы?»
2: – воскликнула женщина.
0: «Боже мой, они уходят в разные стороны, неужели поссорились?»
2: Юрий Петрович едва дождался своей очереди на бинокль.
0: Это ссора.
1: Да.
0: И по всему видно навсегда. Он взял у Наташи пиджак. А ведь очень холодно.
2: Юрий Петрович повернулся к женщине.
0: Ну зачем же вы так?
1: А вы нанести мальчику такую травму?
2: Женщина побежала за сыном.
0: Прощайте!
2: Крикнул вдогонку Юрий Петрович и с пиджаком в руках бросился в противоположную сторону. Когда Наташа и Аркадий на следующий день помирились и вновь встретились в парке, за кленами уже никого не было.

0: А теперь, дорогие друзья, позвольте пригласить вас в дальнее плавание.
1: О, на чем? На этом старом речном трамвайчике?
0: Да, на нем. При наличии воображения он будет ничуть не хуже трехмачтовой шхуны. Разве в детстве вы не зачитывались морскими приключениями? Не повторяли этих завораживающих слов? Шкоты, швартовы, реи.
1: Да-да-да, что-то припоминаю, но смутно.
0: Ну что ж, тогда место на капитанском мостике придется занять мне. Боцман!
2: Я здесь!
0: Подать трап, проверить грот гика-шкоты, выправить бойлер.
2: Есть!
0: А вы пройдите на ют.
1: Куда пройти?
0: Вы что, не знаете? На верхнюю палубу!
1: Ах, в этом смысле. Знаете, я лучше вот на этом бревнышке посижу.
0: Это не бревнышко, это рангоут, салага.
1: Ну-ну-ну, полегче, а то наймусь на другой корабль.
0: Да вы, небось, нижний блиндебакштаг от верхнего отличить не сможете.
1: Ну почему же? Нижний он внизу, а верхний он гораздо выше, чем нижний бензобакшток.
0: Отпустить таксель-шкоты!
1: Да пожалуйста, пожалуйста, я никого не держу, пусть себе идут.
0: Боцман, что у нас справа по борту?
2: Шестивесельный бот.
1: А, это подплывают наши слушатели. Можно отчаливать.
0: Тогда отдать швартовы.
1: О, с удовольствием. Только ведь я их не брала, потому и отдавать-то мне нечего.
0: Все на грот марсерей! Форбом брамрей! Крюис брамстеньгу! Бизандик! Форфокарей!
1: Куда? Куда? Все назад! Назад! Ну, знаете, вы так всех наших слушателей распугаете. И вообще лучше было бы, если бы вы оставались на берегу. Кстати, женщина на корабле — это к плохой погоде.
2: Слушай мою команду! Все по местам! Боцман, поднять шлагбаум! Не понял?
0: Шлагбаум! Кто ж на корабле поднимает шлагбаум? Поднять грот бомбрамсель, бомбкливер, блиндфорн Марсель!
2: Боцман, поднять все, что просила товарищ капитан! Есть! Попрошу вас музыку дальних странствий! Есть!

0: Надеюсь, среди нас нет трусов.
1: Ой, обижаете. Да и вообще, как вы могли такое подумать?
0: Тогда вперед! Нас ждет замечательный аттракцион. Парашютная вышка.
1: О, что хотите, только не это.
0: Да с нее прыгают даже дети.
1: О, дети, пожалуйста, а я увольте.
0: Странно. Секунду назад вы заверяли меня, что вы храбрый человек.
1: Так оно и есть. И убедился я в этом в таком же городском парке, на такой же парашютной вышке. Я заплатил 50 копеек и начал подниматься наверх. Сначала мне было очень легко, пока высота не превышала ту, с которой можно было прыгать и без парашюта. Потом у меня стало перехватывать дыхание. За весь этот путь на парашютную вышку я оценил свою жизнь заново и понял, что жил неправильно. Дежурная застегнула на мне ремни, и я решительно направился к бездне.
2: «Подождите»,
1: — сказала дежурная.
2: «Я еще не пристегнула вас к парашюту».
1: «Как?»
2: «Вот так вот. А теперь можете прыгать».
1: «А теперь? Мне уже не хочется, знаете ли».
2: «Что значит не хочется? Вы что, зря сюда лезли, деньги зря платили? Прыгайте, а то я вас столкну».
1: Пришлось ухватиться за поручни и закричать: «Мама!» Все граждане, находившиеся в радиусе 3 километра от парашютной вышки, вздрогнули и начали задирать головы вверх.
2: «Потише, гражданин, потише!» —
1: сказала дежурная.
2: «Потише! Можно?»
1: «Можно!» — ответил я и закричал в полголоса. «Мамочка!»
2: «У нас дети малые прыгают, а вы боитесь!»
1: «А я и не боюсь нисколько! Мне просто страшно!» Но вдруг я понял, что уже не страшно. Если дети малые прыгают, то спокойно могу прыгнуть, конечно, и я. В доказательство я подошел к краю и подержал ногу над пропастью. Да, да, никакого страха не было. Очевидно, я все-таки переборол себя. Но, с другой стороны, если мне не страшно, то и прыгать теперь незачем. Пускай прыгают те, кто боится. Я снял парашют и спустился по лестнице вниз, очень довольный победой над собой.

0: Ой, что это вы сделали со своим лицом? Вас просто не узнают.
1: А, это замечательно. И главное, просто. Берется картонный нос. Фломастером рисуются усы, и любая старая нелепая шляпа делает вас смешным чудаком, без которого не обходится ни один карнавал.
0: А как же я? Меня в обычном виде, наверное, не пропустят.
1: Ну, так и быть. Я скажу, что вы со мной.

0: А куда мы отправимся сейчас?
1: Увы, к выходу.
0: Даже не заглянув в тир, комнату смеха и зеленый театр.
1: К сожалению, нет. Оставим это до следующего раза. Не забывайте, что весенне-летний сезон в парках только начался.
2: Итак, сезон открыт. И как обычно, так незаметно день прошел. Вообще все было очень симпатично. И где-то даже просто хорошо. И в праздник, и в будни, туда, где многолюдней, спешите и не вздумайте хандрить. По парку побродите, театр посетите, и все, не надо нас благодарить.

0: Вот и закончилась, дорогие друзья, наша прогулка по парку.
1: На этом позвольте попрощаться с вами.
0: И пожелать вам всего доброго.
1: До новых встреч.

0: В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была во втором этаже, и из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и в сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Лужи стояли на усыпанных гравием дорожках. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь. Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли. «Я пойду вниз и принесу киску», — сказала американка. «Давай я пойду», — отозвался с кровати ее муж. «Нет, я сама». Бедная киска прячется от дождя под столом. Муж продолжал читать, полулежа на кровать, подложив под голову обе подушки. «Смотри, не промокни», — сказал он. Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик. «Дождь идет», — сказала американка. Ей нравился хозяин отеля. «Си-си, сеньора, брутто темпо». «Да-да, сеньора, очень плохая погода». Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки. Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь в кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна была быть где-то тут направо. Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За ее спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату. «Чтобы вы не промокли», — улыбаясь, сказала она по-итальянски. «Конечно, это хозяин отеля послал ее». Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее. «Вы что-нибудь потеряли, сеньора?» «Здесь была кошка», — сказала американка. «Кошка?» «Да-да, кошка». «Кошка?» — служанка засмеялась. «Кошка под дождем?» «Да», — сказала американка. «Здесь под столиком. А мне так хотелось ее. Так хотелось... кошку». Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным. «Пойдемте, сеньора», — сказала она, — «лучше вернемся, вы промокнете». «Ну что ж, пойдем», — сказала американка. Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, хозяин отеля поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии хозяина отеля она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице, открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал. «Ну, принесла кошку?» – спросила она, опуская книгу. «Ее уже нет». «Куда же она девалась?» – сказал он на минуту, отрываясь от книги. Она села на край кровати. «Мне так хотелось ее», — сказала она. «Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем». Джордж уже снова читал. Она подошла к туалетному столику, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль, сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею. «Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы?» – спросила она, снова глядя на свой профиль. Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко остриженными, как у мальчика, волосами. «Мне нравится так, как сейчас». «Мне надоело», — сказала она. «Мне так надоело быть похожей на мальчика». Джордж переменил позу. С тех пор, как она заговорила, он не сводил с нее глаз. «Ты сегодня очень хорошенькая», — сказал он. Она положила зеркало на стол, подошла к окну, стала смотреть в сад. Становилось темно. «Хочу крепко стянуть волосы, и чтоб они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтоб можно было его потрогать. Хочу кошку, чтоб она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу». «М-м-м», — сказал Джордж с кровати. «И хочу есть за своим столом. И чтоб были свои ножи и вилки. И хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтобы была весна. И хочу расчесывать волосы перед зеркалом. И хочу кошку, хочу новое платье. Замолчи! Возьми, почитай книжку», — сказал Джордж. Он уже снова читал. Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь. «А все-таки я хочу кошку», — сказала она. «Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы, и чтоб было весело, так хоть кошку-то можно?» Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно на площадь, где зажигались огни. В дверь постучали. «Аванти», — сказал Джордж. Он поднял глаза от книги. В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках. «Простите», — сказала она, — «но хозяин отеля посылает это сеньоре».
1: Рассказ Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождем» прозвучал в исполнении народного артиста РСФСР Владимира Ларионова, запись 1976 года.

Время! Остановись! Ты отвратительно!

0: ложится, лежит, стервоза, и издевается. Мол, кошки тоже не раздеваются.
1: Мы не позируем, вопят модели, пойдем позырим. На Венеру надели, на нее надели халатик со стинами, в горошек с коротенькими рукавчиками. Мир юркнул в раковины. Бешено бабочки стали снова заматываться в куколки. Тюльпаны спрятались в лепестки. А церковный догматик пытался заклеить тряпочками обнаженные чресла Сикстинской капеллы. Штопором он пытался вытащить пуп.

хочу тишины. Нервы, что ли, обыщены. Тишины. Чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно шалость, вдоль спины до мизинца ступни. Тишины. Звуки будто отключены. Чем назвать твои брови сотри? Понимание молчаливо. Слишком часто мы рты развиваем. Настоящее неназываемо. Надо быть ощущением, цветом кожа. Тоже ведь человек с впечатлениями, голосами, для нее музыкальное касание. Как для слуха поет соловей. Как живется вам там, болтуны? Чай опять

Смотрите по шляпку.

невыносимо, невыносимо, что не влюбился. Невыносимо без рощ осиновых. Невыносимо самоубийство, а жить гораздо невыносимей. Продажи, рожи, человек ржет, как мерин. Я помню Мерлин, ее глядели автомобили на 100-метровом киноэкране. В библейском небе звезд стабильных на стене с кровными рекламой дышала Мерлин. Ее любили, изнемогали, хотят машины. Невыносимо, невыносимо лицо в сиденьях пропавших псин. Невыносимо, когда насильно, а добровольно. Невыносимее, невыносимо прожить, не думая. Невыносимее углубиться, где наша вера. Нас будто сдунули. Существование, самоубийство, самоубийство бороться с дрянью. Самоубийство мириться с ними. Невыносимо

哎呀！

0: воды, выдерут сок томатный. Некогда думать, некогда, в офисе как по галетке, есть только бруталетта. Быть человеком некогда, быть человеком некогда, быть человеком некогда.
1: А может, милый друг, мы прям сентиментальны, и душу удалят, как вредные миндалины. Уже ли хурель серебряный плетист погибнет, как форель погибнул плотин? Уже ли и любовь не модна, как камин? Они... Почему ж тогда заполнив лужники, мы тянемся к стихам, как травма цинги, и радостно и робко в нас души расцветают?
0: Роботы, роботы, роботы, речь мою прерываю.
2: Не узнаю окружающего, нет, вещи остались теми же, но частицы их мигая изменяли очертания.
3: Словно лампочки иллюминации на центральном телеграфии, у циклотрона
2: толпилась
3: очередь,
2: проходили
3: профилактику,
2: людей
3: разбирали,
0: собирали,
3: собирали,
0: выходили обновленные.
2: У одного уха было привинчено к колбу с дырочкой в середине, вроде зеркала отдали Ремхова.
3: Счастливец утешали его, удобно для замочной скважины, и слышно, и видно одновременно.
2: А этот требовал жалобную книгу.
0: Мне говорит, сердце забыли положить, сердце! Тогда он двумя пальцами выдвинул ей грудь, точно правый ящик письменного стола, вложил туда что-то и задвинул обратно.
1: Есть идея. Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы, конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе австралийской низкости, да? Правда, половина человечества погибнет.
0: Да, но зато другая половина вкусит радость эксперимента.
2: И только на сцене президиум собрания Дома литератора сохранял полный порядок. 16 его членов сияли.

0: главный черный хором примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал: а нафига?
1: Я вскричал: мне жаль птица, человеком вам родиться, счастье высшее трудиться, пол планеты раскроя. Он сказал:
0: а нафига?
1: Будешь ты великий ментор, бог машин, экспериментов, будешь бронзой монументов, знаменит во все края. Он сказал:
0: а нафига?
1: Уничтожим олигархов, ты настроишь агрегатов, демократией заменишь короля. Или, например, халуя. Он сказал:
0: а нафига?
1: Я сказал: а хочешь будешь спать в заброшенной избушке, утро батьки девичьи, будут класть на губы вишни, глушь такая, что не слышно ни хвала и ни хула. Он ответил: все мура.
0: Раб стандарта, царь природы, ты свободен без свободы. Мчишься ты в автомобиле, но машин без руля. Воза, роза и стервоза, как скучны метаморфозы. В ящик рано или поздно
2: жизнь была.
0: А нафига? Как сказать ему, подонку, что живем не чтоб подохнуть, чтоб губами тронуть чудо, поцелуя и ручья. Чудо жить необъяснимо. Кто не жил, что спорить с ними можно?
1: Да нафига?
3: Вся эта сказки, кассирша, как девушка, вздымалась из кассы. И сразу по залу, по курам зеленым, пахнуло слезами, как будто озоном. О, слез этих запах в мычащие орали, два были без шапок, их руки орали, а третий с беконом подобием мата ревел, как Бетховен, земной лохматый. Косилась на солнце, и ленинский ад.

цена его высока. Понимаю, что деньги – мера человеческого труда. Но, товарищи, сколько мерзкого прилипает к ним иногда. Я видал, как подлец мусорит по Владимиру Ильичу. Пальцы ползали малосольные по лицу его, по лицу. В гастрономовской бакалейной он хрипел от водки пунцов. Дорогуша, подай за Ленина 2 пол-литра и огурцов. Ленин, самое чистое деньги, не настолько не замутнен. Уберите Ленина с денег. Он

рубильник, выбрасываясь на шоссе. И взвизгивали тормоза, к ней подбегали тормоша и молотили, и лупили лицом по лугу и крапили. Подонок, как он бил подробно, стыляга, чай, король, битюк, вонзался в дышащие ребра, ботинок узкий, как утюг. О, упоение оккупанта, изыски деревенщины, поворот. Бьют торжественно набата свадебного гуд, бьют женщину от жаровин на щеках, горящие за трещины, мещанство, быт, да еще как, бьют женщину. Но вот чистый рот, высокий свет, отважный, божественный, религии нет, знамений нет, есть женщина. Она как озеро лежала, стояли очи, как вода, и не ему принадлежала, как просит или звезда, и звезды по небу стучали, как дождь о черное стекло, и скатывались, остужали ее горячие.

за все твои грядущие матрасы, за то, что ты во всем передавая, что на земле давно матриархат. Ответь, обуть, быть умной, хохотать, такая мука непередаваема. Влепи в него салат из солонины, мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется к кому-то прислониться. Увы, бей, реваншистка, жизнь, как белый танец, не он, а ты его отбивши тянешь, пол-литра купишь, как он скушен. Хрыч, намучишься, пока расшевелишь. Но можно ли в жилет пулять мороженым? А можно ли в капронах ждать в морозы? Самой восьмого покупать мимозы можно? Виновная, валитесь на колени, колонны, люди, лунные аллеи! Вы без нее давно бы околели. Смотрите, из-под грязного стола она, шатаясь, к зеркалу пошла. Ах, зеркало, прохладное стекло, шепчу в тебя бессвязными словами, сама к себе губами прислоняюсь и по тебе сползаю тяжело. И думаю, трусишки, нету сил, меня бы кто хотя бы отлупил. Мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется кому-то прислониться.

меня в течение всей жизни. У кого как, конечно, у кого за жизнь на 2, у кого на 5 сантиметров. Ничего тут смешного, трагично даже. Вы представьте себе, ночная планета, тихо, все спит. И только слышен шорох у всех.

Thank you.

лишь одергиваешь платьице, и плачется тебе, и плачется. За что нас только бабы балуют, и губы падая дают, и выбегаются шлагбаумы, и от погона подстают, как ты бежала за вагонами, летела в полосы оконные, стучат почтовые, курьерские, хабаровские, люберецкие, и от Москвы до Ашхабада, остолбенев до немоты, стоят, как каменные бабы, луне подставив животы. В ночном быту необжитом, как понимает

Пропадает типовая сизая гамма Парижа, неуловимый.

0: Иллюминеры стали прозрачными.
1: Иллюминеры стали прозрачными. Над улицами, как связки цветных шаров, висели комнаты.
0: Каждая освещалась по-разному.
1: Каждая сейчас по-разному. Внутри, как виноградные косточки, горели фигуры и кровати.
0: Вещи сбросили панцирь, обложки, оболочки.
1: Над столом коричневый изгибался чай.
0: Сохраняя форму чайника.
1: Сохраняя форму чайника и также, сохраняя форму водопроводной трубы, по потолку бежала круглая серебряная вода в соборе Марийской Богоматери.
2: Нотр-Дам, Нотр-Дам, Нотр-Дам, шла месса.
1: Сквозь аквариум просвечивали люстры и красные кардиналы.
0: Архитектура испарилась.
1: И только круглый витраж почему-то парил над площадью, как знак проезда пришлёт.
0: А на Глуром из постаментов, как 16 матрасных пружин, дрожали каркасы статуи.
1: Пружины были во всем, все тикало, тикало, тикало, тикало, тикало, тикало, тикало. О, Париж!
0: О, Париж! Мир паутинок, антенн и оголенных проволочек. Как ты дрожишь, Париж! Как тикаешь мотором гоночным. О, сердце под виновой пленочкой. Париж! Париж! Как ты храним, Париж! Под скорлупой ироничности, под откровенностью граничащей с незащищенностью. Париж! В Париже мы всегда одни, хоть никогда не в одиночестве. И в смехе грусть, как в вишне косточка. Париж! Горящая вода! Париж! Как ты наоборотен!
1: Шли, люди, шли, люди. На месте отвинченных черепов, как птицы в проволочных жилетках, свистали мысли.
0: Люди, что монахи смущали мохнатые мужские видения.
1: Шли, люди, президент мужского клуба страшился разоблачения.
0: Его тайная связь с живою раскрыта. Он опозорен.
1: Наш полисмен, ножки, рели, шли. Люди в саду. Било три.
0: Пам, пам, пам.
1: Мы с Ольгой сидели в обалделой лошади.
0: В зубах джазиста изгибался звук.
1: В форме саксофона.
0: В форме.
1: Женщина усмехнулась.
0: Стриптиз. Так стриптиз.
1: Сказала женщина. Она стала сдирать с себя не платье.
0: Нет! Кожу!
1: Как снимают чулки или трикотажные тренировочные костюмы. Последнее, что я помню, это белки, бесстрастно белые, как изоляторы, на страшном, орущем, огненном лице.
0: Мой друг, растает ваш

0: ближем. Ленин режется, коротки, раз! Распахнута рубашка, раз! Прищурился глаз, раз!
1: И чурки вверх тормашками,
0: раз! Печатались письма, разлетясь на облаков, так что вздрагивали бисмарки от подобных коротков,
1: раз! По тюрьмам под двуглавым.
2: Ого-го! Революция играла озорно и широко,
1: раз! Врезалась бита белая, как афроровский фугас, так что в дребезги империи, церкви, будущей империи,
0: раз! Поиграл, таких оттягивал паровозов, так играл, что шарахались рейхстаги в 45-м наповал,
1: раз!
3: Школа Ленина, где ты, школа? Где теперь твои ветераны? Под какими лежат ветрами? Сколько выбито, перемелено, школа Ленина, школа Ленина. Может, правая эмблема тех лет, где, как солнечное затмение, надвигался на профиль Ленина неразгаданный силуэт.
2: Хватит. Хватит. Ленин в крови у времени, среди строящейся новизны, школа Ленина. Школа Ленина продолжается, черт возьми! Раз! Распахнута рубашка! Раз!
0: Прищурился глаз!
1: Раз! И чурки вверх тормашками!
0: Раз!
4: Однажды, став зверей и спешной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский, вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас.
2: Из тьмы, как шорох кинолентин. Скажите, Ленин, мы, каких вы ждали, Ленин? Скажите, Ленин, где победы и пробелы?
4: Скажите, в суете мы суть не проглядели.
3: Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает.
2: И Ленин отвечает.
1: Раз! Врезалась бита белая, как афроровский фугас, так что в дребезги империи, церкви, будущей империи. Раз!
2: Ланшумовское помещение умещалось тогда на школа Ленина.

0: контрабанду выпер на балкон.
1: На балкон.
2: Под площадью Испании, как летающий тарел, вылетает муж из спальни.
1: Устарел! Устарел!
2: В ресторане ловят голову, он гласит.
1: Кого я невежд, не желаю прошлогоднего, я хочу иных одежд.
2: Жизнь меняет оперенье, и летят, как лист в леса, телеграммы, объявления, милых женщин адреса.
3: Человечество хохочет, расставаясь со старьем.
1: Что-то в нас смениться хочет. Мы, как время, настаем. Может, будет год нелегким, будет в нем погод нелетных. Не грусти, не пропадем, образуется потом.
2: Мы летим, как светок яблоки. Надоело суетня, но я затем живу хотя бы, что средь ветреного дня детектив, глотнувший залпом в зимнем доме косолапом, кто-то скажет, что озябло без меня, без меня. И летит мирами где-то враг бесстрастный, как крупье, наша белая планета, как цыпленок в скорлупе.
1: Вот она скорлупку чокнет, кем-то станет свистуном или черный, как грачонок, с бибиатомным огнем. Мне бы только этим милым не случилось непогод.
2: Анатрима! Мира!

Страны замочные, клевещущему.

0: задачи у Ашанина сожрал соседских голубей, что гражданина А приписки накрыли с балериной Б.
1: Я жил тогда в Новосибирске, блистанье сплети на тебе,
0: как пулеметы и телефоны меня косили на повал,
1: и точно тенор анемоны я анонимки получал.
0: Между коротенькие звонили, и голос, пахнущий ванилью, шептал, что ты опять куришь, что твой поклонник толстый рыж, что даешь льдишкой тонкой
1: пожатье пышущих ручей. Я возвращался на Волхонке, лежали черные ручьи, и все оказывалось шуткой, насквозь придуманной виной. И ты запахивала шубку, и пахло снегом и весной. Любимая Наташа чудо, чистейшая среди клевет, чем траурнее пересуды, тем чище твой высокий свет. Та ложь становится гарантией твоей любви, твоей тоски.
0: Аритмные, горланьте, да здравствуют клеветники! Смакуйте, дергайтесь от тигра!

света промокашки. Да здравствует антимиры, фантасты посреди муры. Без глупых не было бы умных, оазисов без каракумов. Нет женщин, есть антимужчины. В лесах ревут антимашины, есть соль земли, есть сор земли. Но сохнет сокол без змеи. Люблю я критиков моих, на шее одного из них благоуханные гала, сияет антиголова. Я сплю с окошками открытыми, а где-то свищет звездопад, и небоскребы сталактитами на брюхе глобуса висят, и подо мной вниз головой, вонзившись вилкой в шар земной, беспечный, милый мотылек, живешь ты мой антимирон.

TV ring.

0: Енисей, как плоты над огромной и черной водой. Я ничей!
1: Я ничей!
2: Я ничей!
0: Я не твой!
1: Я не твой!
2: Я не твой!
0: Я вижу провал твоих губ, твои волосы, платье, жилье.
2: Я ничей!
0: Я плевал на святое и лживое имя твое. Ненавижу за ложь телеграмм и открыток твоих. Ненавижу, как нож по ночам ненавидит живых. Атаманша Тихоня, телефон автоматной Москвы. Я страшен, как икона, почернел и опух от мошки. Плещет точно сазан, голубая шикарный бока. Нет, слезам, да, мужским продубленным рукам. Чатом разбойным, купающим маска коня. Да!

помидоры, восторженный овощторг, штаб крут с трусиками, примерочной меня перемутюгав, зареванная премьерша гуляла бы по щекам. Да здравствует неудача, мне из ночных глубин открылось, что вам не маячило. Я это в себе убил, как школьница после аборта, пустой и притихший весь, люблю тоскою. А ух той, мою нерожденную вещь, прости меня жизнь. Мы гости, где хлеб и тонь у всех, когда земле твоей горестно, позорно. Вы счастливы, 30-летняя, в четвертом ряду скорбя, все беды, как артиллерию, мы вызовем на себя провал наш.

Was показало? Я в географии слабак. Да, я забыл сказать, что внутреннее это стихотворение посвящается Владимиру Высоцкому. Я в географии слабак, но как на заповедь, ориентируясь на знак Востока, Запад. Ведь тот же огненный желток, что скрылся за борт, он одному сейчас восток, другому запад. Одним восходит, другим заходит. Ты целовался до утра, а кто-то запил. Тебе пришла, ему ушла. Востока, запад. Опять Бугашкину везет, растет потеря. Не понимает, что тот взлет его. А ты, художник, сам себе востока запад, крути орбиты в серебре, чтоб мир не зябнул, пускай судачат про твои падения, взлеты, нервы.

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям. Не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь. Занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте ночную звезду. Я ходил напролом, я не слыл недотрогой. Если ранит меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Порошков или капель не надо.

0: разных широт. Вы, должно быть, помните, друзья, Марианну и ее мужа, постоянных героев рассказов датского писателя-юмориста Вилли Брайнхольста. Сегодня круг ваших знакомств расширится. Дело в том, что в историю, происшедшую с Марианной и ее мужем, были втянуты их соседи, супруги Ларсены. Впрочем, трудно с достоверностью установить, кто кого втянул в эту историю. Что это за история? Автор назвал ее «Настоящий муж». А познакомит вас с ней артисты Елена Корнилова, Нина Гуляева и Вячеслав Богачев.
1: Я стоял в саду под сливой и, попыхивая трубкой, пытался орудовать граблями. Чёртова работа, надо вам признаться, особенно когда тебя посылают заниматься этим среди густых, вечно зеленых колючек. Вдруг над изгородью появилась прелестная, кудрявая, белокурая головка Фру Ларсен. Сказала она с неотразимой улыбкой.
2: Вы не могли бы оказать мне маленькую услугу, если у вас есть время?
1: Конечно! Я отставил грабли.
2: Дверь в подвал захлопнулась, и я не могу ее открыть.
1: Сейчас я зашел во двор Ларсенов и увидел закрытую дверь. Ключ есть? Спросил я.
2: Он с той стороны, но дверь не заперта. Она просто плохо открывается. Ее всегда ужасно заедает в это время года, когда без конца идут дожди.
1: Я нажал на дверь плечом. После нескольких неудачных попыток мне все-таки удалось ее открыть. Ну вот и все, сказал я. Смотрите.
2: Огромное спасибо. Это было так мило с вашей стороны. Я никак не могу понять, почему ее так заедает.
1: А надо просто немного обстругать косяк.
2: Да, точно так же говорит мой муж. Но он все никак не соберется это сделать. То он не может найти рубанок, то у него нет времени, то ему надо найти большую и лучшую отвертку, чтобы снять дверь с петель.
1: Фру Ларсен обольстительно улыбнулась.
2: Согласитесь, что я права. Мужчина невозможно.
1: Я только схожу за инструментами, сказал я. И сейчас же вернусь и сделаю вам все. Это займет всего 2 минуты.
2: Правда? О, как это мило с вашей стороны. Я всегда говорю своему мужу, что ему не грех у вас поучиться. У вас золотые руки.
1: Господи, о чем вы говорите? Я побежал за инструментами. Эта работа заняла у меня намного больше времени, чем я рассчитывал, так как шурупы в петлях заржавели, и надо было залить их керосином. Только после этого я смог их вывернуть. Процесс обстругивания двери тоже затянулся, потому что рубанок не годился. Пришлось пустить в ход долото, но сначала надо было его наточить, а потом пришлось наточить и развести пилу, потому что долотом справиться не удалось, и пришлось пилить пилой. И день уже клонился к вечеру, когда дверь, наконец, села на свое место. И это была не дверь, а просто мечта. Потому что ее можно было закрыть и открыть, не пуская в ход ни ног, ни плеча.
2: О, большое-пребольшое вам спасибо.
1: Сказала Фру Ларсен и наградила меня еще одной ослепительной улыбкой.
2: Вы не можете себе представить, как я счастлива, что вы сделали эту проклятую дверь. С моим мужем, когда дело касается таких вещей, совершенно невозможно разговаривать. Он обещает и обещает и обещает. Но хоть бы раз он подошел к делу серьезно. Ах, если бы у меня был такой муж, как вы.
1: Ну, не все же могут быть одинаково счастливы, сказал я. И вы посмеялись над этим вслазь.
2: Да.
1: Я попробовал дверь еще раз, она ходила как по маслу. И я, собрав инструменты и весь свой скарб, пошел домой.
3: Где ты был целый день?
1: Спросила Марианна. Полол сорняки, а потом чинил дверь у Ларсенов. Ее заело.
3: Помнится мне, что ты обещал достать бензин для механической газонокосилки. Я устала пользоваться ручной.
1: Бензин для косилки? Да, но ведь она не заводится. Знаешь, она ведь давно не заводится. Там дело или в зажигании, или в подаче газа, или еще в чем-то. Я как-нибудь на днях посмотрю.
3: Да, ты обещаешь и обещаешь и обещаешь. Ну, впрочем, она уже в порядке.
1: Я посмотрел на Марианну в недоумении. Как так? В порядке.
3: Да,

Ларсон оказался настолько любезен, что зашел сегодня и починил ее. Вот если бы у меня был такой муж, как он.

0: Мяу. Я сегодня печальный и обеспокоенный. Какое-то неприятное предчувствие. Печаль гнетет меня и гложет. Хотя нет, это не про меня, это из другого сюжета. Увы мне, увы. До какого горестного часа дожил я? Ничего своими словами сказать не могу, даже состояние собственной души чужими цитатами объясняю. Ужас, мяу, да и только. Однако, какими словами ни говори, ощущение предчувствия чего-то неприятного есть. Или погода давит, или в самом деле чего-то случится. Ах, жаль поговорить не с кем, душу бы открыть. Всегда так было, так бывало, таков издревле белый свет, ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Откуда бы это спросить разве у библиотекаря? Он все знает, но, к сожалению, он стар, память у него уже не та, небось, все сюжеты в голове перепутались, как и у меня. Вот, вон он. Задремал и ничегошеньки не слышит.
1: Я все слышу, уважаемый кот. Я не задремал, я просто задумался.
0: Устали, чай, за день-то умаялись. Присядь с дороги, отдохни, родимый. Или нет, это я опять не то говорю. Домой бы шли, отдыхать пора.
1: Нет, милый кот, под конец у меня остались чрезвычайно приятные дела. Нужно прочитать письма наших дорогих корреспондентов, приславших ответы на нашу викторину.
0: Как интересно! Я тоже хочу почитать, тем более, что в прошлый раз обо мне там говорилось. Кстати, уж не с этим ли связаны мои дурные предчувствия?
1: Ну что ж, можем и втроем разобрать нашу почту.
0: Почему втроем? Ведь нас некоторым образом двое.
2: А меня забыли.
0: Ох!
2: Да я, может, поглавнее вас буду. Я, может, вообще лицо, не подлежащее исключению из общего правила. Что из того, что я еще попутно и жену себе ищу? Разве моя вина в том, что я 150 лет жениться не могу?
1: Во-первых, Митрофан, почему это 150 лет? А во-вторых, прошу тебя, брат Аркадий, не говори красиво.
2: Во-первых, почему не 150 лет, если я именно 150 лет жениться не могу? А во-вторых, я тебе не брат никакой, Аркадий. Ты, небось, бредишь от старости?
0: Ну, что ты? Пш! Не от старости он, а от усталости, Митрофаша.
1: А тебе, коту ученому, стыдно не знать, откуда фраза «Ах, брат Аркадий, не говори красиво».
0: Ну, опять цитата. Я стараюсь от них избавиться, а вы меня опять носом в цитату тычете. Обидно, мяу, да и только.
1: Да вы загляните, друзья мои, в это письмо. Посмотрите, что здесь написано.
0: Ну, что?
2: Татьяна Белькова. Ленинград, улица Омская. Ну, а что она пишет?
0: Дай, я прочту. Почему Митрофан говорит, что... Он вот уже 150 лет жениться не может. Это неправда. Вот.
2: То есть как это неправда? В каком смысле надо вас понимать, Белькова Татьяна? Выходит, я по-вашему что, вру? Да это оскорбление. Да я этого так не оставлю.
0: Да сколько крику. Митрофан, ты напоминаешь мне одного знакомого кота в марте месяце. Дай дочитать до конца.
2: Да я ничего не хочу дочитывать. Это клевета.
0: Митрофан.
2: Предосудительно заявляю, что это клевета.
1: Митрофан, погоди. Вспомни, пожалуйста, в каком году ты появился на свет.
2: Откуда я знаю? Мне эти подробности ни к чему. Я живу, мне и хорошо, и все тут.
1: Странно. Любой читатель, беря книгу, прежде всего интересуется автором. Кто он такой, из какой страны, когда написано произведение, а потом уже...
2: Мне это ни к чему. Я не читатель книг. Я их законный житель.
1: Вот. Боже мой, как все-таки ты безграмотный.
0: Смею вас заверить, что не глядя на мою унизительно плохую память, я могу достоверно назвать год рождения Митрофана, а именно 1781.
1: А сейчас у нас 1973. Если из 1973 отнять 1781, сколько получится?
2: Так. Нолью ноль это ноль. Это я помню. А вот тысячи мы еще не проходили. Я в своем учении только до полного ноля дошел. Вот.
0: А я бы сказал, что ты, Митрофан, дошел до полного нуля в своем неучении. Не правда ли, Михаил Клавдич, а?
2: А ты подхалим.
0: Ну, а ты недоросль, не ученый.
2: Да и горжусь этим. Это моя роль в литературе. Зато я жениться хочу. Ты видел когда-нибудь человека, который 192 года эти подряд хотел бы жениться, а?
1: Стойте, стойте, стойте, Митрофан. Откуда эта цифра? Это абсолютно точная дата. Ровно 192 года назад ты появился на свет. Как ты сосчитал?
2: Не знаю. Не считал я ничего.
0: Это у него интуиция.
2: Откуда ты знаешь? А может быть, телепатия? Или еще что? Тоже не лыком шиты. Кое-какие слова ты изучаешь.
1: Постойте, постойте, друзья, не надо ссориться. Давайте лучше наведем порядок в своем хозяйстве. Ведь у нас сегодня гости. Я вам еще не сказал об этом.
2: Кто такие?
0: Мы с ними уже встречались.
1: Нет, мы только переписывались. Ма. Это наша корреспондентка Женя Шленская, которая прислала самые точные и удивительные по своей полноте ответы. Мне кажется, это очень образованный и умный человек.
2: В таком случае я немедленно женюсь на ней.
0: Абсолютное мяу. Это невозможно.
2: Почему еще? Ты, кот, опять сюжет перепутал.
1: На сей раз кот прав. Женя не героиня какой-нибудь книги, пока еще, а реально существующая девушка, живущая в Ленинграде на улице
0: Будапешской.
1: Будапешской, да. В доме номер 19. Она действительно прислала мне замечательное письмо, и я решил пригласить ее к нам в гости. Разве это плохо?
2: А чего плохо? С умным человеком и поговорить приятно. А когда она придет?
0: Она придет сию минуту. Я, как абсолютно сказочный кот, могу заявить вам с уверенностью, что в данную минуту она уже подходит к дверям.
2: Так вот кто третий человек-то, о котором ты говорил. А я? Что, выходит, не третий, а просто лишний?
1: Не стоит обижаться, Митрофаша. Ты не можешь быть лишним в наших встречах, и не надо искусственно создавать сложности. А вот и Женя. Евгения Александровна.
0: Мяу.
3: Можно? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Женя. Разрешите представить вам моих, я думаю, ваших тоже друзей. Митрофан.
2: Здрасте, девушка.
1: Кот ученый.
0: Мое почтение, девушка.
3: Очень приятно. Здравствуйте.
1: Женя, мы до вашего прихода пытались вспомнить, в каком году появился на свет Митрофан. Вы, как и Таня Белькова, очень хорошо рассказали об этом в своем письме.
2: Ну, письмо это неинтересно. Это же читать надо. Пусть своими словами расскажет, что ей обо мне известно и какой я из себя замечательно популярный.
1: Митрофан, это невежливо о присутствующем человеке говорить в третьем лице. Сейчас мы прочтем письмо, которое написала Женя. Пушкин назвал Дениса Ивановича фон Визина «Сатиры смелый властелин, друг свободы». После «Бригадира» фон Визин более 10 лет не обращался к драматургии и публицистике, все силы отдавал политике, государственным делам. Комедия фон Визина «Недоросль» была завершена в 1781 году и поставлена Дмитриевским. Первое представление «Недоросля» 24.09.1782 года. На сцене Вольного российского театра силами придворных актеров в Петербурге. В Москве недоросль был поставлен 14.05.1783 года и в том же году напечатан анонимно. В начале 1784 года фон Визин в Москве играл роль Скотинина в доме Апраксиных. Недоросль вызвал к жизни большое количество подражательных произведений. В комедиях разных авторов конца XVIII – начала XIX веков, сговор Кутейкина, сватовство Митрофанушки, Митрофанушка в отставке, Митрофанушкины именины, зрители встречались со знакомыми персонажами в новой ситуации. Образы комедии фон Визина стали нарицательными. Простаковых и Кутейкина вспомнил Радищев. Скотининых, чета седая, появляется в «Евгении Онегине», в стихах и статьях Пушкина. Митрофанов XIX века осмеяли Лермонтов и Салтыков-Щедрин. До сих пор круглого невежду называют Митрофанушкой, недорослем, хотя слово «недоросль» раньше означало лишь несовершеннолетнего человека, юношу, не начавшего служить. Вот в полуфрачке раздушенный, времен новейших Митрофан, нетесанный, недоученный, а уж безнравственный болван. Так писал Лермонтов в «Тамбовской казначейше», знакомя нас с Митрофаном своего времени. Увы, он не слишком изменился и в наши дни. «Денис, он вечно будет славен», — восклицал Пушкин в юношеской поэме 1816 года. Тема фон Визина у Пушкина в поэме «Вечно живой, бессмертный драматург спустился на землю, чтобы судить Россию и русских поэтов. Страшна фон Визина рука». Фон Визин становится в начале нового этапа развития русской литературы. Историю умерщвления души, представленную в «Недоросле», продолжит Гоголь в «Мертвых душах». По словам Горького, по пути, проложенному фон Визиным, пойдут Крылов, Грибоедов, Гоголь, Пушкин, Щедрин, Лермонтов, Писемский, Слепцов, Успенский до Чехова. И вот Митрофан попал в вашу передачу и отнюдь не выглядит анахронизмом.
2: Чем я не выгляжу?
3: Анахронизмом.
2: Ха, это может быть. А вообще-то я ничего из себя, да? Я вам нравлюсь?
0: Ну не приставай ты к человеку. Уважаемая Женя, примите мое восхищенное мяу. Я не удивляюсь тому, как много вы знаете, но скажите, пожалуйста, как вы умудряетесь все это запомнить? Это же невероятно!
2: Ты кот ученый, не приставай к девушке. Ты все равно тут же забудешь, о чем с ней разговаривал.
1: Друзья мои, ну давайте лучше попросим Женю помочь нам разобрать корреспонденцию. Посмотрите, сколько писем лежит на столе. Должен вам сказать, что у нас уже есть постоянные слушатели. Вот, например, Люба Золотницкая, ей 16 лет, и она, по моим наблюдениям, много читает.
3: Михаил Кладич, вы не обратили внимания на ошибку, которую допустила Люба в своем письме? Вот что она пишет. Автор похождений барона Мюнхгаузена – французский писатель Распер.
2: А что, разве это не так?
3: Не совсем так.
1: Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, 1720-1791 год, вполне реальный барон, служивший некоторое время в частях герцога Брауншвейгского русской армии и участвовавший вместе с ней в двух турецких походах. Вернувшись в свое поместье в Германии, Мюнхгаузен вскоре стал известен как остроумный рассказчик, выдумывавший самые невероятные приключения. Неизвестно, сам ли он написал свои рассказы или это сделал кто-нибудь другой, но в 1781-1782 1932 годах в берлинском альманахе для весельчаков были напечатаны первые 16 рассказов Мюнхгаузена, за которыми и вскоре последовали еще две лживые выдумки Мюнхгаузена в том же альманахе. В 1785 году немецкий писатель Рудольф Эрих Распе обработал эти рассказы и издал их. Немногочисленные биографические сведения о Распе говорят о том, что именно такой человек мог и должен был рассказать о бароне Мюнхгаузене. Рудольф Эрих Распе – знаток древности и хранитель коллекции монет в Касселе. Совершив там кражу, Распе в 1785 году бежал в Англию. В 1786 году опубликовал анонимно перевод на английском языке баснословных приключений Мюнхгаузена из анонимного немецкого сборника. При этом ввел в сборник дополнительные эпизоды из истории Англии. Распе, которого долгое время считали автором книги, объявил таковым Карла Фридриха Йеронима фон Мюнхгаузена. Вопрос об авторстве, однако, до сих пор окончательно не решен. К 80-м годам относится знаменитая бюргеровская обработка удивительных путешествий по воде и по земле, походов и забавных приключений барона Мюнхгаузена. Почти сразу появились два издания, оба анонимные, 1786 и 1788 годов поэтической обработки Бюргера. Книга о приключениях барона Мюнхгаузена пользовалась огромной популярностью не только в Германии и Англии. В 1791 году она появилась в Петербурге в переводе Осипова под любопытным названием «Не любо не слушай, а лгать не мешай». В 1923 году в переводе Корнея Ивановича Чуковского появились снова удивительные приключения, путешествия и военные подвиги барона Мюнхгаузена. Наконец, уже в 1965 году приключения барона Мюнхгаузена для детей пересказал Чуковский. И мы снова встретились с ним.
4: Те графы, бароны, князья и султаны, которых я имел честь называть лучшими своими друзьями, всегда говорили, что я самый правдивый человек на земле. Если я не ошибаюсь, то слова эти принадлежат именно барону Мюнхгаузену. Вот, я тоже кое-что помню и, как видите, вполне прилично образован.
2: А тогда почему вот в этом письме написано, что приключения барона Мюнхгаузена сочинил Вернер Гофер?
4: Кто?
1: Покажи-ка. А, это письмо от товарища Гелеровского. Товарищ Гелеровский, наверное, ошибся. В 1903 году в Петербурге вышла книга «Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена» в изложении Франца Гофмана. Может, это и имел в виду наш корреспондент. Имени же Вернера Гофера я не знаю.
4: Уважаемый Михаил Клавович, вам не кажется, что в том же письме товарищ Гелеровский пишет и обо мне?
1: Да, да, вот здесь. Кот пришел из русских народных сказок и пролога к поэме Пушкина «Руслан и Людмила».
4: Какая неприятность. Как говорила одна моя знакомая, какой пассаж. Разрешите выразить вам, товарищ Гелеровский, свое абсолютное мяу.
2: Че, не угадал, что ли? Слушай, кот, а ты в самом деле откуда прибежал?
4: Откуда? А что еще обо мне пишут? Милые Жени, вот в том письме, которое вы держите, есть строчки обо мне?
3: Есть. Ой. Это письмо Тани Белавиной.
1: Как же, я прекрасно знаком с Таней. Она, можно сказать, мой давнишний друг.
4: Ну, читайте же скорее.
3: К «Кот в сапогах» пришел из одноименной сказки Шарля Перро. Эту сказку я не читала, но она мне запомнилась по инсценировке, которую мы ставили в школе, будучи малышами.
4: Ай, горе мне несчастному! Не зря я томился неприятными предчувствиями. Оказывается, меня никто не знает, никто не помнит, никто меня не любит.
2: Ну, запричитал. Погоди, есть же еще письма. Вот письмо лежит. Кто это написал?
3: Это письмо от рабочего Лернера, проживающего на Народной улице в доме 64.
4: Ну, неважно, где он живет, что пишет, вот главное.
3: Кот – персонаж из сказки Шарля Перро.
4: Ой, так, что, и все? Нет, все. Я ухожу. Мне нет места в этой передаче, я здесь лишний. Мяу мне несчастному. Полное мяу. Неужели? Неужели никто, даже Аллочка Оскотская, не написала про меня ни строчки правды? Где ее письмо? Ага, вот. А вот откуда пришел кот в сапогах, который все перепутал, я не знаю. Мяу! Спасите меня!
1: Не огорчайтесь, уважаемый кот. Мы дадим нашим слушателям возможность еще раз подумать. Я уверен, что многие из них с вами прекрасно знакомы.
4: Вы советуете подождать немного, да?
2: Подожди. Ну, слыхал, я 192 года жду и ничего не помер. И ты не помрешь.
4: Ну, тогда я ухожу. Пойду в гости к Шахразаде. Пусть утешит меня старой доброй сказкой.
1: Погоди. Послушай сначала, что расскажет Женя о знакомой тебе Шахразаде.
4: Да, что-нибудь новенькое, шикарное.
3: Едва ли найдется среди читателей человек, который не слышал бы о чудесных сказках «Тысяча и одной ночи». Впервые мы знакомились с этими сказками в детстве, но для многих из нас дружба с героями повестей Шахразады продолжается всю жизнь. Шахразады долгое время довольствовались менее вторичным пересказом с французского. На русском языке перевода «Тысячи и одной ночи» с арабского подлинника не было вплоть до Октябрьской революции. Впервые «Тысяча и одна ночь» стала известна в Европе в начале XVIII века в вольном и далеко не полном переводе Галанна, опубликовавшего в 1704-1717 году 12 томов сказок. Антуан Галан был прирожденным сказочником. Его перевод иногда, быть может, далекий от оригинала, но чрезвычайно изящный и живой, имел у читателей огромный успех. Как рассказывают современники, парижские студенты каждый вечер собирались под окнами Галанна и требовали от него все новых и новых сказок.
1: «Тысяча одна ночь» – собрание сказок на арабском языке, объединенных обрамляющим рассказом о жестоком царе Шахрияре, который каждый день брал себе новую жену и наутро убивал ее. И когда в царстве Шахрияра больше не осталось молодых женщин, кроме Шахерезады, дочери визиря, настал ее час предстать перед царем. Чтобы спасти себя, Шахерезада начала рассказывать царю сказку и к утру оборвала ее на самом интересном месте. Шахрияр, желая дослушать, отложил казнь Шахерезады. Вечером, окончив эту сказку, Шахерезада принялась за другую и опять остановилась. Так продолжалось 1001 ночь. За это время Шахерезада родила царю 3 сыновей, и он решил не казнить ее. Такова сказка, открывающая и завершающая сборник «Тысяча одна ночь» в том виде, в каком он дошел до нас. И в России, и в Западной Европе «Тысяча одна ночь» нашла себе множество почитателей и подражателей. Высоко ценил арабские сказки Пушкин. Первый русский перевод сказок Шахерезады непосредственно с арабского подлинника был осуществлен после Октябрьской революции. В 1929-1938 годах вышло 8 томов этого перевода, выполненного Салье под редакцией академика Крачковского.
4: Крачковского. Ой, какое интересное ваше письмо. Женя, прекрасно. Какие обширные знания. Мяу.
2: Женя, скажите, вы это замужем?
5: Митрофан, что за вздор? Ну как ты можешь?
2: А что я такого сказал? Мне понравилась Женя. Умная она, знает много.
5: Ты бы лучший пример с нее брал. Учиться бы начал.
2: Да ладно, хватит меня воспитывать. От воспитателей житья нет.
4: Остановите его немедленно, Михаил Клавдович. Он не успокоится, пока не устроит скандала или пока не наведет нашу гостью до слез. Разве так обращаются с благороднейшими особами женского пола?
2: Да брысь ты отсюда, животное.
4: Мяу! Меня унижают. Я ухожу. Я окончательно ухожу. Пойду утешусь глотком старой, доброй сказки.
3: Мне тоже пора.
2: Да постойте, не уходите. У меня же серьезные намерения.
5: Митрофан, я вынужден запереть тебя в книгу.
2: Ну и все. Ну и пожалуйста, и сам уйду. До свидания вам.
5: Женя, я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся. Спасибо вам за ваши письма и за интересный рассказ. Думаю, что другие последуют вашему примеру, поучатся у вас обстоятельности ответов, серьезному подходу к разбору произведений. Ну а ваша любовь к литературному наследству может служить примером для многих моих читателей и слушателей.
3: Я тоже хочу вас поблагодарить. Мне кажется, в каждом человеке, независимо от возраста, живет интерес к поиску и даже к игре. Люблю людей, сохранивших детскую способность удивляться и радоваться первому снегу, белке на дереве, голубому небу, улыбке ребенка, весеннему щебету птиц, белым ночам или левитановской осени. Помните у Блока? Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, запутанным в цветной туман. И еще, чудаки украшают мир. Без них было бы пусто и холодно на земле.
5: Спасибо, Женя. Друзья, мы ждем ваших писем. Ждем вашего участия в нашей веселой викторине. Ждем вашей помощи и подсказки. Каких героев вы любите, какие книги посоветуете снять с полки нашей библиотеки.

В мае этого года мне довелось побывать в Сырдарьинском совхозе. В любое время года всегда уместно говорить о весне. Помню, в Ленинграде тогда еще стояли пасмурные, предвесенние холода, а в Узбекистане цвели сады. Не было вокруг ни одной ветки, ни одного прутика, который бы не цвел. Под легким ветром это ароматное белое колыханье плыло и плыло, все увеличивая, все распуская свои паруса. Да, сады совхоза «Малек» цвели тогда очень красиво. Но ведь расположены-то они в той самой голодной степи, где совсем недавно просто-напросто не было ни одного прутика, ни одного деревца. Простирались там солончаки да холмы из мелкой летучей соленой пыли. Директор совхоза «Малек» объяснил мне, звали директора Михаил Ефимович Красильников, он объяснил мне, что «малек» в переводе означает «найдешь, останешься живым». Здесь был единственный на всю степь родник. Если путник, погибающий от жары и жажды, слепнущий от белого, беспощадного солнца, сверкающих солончаков, не находил родника, его ждала неминуемая смерть. Если находил, оставался живым. Малек. И вот, когда Михаил Ефимович Красильников, человек, бесконечно увлеченный своим делом, кандидат сельскохозяйственных наук, остроумный собеседник, проехал вместе с нами вдоль гигантских совхозных полей, засеянных хлопчатником, и рассказывал, как велась и ведется борьба буквально за каждый метр земли, отвоеванной у солончаков, как промываются, дренажируются, беспрестанно контролируются поля, а мы видели повсюду специальные колодцы, вырытые буквально через каждые 50 метров для отвода соленой воды, то я стал воспринимать красоту белых садов, раскинувшихся по так называемой голодной степи, как великий результат труда человеческих рук, как саму красоту, саму поэзию труда. Как-то, выступая по радио, я уже рассказывал о этих цветущих садах голодной степи и обещал написать стихи, хотя понимал, что это будет трудно сделать, но образ белых цветущих садов не покидал меня. Стихи эти сейчас уже написаны. Посвятил я их Михаилу Ефимовичу Красильникову, директору совхоза «Малек» и всем труженикам совхоза. Белым бела земля Узбекистана, все полонил за главный цвет весны. И только мне немножко жаль и странно, что ночи здесь, как осенью, темны, а над Невой дождливые туманы, и в первый раз мосты разведены, и лепесток залетного тюльпана не смог Неву прогреть до глубины. Мне чудится все это колыханье, весь белый цвет, все это полыханье, вдруг ветер приподнимет над землей и понесет под самым небосводом к моим лесам, к моим балтийским водам, и станет белой полночь над Невой. Тогда же в Гулистане, в центре голодной степи, по народному обычаю группе писателей был поднесен каравай хлеба. Соль лежала на каравае в маленькой фарфоровой солонке, а сам каравай держала в руках девочка-узбечка. Ее алый пионерский галстук трепетал под ветром, касаясь хлеба и соли. Тонким, напряженным от волнения голоском она сказала нам по-узбекски и по-русски «добро пожаловать» и вручила хлеб главе делегации. Хлеб Родины – два самых высоких слова для любого жителя нашей страны, для меня, как для всех ленинградцев моего поколения, особенно дорогих и святых. Каждое утро моя дочь-пятиклассница, садясь перед школой завтракать, видит на столе свежий каравай ароматного хлеба. Распахивает утром окно, она видит перед собой новую школу, магазин, соседний дом, а я вижу от домашнего порога
всю тебя, рабочая земля, снова прогибается дорога, снова золотого хлеба много подарили родине поля. Я отвлекся немного. Среди нас тогда в поездке по Узбекистану был кубинский поэт Елисео Диего, уже не молодой, симпатичный, несколько застенчивый человек. Впервые за всю поездку он попросил слова на митинге в Гулистане. Он сказал, что можно привыкнуть, пожалуй, к любому чуду, но здесь, в голодной степи, где веками солончаки губили любую зеленую ветку и все живое превращали в летучую пыль, этот каравай пшеничного хлеба – такое чудо, к которому не привыкнешь, как к счастью. Когда окончился митинг, я показал Елисео Диего на наш ленинградский трактор К-700, сказав, что рад встрече с земляком. В этих местах трактору-богатырю есть где разгуляться, показать свою силу. Кубинский поэт стал меня расспрашивать о Ленинграде, был ли я в нем во время блокады и помню ли хлеб тех дней. «Каков он был?» – спросил Диего. «Я, конечно, черный, сырой, блокадный хлеб не забуду до конца своей жизни, узенькую полоску дневной нормы с отстающей липкой корочкой. Но я сказал кубинцу, что у блокадного хлеба был редкий вкус, вкус жизни. И кубинский поэт меня понял. А потом, поздно вечером, я бродил один по нарядным улицам Гулистана и вновь припомнил, как касался красный пионерский галстук девочки хлеба и соли. День и ночь по осенним дорогам страны идут машины с хлебом. И надо, чтобы его было больше, еще больше. Сегодня идет страда, и первые страницы всех газет посвящены ей. Писатели страны, самые известные имена, пишут сегодня о хлебе. Это не дань дню моде. Хлеб не мода, он вечен. Люди, знавшие голод военных лет, и сегодня, даже если они не имеют отношения к земледелию и работают в далекой от хлебопашества сфере, все равно с пристрастием следят за сводками с полей. Я хорошо знаю районы нашей Ленинградской Северной области. Знаю, что и в Кингисеппском районе, и на Тихвинщине, и в Ладейнопольских местах зачастую руководят совхозами и колхозами бывшие партизаны, командиры и комиссары боевых отрядов народных мстителей. Я помню их рассказы о том, как приходилось в зимнее время сутками лежать на снегу, когда отряды были еще малочисленны, как по потайным, известным с малолетства только местным жителям, тропам пробирались партизаны на свои дерзкие операции, и как стоило только стукнуть в оконце любой русской избы, и женщины выносили для партизан последний свой хлеб. Бывшие партизаны, люди, хорошо известные в области, могли бы уехать в город, но они остались там, где участвовали в боях за эту землю. И так не только в нашей области, и на Кубани, и в Северной Осетии, и на Смоленщине бывшие воины, дети бывших воинов ведут сражение за большой хлеб. Много лет назад я написал поэму, называлась она «Верная земля». Были в ней такие строки. «Да, я всегда России верил, с тех самых лет, с тех самых дней, когда годиною осадной я мать в могилу опустил, когда заморышем блокадным пришел, винтовку попросил. Земля, когда в тифу метался, у изголовья ты была. Земля, когда один остался, лишь ты от смерти увела. Когда мне на тебя клевещут, вновь становлюсь солдатом я. Земля, я, кажется, объездил уже всю мою страну. Помню, как в Оренбурге при мне белую оренбургскую шаль пропустили сквозь обручальное колечко, и она не зацепилась ни одним узелком. Помню великолепную розу, выращенную за Мурманском, где никогда, кроме мха, ничего не росло. А еще помню пышный пшеничный каравай,
который краснодарский земледел сжал двумя сильными ручищами, сдавил в комок, а когда отпустил, калач снова распустился, принял прежнюю форму. Этот хлеб у меня всегда перед глазами. Когда вы будете слушать эту передачу, меня с группой писателей будет встречать сахалинская земля. Наверное, возвратясь из поездки по Сахалину, я привезу и стихи о той далекой от нас земле. Еще одно хочу сказать. В каких бы краях нашей страны я не был, в Краснодаре или на Смоленщине, в Оренбурге или в далеком ауле Дагестана, у нефтяников Каспия или оленеводов Севера, я привезу стихи о своей верной земле.

кустах прибрежных ветер бродит, темнеет в озере вода. На утонувшем небосводе уже проклюнулась звезда, а лес молчит, не шевелится, и надо мною на сосне сидит внимательная птица, совсем неведомая мне. Она, как я, не наглядится на эти дикие края. И, может, это и не птица, а любознательность моя. Я знал асфальт и шум трамваев на этажах столичных роз, и до сих пор еще не знаю души, характера берез. Я о лесном не ведал чуде и не жалел о том ничуть, лишь в лица людям, в души людям всегда стараясь заглянуть, понять их радости и слезы, жизнь разглядеть до глубины. И что мне было до березы или до какой-нибудь сосны? Но убедительно и зримо я ощутил вдруг здесь, в глуши, как это все неотделимо от человеческой души.

0: августовской зарею венчаны и леса, и поля Смоленщины. Между ними тропинка росная, дорогая краса неброская. Житель города, житель севера, каждый раз я влюбляюсь вновь в подмосковное море клевера, в шелест ладожских облаков, шепот ильменских трав до пояса, словно тайну в себе ношу. Но опять, но зачем из поезда на Смоленщине выхожу? Словно чем-то особым дорог этот край, словно клином свет, и на русских сквозных просторах, словно края прекрасней, нет. Словно мне здесь опять обещаны сын и дочка от русой женщины.
1: Милая моя женщина, я не писал о том, как благодарен вечно рекам, покрытым льдом, тропке в ладейном поле, синей над ней звезде, сцене в притихшей школе, шепоту в темноте, густо дымящей печке, полной живых углей, я благодарен вечно, пряталась ты за ней. Выплыли твои очи, в них огоньки и смех, строчки свои до точки я позабыл навек. Пахнет зарей холодной или весной щека. Грузные льды колола грозная свирь река. Чайка неслась над ширью. В страхе подумал я, вдруг ты взлетишь над свирью и не вернуть тебя. Вот ты, раскинув руки, тихо взошла на лед. Я подбежал в испуге, не отпустил в полет. Делишь со мною годы, счастье тебе или плен? Страшно лишить полета и ничего взамен.

сладковаты лещинные зерна, столько детского в каждом зерне, диковато, былинно, озерно на рассветной смоленской земле. Вот заря первобытных оттенков, шапка ягод с любого куста. Щедрым был стихотворец Рыленков, но молчал про такие места. Чтобы сам ты негаданным утром, за верстой оставляя версту, не составленным кем-то маршрутом, как с обрыва упал в красоту.

круглый алмаз, недоступной отделки, кто-то в лесу обронил. Чистую гладь без задоринки мелкой кто-то до нас огранил. Где это видано, чтоб каждый листик так отражался, сверкал? Кто утопил в тебе озеро чистик, столько хрустальных зеркал? Вижу с мостков каждый камешек, брошку, горстку монеток на дне. Вижу любую дурёшку-рыбёшку в голубизне глубине. Лес, погруженный вершинами в воды, меж облаков полоса. Всякая дива смоленской природы, местные все чудеса. Все в тебе, чистик, как будто бы в раме. Кто тебе имя дать мог? Тот, кто назвал небеса небесами, землю землею нарек.

у пенька, где опенок золотой на весу, ходит грустный ребенок в Пресмоленском лесу, где ольха молодая смотрит в донце ручья, ходит, слезы глотая, ленинградка моя. Вместе с солнышком встала, вместе с песенкой шла, землянику искала, но землянки нашла. Завалила их осыпь, скрыли поросли мха, даже балки из сосен ныне гниль да труха. Вот на этих полянах и гремели грома. Чуть пониже землянок три могильных холма. Их опутали ветви, завалил бурелом. Два повыше, а третий маленький холм. К ним тропа не примята, в быль ушли имена. 43-й, лишь дата роковая видна. Будто вновь я родился среди этих ветвей. Мой ребенок склонился над судьбою моей. Память взор застилает, тает в горле комок. Мой ребенок сплетает неумелый венок. В молчаливой минуте так тонка и легка в пионерском салюте прозвенела рука. Среди позднего лета, выше славы любой, моя юность воспета этой тонкой рукой.

злые встречи с войной до скончания века на дорогах любых предназначены мне. Я в Осетии видел лицо человека, потерявшего 7 сыновей на войне. Он считал имена жестяными губами, и покоя не знал его ищущий взгляд. А недавно скончалась вдова на Кубани, на войне потерявшая 9 ребят. Будь 10-й она по 10-го сына в белой хате своей удержать не смогла. Даже слушать об этом и то непосильно. От рассказов душа выгорает дотла.

Память прошлого, теплый локатор, в твоем зеркальце лучше видны все события после блокады и в тумане еще до войны. Через прошлого рвы и плотины добежали бы вы до меня, ленинградского детства картины. Да куда тут такая броня? Не сочтите стихи за браваду, пережившие тоже друзья. И пойми, не видавший блокаду, что бывает, почувствую я. Пробираясь до гаванской школы по забытым дворам проходным, и поднимутся легкие шторы над окошком, что было моим. С тихим треском раскроется рама, старый голубь над нею вспорхнет, и кудрявая юная мама не меня на обед позовет. Двух чертей со службы увольняли. Старый царь безумствовал над златом. Небылицу сказку на привале сибиряк рассказывал солдатам. А солдаты на траве лежали, лица их, как уголь, почернели. 5 ночей они почти не спали, и 5 дней они совсем не ели. Шли они туда на гул орудий из глухого вражеского тыла и видали то, что вовсе людям, сочинявшим сказку, и не снилось. Как свинцом их веки налились, будто бы с недельного похмелья. Только вот дослушать. Василиса выбралась или нет из подземелья, и заснуть. И, может быть, минует их погоня, может, не заметит. Грозный царь к Иванушке ревнуя повелел не жить ему на свете. Только парня выручили черти. Вот и вся на этом небылица. Окаянный, посильнее смерти, сон, как я.

0: Ни черта в обоих.
1: Дали комнату, вот идет коридор квартиры и дверь. Это вход в нашу комнату. Надо в нее войти, через нее пройти, там еще дверь. Это вторая была наша комната. Так вот, ту вторую оставили семье тети Паши. А эту дали нам. Ну, когда от себя им нужно было пройти на кухню, они стучали из своей комнаты в свою дверь, мол, мы идем. Мы говорим, дай, пожалуйста, идите. Они за ширмочкой проходили, выходили в ту дверь и шли по коридору на кухню. А когда они шли оттуда, они обратно стучали. Мы опять идем. И прошли. Так что вот, это что, я помню, что я жил в коммунальной комнате, в коммунальной квартире. Но почему я еще вспомнил, как там ели наши заключенные? Потому что, когда мы жили на Гоголя, там почему-то именно по этому маршруту от Исаакиевской площади к Невскому, дальше не знаю, куда они шли. Ну, вот я там гулял когда по улице, и я видел, как шли, часто вели людей не в нашей форме. И однажды мы шли с мамой, а она быстро побежала на третий этаж, значит, потому что шла от Исаакиевской площади эта колонна. И вот она мне какой-то сверчик дала, и сама тоже. И что-то этим людям выносили люди наши, им подают, и кормили немцев, военнопленных. Они работали, они строили здесь, они, кстати, очень много тогда построили. Но вот я говорю, вот какая вообще противоестественная штука. Тоже, казалось бы, да? Хотя общечеловеческая получается. Вот как все проявилось. Значит, там они воевали, там наши миллионы погибли, а потом наши выходили на улицу. Я помню, как мне мама все время говорила, ой, пирожок остался, на, вон там. И, значит, я спускался, и кому-то там, кому было удобно там. И так многие делали, и кормили, значит, немцев. И я сейчас иногда думаю, что вот когда мы все, в общем, озлобились, когда мы потеряли какой-то наив, какую-то стыдливость, какую-то застенчивость, порядочность какую-то, то я думаю, неужели нам нужна какая-то катастрофа, чтобы в нас опять могли проявиться свойственные людям чувства, когда мне не важно, что он был мой враг. Но я вижу, в каком он сейчас состоянии, и я готов ему помочь даже. Потому что я знаю, что он сейчас бессилен передо мной даже.

Когда я пришел в театр комиссар Ржевский, театру было 18 лет. Он родился в 42-м году. Кстати, сейчас стали это забывать. Раньше мы это часто повторяли. А теперь стали об этом забывать. Вообще, это ведь уникальный случай в мировой театральной летописи, чтобы театр не то, что он остался в эвакуации и продолжал работать, а чтобы он вообще родился. Так вот, это произошло 18 октября 1942 года, и вот мы с вами здесь сейчас это все записываем, а театр образовался именно на основе людей, которые работали в Ленинградском радиокомитете. Кого я знал, это Мария Григорьевна Петрова, которая, кстати, тоже работала в этом театре. Когда я пришел, она уже не работала. И работал Александр Иванович Янкевский, который пришел отсюда, и мы с ним долго еще вместе работали в театре комиссара Ржевского. И потом я помню, что там был артист Горин, там был артист Нелидов, вот все люди, которые пришли из радиокомитета. И так возник вот этот театр, и возник он пьесой Константина Симонова «Русские люди»,

0: Ленинградцы его сразу назвали блокадным. Это было очень долго. Он был разным. Даже на моем сладком и горьком опыте. С приходом Рубена Агамерзяна в 66-м году возник другой театр, который продолжался 25 лет. У него тоже были разные лица. Нельзя сказать, что он был уж такой красивый или такой уродливый. Он был разный. Но он был какой-то единый театральный организм. И, кстати, чего нет сейчас почти. Все пришло к тому в 60-х годах уже, что мы не ходили в театры, официально их называя. Там, я в БДТ, а я в комедию, а я туда. Нет, мы ходили к Топстоногову, мы ходили к Владимирову, мы ходили к Акимову, мы ходили к Хамармеру, и мы ходили к Агамерзяну. Но я к нему не ходил, потому что я сам там был. В результате вот этот театр существовал 25 лет. Потом мы стали спускаться с вершин после ухода Рубена Сергеевича в 91 году. Сейчас по возрасту театр молодеет. Это естественно. Молодежи у нас много. А что касается лица необщего выражения, сейчас тоже очень разные спектакли. Но во всяком случае, что меня смущает в сегодняшнем театре, это, как и в жизни, самое страшное, это, наверное, поверхностность. Мы скачем по верхам или по низам, ну, вот так. Научился тому чуть-чуть, тому чуть. И мне в этой ситуации вообще, мне тревожно за молодых артистов, которые приходят в театр. Потому что я мало вижу актерских, я не говорю побед, но хороших работ. И я иногда вижу очень яркие спектакли, которые мне нравятся. Но потом я... А мне хочется еще и конкретных артистов за ними увидеть. Вот это я уже редко вижу. Хотя вместе все работают здорово, и все, и захватывает, и шум. Еще что мне не нравится, мы иногда зачастую работаем не для того, чтобы что-то сделать, а для того, чтобы пошуметь. Первый спектакль о войне, который был у нас в театре Комиссаржевской, это было в 60... Вот я в 61-м, значит, официально, я в 61-м пришел по документам. А я пришел еще на... в четвертом курсе, в 60-м. По документам, в 61-м. В 62-м была дата театральная. В 42-м он родился, а в 62-м театру было 20 лет. И мы поставили спектакль «Рождены в Ленинграде» по пьесе Ольги Бергольц. Она была на той премьере сама. Единственная актриса, которая была занята в том спектакле, которая работает сейчас, это Александра Владимировна Дельвин.
1: Слушай, Илья Владимирович, сейчас, в эту самую минуту, наши девушки уже стучатся в тысячи темных квартир, осажденных квартир. Илья Владимирович, я тебе не как секретарь по секрету скажу. Знаешь, не ожидал я, что мы столько народу поднимем. Думал, ну, один отряд сколотим, два. Но ведь во всем городе девушки встали, а? И слушай, ни одна не отказалась. А пухшие, цинготные, и те пошли. Но почему все-таки ни одна не отказалась? Ведь это фантастика.
2: Действительно фантастика. Никита, а ведь поди не поверят Ленинграду, а? Уж слишком у нас неправдоподобно все. Книжки о нас прочитают, не поверят. Со сцены увидят, поди тоже не поверят.
1: Знаешь, пожалуй, не поверят.
2: А жаль, мне очень хочется, чтобы верили этому. Не для славы, не для того, чтобы там хвалили, а просто очень хочется, чтобы верили этому.
0: А потом я бы вспомнил. Вот понимаете, вот если бы небо было зеркалом, это не военный спектакль, по сути. Это в маленькой деревушке грузинской все происходит. Во время войны. И вроде бы война где-то там. Но вот что было действительно лихо сделано Рубен Сергеевичем, там была одна картина «Проводы на фронт», где собиралась вся эта грузинская деревня. То есть это было была большая часть труппы театра Комиссаржевской. И вот мы все время репетировали, там было много картин, штук 12, по-моему. А этой картины номер был 3. И Рубен Сергеевич, приходя на любой... Так, завтра у нас что, 12-я картина? Мы приходим все на 12-ю, он говорит, так, начинаем с 3-й. Почему с 3-й? А потом я понял, ну, так ему нравилось вот это, вот когда вот эта общая картина выстроена, вся была до мельчайших подробностей. Каждый знал, что он делает, где он там высоко в горе сидит, или он тут внизу. Взаимоотношения, все было выстроено. И тут же был какой-то маленький оркестрик. И тут же прощание, и как пары прощались, каждая по-своему, потому что вот сейчас уже придет этот человек в военной форме и скажет, что строится, пора. Вот это была самая ударная сцена. Мы потом Рубен Сергеевичу говорили, вы же зачем это сделали в 3-й? Вам надо было это поближе к концу делать, потому что это уже ничем не перебить. Ну, неважно. Дальше происходили другие события, потому что пьеса была действительно хорошая. И повесть хорошая, Думбадзе. И была такая звенящая нота вот в этой картине. И вот там сказывалось, что такое война. К концу спектакля возвращались уже все оттуда. Но на сцене было раза в 4 меньше народу. И это тоже било по сердцам, по умам.
3: Во дворе районного клуба через несколько дней собрались те, кто провожал уходящих на фронт.
4: Ладно, не плачь, я же вернусь.
5: Смотри, сынок, не осрами своего рода.
4: Не бойся, отец. Вот привезу тебе голову Гитлера, узнаешь, какой у тебя сын.
5: Ты мне свою голову назад целой привези, она мне дороже.
6: Ах, счастливый Герасим, я хоть не один будет.
7: Сколько раз говорил Гурам, не тяни, женись, не тяни.
6: Разве Маквала не по душе вот тебе, а Кирчко?
8: Все они скоро вернутся, дядя Лукая.
9: Все не вернутся, но да.
8: Вернутся, ведь ты вернешься, Гурам.
10: Еще как вернусь.

0: Время, товарищи, время. Давайте строиться. Поезд ждать не будет.
1: Безмолвно стояли мы, провожавшие. Женщины, старики, дети. Не выдержала, сорвалась с места Лана.
2: Нестор! Нестор!
3: Ушли они, тетя, не видно?
4: Многие еще уйдут, но да.
3: Тетя, а что ты будешь делать, если Датико не вернется?
4: Многие не вернутся, но да. Очень многие.
5: Но да. А какого цвета сегодня было небо?
3: Небо было синее, Хатя.
5: Синее, как вчера?
3: Как вчера, Хатя.
5: А мне казалось, что уже ничего не может быть, как вчера.

Моим любимым спектаклем из этой серии это действительно «Анна Франк». Это всем известная пьеса, и ставил Рубен Сергеевич, а выпускал уже Саша Исаков. Но вот, казалось бы, да тоже, там идет война, а семья прячется. Но вот, по-моему, была очень хорошо сделана сцена последняя, когда, естественно, кто-то предал, и, естественно, вдруг в конце внизу появлялись немцы и начинали стучать в дверь. Когда уже ясно, что они знают, что мы на этом чердаке. Когда уже ясно, что их много. Все ясно. И ясно, что нас ждет. Еще и потому, что мы еврейская семья. Все понятно. То не должно быть никакой суеты. Я просто помню, как сейчас. Это моя любимая роль. Одна из любимых. Это вот отец Анны Франк. Когда он говорил: так, Анна, одевайся. Жене он помогал одеться. Анне ранец, как в школу он ее собирал. Жена что-то там стучает, там стучит. Я слышу, стучусь. А подожди минуту, мы еще не собрались. Все, так, сели, садимся все. Все. Ну, ждем, сейчас откроют дверь, и мы пойдем. Вот какое-то в этом есть человеческое достоинство, что даже если ты знаешь, что все плохо, если финал, если конец, если смерть, на войне, наверное, тоже так. Не могу себе это представить, как бы я себя вел под пулями, под снарядами, но, наверное, приходит какой-то момент, когда я понимаю, что уходить, даже если уходить, все равно нужно достойно. Когда ломалась дверь, и медленно опускался железный со скрипом пожарный занавес. И было ясно, что мы оказывались, мы сами себя чувствовали, как будто мы по ту сторону жизни. Вот артисты, мы сидели, там еще так было выставлено, что нам надо было бежать вниз, потому что занавес больше не поднимался железный. Бежать вниз, а мы сидели, мы встать не могли от того, как насколько, значит, внутри это все переживалось. Надо было бежать вниз, чтобы из ямы выходить на поклон. Как это ни странно, мне кажется, что забыть Герострата – это тоже военный спектакль. Ведь это не наша болезнь, фашизм. Не мы ее придумали. И не Гитлер ее придумал. Она вообще существовала вот еще в IV веке. Она и раньше существовала. Но, насколько я помню, по себе лично, когда я жил в IV веке до нашей эры в греческом городе Эфесе. Что это такое, как не проявление фашизма, когда недоучка возомнил себя сверхчеловеком? Базарный торговец. Это то же самое проявление фашизма. Только он был террорист-одиночка. А сейчас их во сколько. Так вон откуда эта болезнь-то еще, оказывается, идет. И когда я до сих пор, когда вот если меня куда-то приглашают, там я обязательно читаю монолог из Герострата. Потому что его лозунг, он сегодня, во какой острый, он живой. Сильнее силы богов, наглость человеческая. Говорит Герострат. Который остался в истории. Причем никогда никто, это не я придумал, это и у Горина написано, но это так и есть. Никогда никто не помнит ни одной фамилии, ни одного имени человека, который бы где-то что-то построил. А вот кто что-то стер с лица земли, разрушил, пожалуйста, живет себе спокойно в истории. А вообще мы действительно, мы потеряли очень многое. Мы почему-то действительно разобщились. Мы стали сами по себе. Но есть же такая болезнь, элефантиазис. Это кожное воспаление. Когда моя кожа воспаляется от чужой боли. Когда такого не происходит, то вот что мы теряем? Мы вообще теряем чувствительность друг к другу. А потери чувствительности мой любимый писатель сейчас, один из любимых, Румен Гари, он ведь говорит, что потеря чувствительности – это прямой путь либо к фашизму, либо к терроризму. Это его слова. Ну вот, не дай бог, что вот человек ходит с человеческим лицом? Он потом устает ходить.
Он решает, а брошка это человеческое лицо. Ну, что его так тяжело носить? Потерял чувствительность. Ему наплевать, что происходит с другим человеком. И все. И еще раз повторяю, неужели нам нужна какая-то мощная катастрофа, чтобы мы вспомнили, кто мы на самом деле есть? Хочется надеяться, что это не так.

Вы слушали программу «Звучащие мемуары». Народный артист России Станислав Ландграф. Она была записана в 2005 году.

детям и взрослым, всем, кто любит сказки, мы предлагаем послушать радиопостановку «Белоснежка и семь гномов». Итак, сказочник, начинайте.

это было зимой. Падали снежинки, точно пух, с неба. И сидела королева у окна с черной рамой и шила. Загляделась она на снег и уколола иглою палец. И упало 3 капли крови на снег. Красные капли на белом снегу выглядели так красиво, что королева подумала про себя: «Вот если б родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, с волосами черными, как дерево на оконной раме». И родила королева вскоре дочку, а была она бела, как снег, румяна, как кровь, а волосы у нее были, как черное дерево, и прозвали ее Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. Была она красивая, но гордая и надменная, и терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. Она часто становилась перед ним и спрашивала: «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» А зеркальце отвечало: –

И королева была довольна. Уж она знала, что зеркальце правду говорит. Вскоре умер и король. Злая и самолюбивая королева, как это часто бывает в сказках, была еще и колдунья. Она радовалась, когда узнавала о совершенном зле. Довольная потирала руки, думая о предстоящей казни. Даже колыбельная песня, которую поют ее верные стражники, звучит так –

0: Королева спать ложится, пусть красавице приснится, то, что так приятно есть, сранча и суховей. Для здоровья ей полезны, голод войны и болезни,
1: будет ярче красота,
0: если всюду

0: Можно войти? Разрешите пожелать вам спокойной ночи, государыня-мачеха?
1: Ах, какая прелестная девочка Белоснежка! Нежный румянец на щеках, ласковый голос. Но прочь, прочь! Быстренько отослав Белоснежку, королева кинулась к зеркалу.

0: Белоснежка тем временем росла и хорошела. Проснувшись, она бежала к своим друзьям, ромашке, кактусу, птичкам. Она поливала цветы, чинила сломанное гнездышко, лечила раненую ласточку и приговаривала:
1: «На свете много злых королев, но посмотрите, как прекрасно все-таки светит солнышко. А вот ползет муравей, он несет тяжелую-притяжелую соломинку. Счастливой тебе работы, муравей! А ты, моя милая душистая ромашка, и ты, дорогой кактус, не надо ссориться, особенно когда для этого нет никакой причины. Вы мои настоящие друзья, и я вам сейчас что-то скажу».
0: Да-да, Белоснежке было что сказать друзьям, ведь сегодня ей исполнилось 16 лет. И была она прекрасна, как ясный день, красивее самой королевы.
1: «Сегодня у меня день рождения! Слышите? Мне исполнилось 16 лет! Ах, как бы мне хотелось отпраздновать день рождения, чтобы пришли гости, и все мои любимые цветы собрались на праздник, и пчелы прогудели бы нам вальс, а мы бы танцевали, танцевали, танцевали!»

0: как она похорошела, заметили все вокруг. А ведь древнее предание гласило, на троне королевства должен сидеть самый красивый человек. «Как это так?» – изумилась королева. «Кто смеет быть красивее меня?» И кинулась к зеркальцу. «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?»
1: «Погляжу я вправо, погляжу я влево. Ты прекрасна, спору нет, наша королева. Но соврать не будет грех, Белоснежка лучше всех».
0: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела она от зависти. Позвала злая королева своего егеря и сказала: «Заведи Белоснежку подальше в лес. Я больше видеть ее не могу. Убей ее и принеси мне в знак доказательства ее легкие и печень». Егерь послушался и повел Белоснежку в лес.

Дядюшка егерь, куда же мы уходим все дальше и дальше от замка? Лес-то все темнее и мрачнее становится.

0: королева злая поручение, ужасно неприятное дает, но преисполненный служебным рвением иду я в темный лес, и вот казню, а сам переживаю. Хорошенькое дело убивать. Ручьем свои я слезы проливаю, а надо кровь чужую проливать. Тащу я на себе орудие казни, меч, арбалет, надгробную плиту и жертву, как указано в приказе. Веду я к трем дубам, и тут казню, а сам переживаю. Хорошенькое дело убивать, ручьем свои я слезы проливаю, а надо кровь чужую проливать. Надеюсь я, что вы меня поймете, ведь дома многодетная семья, чего не приходилось на работе, нам только делать, вот и я. Казню, а сам переживаю. Хорошенькое дело убивать, ручьем свои я слезы проливаю, а надо кровь чужую проливать.
1: Значит, вы хотите меня казнить, дядюшка егерь? Значит, королева хочет меня убить? Дядюшка егерь, не убивай меня, пожалуйста. Может быть, меня можно завтра убить? Ведь у меня сегодня день рождения. Не убивай меня. Я убегу далеко-далеко, в дремучий лес, и никогда не вернусь.

0: Жалился егерь над красивой девочкой и отпустил ее. И будто камень свалился у него с сердца. А в это время подбежал молодой олень. Егерь его заколол, вырезал у него легкие и печень и принес их королеве в знак доказательства, что ее приказание исполнено. Осталась бедная девочка в дремучем лесу, одна однёшенька. Пустилась она бежать, бежит по острым камням, спотыкается, через колючие заросли пробирается, а кругом дикие звери прыгают, но девочку не трогают. Долго бежала она, пока сил хватило, но вот стала смеркаться. Вдруг Белоснежка увидела маленькую избушку и зашла в нее отдохнуть. Избушка была чисто убрана, и все в ней было такое маленькое и красивое. Стоял там покрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. Возле каждой тарелочки по ложечке, да еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. А у стены стояли в ряд 7 маленьких кроваток и были не покрыты белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить, и взяла она из каждой тарелочки немного овощей, да по кусочку хлеба, чтобы ни у кого не было меньше, чем у других. А потом легла Белоснежка в одну из кроваток и уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки, 7 гномов, которые в горах добывали руду.
1: Да ничего.
2: Опасность нам знакома.
3: У нас все семь.
4: За одного.

0: раз, два, три, четыре, раз, два. И взрослые,
1: и дети.
2: Работаем
3: день и ночь.
0: За день и ночь.
4: За день и ночь.
5: За день и ночь.
1: Мы рук не покладая.
2: Поспать конец.
1: Поспать конец.
3: Поспать конец. Поспать конец.
1: За окном не прочь.
0: За окном не прочь.
4: За окном не прочь.
1: До

0: и взрослые.
1: И дети
2: учились ты.
3: Учились тысячу лет назад.
0: Да лет назад, да лет назад, да лет назад.
1: Но что учили, помним.
2: Ведь был пример.
3: Был пример.
1: Наш отряд.
0: Да наш отряд.
4: Да наш отряд.
0: Да наш отряд.

0: и взрослая.
1: И дети.
2: Гномы зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, гномы заметили, что у них кто-то побывал. Кто это на моем стуле сидел? Кто из моей тарелочки ел? А кто взял кусочек моего хлеба? А кто лежит на моей кровати? Подбежали все, закричали от удивления, принесли свои лампочки и осветили Белоснежку. Ах, какая красивая девочка! Они так обрадовались, что не стали ее будить. Легли они в своей кроватке, а 7-й гном спал у каждого из своих товарищей по часу.

Так и ночь прошла. Наступило утро.

0: минут.
1: Правильно.
0: Убрать скорее постели. Мы все уже вспотели.
2: Подвиньте раскладушку.
0: Кто сел мне на подушку?
1: Четверг, кончай бубнить свои стихи.
0: Гномы, может быть, кто-нибудь совершенно случайно знает, сколько концов у этого дурацкого одеяла?
3: Дома не жена.
1: И помощи не жду.
3: И только солдат. Одетый в 5 минут.
1: Правильно.
0: Где моя расческа?
2: Ты портишь мне прическу. Отдай скорее мне мыло.
0: Вода уже остыла.
1: Четверг опять ты уши не промыл.
0: Гномы, а я совершенно случайно проглотил твою зубную щеточку.
3: Гномы не женат.
1: И помощи не ждут.
3: Гномы как солдат. Одетый 5 минут.

проснулась и Белоснежка. Увидела 7 гномов и испугалась. Но они ласково спросили ее: «Как тебя звать?»

0: Ужин.
1: Пляшут котлеты
2: на сковороде,
1: строят яичницы
2: глазки.
1: То, что увидишь, порой на плите,
3: вряд ли найдешь даже в сказке.

0: Так и жила Белоснежка у гномов. И было им вместе очень-очень хорошо.
1: Что такое дружба?
2: Это все!
3: Дружбе даже маленький
2: подрастет!
3: Дружбе даже серенький
2: растечет!

0: Королева опять стала думать, что она первая красавица в стране. Подошла она к зеркалу и спросила: «Зеркало, зеркало, ты скажи скорее, кто на свете всех красивей, лучше и умнее?»
1: «Погляжу я вправо, погляжу я влево, ты прекрасна, спору нет наших.

0: Испугалась тут королева. Она ведь знала, что зеркальце всегда правду говорит, и поняла, что егерь ее обманул, не убил Белоснежку. Где? Где Белоснежка?
1: У гномов. Лучше бы мне никогда в жизни не говорить правду. Лучше бы быть мне кривым и лживым.
0: И стала королева снова думать и гадать, как бы ей извести Белоснежку. И вот, наконец, надумала. Переоделась она нищенкой, так, чтобы никто ее узнать не смог, и направилась

0: Это вам пирожки на дорогу. Тебе с грибами, тебе с мясом, тебе с повидлом, тебе с изюмом, тебе с вишней, тебе с орехами, а тебе с яблоками.
1: Дорогая Белоснежка, своим гномом сладкоежком напикала опирожку
2: полную корзинку пышных да мягких,
1: румяных да сладких. Ох, как

0: вами, бабушка. Идите в дом, отдохните немного.
1: Притворилась королева нищенкой, разжалобила Белоснежку, а потом угостила ее яблоком. Было то яблоко на вид красивое и румяное, и у всякого, кто его увидел, слюнки бы сбегались. Но кто съел бы хоть кусочек, тот непременно бы умер. Так и случилось. Только откусила Белоснежка кусочек, как тотчас упала замертво на землю.

Посмотрела на нее королева своими страшными глазами и громко захохотала. И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце успокоиться.

А гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, мертвой. Положили они ее тогда на погребальные носилки, уселись все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. Проплакали они так 3 дня. Потом они решили ее похоронить, но она выглядела как живая, и щечки ее были свежие и румяные. Они сделали для нее стеклянный гроб, чтобы можно было бы ее видеть со всех сторон, положили ее туда и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. Отнесли они потом ее гроб на гору и по очереди охраняли его.

0: лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит, бела, как снег, румяна, как кровь, с волосами, как черное дерево. Но однажды проезжал через тот лес королевич и остановился у гномов, чтобы там переночевать. Увидел он на горе гроб, а в гробу прекрасную Белоснежку, и прочел, что на нем было написано золотыми буквами. Сказал он тогда гномам: «Отдайте мне этот гроб, я дам вам за это все, что пожелаете». Но гномы ответили: «Мы не отдадим его даже за все золото на свете». «Тогда подарите мне его», — сказал королевич. «Я не могу жить, не видя Белоснежки. Я буду уважать ее и почитать, как свою возлюбленную». Тогда добрые гномы сжалились над ним и отдали ему гроб. Стал он его поднимать, покачнул, и от сотрясения выпал кусочек отравленного яблока из горла Белоснежки. Открыла она глаза, подняла крышку гроба и говорит:
1: «Ах, Господи, где же это я?»

Королевич и гномы обрадовались и рассказали ей все, что произошло. А потом королевич сказал: «Ты мне милее всего на свете. Пойдем вместе со мной в замок моего отца, и ты будешь моей женой». Белоснежка согласилась, нежно попрощалась с гномами и пошла вместе с ним.

0: злая королева в это время красовалась перед зеркалом и в сотый раз вопрошала, кто на свете всех милее, всех румяней и белее.
1: Погляжу я вправо, погляжу я влево, ты прекрасна, спору нет, наша королева. Но соврать не будет грех, Белоснежка лучше всех.
0: Закричала королева в ярости, затопала ногами, кликнула стражников, и побежали они к домику гномов.

0: Завидев королеву и стражников, гномы преградили им дорогу и указали им тропинку. Будто по ней ушли Белоснежка с королевичем. Бросились они бежать по тропинке, да только свалились в пропасть. Ай да гномы!
1: Мы не боимся,
2: мы не боимся
1: ничего.
3: Да ничего,
4: да ничего,
5: да ничего.
6: Опасность нам знакома.
1: У нас все семь,
7: у нас все семь, за одного.
8: За одного,
9: за одного,
10: за одного.

0: классные.
1: Идем,
2: работаем
1: мы день и ночь.
2: Мы рук не покладая. Поспать коней.
0: Поспать коней.
2: Так гном не прочь.
0: Так гном не прочь.
2: До

0: удовольствие.
1: Дети учились ты,
2: учились ты,
1: учились ты еще лет назад,
0: да лет назад,
3: да лет назад,
0: да лет назад.
1: Но что учили, помним,
4: ведь был пример,
1: был пример,
4: ведь был пример,
1: ты наш отряд,
0: ты наш отряд,
3: ты наш отряд,
0: ты наш отряд.

0: и взрослая.
1: И дети.
2: Нет среди гномов.
3: Нет среди гномов.
2: Нет среди гномов. Нет среди гномов.
1: Хвостунов.
0: Да хвостунов.
4: Да хвостунов.
5: Да хвостунов.
1: Но ежели по правде
2: гном прихвостну.
3: Гном прихвостну всегда готов.
0: Всегда готов.
4: Будь готов.
5: Всегда готов.
1: И за

0: вот мы и рассказали вам о нашей прекрасной Белоснежке.
1: Ее роль исполнила артистка Людмила Щербакова.
2: О наших добрых, веселых гномах.
1: Их роли исполнили артисты драматического театра имени Карла Маркса.
0: И про то, как все поняли, что самое главное в жизни – не мириться со злом. Это я вам повторяю, сказочник.
1: Его роль исполнил заслуженный артист республики Олег Балакин.
0: Будьте счастливы.
1: Желает вам на прощание авторы радиопостановки «Белоснежка и семь гномов», созданной по мотивам сказки братьев Гримм, композитор Феликс Аранс, поэт Владимир Глезер, звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Людмила Плотникова, редактор Лейла Бочкова.

Як уджав, була чалич. Родился 9 мая 24 года в Москве. По образованию филолог, по призванию литератор.

0: Это случилось в 60-м году. Никто меня не знает. Я выхожу, маленький, тщедушный, на громадной сцене, стою перед плохим микрофоном, боюсь ужасно в полуобморочном состоянии и начинаю петь свою песню. Ну, как петь? Почти хриплю от ужаса. В зале начинается свист, хлопки.
1: И вдруг он поет, значит. Девочка плачет, а шарик летит, значит. Плачет старушка, мало прожила, значит. А шарик вернулся, а он голубой. И все кушает. И вдруг в какой-то недоуменной, так сказать, такой шуршащей тишине вдруг раздался чей-то такой, значит, требующий, чтобы установить справедливость, голос. Осторожно, пошлость.
0: Я гитару на плечо, со сцены ушел, в зале начался скандал, там было несколько моих сторонников, чуть не до драки дело дошло. Вот такое было первое выступление.
1: Это может надолго отбить охоту человека и, так сказать, может быть, заниматься подобного рода песенным творчеством, тем более выступать. Но, к счастью, этого не произошло.
0: Неужели ваш день рождения 9 мая? Действительно, 9 мая. Я раньше тщеславно, значит, до войны перелистывал календарь, и в мой день самое крупное событие, какое было, 9-я сельхозконференция Тамбовской области. А потом, значит, вот воздалось мне. В зале сейчас очень много молодежи. Как вы это оцениваете? Очень положительно.
2: Сейчас уже Акуджава получает премии за свои пластинки у нас и за рубежом. Он признанный бард, ну, можно сказать, уже пожилой поэт, отец всех наших менестрелей. И молодому поколению даже непредставимо, что эту репутацию нужно было отстаивать ежедневно.
0: Давайте восклицать, друг друга восхищаться. Высокопарных слов не надо.

0: Акуджаву тогда очень сильно ругали. И когда он появился на сцене Политехнического во время съемок фильма «Хуциева», его встретили сногсшибательными аплодисментами. На следующий день милые устроители вечера немножко перепугались и сказали, что это была недостаточно воспитанная культурная аудитория. Задержали вечер, сказали, что они сейчас привезут настоящую рабочую молодежь, которая по достоинству оценит эти сомнительные песенки. Так вот, прошел час, и ввалились в Политехнический приехавшие на автобусах и на грузовиках маляры, строители, бетонщики прямо в комбинезонах. И когда они услышали Булата Акуджаву, то они устроили совершенно сногсшибательный грохот, который отличался примерно вдвое своей мощью по отношению к предыдущему дню, то они приветствовали тогда Акуджаву.
1: Когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит, и он...

земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покажется.

0: гражданской, и комиссары в длинных шлемах склонятся молча надо мной.
1: Я вдруг понял, что вот аудитория, где должна происходить эта сцена. Традиционная аудитория, где читались стихи в 30-е, 20-е годы, где выступал, наконец, Маяковский. Мы выпустили такие пригласительные билеты, где было сказано, киностудия имени Горького приглашают вас на вечер поэтов. Параллельно будут происходить съемки картины «Застава Ильича». И вот пришла добровольная массовка. Люди сидели по 8 часов, это съемочная смена, 5 дней. Менялись поэты, одни приходили, другие уходили, а зрители сидели, не уходя. Разгнали, потому что мы мешали, мы со своими съемочными камерами.
2: Прощай, архитектура, пылайте широко, коровники в амбурах, райклубы в рококо, все выгорело натиска, милиции полно, все кончено, все начато, ай да, кино.
3: Я, пока мой час не истек, всеми силами, всем нутром ненавижу щенячий восторг, проклинаю дешевый гром, презираю надсадный виск и считаю личной обидой бледно-розовый оптимизм, показуху высотных шпилей.
4: Я думаю, неужто вы все это после потеряете, и тише станете травы, умильно руки потирающие, среди вас такие будут. Да, об этом не забудьте, но черта с два, о черта с два, вы все такими будете.
5: Если ностальгия по вот тому времени, она есть, безусловно, но скорее это ностальгия не по тем больным вечерам, а ностальгия просто по собственной молодости, где было много и очень хорошего, было много смешного, где мы делали глупости и тут же их старались поправить и делали еще больше глупости. В общем, это была жизнь, нормальная жизнь. И выступая, мы пытались, старались сказать только то, что очень волновало, очень беспокоило, очень не хотело задерживаться внутри нас, и мы это торопились высказать, выкрикнуть.
6: Так кто же победил? Мартынов и Лермонтов в дуэли той? Дантес или Пушкин? Кто там первый? Кто выиграл и встал с земли? Кого дорогой этой белой на черных санках повезли? О, Господи! По всем приметам другой там выиграл, другой, не тот, кто на снегу примятом лежал курчавой головой, что делать? Если в схватке дикой всегда дурак был на виду, меж тем, как человек великий, как мальчик попадал в беду.
7: Товарищ! Но не стоит напоминать, что слова Маяковского, который сказал, что стих – это бомба и знамя, и голос певца поднимает класс. Но что обратил внимание, прежде всего, во всех поэтов какая-то мрачность, понимаете, тона. Кто-то их гнетет, мало хорошего. А у нас в жизни, товарищи, столько прекрасных, хороших примеров, на них можно учить. Словами Маяковского, кто не захочет протягивать рук, заставим протянуть ноги. Пусть же они делают, понимаете, свое дело.
8: тогда было время, когда все люди ожидали каких-то ответов на определенном историческом переломе. И быстрее, чем проза, быстрее, чем газетная публицистика, именно поэзия стала отвечать на эти вопросы и сама задавать новые вопросы, повисающие в воздухе, для того, чтобы ответило уже поколение.
9: Придут другие, еще лиричнее, но это будут не вы, другие. Твои ботинки черны, как гири. Мы расстаемся. Политехнически нам жить недолго. Суть не в овациях. Мы растворяемся в людских количествах. В твоих просторах политехнически невыносимо нам расставаться. Ты на кого ты меня сменяешь, но понимаешь, пообещай мне, не будь чудовищем, забудь о стоящем, ты вражи ему, храни разиню, политехнический, моя Россия, очень бережен, лишь добр, как Бог, лишь Маяковского не уберег.
8: Наступило время, когда политехнический стал тесен. Это было счастливое время, когда был организован праздник Дня поэзии по инициативе Луговского. Впервые Симонов, Луконин и я, мы пришли в магазин на Маховой, близ университета, для того, чтобы распродать залежавшиеся поэтические экземпляры. И вдруг мы остолбенели при виде чуда. Пространство около магазина на Маховой было заполнено тысячными толпами. Они стали кричать: на улицу магазина не хватило. Поэзия вышла на площадь Маяковского. И когда мы читали, можно сказать, фигурально выражаясь, с гигантских ботинок Маяковского стихи, то перед нами уже была 30-тысячная толпа. Это был момент удивительного взлета поэзии. Как писал Леонид Мартынов, удивительно мощное эхо. Очевидно, такая эпоха.
10: 20 миллионов лошадиных сил двигателей, мощность трех братских ГЭС ждали последнего нажатия кнопки. Было 9 часов 7 минут. Космическая эра начиналась по московскому времени.

0: Ах, что это такое было? Как мы были близки. Тысячи людей, которые заполняли улицу Горького, я шел к театру. Удивительное время. Да и он сам, конечно, был удивительный, как и многое из этого времени. Юрий Алексеевич Гагарин. Так же, как поразительный человек, с которым я товариществовал, Володя Комаров. Это люди, которые проглотили атом солнца. Это было у них в глазах и в улыбках. И даже дети унаследовали кое-что от отцов.
1: Все помнят? Нет? Вспомните, какой там был портрет Ремнина, с такими светлыми глазами, немножко похожий на маску. Философ или поэт, так называемый, и какие более поздние женские портреты, которые немножко похожи на кукол. По этим портретам можете себе представить, каким образом художники воспринимали своих моделей, что эти вещи увековечивали облик всех людей, которых они изображали.
2: Вот Гагарину 50 лет. Я не могу этого представить. Я его довольно хорошо знал. Вот что мне 50 лет, это я понимаю. А что Гагарину 50 лет, я понять не могу. Вообще есть люди, которые как-то, ну, находятся вне возраста. Ну, вернее, даже в своем возрасте обязательно. Вот Менделеев, он же был молодым. Мы когда таблицу свою сделали, он был совсем еще молодой человек. А вот Менделеев у нас всегда старый, всегда вот эти вот длинные волосы, вот эта окладистая борода, вот это вот, вот Менделеев такой запечатленный образ. И вот Юра, почему он первый-то был? Ведь, в принципе, врачи рассматривали личные дела 3500 летчиков ВВС. Ну, потом отобрали 150, потом отобрали 20, потом отобрали 6. Вообще, все-таки вот именно Гагарин первый. И ведь достойные среди вот первой двадцатки, допустим, были люди. Вполне достойные, интересные личности. Ну, молодые еще, конечно, какие-то еще, так сказать, юные, где-то не совсем еще зрелые люди. Но в потенции интересные. И тем не менее, вот они говорят, было бы очень плохо, если бы первым был не Юра. А дело в том, что он дальнейшим своим поведением, вот он заложил какие-то этические основы космонавтики. Вот так как он себя вел, так как он себя поставил, он всегда считал себя человеком на вершине пирамиды, и огромная пирамида из труда сотен тысяч людей, и еще даже фундамент этой пирамиды какой-то невидимый составляет основу вот этого его вершины, на которой он стоит. И другие космонавты, может быть, потом, летавшие за ним, может быть, и рады были иногда, знаете, как-то проявить какой-то там форс или немножко быть нескромными, как-то такое. Но когда они видели, как ведет себя сам Юра, они думали, нельзя, не годится.
3: Когда вам сообщили о том, что вы первый кандидат? О том, что я первый кандидат, сообщили мне своевременно. Время было достаточно для того, чтобы хорошо подготовиться. Будете ли вы председатель профсоюза космонавтов?
4: Will you preside over the Space Pilots Trade Union?
3: Ну, могу сказать, что это не от меня зависит. Если выберут, то да.

Я не хочу сказать, что я пытаюсь чему-то следовать. Просто у каждого человека, видимо, бывают в жизни такие моменты, когда ему приходится выбирать так, чтобы поступить достойно.

0: Кто-нибудь расскажи про эту фотографию, это все время было. Да, это фламинго, зоопарк. У него была мечта купить дивный костюм, который, как он говорил, не мнется, не тонет и не горит. И вот он снял два света, купил этот костюм. И была огромная радость.
1: Здесь фотоплакат, это картина, которая надпись Гены «Застава Ильича» — это наша молодость. Спасибо ей за это.
0: Все мы узнаем друг про друга после смерти. Вот в чем беда, понимаешь? Про Гену мы узнали, что он... Мы узнали. Они-то, друзья, знали. Но я узнал про Гену, что, так сказать, Гена прекрасный поэт после. Про Володю я узнал, что он прекрасный поэт после. Понимаешь? Нам всем не хватает при жизни, так сказать, времени посидеть и узнать друг про друга. Несовместимость какая-то, вот, временная, человеческая, настроенческая.

0: судьбы утихли, то ли не было страстей, потерялись в этом вихре и пропали без вести люди первых повестей. На песчаной все песчано, лето, рвы, газопровод, бело с белыми плечами, 59-й год, бери щелочка идет, вижу четко и нечетко, дотянись, рукой подать, лето, рвы, этой щелки, красно-рыжей благодать.
1: Я давно повстречался.

0: Ты меня хоть немного помнишь?
1: Я думал, постарше.
0: Мы были такие, как вы. Что с тобой?
1: Тише.
0: Ребят разбудишь.
1: Они живы?
2: Не знаю. Я могу показать только тех, кого убила раньше. Вот его и его. И вот этого. Их всех убило утром, очень рано, часов 5 в атаке.
1: А ты?
2: Меня через день тоже утром, тоже в атаке. Дождь с ночи был, осень.
1: Страшно было.
2: Страшно.

0: свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. До свидания, мальчики.
1: Я сейчас вспоминаю себя с ужасом, себя солдатом. Какой же я был солдат, 17 лет. Слабенький, городской, не приученный ко всем этим тяготам фронтовым. Война, даже самая справедливая, все равно убийство и кровь. Это вещь страшная.

за плечами детства нашего поколения война. Мы прошли через нее не в качестве участников, но, скажем, там, где я жил в Омске во время войны, потом в Москве в конце войны, там не свистели пули, не взрывались бомбы, снаряды. Но за то, что такое война, в общем, мои ровесники и я испытали полные меры. Это был голод и холод. Причем холод тогда был каким-то особенным. Никогда, по-моему, такого холода не было. То есть сейчас понимаю, что холодила еще и война. Вот вся обстановка и карточки, и бесконечные очереди, и страшное действительно ожидание почтальонов каждый день. Что мои родители были на фронте, и мать, и отец. Почтальона мы очень ждали и очень боялись.

бородой провинциальной. Летняя жара на площадке танцевальной, музыка сутора. Риорита, риорита, вертится бокстера.

0: sarap tierra viejo.
1: По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил. И скажу тебе как брату, душу не мути. А не то рвану по снегу, кто меня вернет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой.
2: Давно не поет моя мама, да и когда ей петь? Дел не что ли мало, где до всего успеть? Были когда-то концерты с бойцами лицом к лицу, в строгом, высоком, как церковь, при фронтовом лесу. Моя мама была комсомолочкой в красной косынке и кожаной куртке. Теперь моей маме, Зинаиде Ермолаевне Евтушенко, 73 года. Мама вышла на пенсию, но продолжает работать. И только поэтому не умирает. Мама продает газеты в киоске у Рижского вокзала.

0: жара. На площадке танцевальной музыка сутра. Риорита, риорита, вертится бокстера. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год.
1: Когда вот я была на фронте, Женя был в Сибири, нас через месяц всегда отправляли в Москву на так называемый передых. И вот я в один из этих дней получила такую открытку, что меня приглашают в редакцию «Пионерской правды». Я была очень удивлена, потому что возраст вроде не тот, за чего такое мне интересуется «Пионерской правды». Но все-таки побежала, потому что было интересно. Вы знаете, что мы получили рукопись вашего сына. Я говорю, откуда? Со станции «Зима». Он написал роман и прислал нам в редакцию «Пионерской правды». Нам не показала эту рукопись. Называлась она «Красные дьяволята». И говорит, что мы прочли с большим вниманием, и я вас очень прошу. Мальчик у вас очень способный, вы ему не мешаете писать. Он будет обязательно писать.
2: Я не верую в чудо. Я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну а кем же я был? Что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию. Всею кровью, хребтом, ее реки в разливе, и когда подо льдом дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил не гладко, для России я жив. И надеждой маюсь, полный тайных тревог, что хоть малую малость я России помог.
1: Ему эта слава не так легко достается, как кажется. Почему-то все считают, что это... А я знаю, что каждая книга его, каждое стихотворение, которое было выпущено в разные времена года, если не каждое, то почти каждое, это и пот, и кровь. Потому что столько шишек, сколько он имел, это даже сказать нельзя.

0: Били головы господ. Мы ухитрялись брать заказы, а делать все наоборот. И как с собой не рисковали, как не страдали от врагов. Богов людьми мы рисовали, и в людях видели богов.
1: В студенческие годы я очень тесно дружил с теми ребятами, которые стали костяком театра. Современник, Галя Волчок, Игорь Кваша, Олег Табаков. И вот когда вот они на каком-то таком подъеме, на какой-то такой, такая у них эйфория была, когда они поставили эти вечных живых розовых, я помню, мы ходили по Садовому кольцу, и они все знали всю пьесу наизусть. Так они бредили тогда возможностью создания этого театра-студии. И театр получился, и театр стал сразу необыкновенно популярным. И ночью молодежь стояла в очередях за билетами, чтобы только попасть тогда в «Современник».
2: Мы действительно были вместе, и по-другому и не выжили бы, и не выстояли. И когда, так сказать, кто-то из нас одерживал свои скромные успехи, каждый кирпичик успеха клался в дело, в здание театра, в дело театра. Мы делали все сами. Галя Волчук была членом совета и билеты продавала. Игорь Кваша был актером и завлитом. Ефремов был директором и главным режиссером, и всем. И я даже был администратором, у меня был портфель. Такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Импортный, румынский, с желтой кожей. Короче говоря, все действительно делали сами. Потому и выстояли. И сейчас, когда я вспоминаю это, то думаю, что было все-таки в моей жизни удивительное счастье рождения коллективного на свет.

0: is gone.
1: И вот с тех пор прошло уже 27 лет. 27 лет! А я все слушаю его и слушаю. И как-то даже перестал удивляться, что он и опять мой современник. И опять мой... Вроде уж штаны перешивали 4 раза за это время. Мода менялась. То уже, то шире, то уже, то шире.
2: Плечи ватные такие, в пиджаках все ходили такие, похожие на тарзанов, там эти галстучки такие вот, желуди завязанные, толстые подошвы, с этим воевали, считались, что вот кто в узких брюках, тот стиляга, а прошло несколько лет, и стилягой стал тот, кто в широких брюках.

Волги. За ними бегали, смотрели. Стояла Волга у метрополя. Я помню, ее окружили, все рассматривали. Новая машина. С этим, с олень такой у нее там был, на этом самом, на радиаторе. Или Ту-104. Это полететь. Мог купить билет и полететь на реактивной машине.

Дорогие друзья, когда вы появитесь на свет, вас будут уверять в том, что музыканты 18 века были чуть ли не на положении лакеев. Это чистая правда, но и чистая ложь. Монолог Сальери из пьесы Петра Шафера «Амадей», который идет в постановке Марка Розовского на сцене Московского художественного театра, это «Мой день сегодняшний». «Мой день сегодняшний» в качестве актера прославленной труппы этого театра, в которую я вступил уже около года назад. Ну, а теперь вернемся к тем временам, которые вас интересуют. Да, момент был тяжелый и сентиментальностью, но разрушалось нечто зримое, что мы выстроили. Театр этот построили мы. Мы, собравшиеся вокруг Олега Ефремова. И мы шестеро, кто вместе с ним начинали это. И те 15, кто пришли чуть позже. И те 10. Короче говоря, невеселое это воспоминание, так что не будем останавливаться на этом.

у Бориса Слуцкого. Это же программное было стихотворение физики и лирики. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. И тогда ведь действительно полагали, что это уже закон, совершенно если не природы, то социального развития общества. Физики действительно были в необыкновенном почете в это время, в эти годы. И ведь не случайно именно тогда, я помню, вот в моей «Комсомольской правде» тогда проходила дискуссия физики и лирики. «Нужна ли нам в космосе ветка сирени?» – спрашивала «Комсомольская правда». Но вот сейчас, конечно, мы улыбаемся, нам кажется, что сам весь этот разговор, наверное, не стоил выеденного яйца, но ведь принимали участие серьезные люди. И все казалось таким доступным и прекрасным, и казалось, вот еще немножко, еще чуть-чуть, и вот уже и магнитные бутылки, вот уже и поймали эту плазму, вот еще немножечко ее вот добавить, подогреть, и пойдет, вспыхнет эта термоядерная реакция, и зальет она весь мир энергией, а энергия даст нам все. Она нас, и будем из нефти пищу делать, и электросамолеты, и электромобили, и проложим, помню, тоже об этом мы писали, проложим под шоссейными дорогами кабели какие-то высокочастотные, и пойдут электромобили с какими-то магнитными этими катушками. Счастье будет. И я не хочу сейчас сказать, что физики нас обманули, что счастья не будет. Нет, я просто хочу сказать, что все оказалось не так просто, потому что они многое успели сделать за это время. И, безусловно, продвинулись в этой грандиозной проблеме не только 50-х, 60-х годов, а всего нашего века. Но, к сожалению, все-таки для такого розового оптимизма нет оснований и сегодня. И все вообще в этом мире физики, мне кажется, сложнее, чем мы думаем.

0: наверное, вам приятно жить в тепле. Но между тем, на маленькой земле накоплено так много разных бомб, что сколько их, не знает даже Бог. Живем мы, и несет любой из нас 15 тонн взрывчатки про запас. Сквозь смех и боль, сквозь суету и сон, мы эту ношу медленно несем, ей подставляем плечи и горбы, влачим ее по жизни, как рабы, ее не сбросить, в землю не зарыть, не утопить, врагу не подарить, а ноша эта, черт ее возьми, придумана и создана людьми.
1: Каждый, наверное, думает об этом, но в конечном счете, поскольку не мы первые сделали и вынуждены были отвечать, то какие-то моральные оправдания, наверное, есть.
2: Не, понимаете, ведь камень и палка — это тоже орудие убийства. Колесо — это тоже может быть приделано к пушке, которая будет стрелять. Есть какая-то пружина прогресса, заданная, так сказать, природой, техникой и так далее. Все находит какие-то новые возможности усиления человека, его мощи. Понимаете, а как это будет использовано, это не зависит уже. Нобель получил динамит, понимаете, и он этим страшно был угнетен тоже, когда это пошло. Но, конечно, имеет несколько иную предысторию. Там действительно это было нацелено на войну. Но на какую войну?
3: Человек, который атомную бомбу изобретает, он совершенно четко знает, что вот если он бросит ее на город, то города не будет.
2: Вот ты создал атомную бомбу, идет война, да, ты хочешь убыстрить ее конец. Ты приглашаешь японских представителей, на острове взрываешь эту бомбу и показываешь. Вот что мы можем сделать с вашими городами, если вы не прекратите войну. Японцы это понимают, прекращают войну. Вместо этого ее бросают на города, потому что это как бы форсирует и еще доказывает неким другим странам мощь, так сказать, которая оказалась в их руках. Вот что такое отсутствие нравственной связи.
4: Вот и все, действительно. Но она сейчас в таком положении, как бы она глубоко не копала, она не, одна не может решить ни одну проблему.
5: Я не знаю,
4: но без нее нет. Мы сейчас видим эти самые глубокие уровни.
5: Ну почему? Мы даже не до расстояния там 16 сантиметра, и это сделает только физики.
3: Ну, это вот...
4: Во всяком случае, ну я в этой ситуации.
3: Нет, ну совсем...

пока ж не грянула пора нам расставаться понемногу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.

0: Репортаж, который вы сейчас услышите, был записан в дни войны. Танкисты получили боевое задание овладеть деревней Ивановка.
1: Слово имеет батальонный комиссар Солер. Товарищи бойцы и командиры, вы получили боевой приказ. Это приказ Родины. Он должен быть выполнен, и он будет выполнен. Смело и решительно идите в бой. Мстите за смерть наших отцов, матерей, братьев и детей. Помните, товарищи, Родина ждет от нас геройских подвигов и победы. Будем драться, как герои. Вперед, дорогие товарищи, на полный разгром врага.
2: Машин! Комиссар! Товарищ!
3: Семейный архив. Мне из Москвы писали, участвовать пригласив, о том, что хранится в ЦКАЛе наш семейный архив. Задуматься есть причина, что там ни говори. Воображаю, как чинно выглядит все внутри. За стеклами в морозилке хранится родитель мой. Положен с пулей в затылке. Дата 38-й. А рядом с отцом на полке заполнены все места. Сплетни и кривотолки, доносы и клевета. В отделе того же года хранится газетный крик, вырезка «Враг народа» болтается, как ярлык. Тут же и комнатенка с полуслепым окном, куда меня, как котенка, вышвырнул управдом. Наверное, среди архива им тоже место нашлось, знакомым, что торопливо при встрече глядели в кость. Тут даже оскал разъяренный пса, угрожавшего мне, которого вдоль перрона охранник вел на ремне, когда в товарных вагонах, растянутых на версту, гуртом везли заключенных куда-нибудь на Воркуту. И думали вы, что сунусь с воспоминаниями я в архив, где хранится юность растоптанная моя?

0: весна, цвели дрова и пели лошади. Верблюд из Африки приехал на коньках. Ему понравилась колхозная коровушка, купил ей туфли на высоких каблуках.
1: Мы приехали в Барнаул. Ехали долго, почти месяц. А потом была весна. Весна 43-го года.
2: Итак, давайте отделим. Сначала в принципе. Кто идет, а кто не идет? Ты?
3: Да, я иду.
2: Хорошо. Ты? Я иду. Порядок.
1: Мы заканчивали 7-й класс. Нам к той поре исполнилось кому по 14, кому по 15. Значит, предстояло еще 3 года протирать штаны за школьной партой и ровно столько же дожидаться призыва в армию. Нас еще и на учет не брали в военкомате. Там люди воюют, а ты тут сидишь, мараешь тетрадки. Дико.
2: Выход у нас один. Спецшкола.
4: После спецшколы все равно на фронт не попадешь.
2: Знаю. Еще военное училище нужно закончить. Но ты пойми, Ваня, сейчас война.
4: Спасибо, что сказал.
2: На здоровье. Сроки сейчас другие, военные. Укороченные, значит. Понял?
4: Ну.
2: Вот тебе и ну. Младших лейтенантов пекут как оладьи. А выпускникам спецшколы вообще оказывают предпочтение. Итак, в какую? Лично я выбираю артиллерийскую. БИСК.
3: Авиационная аэротура.
2: А ты, Ваня?
4: В морскую.
2: Чего?
4: Чего-чего? В морскую.
2: Да сколько же раз тебе говорить, что таких нету, ну нету, Ваня, морских спецшкол. Артиллерийские и авиационные. Все.
3: А может и правда нет морских, а, Вань?
4: Ну, не знаю, что и делать.
2: Братцы, а если вместе, втроем, в БИСК? Ведь артиллерия это очень серьезно. Ребята, артиллерия – бог войны.
3: Ну, бог. А летать выше всех, дальше всех, быстрее всех. Авиация – ничего больше.
4: В морскую.
2: Тьфу ты. Ну, ладно. Будем кидать жребий. Бумажка с АВ – авиация, с АР – артиллерия. Пишу 3 АВ и 3 АР. Условие такое. Если 3 ответа одинаковые, ну, тут уж и спора нет. А если двое вытянут одно, третий подчиняется.
3: Ну как? Подожди.
4: Подожди.
2: Что?
4: Ну, я ж тебе...
2: Двое, нет, двое.
4: Нет,
2: нет,
4: ну, я тебе говорил,
2: что морскую. Подожди, Ваня. Тащи, Саня, тащи. Подожди, Ваня.
3: Ой, ну... Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет. Черт, ну, так и есть ар.
2: Так, порядок. Иван,
4: да,
2: тащи.
4: Сейчас. У меня ар.
2: Так.
4: Ну что, ну все.
2: Не-не-не, ну еще я. Нет, ну договорились. Ну, нет, давайте, суть будет. Договорились же. Так. Так, а мне Аввы. Ну, бывает же на свете такой совпадение. Мне и Аввы. Аввы.
0: Была весна, цвели дрова и пели лошади. Верблюд из Африки приехал на коньках. Ему понравилась колхозная коробушка. На высоких каблуках.
1: Глубокой ночью привезли нас из города Барнаула в город Бийск. Кто-то нас встретил, пересчитал, тыча каждого пальцем, приказал следуйте за мной, и мы потопали со своими баулами, чемоданами по немощенной темной улице. Спать хотелось хоть спи на ногах, а нас привели не к ночлегу, а в баню, в санпропускник. Пришлось, конечно, мыться, намыливаться вонючим жидким мылом из какой-то жестянки, окатываться горячей водой из деревянных шаек, потом еще долго ждать, покуда из прожарки принесут на раскаленных проволочных кольцах наши одежды. Словом, никто из нас уже, наверное, и не помнил, как мы оказались в расположении спецшколы, как нам указали крайнюю палатку, как мы занырнули туда и повалились на топчаны.
5: Юрка! Юрка! Ну, вставай же! Вставай!
6: Ну, это же не для нас! Ах, мы кто? Мы новенькие, необученные, вновь прибывшие. И все, пока.
3: Айда поглядим.
6: Это можно.
7: Приготовились к бегу! Бегом! Марш!
4: Зарядку делают.
7: Раз, два,
3: а это кто такие?
7: Раз,
4: где?
7: Два,
4: а, и соседи по палатке? Да такие же, как мы. Стоят, жмутся, бедняги. Умываться побежали.
8: Вообще-то и нам бы не мешало, а?
4: Да стой, не мельтеши. Скажут, умоемся.
8: А я чего? Я ничего.
4: Вот ничего.
3: Смотри, кто-то идет. К нам, что ли?
9: Смотри, новеньких привезли.
10: Шпаки прилетели.
9: Привет шпакам.
11: Привет шпакам.
4: А ты кто? Шибко военный?
3: Что? Ну-ка, повтори.
4: Шибко военный?
11: Так.
9: Становись!
11: Ну ладно, шпак. Я тебя запомнил.
9: Я тебя запомнил, шпак!
3: Вовремя его отозвали.
8: Юр, он тебя запомнит. Он и нас с тобой запомнит.
4: Ну, поживем, увидим.
1: А к нам тем временем приближался, заметно хромая, дядя, выгоревший гимнастерки с лейтенантскими погонами.
12: Так, это что такое здесь? Новый набор?
4: Да.
12: Да. Как надо отвечать? Надо отвечать так точно.
4: Так точно.
12: Ну вот. Здравствуйте, новый набор.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
12: Отставить. Как надо отвечать? Надо отвечать «Здравия желаем».
3: Здравия желаем.
4: Здравия желаем.
8: Здравия желаем.
12: Отставить. Ну-ка еще раз дружно.
13: Здравия желаем.
12: Командир нового набора, лейтенант Жижеря. Собирайте свои курды-мурды и марш за мной.
3: Товарищ Жижеря, скажите, пожалуйста.
12: Отставить. Ну какой я тебе Жижеря? Что я с тобой, свиней пас?
3: Я не пас.
12: Отставить. Нужно обращаться так. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.
3: Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.
12: Слушаю.
3: А нас сейчас куда?
12: К парикмахеру.
3: Подстригаться?
12: Под ноль.
8: Сань, а под ноль это как?
3: Ну как? Нагло.
12: Я спрашиваю, ясно?
3: Ясно.
12: Как?
4: Так точно.
12: Вот тебе как?
4: Садков.
12: Вот соображаешь, Юра. Садков. Молодец, соображаешь.
4: Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
12: Обращайтесь, Садков.
4: А потом что?
12: А потом форму вам выдадут. Только сперва в баню сходим.
4: Так мы только что были в бане.
3: Мы помылись.
8: Да, вообще-то мы мылись, и мы чистые.
12: Положено, отставить, положено. Перед тем, как форму надеть. Ясно?
4: Так точно. Разрешите обратиться?
12: Да.
4: А потом?
12: А потом суп с котом. Поесть дадут. Щи да каша, пища наша. И сегодня, ребята, у нас... Вообще-то выпускной акт. Первая батарея наша выпускается. Все. В артиллерийское училище теперь. На их место вторая батарея. Третья на место второй. Ну а вы, салаги, после карантина будете называться третьей батареей. Ясно?
3: Здравия желаем.
12: Отставить. Будете называться третьей батареей. Ясно?
4: Так точно.

0: Итак, мы учимся. Чему? Всему. Я не буду долго распространяться насчет строевой подготовки, потому что это словами не объяснишь. Кто служил, знает, кто не служил, узнает.
1: Второе отделение! Запрягайся!
0: Это уже не строевая подготовка. Это мы везем пушку. Солнце палит, зависнув прямо над головой. Проселочная дорога вся покрыта сухим глинистым порошком. От каждого шага порошок взметается клубами, едко щиплет глаза, пробками забивает ноздри. Начальство решило, что пора приобщить нас не только к шагистике, но и к главному, к артиллерийской профессии, ради которой нас и взяли в спецшколу. И вот мы везем пушку. Мы двинулись на учение.
1: Третье отделение, запрягайся.
2: Второе отделение, отдыхай.
1: Разговорчики, Садков.
2: А что ты сказал, товарищ лейтенант? Отработали, теперь отдыхаем.
3: Юрк, ну ты даешь, а?
2: Ну вообще-то не положено это на себе пушку таскать.
3: Лошадей нет?
2: Ну нет.
3: Значит, лошадиная сила ты. Вот и все.
4: А, хотя бы пушка настоящая была.
2: Действительно.
3: 76-миллиметровая дивизионная пушка. Чем она тебе не нравится?
4: Забыл только добавить. 902/30 года.
2: Да, еще одну мелочь надо добавить. Угу. Она же не стреляет.
4: Да.
3: Так учение же, в кого стрелять?
2: Так в том-то и дело. А тащим с полной затратой наших человеческих сил.
1: Расчет! Бою!
5: Есть! Есть!
1: Цель! Вон тот овражек.
5: Цель вижу!
1: Это пулеметное гнездо противника. Нужно подавить гнездо. Имейте в виду, прямой наводкой его не подавишь.
5: Ясно.
2: Сообразил? Точка наводки? Вон то сухое дерево в стороне от оврага.
1: Так, молодец, Садков, верно. Отражатель 0. Угломер 30-00.
2: Есть!
1: Прицел 26.
5: Есть прицел 26!
1: Так, гранатой взрыватель осколочный.
5: Есть взрыватель осколочный!
1: Орудие!
5: Заряточный снаряд! Несу!
6: Пошел, Саёк! Так!
5: Куда прилетел? Досылаю!
6: Посылай!
5: Заряжаю!
6: Забирай!
5: Запираю!
6: Давай забирай!
5: Готово!
1: Отставить! Медленно, хлопцы, медленно, медленно! Ну-ка еще раз!
5: Саня,
6: есть еще раз! Несу!
5: Давай, давай, давай, давай! Прилетел! Досылаю!
6: Досылай!
5: Запираю!
6: Запирай!
5: Готово!
6: Готово!
1: Так, левая, ноль, левее, левее, левее, ребята,
5: ясно,
1: левее, 008, гранатой!
5: Есть гранатой!
6: Есть гранатой!
1: Отставить! Есть гранатой. Ну не так, хлопцы, ну не так, не ясно, так, ну-ка еще раз!
5: Саня,
1: ну-ка
5: давай, еще давай,
1: раз!
5: Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Досылаю!
6: Досылай!
5: Запираю!
6: Запирай!
5: Готово!
6: Готово!
1: Отставить!
5: Есть, оставить!
0: В душе моей понемногу закипает злость, хотя на командира сердиться и не положено. Ведь если бы не эти бесконечные отставить, я уверен, там, на пригорке, где серая щеточка полыни хитро маскирует овражек, левее одиноко стоящего сухого дерева, там сейчас, после команды огонь, рвануло бы огнем и дымом и взлетел бы вверх тормашками фашистский пулемет. Я совершенно в этом уверен. В пылу учения мы совсем позабыли, что наша пушка не способна стрелять. У нее дырка в стволе и в казенной части. У нас нет снаряда в зарядном ящике. И самого зарядного ящика тоже нет. Ничего нет. Учение.
1: Медленно, медленно, медленно. Ну ладно, отставить. На сегодня хватит. Садков.
2: Я.
1: Останься. Остальные разойдись.
4: Есть.
1: Вот какое дело, Садков, иди сюда. Даю тебе задание. Сейчас я уйду, а ты построишь взвод и отведешь его до спецшколы. Ясно?
2: Так точно.
1: Ну и пушку, конечно. Там объяснишь, если надо, что лейтенант Жижери пошел делать уколы. Я после госпиталя еще укол делаю. Угу. Ну, чтоб, Садков, до самого расположения походным строем. Задача ясна?
2: Так точно, товарищ лейтенант. Разрешите?
1: Выполняйте, Садков.
2: Есть.
1: А я пошел.
3: Йорк, что он тебе говорил-то?
2: Сейчас узнаешь.
4: Ну, смотри, серьезный какой. Военная тайна?
2: Никакой тайны. Слушай мою команду! Становись! Ой, ты чего?
6: Ты че, Садков?
2: Юра,
6: не стыдно, командовался.
4: Тебе плохо?
2: Непонятно, что ли?
6: Ой, Садков.
2: Мне приказано ввести взвод в расположение.
4: Чего?
2: Ясно?
7: Так точно.
2: Взвод! Становись! Первое отделение! Запрягайся! Шагом! Харш!
3: Да. Надо же! Новый командир объявился.
4: А, во-во. Есть кто неделя в спецшколе, а уж командует. Надо же!
3: Товарищ командир! Разрешите обратиться?
2: Иван тебе, Иван. Ну, просил он меня, и все. Вот. Можно идти немного.
3: Вот. И на том спасибо, товарищ командир.
4: Спасибо.
8: Благодарим-с.
2: А там возле спецшколы пойдем в ногу, ладно?
8: Так точно.
3: И то верно. Зачем в ногу? Дорога трудная все же и не близкая.
4: А между прочим, ребята местные говорят, что там есть дорога и поближе.
9: Да-да,
4: я туда, а вон туда.
9: Точно.
4: Под горку. Мимо совхоза витамин.
2: Вот. Ближе, это хорошо. Под горку. В направлении совхоза витамин. Шагом. Харш.
0: Орудие само катилось под горку. Его уже не толкали натужно, а едва удерживали за лафет. И пеший ход под эту горку после серьезного учения ближе к обеду был легок и отраден. Но вдруг движение замедлилось, а потом и совсем прекратилось. Все остановились, строй нарушился, сломался, перестал быть строем. Весь взвод ринулся, как саранча, на поле. Это была огуречная плантация. Тут росли огурцы. Целое поле огурцов без конца и без края. И это были настоящие огурцы, готовые к употреблению. А я, например, не ел и даже не видел огурцов с довоенных времен. Вот они, ладные, заостренные с концов, пупырчатые, с оранжевыми хвостиками. Началась ловля, началось поедание. Мы жадно поедали огурцы, срывали, отирали руками горькую пыльцу, вонзали зубы в прохладное нутро, хрустели и чавкали.
4: Братцы, полундра!
9: Сторож! Атас, хлопцы!
3: Обрывайся, он с вилами!
9: Быстрее!
4: Хлопцы!
10: Полундра!
11: Атас, хлопцы, сторож! У него вилы!
10: Да, давай!
11: Бежим! Бежим, ребята! Дедуля,
0: хлопцы дедуля, бросились в рассыпную. Да побыстрее, да не оглядывайся!
9: Стой! Где ты? А ну-ка, ребята! Пушку взяли!
10: Взяли!
4: Не бери, а с пушкой не убежишь!
8: Привет!
3: Покушали огурчиков.
4: С пупырочками.
10: А, с хвостиками.
2: Орудие к бою!
10: Есть!
0: Мы кинулись к лафету, еще не сообразив, что к чему, а просто повинуясь решительной и отчаянной команде. Орудие развернулось хоботом на огуречное поле.
2: Заряжай! Прицел 18, бусоль 30.
10: Есть бусоль 30!
0: Дед запнулся на бегу, остановился, замер.
2: Отражатель 0!
10: Есть!
2: Прямой наводкой!
0: Сторож бросил вилы, повернулся и побежал вспять с той же прытью, с какой только что вел преследование.
10: Пошел, Саёк!
2: Куда вы идете?
10: Засылаю!
11: Засылай!
10: Заряжаю!
11: Забирай!
10: Запираю!
11: Давай, забирай!
10: Готово!
2: По движущейся цели! Упреждение 0!
10: Есть!
2: Бронебойным! Картечью!
10: Есть картечью!
0: Дедуля шмякнулся наземь, накрыл голову подолом фуфайки, пополз по-пластунски, хоронясь в приземистой огуречной ботве.
10: Куда вы идете? Засылаю! Заряжаю!
11: Забирай!
10: Забираю!
11: Давай, забирай!
10: Готово!
2: Отбой! Смотри, как дедуля побежал.
11: Как заяц петляет.
10: Смотри!
3: Дедуля! Огурчика хочешь?
11: С хвостиками!
0: Но постепенно этот смех умолк, сменившись неловким и тягостным молчанием. Избегали смотреть друг другу в глаза. Страх улетучился, веселье иссякло, остался стыд.
12: Да, молодец.
4: Молодец, против овец.
8: Ребе, а дедуль-то поди, за эти огурцы головой отвечает.
12: Да. Да еще по закону военного времени.
4: Хлопцы, а может, огурцы-то считанные, а? Все до единого. Да. Бывает так.
2: Ну, ты скажешь.
4: А что? А что, война ведь? Война, понимаешь?
3: Это витамины как-никак.
12: Да не в огурцах дело.
3: Вот это точно. Дело не в огурцах.
2: Отставить разговоры! Становись!
0: Но никто не спешил становиться, никто не трогался с места. Иван подошел к Юрке и, не сказав ни слова, выбросил вперед свой увесистый кулак. Юрка упал. Ваня также молча повернулся и отошел. Юрка поднялся.
2: Что, ну, видишь? Третье отделение. Запрягайся. Шагом марш. Пеш, запивай.
0: Становись, шагом марш, запивай, и мы двинулись.

0: Представляю вам помощника командира взвода, моего самого главного помощника. Фамилия его Ногтев Валентин, из первой батареи. Когда нет меня, лейтенанта Жижери, есть он. Покажись им, Ногтев.
1: Держите меня, я падаю.
2: Он, ребята.
3: Кто?
2: Да кто-кто, который нас шпаками обозвал. И обещал запомнить.
1: А, все, теперь конец.
0: А теперь, Ногтев, когда вы познакомились с личным составом, наметьте из них командиров отделений.
4: Слушаюсь.
0: Это я отдаю на твое усмотрение.
4: Есть.
0: Ну, присмотрись, значит.
4: Разрешите, товарищ лейтенант.
0: Что?
4: Разрешите присмотреться.
0: А, ну давай.
4: Так.
2: Может, не опознает?
1: Надейся.
5: И жди.
2: Не, ну все-таки у нас тогда были зачесы. А теперь мы под ноль.
4: Конечно, труднее различить.
1: Но можно.
5: Раз. Глаза Ногтева остро вонзились в Юрку Садкова. Все-таки опознал.
2: Так. Я, ребята, готов. Наповал.
5: Два. Это я узнал.
1: Все. Узнал. Умираю, но не сдаюсь.
5: Три. Иван тоже не избежал.
4: Разрешите, товарищ лейтенант?
0: Ну, давай, Ногтев.
4: Предлагаю командирами отделений этого.
2: Я.
4: Этого.
1: Я.
4: И этого.
2: Я.
5: То есть Юрку, Ивана и меня. Вот так. Вот так мы станем друзьями с Валентином Ногтевым. С Валькой. Из первой батареи. Он закончил раньше нас и еще успеет попасть на фронт. И придет на него похоронка, где будет сказано, что он пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками 11 мая 1945 года, на третий день после победы.

0: Да, так будет. А пока мы учимся.
1: Встать! Смирно!
0: Это урок истории, который ведет капитан Евграфов.
2: Вольно! Садитесь.
3: Новенький у нас в нашем взводе. Слышь, между прочим, с фронта. Ребеночек.
4: Это где же он?
3: А, вон там на Камчатке сидит, вон.
4: У, медаль у него.
3: А, будь здоров, за отвагу.
4: Не может быть.
3: Что, не видишь, что ли?
4: Я не про медаль. Так ведь это...
2: Вижу пополнение у нас.
5: Так точно.
4: Так ведь это Ленька.
2: Фамилия?
5: Голованов.
2: Имя?
5: Леонид Игнатьевич.
0: Так и есть. Бог ты мой, до чего тесен мир.
2: Вижу, Голованов воевали?
5: Так точно.
2: Где?
5: Что?
2: На каком фронте?
5: А, Сталинградский фронт, потом Степной, потом 4-й Украинский.
2: Род войск?
5: Что?
3: Что-что? Какой любознательный, все время спрашивает, а? Что-что?
2: Отставить смех. Артиллерия?
5: Так точно, зенитная.
2: Понятно, Голованов. За что награждены?
5: За сбитый Юнкерс.
2: Садитесь, Голованов. Итак, приступим к занятиям. Сегодня у нас революция в Германии 1848 года.
0: Мир тесен, когда война. Вот и встретились мы с Ленькой Головановым. С Ленькой из Сталинграда. Сидим вот и беседуем после ужина перед вечерней поверкой, когда личное время.
5: Приказ такой вышел, чтоб всех сынов, ну, те, которые сыны полка, вот чтоб всех сынов с фронта снять и направить в суворовские училища или в спецшколы.
3: А как ты на фронт ты убежал? Расскажи. Ведь никому ни слова, даже мне.
5: Убежал на фронт. Куда ж там было бежать, если немцы нас в городе заперли? В самом Сталинграде и фронт. И одного и боялся, что мать на улице встречу. А батарейцам наврал, что сирота, мол, из Харькова. Ну, помнишь, я тебя насчет Харькова-то выспрашивал?
3: Еще бы не помнить.
5: Ну, вот для того же выспрашивал. Вот. А потом, когда мы Харьков взяли, мужики начали допытываться. Покажи, мол, где тут что, ведь ты здешний.
3: А ты что?
5: Ну, я опять вру. Дескать, все кругом развалено, ничего не могу понять.
3: А по правде сильно развалено, а?
5: Да по правде сильно. Курить тут у вас в палатке разрешается, а?
3: Да ты что? Если комбат дым учует, всему взводу хана. В уборной можно.
5: А ладно, потерплю.
3: А мама Екатерина Степановна, она теперь знает, где ты?
5: Знает. Я ведь ездил в Бекетовку-то перед тем, как сюда. О, повидались. Она-то думала, что меня на свете нет.
3: А ты вот он. Да еще с медалью за отвагу. Вот она какая, тяжелая.
5: Да, мне еще за Сталинград причитается.
3: А как вы Юнкерса сбили, а?
5: А мы, Сань, понимаешь, мы его на пике срезали. Он, понимаешь ли, пикировал на соседнюю батарею. А мы ему хвост зацепили. Так он грохнулся прямо рядом с нами при полном грузе. И кто лечь не успел, насмерть. А кто успел, вот... Контуженный. Меня тоже оглушило.
0: Оглушило его. Да, хлебнул огня и дыма мой сталинградский дружок.

0: На сцене висел плакат «Слава советским артиллеристам» и пел женский хор, а происходило все это, только не удивляйтесь, в Москве. Да-да, ведь училище-то наше московское, вот его и эвакуировали из Бийска в Москву. Прощай, город Бийск. Я, признаться, никогда прежде не слыхал такого слова «реэвакуация». Прежде я слыхал другое слово «эвакуация», «эвакуация», «эвакуация». Но главное, самое главное было то, что впервые за столько лет я ехал не на восток, а на запад. И не куда-нибудь, а в Москву. В Москву, которую я никогда не видел, только в кино и во сне. Живем в Богородском. И вот однажды вдруг возникает Юрка Садков, весь запыханный, радостно оживленный.
1: Ребята, докладываю. В непосредственной близости черный батальон.
2: Чего-чего?
3: Какой черный батальон?
2: Ты чего еще придумал?
1: Ну, женский батальон связи. Дом напротив нас, через улицу. Там они квартируют, целый батальон.
3: Понятно. А почему он черный-то?
2: Да.
1: Ну, связь. Погоны черные, кант черный. Но, девочки, экстра-люкс. Шоколадный набор. Честно. Со станции Кировской.
2: С Кировской?
1: Ну да. Только что приходила делегация. 3 штуки. Включай комсорга. Завтра входим в соприкосновение с батальоном связи. Приглашают на вечер самодеятельности. После танцы.

0: дан приказ.
1: Сперва был концерт. На сцене висел плакат «Слава советским артиллеристам». Это надо полагать в нашу честь. И пел женский хор, вернее, хор девушек-связистов. Тоже надо полагать для нас.
2: Выступает старший сержант Тамара Терехова. Никита Богословский. «Темная

Зал сидел, затаив дыхание, замерев, загрустив, закручинясь, затосковав, заскорбев.

0: концерт окончен. А теперь танцы. Белый танец. Вальс.
1: Что за белый танец?
2: Ой, темнота. Белый танец – это значит, дамы приглашают кавалеров.
3: Это нас, что ли?
2: Да, и вас тоже. Стой и жди. Сейчас дождешься.
3: Сейчас дождусь. Куда спешить? У нас не скучно.
1: Даже весело.
4: Разрешите вас пригласить?
1: Это вы мне?
4: Вам.
1: Разрешаю.
5: Я разрешил. Дело в том, что еще в самом начале нашего пребывания в спецшколе граф, то есть капитан Евграфов, историк, объявил: для будущих офицеров умение блестяще танцевать столь же необходимо, как строевая выправка.
4: Ну что же вы молчите?
1: А что?
4: Меня зовут Цыплакова Надя.
1: А меня Александр Ромарев.
4: Очень приятно, Саша Ромарев. Ну что же вы, Саша?
1: А что?
4: Я из Великого Устюга. А вы?
1: А я из Харькова.
4: Саша?
1: Чего?
4: Вы позволите вас проводить?
1: Что?
4: Ну, вы позволите вас проводить после вечера.
1: Ну, это не положено, чтобы девушка провожала молодого парня. Это вообще-то вопреки.
4: Ничего, я провожу вас, а потом вы меня проводите.
5: В глазах ее был немой вопрос, и я смилостивился.
1: Ладно, так и сделаем.
4: Вот и хорошо.

0: Тебе сколько лет?
1: 17.
2: Я накинул себе годочек для солидности.
0: А мне уже 18. Я старше тебя. Это плохо. Значит, мы с тобой не ровня.
1: Зато я выше тебя.
0: Это другое. Сядем?
1: Сядем.
2: Мы сидели на крылечке чужого дома возле дачи. Таких домов полно в закоулках Богородского.
0: Ты не умеешь целоваться. Я сама не умею.
1: Чего тут уметь? Подумаешь, наука.
0: Девчонки надо мной смеются, потому что я никогда не целовалась с парнем.
1: А в Великом Устюге?
0: В Великом Устюге. С кем же там целоваться? Там и до войны парней почти не было. Больше церквей, чем парней. Он очень маленький, Великий Устюг. А теперь никого не осталось. Все парни на войне. Видишь, даже устюжские девчата сгодились. Мы боевые.
1: А ты что, добровольно пошла?
0: Да. Я была самой лучшей телеграфисткой в Устюге. 110 знаков в минуту.
1: Это правда, что ты на Кировской работаешь в метро?
0: А зачем тебе?
1: Просто так. На Кировской тоже нет парней.
0: Какие же там парни? Там одни генералы. Им по 30 лет. Старики. Саня.
1: Чего?
0: Ты умеешь хранить тайну?
1: А что?
0: Знаешь?
1: Ну?
0: Знаешь, однажды мы сидели на Кировской, все на своих местах, и вдруг вошел Сталин.
1: Сталин?
0: Да.
1: А вы что?
0: Мы все встали. Встали и стоим.
1: А он? Что он вам сказал?
0: Он сказал, работайте.
1: Ну, а еще что сказал?
0: Ничего.
1: Он сказал, здравствуйте.
0: Ничего. Он сказал, работайте.
1: Но он вам скомандовал вольно.
0: Нет, я точно помню. Он сказал, работайте. И все.
1: А потом?
0: Потом он ушел. Саня.
1: Чего?
0: Сань.
1: Ну чего?
0: Поцелуй меня.

0: Здравствуй, дорогой сынок. Как ты там в Москве?
1: Здравствуй, дорогой сынок. Как ты там в Москве? У нас все по-старому. Слава Богу, живы, здоровы. Ганс много работает. Я тоже. Саня, нет ли у тебя возможности съездить в Харьков хотя бы на денек? Нас завод не пустит. Ты же знаешь, что отпуска перенесены на после войны. Да и очень далеко отсюда, из Барнаула. Я бы хотела, чтобы ты взглянул, на месте ли наш дом. Цела ли квартира? Осталось ли что-нибудь из мебели, из вещей? Ведь раньше или позже, а вернемся домой. Я уверена.
0: Я бы хотела, чтобы ты взглянул, на месте ли наш дом. Цела ли квартира? Осталось ли что-нибудь из мебели, из вещей? Ведь раньше или позже, а вернемся домой. Я уверена.
2: И, получив первый свой отпуск на неделю, я поехал в Харьков.
0: А Петя где?
3: Он вернется скоро. Пошел на завод наниматься на серп и молот. Вот. А я теперь на госпиталь стираю. Карточку дали и платят, конечно.
0: А при них?
3: При немцах-то?
0: Ну да.
3: Ну и при них. То же самое стирала. Тоже платили. Жить-то надо, Санечка. А с бесполезными знаешь, что они делают? В Сокольниках.
0: Я, тетя Оксана, тоже в Сокольниках живу. Только это в Москве, там наша казарма.
3: А у нас в Харькове, в Сокольниках, детская больница. Ребятишки там лежали. Маленькие совсем, бесполезные. Там они, немцы-то, знаешь, что сделали? Пригнали туда эти газвагены. Ну, машины такие закрытые, где на ходу газом травят.
0: Душегубки.
3: Ага, газвагены. Ну и давай туда детишек-то заталкивать. Всех подряд.
2: В кухню вошел Петя. Длинный, как жердь. Драный ватник на нем, хоть запахнись вдвое. Щеки запали настолько, что зубы приоскалены. Глаза бродят. Мне стало вдруг не по себе от этих глаз.
0: Ты? Я.
4: Артиллерия. Ты же летчиком хотел.
0: Не получилось.
4: У меня вот тоже не получилось.
3: Петенька, ну как там на серп и молоте-то?
4: Расчистка, мать, расчистка. Всех сейчас на расчистку направляют. Завтра на тракторный пойду. А, и там, наверное, тоже расчистка.
0: Можно я с тобой?
4: Пошли.
0: Помнишь, как мы с тобой во Дворце пионеров?
4: Взорвали его.
0: Я видел. И вокзала нет. Приехали в Харьков, а кругом одни стены многоэтажные. С пустыми окнами.
3: Война это, Санечка.
0: Я понимаю. А голубятня твоя?
4: Да съели мы голубей в первую зиму. Да и нельзя их было держать.

0: все врет.
1: Петь, а сам ты, ну, что ты делал при них?
0: Что, сапоги чистил?
1: Кому?
0: А ты про кого спросил, про немцев?
1: Ну?
0: Ну вот им и чистил, немцам.
1: Где?
0: А где придется? На проспекте Сталина, на Карла Либкнехта. Возле кино, но где их побольше шлялся? Что ты думаешь, на материну стирку прокормились бы? Оба и подохли бы.

0: Ну, как там Харьков?
1: Разрушен дико. Наш дом, правда, цел. И живут в нем какие-то чужие люди.
0: Приедете, освободят?
1: Да, наверное. А на Черноглазовской, ну, где я совсем маленьким жил, дворник наш, дядя Никифор, меня встретил. Чудно. Встретил, узнал. Юнкером назвал.
0: Юнкер, юнкер. Это красиво. Знаю секрет. Не выдашь?
1: А?
0: Так вот, послушай. Лида и ваш Валентин Ногтев решили пожениться.
1: Да.
0: Он уже приглашал ее домой, в Ланинский переулок, где живет его мама. Она маме понравилась. Весной не распишется.
1: Но ведь он скоро заканчивает. Уедет в артучилище, потом на фронт.
0: Конечно, он уедет. Она будет ждать. Теперь все так живут, ждут.
1: Странно.
0: Что?
1: Все это очень странно. Я никак не могу понять. Ты жила в Великом Устюге, а я жила в Харькове. Ведь ты могла не пойти добровольно, осталась бы в Устюге. А я мог бы поступить не в Бийск, а в Айрот-Туру. Я хотел в авиационное, ты знаешь. Мне просто выпал жребий. Я мог вообще никуда не поступать, сидел бы и ждал призыва.
0: Нет. Нет, ты не мог. И я не могла. Я все равно бы пошла добровольно. Мы оба не могли бы.
1: Это правильно, но я не об этом. Я хочу понять, как люди находят друг друга, если по всем законам они вообще не должны были встретиться.
0: Санька. Санька, я уже догадалась о чем-то. Не вздумай сказать. И даже не вздумай подумать. Война разлучница. Она разлучает людей. Навсегда.
1: Но ведь мы с тобой встретились.
0: Встретились. Но это не самое главное. Как люди находят друг друга.
1: А что же?
0: Самое главное, зачем они расстаются? Зачем они теряют друг друга, если нашли.
2: В общем, война это... А, лучше бы ее проклятой не было. Так ведь кто звал-то, сама пришла.
3: Медкомиссия признала Леньку Голованова негодным к строевой службе. И к нестроевой тоже. Из-за глухоты, из-за контузии, которая у него, оказывается, не исцелилась, а пошла на разгон. Доктора хотели даже сразу определить ему инвалидность, но он заорал на них так, что те чуть под стол не залезли. Из спецшколы теперь тоже пришлось отчислиться, потому что в артучилище все равно не возьмут. Ленька Голованов уезжал в Сталинград, в Бекетовку. Домой.
1: Учиться будешь или работать?
2: Что?
1: Учиться будешь или работать?
2: Не, учение по боку. Все науки превзошел, пойду работать.
1: А куда?
2: Туда ж, на лесозавод. Все-таки

0: Хватит там, до войны работал, я вроде не чужой. Опять к Савелью Максимычу.
1: Ты им от меня привет передай. И тете Кате.
0: Что?
1: Привет, говорю, передай.
0: А, передам, передам. Тоже. Мать-то поди, еще и обрадуется. Сын домой пришел почти калекой, она еще и обрадуется. Я знаю, ты меня жалеешь.
1: Да нет, что ты...
0: Да знаю, знаю, не спорь. Только ты меня не жалей, не надо. Понимаешь, Сталинград, он навечно Сталинград. Значит, и я навечно. Ну ладно, я свое отвоевал.
2: Ленька смотрел мимо меня. Далеко и оцепенело. Вот так мы и расстались с ним. Встретились и расстались. Навсегда.
1: Алло, алло,
3: алло. Алло, да.
1: Алло, мамочка.
3: Да, Санечка, мамочка. Здравствуй, хороший мой, здравствуй.
1: Здравствуй, мама, это я.
3: Да, да, Саня. Саня, мы ждем тебя, мы тебя ждем.
1: А где вы остановились?
3: А мы остановились в гостинице «Люкс».
1: Ага, а где это?
3: Это улица Горького, возле бывшего Елисеевского. Ага. Там спросишь общежитие Коминтерна, Санечка.
1: Да, да, есть,
3: ну,
1: мама.
3: Мы ждем тебя.

0: Санечка.
1: Ну ладно, мам.
0: Ну все, все. Дай хоть посмотрю на тебя.
2: Ну а со мной? Ну, сядем давайте.
0: Ну, ну как ты живешь-то?
1: Нормально, мам.
2: Ну ты нюхал немного порох-то? Или пока только теория?
1: Нюхал на полигоне.
2: На полигоне? О, это уже настоящий порох.
1: Да. А вы надолго? На сколько дней?
2: Да мы пока еще не знаем точно. Момент, па. 1.14, пожалуйста. Геносе Копленник? Ja, Herr Müller, wir sind alle zusammen, ja. Sie wollten doch herkommen. Ja, bitteschön.
3: Он сказал, мы все в сборе. Вы можете прийти. Странно. Если мы все в сборе, зачем нам кто-то посторонний?
4: Herein, bei Dieter. Guten Tag.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Познакомьтесь, пожалуйста, моя семья.
5: Очень приятно.
4: А это
0: очень приятно.
4: Товарищ Копленник.
5: Ну?
4: Да, сядем давай.
5: Сядем, пожалуйста.
4: Bitte.
5: Вот такие дела, товарищи. Центральный комитет австрийской компартии считает необходимым, чтобы товарищ Мюллер поступил в распоряжение партии. Вы знаете, значительная территория нашей страны уже освобождена Красной армией. И также вы знаете, что наша партия понесла тяжелые потери в борьбе с гитлеризмом. И Ганс Мюллер должен поэтому ехать на родину.
0: Надолго?
5: Auf immer. Навсегда. Мы можем просить советское правительство разрешить вам ехать в Австрию вместе с главой семьи.
1: Что?
3: Я вскочил, одернул полы кителя. Но это был в моей жизни самый последний момент, когда еще аукнулось детство. И я испугался, что меня могут даже не спросить, а лишь прикажут. Давай, мол, собирайся, укладывай манатки, поехали в Австрию вместе с главой семьи. А может быть, это был в моей жизни самый первый момент, когда я напрочь разорвал все путы, еще связывавшие меня с этим постылым, тошным, покорным детством, когда я ощутил себя окончательно взрослым и свободным человеком, совершенно свободным. Мне 17 лет, на мне звездная форма Красной Армии, и уже никто не может отдавать мне приказы, кроме этой армии. Никто.
5: Да, я понимаю, вам нужно подумать. Нужно подумать. Такие вопросы нельзя решать, как говорится по-русски, с кондачка. Ну, до свидания. Не буду вам мешать.
0: Да.
2: Ну что ты, Галя?
0: Ганс. Ты езжай, знаешь, ты езжай по своим делам.
2: А ты?
0: А я в Рубцовск. Меня Софья Никитична ждет, Якимова. Жить будем вместе, пока. Ну, пока вместе. Я работать буду на заводе, чертежница или что предложит. Ну что ты, в Рубцовске очень много харьковчан с ХТЗ, почти все знакомые.

0: Ты уж пиши, Ганс.
1: Знаешь, ведь это совсем близко, Австрия.
0: Да.
1: Это очень близко.
0: Наверное, это близко.

0: Я обязательно буду писать.
1: Правда?
0: Конечно, Галя.
1: Ты мне это обещаешь?
0: Ну, конечно, Галя.
1: Ты мне правда пиши, Ганс.
0: Конечно, Галя.
1: Ты мне пиши, я тебя умоляю, все время и часто.
0: Я
1: ладно,
0: обязательно
1: Ганс,
0: буду писать.
1: Я же буду ждать.
0: Конечно.
1: Я же все время буду ждать, Ганс, ты не забывай
0: нет,
1: меня,
0: что,
1: ладно?
0: Галечка, конечно.
1: Ганс, ты не забудешь конечно. Меня, милый мой конечно. Хороший. Ты пиши, все время
0: да,
1: мне
0: да.
1: пиши, ладно, Ганс? Я прошу тебя, ты не забывай меня только. Я же тебя люблю, Ганс, правда, ты не забудешь меня.

0: Я буду ждать, Ганс, буду.
1: А Сухона сейчас, наверное, разлилась, половодье. Глянешь с берега, голова закружится. Вздохнешь и в обморок.
2: Я напишу тебе письмо. Давай адрес.
1: Какой? Какой адрес? Ты ведь знаешь, что я живу в Великом Устюге.
2: Это понятно. А дальше? Ну, какая улица, дом какой?
1: А зачем тебе улица? Я буду работать опять на почте, телеграфисткой. А почта в Великом Устюге одна. Вот и весь адрес. Ты можешь мне написать. Я буду рада вспомнить. Ведь есть что вспомнить.
2: А вдруг я приеду к тебе, а? На пароходе. И заявлюсь прямо на почту.
1: Ты не приедешь.
2: Нет, я приеду.
1: Нет. Помнишь, я говорила тебе, что война разлучница.
2: Но война уже кончилась.
3: Да, это была весна 1945 года. Кончилась война. Война кончилась. Ах, как много хочется рассказать об этих днях. Какие это были дни. Но это уже другая книга. И я прощаюсь с телеграфисткой со станции Кировская, с Надей Цыплаковой.
2: Но война уже кончилась.
1: Саня, война разлучница. Даже после войны.
2: Нет, ну мы же встретились.
1: Мы с тобой, Саня, никогда больше не встретимся.
2: Нет, мы встретимся.
1: Я знаю, Саня, никогда.

Мы шагали сразу за оркестром, отныне первыми. Хотя приказ еще не был оглашен, и официально мы еще не имели права называться первой батареей, но очередной выпуск уже состоялся, старшая батарея ушла за ворота, разъехалась по артучилищам, и отныне первыми в строю шагали мы. А за нами шли вчерашние кореша, мальки, неразумные хазары, как именовали у нас третий батарейцев. Но и они теперь пыжились от важности, поскольку им предстояло вскоре сделаться второй батареей. А у проходной будки спецшколы, когда мы шли мимо нее, опять ошивались совсем желторотые мальчишки. Шпаки в кургузых пиджачках, в полосатых рубашечках, в потешных кепочках. Они с восхищением, завистью и благоговейным смирением смотрели, как мы разворачиваем строй. Можно было предположить, что теперь, когда кончилась война, среди этих мальчишек в кургузых кепочках станет меньше охотников выбиваться в военные люди. Но куда там? Они дневали и ночевали у проходной будки. 10 заявлений на одно место.

а мы шагали. Шагали сразу за оркестром, отныне первыми. Оставался год до выпуска. Оставался год до выпуска, и еще вся жизнь в придачу.

0: Есть речи значение, темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки, безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово. Но в храме, средь боя, и где я не буду, услышав его я, узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу и брошусь из битвы, ему я навстречу.
1: На радио «Культура» лекция «В поисках языка». Читает директор Института лингвистики РГГУ, доктор филологических наук, специалист в области структурной и прикладной лингвистики, семиотики русского языка Максим Кронгаус.
2: Обсуждать сегодняшнее состояние русского языка чрезвычайно интересно и чрезвычайно трудно. Вообще можно сказать, что эта тема не вполне академична. Слишком живой интерес она вызывает у участников беседы. И сегодня русский язык скорее разъединяет нас, чем объединяет. Состояние немножко странное, но за последние годы мы действительно разделились прежде всего эмоционально по отношению к нашему родному языку. Кто-то очень недоволен тем, как он развивается, тем, что с ним происходит, а кто-то либо доволен, либо относится к этому равнодушно. Ну, язык и язык, какой есть, таким и пользуемся. И надо сказать, что иногда вот эта граница проходит внутри нас. Во всяком случае, я ощущаю ее внутри себя. С одной стороны, я лингвист и прекрасно понимаю, что все те чужеродные элементы, все то странное, может быть, развитие, ничего плохого языку не сделает. Более того, язык справится с этим. Но как носитель языка, причем носитель культурный, то есть с уважением относящийся к норме языковой, знающий ее и с уважением к ней относящийся, я сам время от времени раздражаюсь и бываю недоволен тем, что слышу, ну и даже тем, что произношу. Вот как примирить в себе лингвиста и просто человека, говорящего на этом языке, я не знаю, но, может быть, попытаюсь разобраться в течение этих лекций. Итак, что с нашим языком? Ну, первое, что надо сказать, может быть, самое банальное, что наш язык, начиная с середины 80-х годов, необычайно быстро изменяется. Язык меняется всегда, но скорость этих изменений очень сильно различается. Иногда она просто близка к нулю. А иногда, вот как сейчас, изменения настолько быстры, что мы не всегда успеваем привыкнуть к ним, переварить их, узнать новые слова и так далее. Сегодняшняя ситуация именно потому неприятна для многих, потому что старого языка, языка, который был вот до, скажем, 85-го года, уже не существует. И как бы мы ни были недовольны тем, как говорят, скажем, наши дети, мы никогда не вернем вот тот старый язык, просто потому что эти изменения необратимы. Ну, можно призывать смириться с ними, можно про них поговорить, понять, откуда они берутся, почему они именно такие, почему так ведет себя русский язык. Но, опять же, совершенно очевидно, что язык не мог не меняться. Слишком велики были изменения внешние, прежде всего социальные, но и изменения технологические, которые тоже на язык, безусловно, влияют. Если бы язык застыл во времени, вот сохранился таким, как он был в 80-е годы, или некоторые призывают вернуться еще в более раннюю эпоху, восхищаясь, скажем, языком эмигрантов, то совершенно очевидно, что этим языком нельзя было бы пользоваться. Ну, да, наверное, на нем можно говорить красиво, но говорить и обсуждать сегодняшние темы на нем было бы невозможно. Мы бы застыли вместе с нашим языком. Поэтому то, что русский язык меняется, подстраиваясь под эпоху, эпоху чрезвычайно изменчивую во всех отношениях, это нормально, это именно и дает возможность русскому языку сохраниться как средству общения, средству передачи информации. Но, конечно, каждый из нас, вспоминая старые добрые времена, жалеет о том, что случилось. Какие-то любимые слова исчезли, появились какие-то уродцы, которых мы не можем принять, какие-то выражения, сам стиль общения, способ общения изменился. Ну, начать, я думаю, что надо с самого заметного, с новых слов. Новых слов и новых значений, которые действительно затопили нас, хлынули в русский язык ничем не ограничиваемым потоком. Часто к этим словам мы относимся нейтрально. Ну, там все привыкли к слову «компьютер». Я думаю, что вряд ли кто-то будет протестовать и говорить о том, что компьютер – это нехорошо, и надо заменить его каким-нибудь русским словом типа «вычислитель». Но есть слова, которые вызывают у многих довольно резкое отторжение, бурную отрицательную эмоцию. Скажем, очень многие не любят слово «пиар». Действительно странное слово, появилось буквально в последние 10-15 лет, и сразу стало чрезвычайно модным, чрезвычайно популярным. На истории прихода этого слова в русский язык можно увидеть, проследить очень многое, раскрыть действия разных языковых механизмов и посмотреть, хорошо это или плохо, или, по крайней мере, так ли плохо, как кажется. Надо сказать, что это слово пришло с Запада, ну, понятно, что из английского языка, но как некоторый род деятельности это появилось в развитых, как мы тогда говорили, капиталистических странах, и после перестройки эта профессия, этот род деятельности начал возникать у нас. И сразу возникло несколько конкурирующих названий этой деятельности, которые появились с помощью разных лингвистических механизмов. Ну, прежде всего, появился просто перевод «связи с общественностью». Так было переведено это слово, и так оно вошло в различные номенклатурные списки. Скажем, в перечне образовательных профессий, то есть тех профессий, которые университеты могут объявлять для набора студентов, так и сказано – связи с общественностью. А, соответственно, человек, занимающийся этой областью, называется специалистом по связям с общественностью. Вроде все хорошо, но, пожалуй, один недостаток – длинновато, слишком много слов. А чем важнее понятие для языка, тем сильнее наше стремление называть его максимально коротко, ну, по крайней мере, одним словом. И параллельно возникли еще несколько способов говорить об этом по-русски. Впрочем, один из этих способов не совсем русский, но, тем не менее, тоже сегодня разрешенный. По крайней мере, в письменной речи появилась просто запись этой профессии английскими буквами. Ну, просто вот английские слова и использовались в текстах. Соответственно, либо полностью public relations, либо использовалась аббревиатура, две буквы, которые по-английски читаются как PR. Но кроме этих способов произошло следующее. Заимствовали. Русский язык заимствовал это слово из английского. Опять же, здесь есть несколько вариантов. Либо заимствовалось все словосочетание, и по-русски мы записываем это русскими буквами или произносим как public relations. Поскольку это словосочетание еще не очень освоено, то есть много разных способов записать то, что я сейчас произнес. Либо была заимствована та самая аббревиатура, но заимствована как единое слово – PR. Именно последний способ оказался самым важным. Именно вот это слово «пиар» и зажило, может быть, самой насыщенной и самостоятельной жизнью. Правда, в отличие от первых названных мной вариантов, ему сопутствует некоторый стилистический оттенок. Оно воспринимается как, может быть, немного сниженное, но тем не менее. Что происходит с этим словом? У него возникают родственники, слова с тем же корнем. Мы знаем название профессий. Пиарщик, появляются глаголы «пиарить» или «отпиарить», как некое грубое воздействие. Это слово легко вступает в различные словосочетания, такие как «пиар-компания» или зловещее сочетание «черный пиар». Короче говоря, это слово живет так же, как живут другие русские слова. Оно все прочнее обустраивается в языке, заводит родственников, знакомых, сочетается с другими словами, живет полноценной языковой жизнью. Хотя можно говорить о разных сферах употребления вариантов названия этой профессии, скажем, официальная сфера, где используется перевод связи с общественностью, профессиональная сфера, где довольно часто используется просто английские слова и, соответственно, запись английскими буквами. Именно слово «пиар» вышло за пределы вот этой профессиональной области. Оно стало изменять свое значение. И изменило его достаточно сильно. Настолько сильно, что иностранцы, владеющие английским языком, не всегда узнают в русском слове «пиар» прототип, английский прототип. Это слово используется нами сейчас очень часто вне сферы профессиональной деятельности. Если я хвалю кого-то, то меня могут перебить фразой «не пиар его». По существу это означает «не хвали его». Но тем самым слово «пиар» уже означает не просто некую работу по налаживанию связи с общественностью, а просто навязывание своего мнения кому-либо. Совершенно, еще раз повторю, не в профессиональной сфере. Таким образом, слово «пиар» оказалось гораздо более живучим, чем все другие варианты. И при том, что мы относимся к нему с некоторым сомнением, скорее всего, именно оно останется в русском языке как название этой профессии. Пожалуй, последние сомнения могут уйти лишь тогда, когда пройдет мода на это слово. Надо сказать, что мода вообще и мода на это конкретное слово всегда вызывает у нас двойную реакцию. Ну, в частности, отношение к пиару такое. С одной стороны, это что-то не очень хорошее, с другой стороны, это что-то очень привлекательное. Скажем, конкурсы на эту профессию в институты и университеты достаточно большой. Поэтому можно сказать, что здесь смешалось отношение к области деятельности, отношение к профессии и отношение к слову. Когда мы станем более нейтрально, более спокойно относиться к самой профессии, и слово перестанет быть таким сладко-запретным. И именно тогда оно с полным правом войдет в словарь.
1: Лекция. Конспект.
2: Есть слова, которые вызывают у многих довольно резкое отторжение, бурную отрицательную эмоцию. Скажем, очень многие не любят слово «пиар». Действительно странное слово, появилось буквально в последние 10-15 лет, и сразу стало чрезвычайно модным, чрезвычайно популярным. Хотя пример этого слова может быть самый яркий, но есть много других слов, тоже вошедших в русский язык разными дорогами. Приведу еще один пример, уже не заимствование, а возникновение новых значений для обозначения нового понятия. В русском языке есть несколько названий животных, которые получили новые значения в совсем другой области. Например, слова «мышь», «собака» или «собачка» и «хомяк». Новые значения у этих слов связаны с компьютером и интернетом. Ну, попробую показать на этом примере, как вообще возникают новые значения. Мышью мы называем специальный инструмент, с помощью которого мы можем вводить в компьютер какие-то приказы, какие-то программы. И это слово возникло довольно давно, оно есть в словарях, но тем не менее вот интересен путь, как оно пришло в язык. Здесь произошло следующее. Новое значение возникло не в русском языке, оно появилось в английском. Действительно, в начале, по крайней мере, сам этот маленький приборчик был похож на животное. И по форме, и, возможно, по суетливым движениям он бегал по коврику. Во всяком случае, факт состоит в том, что в английском языке использовалось слово «mouth» со значением «мышь». Именно там оно возникло. Русский же язык поступил очень просто. Он перевел это новое значение тем же словом, которым переводил основное название животного. Это в лингвистике называется калькой. Таким образом, в русском языке слово «мышь» тоже приобрело второе значение по примеру английского. В случае с собачкой русский язык пошел совершенно другим путем. Собачкой называется специальный значок в электронной почте, разделяющий две части электронного адреса. Почему собачка? Надо сказать, что разные языки выбрали для названия этого значка разные слова. И очень многие из них действительно в качестве названия использовали названия животных. В одних языках это кошка, в других обезьянка, в третьих улитка. Это метафора. Действительно, этот значок с таким длинным закручивающимся хвостиком похож на то или другое животное. В меньшей степени, по-видимому, он похож на собаку, но, тем не менее, русский язык увидел в нем этот образ. Возможно, это собака, сидящая на цепи, можно придумать еще какие-то другие сравнения, но факт остается фактом. Для русского языка это собака или собачка, как мы ее называем. Здесь русский язык совершенно самостоятелен. Он не поддался влиянию ни английского, ни какого-то другого языка. Он сам внутри себя нащупал эту метафору и сам образовал новое значение у данного слова. Последний пример, который я хотел бы привести, это слово «хомяк». Тоже название животного, которое в интернет-жаргоне стало использоваться для названия домашней страницы. Почему? Ну, те, кто знает, как это называется по-английски, догадались. «Homepage». Вот это слово «home» ближе всего по звучанию, не по значению, к русскому слову «хомяк». И здесь мы видим совершенно особый путь, игровой. Когда русский язык образует новое значение у слова не потому, что второе значение – это новое значение, чем-то похоже на первое. Никакой связи смысловой нет, а просто по созвучию русского и английского слова. Надо сказать, что эта игра чрезвычайно распространилась в последнее время, и можно привести много таких примеров. Ну, в интернете, скажем, есть Аська, как называют особый способ связи, ICQ, тоже по созвучию. Есть подобного рода примеры и вне компьютерной лексики. Мы видим, что русский язык использует разные механизмы. Более того, вот этот последний игровой механизм на самом деле как бы встроен в русскую грамматику. Он стал регулярным для русского языка. И можно ли сравнить эти способы и сказать, что один из этих способов хорош, другой плох? Что плохо заимствовать, хорошо образовывать именно таким способом? Конечно, нет. И, конечно, если нам нужно как-то называть новые понятия, то все способы хороши. Другое дело, что каждый из этих способов имеет, ну, свою сферу применения. Скажем, игровой способ не может быть слишком частым. И, кроме того, слова, образованные таким образом, скорее попадают в профессиональные и молодежные жаргоны, а не в литературный язык. Впрочем, они могут дойти и до литературного языка, но, опять же, путь этот будет дольше через жаргон.
1: Лекция. Конспект.
2: Здесь мы видим совершенно особый путь, игровой. Когда русский язык образует новое значение у слова не потому, что второе значение – это новое значение, чем-то похоже на первое. Никакой связи смысловой нет, а просто по созвучию русского и английского слова. Из многочисленности способов можно сделать, по крайней мере, два оптимистичных вывода. Вывод первый состоит в том, что в русском языке используются разные механизмы пополнения словарного запаса. Разные, начиная от самых банальных, когда мы берем что-то из чужого языка и просто помещаем в свой, до различных способов обработки этих слов. Русский язык, даже заимствуя, что он делает очень часто, старается одомашнить эти слова, включить их в свою систему. Приведу еще один пример такого одомашнивания. Недавно, относительно недавно, несколько лет назад, я услышал слова «элочка» и «эмочка» и не понял, что они значат. Мне объяснили, что это название размеров, обозначенных латинскими буквами, соответственно, «м» – средний размер, «middle» и «l» – «large» – большой размер. В данном случае русский язык не просто заимствовал эти латинские буквы, но и произвел с ними некоторую операцию. Он тоже уподобил их русским словам, в данном случае просто именам собственным, «элочка» и «эмочка». Кроме всего прочего, это просто женские имена. Мы видим, что даже заимствование проходит в русском языке определенный путь, прежде чем стать своим. Оно образует новые слова, участвует в словообразовании, и только тогда входит, по-настоящему входит в язык. Именно поэтому можно сделать и второй вывод. Отвести, может быть, самую большую угрозу, или, по крайней мере, страх перед этой угрозой. Русскому языку не грозит гибель, не грозит засилье чужого. Не потому, что это чужое не приходит в язык, а потому, что оно перерабатывается, впитывается и становится своим. Более того, можно сказать, что если сейчас выбросить из русского языка все заимствования, как последних лет, так и заимствования в течение всей его истории, то русский язык останется без огромного количества слов и, по-видимому, не сможет функционировать. Итак, ничего страшного. Но ничего страшного с точки зрения лингвиста. Действительно, язык умеет заимствовать, умеет перерабатывать слова, умеет делать их своими. А что же делать простому носителю языка, который не в силах уследить за этим потоком? Ну, действительно, это так. Количество слов новых и новых значений настолько велико, что мы, к сожалению, все их все равно не знаем. И узнаем только те, которые нам почему-либо важны. Иногда узнаем, потому что нам объясняют их, иногда просто встречая их на каждом шагу. Здесь я вполне понимаю людей, раздраженных на вот этот поток, на эти чужие слова, новые значения. Но ситуация такова, что, возможно, и привыкать к ним не нужно, потому что только часть, и, может быть, небольшая, останется в языке, а часть исчезнет просто потому, что не столь важными были те понятия, те вещи, которые они называли. Скажем, лет 10 назад чрезвычайно модным, популярным было слово «консенсус», пришедшее из политической речи, и, возможно, его модность объясняется тем, что его часто повторял Михаил Сергеевич Горбачев. Но вместе с уходом Горбачева ушло и слово. Иначе говоря, оказалось, что без слова «консенсус» вполне можно обойтись. Его жизнь в русском языке длилась 10-15 лет, не больше. Для слова это очень мало. Для большинства слов сегодня, приходящих в русский язык, их присутствие в нем длится еще меньше. Можно сказать, что они не приходят в язык, а забегают буквально на пару лет. И, конечно же, мы не в силах уследить за такими словами. Не в силах не просто люди, говорящие по-русски, не даже лингвисты, следящие за русским языком. И в этом смысле язык сам выполняет роль фильтра, отбрасывая все ненужное. Большинство из этих слов существует, прежде всего, в профессиональной сфере, так и не доходя до, если так можно сказать, массового потребителя.

0: Ну, что же это такое получается,
1: а? Что случилось? Что?
0: Как же это мы теперь работаем, я вас спрашиваю. Газеты читаете?
1: Что, Сёдор?
0: Работаем как лодыри, как бездельники работаем. А ведь как можем работать? Помните прошлый субботник? Дирекция завода объявила, кто выполнит дневную норму,
2: может идти домой.
0: К 12 часам дня весь завод выполнил дневную норму.
3: Вот вы расскажите, где вы научились так ставить мосты?
4: Мосты?
3: Мосты!
4: Сам! Один!
3: Один!
4: Мостостроитель!
5: Пустяки, элементарно. Немного учебы, немного практики. Ну. Сломался, знаете ли, как-то передний зуб. Неудобно было рот открыть. Пошел, естественно, в поликлинику.
4: Конечно, им за это деньги платят.
5: Вот-вот платят. Я, между прочим, тоже заплатил. Только после них рот уже закрыть не мог. Тут ведь главное что?
1: Что?
5: Главное разозлиться.
4: А точно,
1: у нас в доме один водопроводчик разозлился, своей жене аппендицит вырезал.
4: Да ну!
1: Я говорю, что да. Здрасте, Аким Васильевич.
6: Здрасте.
7: Аким Васильевич.
6: Да-да.
7: Чудеса, да и только.
6: Какие чудеса?
7: Жене аппендицит вырезал.
6: Кто?
7: Водопроводчик в доме.
6: Да-да.
7: А этот мост построил через рот.
6: Ну, вон он как.
7: А этот сам холодильники ремонтирует.
1: Своими руками.
7: Своими.
6: Об этом вы судачите.
5: Вот об этом.
6: А я думал, о чем вы?
7: А мы об этом.
6: Вы об этом. Вам что, за работу деньги не платят?
5: Нет, почему? Платят.
6: Платят?
5: Платят.
6: А вы судачите. И в рабочее время. Так каждый день. На лестнице, под лестнице, в курилке. Каждый день! В 18-м году таких к стенке ставили. И называли их дезертирами. А мы с ними цацкаемся, перепишем все фамилии. И каждому по выговору, по строгому за дезертирство. Так и напишут. Дезертирство. Да-да, дезертиры. Дезертиры слушают. Ой, Данила, да что вы, какие дезертиры? Я говорю, дизайнеры, главный дизайнер-то у меня, Махов-то у меня сидит, вон у меня за столом. А уже, мы уже там все уже в порядке, уже да и пол, и потолок уже пока еще нет, а и стены уже пока еще нет, пока. А обои уже давно. Обои давно, уже полгода как уже. Ну, в смысле, завезенные. А наклеите пару пустяков. Ага. Камин. Камин, мраморный камин. На первом этаже. И на втором. Ну что? Ну что вы, Данила Сергеевич, о чем речь? Что вы? Что вы? Комар носу. Всех комаров я беру на себя. Непременно доложу. Хорошо доложу, есть непременно.
8: Слушай, Аким
6: Васильевич. Слушай. Тут работать надо. Я
8: вам нужна?
6: Не ты мне нужна. Махов мне нужен. Срочно Махова ко мне.
8: А Махова еще нет.
6: Как нет?
8: Нету его.
6: Вот кто у нас дезертир, вот кто?
8: Он не дезертир.
6: А кто он?
8: Он дизайнер.
6: Не вижу разницы. Плановый.
9: Ой.
6: Что?
9: Простите, плановый слушает.
6: Вы что, спите там еще? Пора просыпаться, уже рабочий день. Там случайно Махов с вами не спит, нет?
9: Нет, Аким Васильевич.
6: Нет, очень жаль. Черт знает что, в рабочее время у нас спят. Интересно, может, производственный тоже спит? Сейчас проверим производственный. Производственный?
5: Производственный слушает.
6: Нет, он тут не спит, смотрите. Надо будет его примировать. Производственный, там Махов не у вас, Махов?
5: Какой Махов?
6: Такой Махов.
5: Какой?
6: Гриб сушеный? Дизайнера Махова знаешь, нет?
5: Не знаем.
6: У нас никто ничего не знает. Интересно, может, конструкторский что-нибудь знает? Конструкторский?
10: Конструкторский слушай.
6: Сушеный у вас? Сушеный.
10: Какой сушеный?
6: Гриб сушеный. Дизайнер Махова у вас или нет?
10: Ау. Он у нас не бывает.
6: Не бывает. А, ну извини, ну-ну. Если он у вас. Где же тогда он бывает? Если он у вас не бывает, где он бывает?
10: Ну, это мы не знаем.
6: Не знаете, за что я люблю наше учреждение? За прекрасную осведомленность. У нас такая информация, у нас никто нигде никогда ничего не знает. Работал бы у нас какой-нибудь иностранный разведчик, он бы у нас с голоду подох. Бухгалтерия, бухгалтерия.
11: Мы? Аким Васильевич?
6: А, вы уже обедаете. Не рано ли еще? Там случайно Махов с вами не обедает, а глянется вокруг себя. Быстро, ну-ка.
11: Махов?
6: Махов, Махов.
11: Нет.
6: Что нет?
11: Он у нас бывает, но только два раза в месяц.
6: Вот появится в этом полугодии третий раз, днем или ночью, живым или трезвым, срочно его ко мне. Слушают меня все? Меня слушают все?
12: Все. Все.
6: Товарищи рабочие, товарищи инженеры, товарищ научно-технический персонал, должен вас всех огорчить. Вот с сегодняшнего дня, с этого момента, каждый в рабочее время обязан находиться там, где он в рабочее время обязан находиться. Поняли все?
12: Ну!
6: Не ну, а спасибо за внимание! Они еще недовольны. Люся, соедини меня с этим. Сейчас я скажу, с кем одну минутку. Да.
13: Ну, может быть, сначала трансформаторы пробьем.
6: Подожди ты со своими трансформаторами. Если я сегодня не выбью то, что должен выбить, завтра на этой вешалке будет висеть другая шляпа. Тебе со мной хорошо работается?
13: Очень.
6: Вот давай. Соединяй.
13: С кем, Аким Васильевич?
6: Ну, с кем? С фараоном, конечно, с кем? Сама не соображаешь, нет? Ну, каждому надо все объяснять.
13: Минуточку. Сейчас с вами будет говорить Аким Васильевич.
6: Фараон Иванович, ага, привет. Все равно, Фараон Иванович, значит, такие дела. Срочно нужна пирамида. Пирамида, да, и сфинкс. Зачем? Пирамида нужна для того, чтобы сделать из нее камин, а сфинкс, чтобы об этом молчал. Вот имей в виду, в случае чего я из тебя сделаю мумию. А хоть из-под земли. Ну, это твое дело. Ну и что? Да. Ну, я понял. По-моему, мы с тобой теряем золотое время.
13: Аким Васильевич, Махов появился.
6: Наконец, давай его сюда. Ну что? Понимаю, бежал впереди паровоза, дальше что переплыл? Черное море, Тихий океан. Почему должен тебя искать? Где ты был?
14: Аким Васильевич, я был в управлении.
6: В управлении целый день. Целый день ты в управлении, целый день.
14: Аким Васильевич, я уже 15 минут как здесь.
6: 15 минут. Ты знаешь, что такое 15 минут? 15 минут в нашей стране – это четверть часа. А за четверть часа в нашей стране одного угля выдают на гора по точным данным ЦСУ. Страшно много. Я уже не говорю о том золотом времени, которое мы сейчас теряем, выясняя, где ты был. За это время уже наше предприятие выпустило 6 деталей.
14: И 5 из них уже списали.
6: Сейчас я с тобой такое сделаю, а тебе только одни усы останутся. Что это такое?
14: Детский садик.
6: Я вижу детский садик. Почему все вверх ногами? Вечно все вверх ногами у тебя всегда.
14: Аким Васильевич, вы же не так смотрите.
6: Я, видите ли, не так смотрю. Может, я не так все изобразил.
14: Нет, Аким Васильевич, это вот так нужно смотреть.
6: Как так?
14: Вот.
6: А если бы я там стоял?
14: Тогда вот так.
6: Вот я так и смотрю. И все вверх ногами. Вот, пожалуйста, сейчас вниз головой. Детский садик. Давай внимательно рассмотрим этот чертеж. Так.
15: Говорит отдел снабжения.
6: Да, что?
15: Махова до сих пор нет.
6: Понял. Значит, плохо ищете. Искали бы лучше, давно бы его нашли. Тем более, что оно уже давно здесь. Это добро. Так. Детский садик. Ну, бильярдной не вижу.
14: Бильярдная? Дети, Аким Васильевич.
6: Сегодня он дети, завтра у него дети.
14: А, ну, вот здесь можно сделать.
6: Не можно, а должно.
14: Сделаем.
6: И не сделаем, а сделаем.
14: Сделаем.
6: Ну, а для козла?
14: Для скотины я не проектировал.
6: Ты осторожно. Скотина. Если человек собрался сыграть в домино, он уже скотина?
1: Ах, домино одевать.
6: Домино, да.
1: И в домино здесь можно.
6: Нет, не здесь. Нужен мужской салон. Для настольных игр, шахматы, шашки, в картишки перекинуться. Кстати говоря, видел ты такие карты? Недавно мне привез товарищ из Монте-Карло.
1: Ну а что, карта как карта.
6: А если внимательно рассмотреть?
10: Говорит,
6: Рухтерский. Да, что?
10: Ким Васильевич,
6: да.
10: Махов нам так и не заходил.
6: Насчет Махова и не заикайся. И работайте, и не валяйте дурака! Вообще ты мне устроил!
1: Я же Аким Васильевич.
13: Аким Васильевич.
6: Да, что?
13: Говорит бухгалтерия.
6: Ну что, что, что?
13: Послали человека за Маховым, но он еще не вернулся.
6: Пошлите человека за тем человеком, которого вы послали за Маховым. Передайте ему телефонограмму следующего содержания. Ручка, карандаш в руках. Есть у вас там что-нибудь, нет?
16: Нет.
6: Пиши. Ну его к черту, этого Махова. Он нам больше не нужен. Так, хорошо. Значит, в подвале у нас будет кухня.
1: Кухня.
6: На первом этаже столовая. Вот здесь бильярдная.
1: Так.
6: Вот здесь будет мужской салон.
1: Понял.
6: Так, на втором этаже у нас будет спальня.
17: Говорит Литейный, Аким Васильевич, Махов к нам так и не приходил, но мы разливаем.
6: Слушают меня все? Все меня слушают?
12: Все, все. Все.
6: Товарищи, внимание, товарищи, операция «Поиск Махова» закончена. Переходим к производственным операциям. Поняли все?
12: Ну,
6: они еще недовольны. Вот что ты мне устроил. Хорошо. Не вижу бани. Где будет баня? Баня где будет? Предбанник где будет? Предбанник.
1: Предбанник?
6: Предбанник где будет?
1: Я думаю, перед баней сделать.
6: Молодец. Не теряйся. Предбанник у тебя будет перед баней.
1: Перед баней.
6: А баня будет за предбанником.
1: За.
6: Кафель какой пойдет?
1: Какой дадут?
6: Никакой дадут, а самый лучший, голландский, французский.
1: Ну это ж дорого, Аким Васильевич.
6: Нам для детей ничего не жалко.
1: Нам не жалко.
6: Понял?
1: Понял.
6: Заруби на носу.
1: Зарублю.
6: Все. Бухгалтерия, придет счет на кафель. Выходите прямо на меня. Я вам все завизирую, только чтобы все это осталось. Вы меня поняли? Бухгалтерия. Бухгалтерия. Бухгалтерия!
13: Чего кричишь? Нет бухгалтерия.
6: Как нет? Где бухгалтерия?
13: Пошли делать прививка.
6: Прививка? Интересно, от чего? От безделья, наверное. Это кто это говорит? Кто это говорит со мной?
13: Одна чукча. Жена Мацапура приехала за алиментами.
6: Жена Мацапура? У нас что, японцы работают? Послушай меня, Мацапура. Вернется бухгалтерия после прививки, пусть соединят со мной. Я им тоже кое-что устрою. Я им устрою северное сияние. Понимаешь, да?
13: Понимаешь.
6: Понимаешь. Что с тобой говорит, понимаешь. С тобой говорит директор. Понимаешь.
13: Меня это не интересует. Я чукча приехала за алиментами.
6: С ума можно сойти в рабочее время. Занимаются черт знает чем. Курят, спят, едят, занимаются прививками, алиментами. Вообще пропадают черт знает где. Работает один директор. Один директор горит, один директор полыхает. И вот этот старик на шестом этаже целый день смотрит на меня. Я на него смотрю, он на меня. Он ни разу не отвернулся. Надо будет его примировать.
1: А по-моему, это старуха.
6: Ну, тем более. Ну, ладно. Давай свою дачу.
1: Какую дачу, Аким Васильевич?
6: Кто сказал дачу? Какую дачу? Ты что? Ой, море, мать. Ну, дачу. Ну, дача-то для кого? Для кого дача? Для Данила Сергеевича. Ну? Но все это идет под кодовым названием детский садик. ДС. Данила Сергеевич. Но знает об этом только один человек. Нет. Не я. Ты. Вот ты будешь отвечать.

0: А вот этот отверстие. Ну что это за отверстие в стене, главное? Зачем это? Ну зачем?
1: Ну, где вот,
0: ну,
1: это?
0: Вот это? Ну зачем это? Ну зачем? Ну что это? Ну что
1: это? Это окно.
0: Окно, пожалуй, здесь будет хорошо. Это будет здесь хорошо. Вот перед окном надо будет обязательно клумбу посадить.
1: Посадим.
0: Обязательно. Потому что если не мы посадим, то кто-нибудь другой это сделает. Там одна Мацапура, одна чукча приехала за алиментами, она в бухгалтерии, ну, устала, проголодалась. Зайди в буфет купить для нее, там сыру грамм 200 голландского.
1: И колбаски.
0: Еще колбасы. Колбасы еще купишь, грамм 150 для него.
2: Для него?
0: Для нее.
1: И лимончик, Аким Васильевич.
0: Там у них в этом году с цитрусовыми не важно. Я имею в виду Чукотку. Не урожай с цитрусовыми. Так купишь лимон, и чтобы нарезали обязательно. Чтобы. Потому что ей целиком не проглотить. А сверху можно песочком сахарным.
2: Ну да, я понимаю, если это в бухгалтерию, да?
0: Да.
2: Хорошо.
0: Нет, все это сюда.
2: Сюда?
0: Да.
2: А чукча?
0: Только рыбу ест.
3: Аким Васильевич.
0: Да?
2: А что он у вас под столом ищет?
0: Кто?
2: Махов.
0: А что он может искать в рабочее время? Инженер-дизайнер, он ищет ошибку в чертеже. Нашел ошибку, да?
3: Нашел, надо было козырем брать.
0: Что? Что? Что-то улыбается. Повышение производительности труда есть наш главный козырь. Что ты стоишь? Иди работай. Ты же мой секретарь. Иди пиши. Ну, стучи.
2: На кого?
0: Ну, поставь чайник, пускай на что-то кипит. У нас же передовое предприятие. Неужели это? Давай, не теряй время. Давай. Сейчас у нас будет другой. Вот и старик. Как сидел в окне, так сидит. Вот старый дезертир. А может, ты прав, может, это старуха. Это же кактус. Ну, Махов, такого маху дал, у меня старуху от кактуса отличить не может, да? Работаем!
3: Я работаю!

0: Черт возьми, это они. Они на улице. Ваша дверь их не остановит. У вас есть второй выход?
1: Нет.
0: Так, подождите. А ну-ка, подойдите к окну. Я полезу первый. Вот по этой трубе. Вы полезете за мной. Окно закроете. Не бойтесь, я вам помогу. Затем вон по той плоской крыше.
1: Она как раз выходит на другую улицу.
0: Отлично. Там можно быстро поймать такси?
1: Да, конечно.
0: Тогда не будем мешкать. Открывайте окно.
2: Хроника событий. Они вскочили в такси, но они не до

0: Ева,
1: сейчас... Ночью. Он направится после того, как он убежит из Ясной Поляны. Он думал нечто очень неопределенное. Куда-нибудь за границу, например, в Болгарию. Или в Новочеркасск, и дальше куда-нибудь на Кавказ. В последнюю минуту он выбрал как первую цель монастырь в селе Шамардине, где доживала свою жизнь его престарелая сестра, монахиня, Матерь Мария. «Ты останешься, Саша», — сказал он дочери в ночь бегства. «Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамардино». «К Машеньке» — это значит «к той единственной, что осталось на свете от того бесконечно далекого времени, когда только что начиналась жизнь, когда нам, братьям, было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 и Николенька, которому было 11, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. Известно, что это было, эти муравейные братья. Вероятно, это были моравские братья, о которых Николенька слышал или читал. Я помню, что слово «муравейные» нам особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в «муравейные братья», которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру. Муравейные братья были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы. Эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги на краю оврага старого заказа, в том месте, в котором я, так как надо же когда-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Последние годы его жизни были несказанно трогательны и прекрасны. И вот в это время он ехал однажды с Александрой Львовной верхом мимо этого места. Мы возвращались с отцом домой, поравнялись с полянкой, где весной на бугорке цвели голубым полем незабудки, а летом росли бархатные с розовым корнем и коричневой прокладкой крепкие грибы и боровики. Отец окликнул меня: «Саша?» И когда я, пришпорив лошадь, подъехала, он сказал: «Вот тут, между этими дубами». Он натянул повод и хлыстом, отчего лошадь нервно дернулась, указал мне место: «Тут схороните меня, когда я умру». Теперь в эту последнюю ночь в том доме, где он провел почти весь свой век, он расставался даже с этой мечтой лежать в могиле среди тех родных дубов, место которых было связано с памятью Николеньки. Иногда думается уйти от всех. Мог бы прибавить «и ото всего». Почему он бежал? Конечно, и потому, что тесна жизнь в доме, место нечистоты есть дом, как говорил Будда.

Конечно, и потому, что не стало больше сил выдерживать многолетние раздоры Софьи Андреевны из-за Черткова, из-за имущества. Софья Андреевна, заболевшая, в конце концов, и душевно, и умственно, довела его уже до настоящего ужаса своими преследованиями. И уже крайних пределов достиг стыд жить в безобразии этих раздоров и в той роскоши, которая казалась ему жизнь всей семьи, и в которой и сам был принужден жить. Но только ли эти причины побуждали его к бегству? «Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших», — писал он в своем дневнике. Но писал и другое, гораздо более важное. «Хороша у Рихтера сказка об отце, воспитавшем детей под землей. Им надо умереть, чтобы выйти на свет. И они страстно желали смерти. Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное. Хорошо думал о безумии личной жизни, не только личной жизни своей, но и жизни общей, временной. Что такое я? Отчего я? Пора проснуться, то есть умереть. Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от всего Бога. Все меньше понимаю мир вещественный, и, напротив, все больше и больше сознаю то, что нельзя понимать, а можно только сознавать. Но как же род человеческий? Не знаю. Знаю только, что закон совокупления не обязателен человеку. Подняться на точку, с которой видишь себя, все в этом. Мой дух живет и будет продолжать жить. Но это уже не твой будет дух, говорят на это. То-то и хорошо, что к этому тому, что останется жить после меня, не будет примешана личность, отвечаю я. Личность есть то, что мешает слиянию моей души со всем. Тело? Зачем тело? Зачем пространство, время, причинность? Он бежал куда-нибудь и не мог не знать, что по его годам и слабостям телесным при тех обмороках, в которые он впадал дома при малейшем переутомлении, ждала его на пути только смерть. Но это-то и хорошо. Лишь бы не умереть, как умирает человек этого мира, а умереть, как зверь, по древнейшему закону природы, в той священной тайне, в которой умирает где-то всякий свободный зверь, всякая свободная птица, ибо никогда не находит человек ни свободного зверя, ни свободной птицы мертвыми ни в городе, ни в деревне, ни даже в чистом поле. И умирая в бреду, не связано внешне, но совершенно точно внутренне, он сказал – в полном соответствии со всем тем, что цитировано выше, чисто индусские слова. Все. Я. Все проявления. Довольно проявлений. Есть в книге его секретаря Булгакова запись, поражающая всех. «Я разлюбил Евангелие», — сказал мне Лев Николаевич за 4 месяца до своей смерти.
Но ничего не будет в этих словах поразительного, если вспомнить, что он сказал о своей жизни, разделив ее на три фазиса. Сперва, деля ее на семилетие, он писал Бирюкову: «Когда я подумал, чтобы написать всю истинную правду о себе, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография. Я записал у себя в дневнике 6 января 1903 года следующее: «Я теперь испытываю муки ада, вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют мне жизнь». Потом он разделил свою жизнь на периоды, и суд себе вынес уже более милостивый. Вспоминая свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на 4 периода. Тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет, потом второй, ужасные 20 лет грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, похоти. Потом третий, 18-летний период, то есть от женитьбы и до моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно было бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнениям, порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть, и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни, и которую я ни в чем бы не желал изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды». В последние годы он делил свою жизнь на фазисы. Человек переживает 3 фазиса. И я переживаю из них 3-й. В первой фазе человек живет только для своих страстей. Еда, питье, охота, женщины, тщеславие, гордость. И жизнь полна. Так у меня было лет до 34. Потом начался интерес блага людей. Всех людей, человечества. Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой и страшной силой при сознании тщеты личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления Царства Божьего. И стремление это было так же сильно, так же страстно, так же наполняло всю мою жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления. Оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно. Я должен рассудить, что эта деятельность хорошая, деятельность помощи людям материальной, борьбы с пьянством, суевериями, правительства, церкви,
Во мне, я чувствую, выделяется, высвобождается из покровов новая основа жизни, которая включает в себя стремление к благу людей так же, как стремление к благу людей включало в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение Богу, исполнение Его воли по отношению к той Его сущности, которая во мне. Не самосовершенствование, нет, это было прежде. И в самосовершенствовании было много любви к личности. А теперь другое. Это стремление к чистоте божеской. Стремление это начинает все больше и больше охватывать меня. И я вижу, как оно охватит меня всего и заменит прежние стремления, сделав жизнь столь же полную. Когда во мне исчез интерес к личной жизни и не вырос еще интерес религиозный, я ужаснулся, чувствуя, что мне нечем жить. Но потом, когда возникло религиозное чувство стремления к благу человечества, я в этом стремлении нашел полное удовлетворение и стремление к благу личности. Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути в жизни. Путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек чувствует себя сперва только формой, своим временным телесным бытием, своим обособленным от всего «я». Находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни, и живет корыстью только личной. Затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, своего племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жаждой захвата, жаждой брать для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я». Кончается жажда брать, и все более и более растет жажда отдавать, взятое у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание, жизнь человека – с единой жизнью, с единым «я» начинается его духовное существование. Человек переживает три фазиса. Из Ясной Поляны он выбрался между 4 и 5 часами утра, как записал Маковицкий с удивительной точностью, много лет изо дня в день, ведший свои записи о нем. Вез его в старой дошловой коляске старый кучер Адриан. Коляску сопровождал верхом, освещая путь факелом, конюх Филипп. Ехали на станцию Щекино, Московско-Курской железной дороги, 5 верст от Ясной Поляны. В дороге было холодно, и Маковицкий надел на него вторую шапку. На станции Щекино сели в товаропассажирский поезд, шедший от Тулы на Орел. На узловой станции Горбачева, 105 верст от города Козельска, Калужской губернии, пересели в смешанный поезд. В 4:50 вечера приехали в Козельск, в 5 верстах от которого находился древний мужской монастырь Оптино-Введенская пустынь. А в 14 верстах далее, в большом селе Шамардине, тот женский монастырь, где давно монашествовала Марья Николаевна. Когда прибыли в Козельск, уже совсем смеркалось. Со станции поехали в монастырь в ямщицкой тележке по речной низменности, отделяющей Козельск от монастыря. Дорога была ужасная, грязная, говорится в записях Маковицкого. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков, лошади шли шагом.
Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь спросил ямщика, какие есть старцы в Оптиной, и сказал, что пойдет к ним. Под монастырем переправлялись через реку на пароме. В монастыре остановились у гостинника монаха отца Михаила. Отец Михаил с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал, как здесь хорошо. И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. Потом пил чай с медом. Попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь ставил самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число. В 10 часов лег спать. Пиша, больше обыкновенного торопился. Когда ложился спать, Маковицкий хотел помочь ему снять сапоги, и он рассердился. «Я хочу сам себе служить». Никому до сих пор неизвестно, думал ли он остаться в Оптиной или Шамардине. Как там было остаться отлученному от церкви, не примирившись с нею? И вот предполагают, может быть, он хотел примириться. Для такого предположения есть некоторые основания. Мой покойный друг Лопатина, сестра известного философа Льва Лопатина, рассказывала мне. Я была после смерти Толстого в Шамардине. Через широкую речку к монастырю перевозили на пароме монахи в белых подрясниках и белых скуфейках. Такие же монахи работали в полях. Кругом все радовало. Тишиной, красотой, миром. Был жаркий летний день. В чистеньком номере монастырской гостиницы, светлом, тесном и бедном, со странной маленькой деревянной кроватью, может быть, еще времен Бориса Годунова, за чаем с просфорами, монах много говорил о последнем посещении монастыря Толстым. Приехал, постучал и спрашивает, можно мне войти? Гостиник говорит, пожалуйте. Ведь я Толстой, может, вы меня не примете? Мы всех принимаем, говорит гостиник, всякого, кто желание имеет. Они остановились у нас. Потом пошли к настоятелю, потом ездили в Шамардино к сестре своей монахине, потом за ними приехали. Монах еще говорил, что перед крыльцом настоятеля Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Он опять не хотел входить прямо. Опять просил служку доложить, скажите, что я Лев Толстой. Может быть, мне нельзя? Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал, брат мой. Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал. Приехав в Шамардино к Марии Николаевне, он радостно сказал ей, «Машенька, я остаюсь здесь». Волнение ее было слишком сильно, чтобы сразу поверить этому счастью. Она сказала ему, «Подумай, отдохни». Он вернулся к ней утром, как было условлено, но уже не один. Вошли и те, что за ним приехали. Он был смущен и подавлен, не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духоборам. «Левочка, зачем ты это делаешь?» — воскликнула она. Он посмотрел на нее глазами, полными слез. «Ей сказали, Александра Львовна, тетя Маша, ты всегда видишь все в мрачном свете и только расстраиваешь папа. Все будет хорошо, вот увидишь». И отправились с ним в его последнюю дорогу. Если бы были свидетельства только вроде этих,
Можно было бы не придать им значения, и сама Лопатина, и подобные ей по духу, по правоверной церковной религиозности, легко могли податься искушению создать легенду, будто он действительно стремился примириться с церковью. Но оказались и другие свидетельства. Не случайно же все-таки он поехал в Шамардино. Заехал туда по пути, но по пути куда? И зачем? Повидаться с сестрой, но с какой целью? Просто с родственной? Но ведь может быть не только с родственной. Как бы там ни было, он поехал в Шамардино, ехал через Оптину пустынь, по дороге туда от Козельска спрашивал ямщика о старцах, там ночевал и провел весь день в монастырской гостинице. Зачем? Известно, что много беседовал с отцом Михаилом. Опять расспрашивал о старцах, спасающихся при монастыре в Скиту, выражал желание повидаться с ними, а потом вышел, бродил возле Скита, дважды подходил к дому старца отца в Арсенофе, стоял у его дверей, но не взошел. Это говорит то же, что и Лопатина, известный журналист Ксюнин, посетивший Шамардино тотчас после его смерти. Он многое говорит в своей книге «Уход Толстого» со слов матери Марии и, между прочим, следующее. Когда Толстой пришел к сестре, он и в Шамардине остановился в монастырской гостинице, они долго сидели, затворившись ото всех в ее спальне. Вышли только к обеду. И тогда Толстой сказал: «Сестра, я был в Оптиной. Как там хорошо! С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие и трудные дела. Только поставил бы условием не принуждать меня ходить в церковь». «Это было бы прекрасно», — отвечала сестра. «Но с тебя взяли бы условие ничего не проповедовать и не учить». Он задумался, опустил голову и оставался в таком положении довольно долго, пока ему не напомнили, что обед окончен. «Виделся ты в Оптиной со старцами?» — спросила сестра. Он ответил: «Нет». «Разве ты думаешь, что они меня приняли бы? Ты забыла, что я отлучен? Чем бы все это кончилось? Может быть, и состоялись бы его встречи с оптинскими старцами, и, может быть, привели бы они к возвращению его в лоно церкви, но на другой день в Шамардино приехала Александра Львовна и привезла страшные вести из Ясной Поляны о том, что Софья Андреевна, узнав утром 28 октября о его бегстве, дважды покушалась на самоубийство, два раза убегала на пруд и топилась, рыдала весь день, била себе в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, рвалась выброситься в окно и все кричала: «Я его найду, я убегу из дому, побегу на станцию, ах, только бы узнать, где он, уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери». Ее письмо к нему, которое привезла с собой Александра Львовна, было тоже совершенно ужасно по своему отчаянию. И вот, потрясенный этим письмом и всем тем, что было после его бегства в Ясной Поляне, охваченный ужасом, что того гляди, Софья Андреевна узнает, где он, и бросится за ним в погоню, он побежал дальше. «Я не могу вернуться, я не вернусь», — все повторял он в день приезда Александры Львовны. «Я хотел здесь остаться, я даже избу ходил нанимать здесь на житье себе». Но теперь остаться было невозможно. Он провел весь день 30 октября за тревожным писанием нового письма Софье Андреевне.
Писал, сидя в жарком номере под открытой форточкой, которую не позволил себе закрыть. Лег спать в тревоге и тоске, разрываемый и жалостью к Софье Андреевне, и не

уехать, не дождавшись тети Маши и Оболенской, которым написал следующее письмо. Шамардинский монастырь, 31 октября 1910 года, 4 часа утра. Милые друзья, Машенька и Лизонька, не удивляйтесь и не осудите меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал бы к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни, из которой уезжаю. Уезжаем мы так непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна, а поезд только один, в 20:00. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Л.Т. Куда он бежал теперь? Решено было пока в Новочеркасск. Но решали только его спутники, сам он разбитый, шатающийся от усталости и пережитых волнений, только торопил бежать. Все равно куда. Только ни в какую, ни в толстовскую колонию, а просто в мужицкую избу. На станции Козельск он едва успел попасть на поезд, шедший на юг, вскочил в вагон без билетов. На станции в Волово взяли билеты до Ростова-на-Дону, это было утром 31 октября, а 1 ноября Александра Львовна уже телеграфировала Черткову. Вчера слезли Остапова, сильный жар, забытье. Утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо. «В это же утро, — говорит она дальше, — отец продиктовал мне следующие мысли в свою записную книжку. Бог есть неограниченное все. Человек есть только ограниченное проявление Бога». Она записала это и ждала, что он будет диктовать дальше, но он сказал: «Больше ничего». Он полежал некоторое время молча, потом снова подозвал ее: «Возьми записную книжку и перо и пиши». Или еще лучше так: «Бог есть то неограниченное все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке, это жизнь, соединяется с проявлением жизнями других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует. Бога мы познаем только через его сознание, его проявление в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого Бога, и в руководстве своей жизни, основанном на этом сознании. Через некоторое время он снова подозвал ее. «Теперь я хочу написать Тане и Сереже». Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступавших к горлу слез, и минутами она едва могла расслышать его тихий-тихий голос.

милые мои дети, Таня и Сережа. Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних, без мама, было бы великим огорчением для нее, а также для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет, его важность для всех людей и для вас в том числе. Благодарю вас за ваши хорошие отношения ко мне. Не знаю, прощаюсь или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал. Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках. А жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти говорю это. Прощайте. Старайтесь успокоить мать, которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой. «Ты им передай это после моей смерти», — сказал он Александре Львовне. И опять заплакал. Утром 2 ноября приехал Чертков, и, взволнованный этим, он опять плакал. Положение же его становилось все серьезнее. Несколько раз он отхаркивал кровяную мокроту, жар у него все повышался. Сердце работало слабо, с перебоями, и ему давали шампанское. Днем он сам несколько раз ставил себе градусник, смотрел температуру. К вечеру состояние его еще ухудшилось. Он громко стонал, дыхание было частое и тяжелое. Он снова попросил градусник, и когда вынул его и увидал 39,2, громко сказал: «Ну, мать, не обижайтесь». В 20:00 вечера приехал Сергей Львович. Он опять очень взволновался, увидев его. Когда же Сергей Львович вышел от него, позвал Александру Львовну. «Сережа-то каков?» «А что, папаша, как он меня нашел?» «Я очень рад. Он мне приятен, он мне руку поцеловал». Сквозь рыдание с трудом проговорил он. 3 ноября Чертков читал ему газеты и прочел 4 полученных на его имя письма. Он их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать. Ночь с 3 на 4 была одна из самых тяжелых. Вечером, когда оправляли его постель, он сказал: «А мужики-то... мужики как умирают!» И опять заплакал. 11:00 начался бред. Он опять просил записывать за ним, но говорил отрывочные непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, терялись, не знали, что читать. Он все просил: «Да прочтите же, прочтите!» Утро 4 ноября было тоже очень тревожно. Появился еще новый зловещий признак. Он, не переставая, перебирал пальцами, брал руками один край одеяла,